0: 620 AM. Настройтесь.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
2: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Вчера у меня был радостный день. Очень-очень радостный. Моя команда Арсенал, канониры, лондонская команда. Чемпион Англии впервые за 22 года. Вчера Арсенал не играл. Арсенал, футболисты Арсенала, тренеры, весь состав следили по телевизору за тем, что происходит в матче Борнмут-Манчестер-Сити. Манчестер-Сити для того, чтобы сохранить шансы догнать Арсенал, команда должна была обязательно побеждать. Но счет 1-1, и это значит, что за тур до конца, последний тур, воскресенье, 38-й тур, Арсенал впервые за 22 года чемпион Англии. Окей, для меня это главное событие, хотя я понимаю, что для болельщиков Нью-Йорк Никербокерс главное событие было, конечно, вчера в Мэдисон Сквер Гарден, первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции. Окей, Никербокеры, которые отдыхали, по-моему, 10 дней или 2 недели, потому что давным-давно закончили победой с ихим счетом серию с Филадельфией, играли с командой Кливленд Кавальерс, и в четвертом периоде Кавальерс лидировали 93-71. 22 очка. Катастрофа. Но в команде Нью-Йорк Никс есть человек по имени Джейсон Брансон. Мистеру Брансону не хотелось проигрывать, и он впервые, во-первых, привел свою команду к ничьей в основное время, а в дополнительное время, в дополнительную пятиминутку, Никс дополнительную пятиминутку выиграли со счетом 14-3 и выиграли серию, не серию, выиграли первый матч серии со счетом 115-104. Окей, сегодня в Сан-Антонио. В Оклахома-Сити сегодня второй матч финальной серии Кубка Западной конференции. Оклахома-Сити Тандер, это действующие чемпионы, играют Сан-Антонио Спёрс. Первый матч на поле Оклахома-Сити. Баскетболисты Сан-Антонио выиграли в дополнительное время. Окей, мы с вами на хоккейных полянах. Сегодня первый матч финальной серии Кубка Западной конференции. Колорадо Аваланж, лучшая в регулярном чемпионате команда на Западе, принимает золотых рыцарей из Лас-Вегаса. Это сегодня. Завтра в роли, это столица Северной Каролины, моего штата, мне до роли ехать 3 часа, ну, довольно много, но я на матч не приеду. Завтра первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции, команда Каролина Харрикейнс играет с Монреаль Канадиенс. Окей, мы не покидаем хоккейные поля, но мы перемещаемся в солнечную Горную Швейцарию, чемпионат мира. Вчера в группе, мы с вами знаем, 16 команд распределены на 2 группы, по 8 команд в каждой, по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Вчера Латвия играла с Австрией, это группа А. Команды группы А играют в Цюрихе. Австрия победила со счетом 3-1. И играли венгры с британцами, которым, естественно, абсолютно ничего не светит на этом чемпионате. Тем не менее, венгры выиграли со счетом 5-0. После 3 туров в группе А 3 команды со 100% результатом. 9 очков – это Финляндия, Швейцария и Австрия. Соединенные Штаты с 3 очками на 5-м месте. Повторю еще раз, только 4 команды выйдут в кубковую часть турнира. В группе Б вчера Норвегия выиграла у Италии со счетом 4-0. Ну, итальянцам нужно кататься на лыжах, а не играть в хоккей. Окей. Словения играла со Словакией. Словения выиграла по пенальти со счетом 5-4 в этой группе после 3 туров. У Канады 9 очков, у Словении 8, у Чехии 7 очков. Шведы на 5-м месте. У них только 3 очка. Окей. Перемещаемся из Швейцарии на бейсбольные поля нашей страны. Вчера в чемпионате главных бейсбольных лиг в В частности, Янкис выиграли дома у Торонто со счетом 5-4. Тампа Бэй, которая лидирует в группе на Востоке Американской лиги, опережая Янки, Тампа выиграла у Балтимора. Атланта победила в Майами 8-4. И моя команда Нью-Йорк Метрополитен сыграла в Вашингтоне с националистами с Нэшнл. И националисты выиграли у Мэтс со счетом 9-6. На востоке Американской лиги у Тампы 32 победы, 15 поражений. У Янкис 30 побед, 19 поражений. Эти две команды намного опережают другие команды группы на востоке Национальной лиги. Атланта впереди 33 победы, 16 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на последнем 15 месте. И мы с вами снова в Европах. Мы в Париже. Вчера начались квалификационные соревнования к открытому чемпионату Франции по теннису. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмалюшка, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
3: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. И, к сожалению, я должен вернуться к теме антисемитизма в Америке. Понимаете, я, когда поднимаю эти темы, то тут надо понять следующее. Что это не вопрос того, что какого-то обиженного моего личного самолюбия или, что называется, моего народа или что-то такое. Мы, что называется, давно с этим сталкиваемся, поэтому это не то, что для нас это какая-то новая тема. Речь я веду о чем-то намного-много большем, чем просто какое-то расовое непонимание или ненависть к одной отдельной группе и так далее, чем, в принципе, антисемитизм является. То есть самым древним таким существующим расовым, расовой ненавистью. То есть это, все это знают. Вопрос в другом. Так или иначе, опять-таки, я не начинаю вспоминать, почему, зачем, как, откуда это пошло, это вот сейчас уже не важно. Но вот эта еврейская тема, она становится всегда ключевой в той стране, в которой происходят какие-то проблемы или предстоят какие-то проблемы. То есть это какой-то вот, то, что я несколько раз говорил, canary in the mine, то есть вот эта канарейка, которую приносят в шахту. Почему приносят канарейку в шахту? Потому что когда канарейка находится в шахте и чувствует газ, метан, который люди еще не чувствуют, она начинает петь. И это сигнал для всех шахтеров бросить все и убегать оттуда, потому что иначе будет взрыв. И вот считайте, что вот евреи в каждой стране, где они есть, да и в мире, это фактически вот эта вот самая канарейка. Это вот эта лакмусовая бумажка, лакмусовый тест, как говорят в Америке, для того, чтобы определить, а все ли нормально в этом мире, или в этой системе, или в этом конкретной стране, или в этой системе координат и так далее. Вот мы знаем, что, например, что в системе ООН абсолютно все не есть нормально. Почему? Ну, потому что ООН занята практически одним и тем же вопросом все время. То есть и главная тема разговора – это ненавистные им евреи, как они где-то провинились, что они сделали не так. Израиль, Израиль, Израиль, Израиль, и все с этим связано. Уже обсуждается вопрос о том, что, слушайте, а может быть Израилю, понимаете, надо просто плюнуть на все это дело и уйти из этой организации, потому что нам абсолютно бесполезно. Кроме как заниматься, вот понимаете, этими евреями, они больше ничем не занимаются. Ну, то есть видимость такая. Ну, в общем, короче, чтобы не тянуть кота за хвост, у нас идет очередная дама, идет из округа вокруг Сан-Антонио в Техасе. Ну, то есть, как бы Техас, это консервативный штат, идет от демократов. Ну, у нее такое милое предложение, то есть у нее много предложений, она сексопатолог какой-то или сексуальный терапевт, что-то в этом духе. То есть, ну, что-то связанное с сексуальными отклонениями, может быть, у нее самой. Эти отклонения. Кстати говоря, это интересный тоже такой момент, когда-нибудь будет изучено. Люди с сексуальными отклонениями, как правило, антисемиты. То есть, когда кого-то, понимаете, вот не хватает в жизни каких-то сексуальных утек, обращаются, понимаете, считают, что евреи виноваты. Ну, видимо, что-то связано с этим. Фрейд был бы, он бы изучил этот момент. Ну, в общем, предложение следующее. Посылать сионистов, потом просто перейдут на евреев. В концлагерь, вот айс-лагеря они хотят превратить в концлагерь для сионистов, где их кастрируют, так как все сионисты педофилы, а педофилы все сионисты. И вот тут получается следующее, что, понимаете, это не вопрос в том, что какая-то отдельная, ненормальная, где-то в Сан-Антонио, у которой пожизненный

неоднократно, почему ты абсолютно не понимаешь вот это, вот нужность каких-то там реформ со стороны демократов там и так далее. Там, я говорю, ребят, там нечего понимать. Нечего понимать, вы понимаете, там самые даже благородные идеи какие-то превращены в полный мусор на сегодняшний день. Не о чем говорить. Особенно вот это, когда это, все это сдобрено огромным количеством вот этого антисемитского дерьма. То есть это та самая лакмусовая бумажка. Вам это, может быть, не говорит ни о чем, мне это говорит о многом. Это не отдельные люди, вы понимаете? У нас фактически, вот когда приходят где-то демократы к власти, то есть появляются какие-то отдельные хулиганы на улице типа Хунвейбина в Китае, которые ходят и требуют, чтобы все подчинялись им, или их шумно их поддерживали, или выражали свое мнение вместе с ними и так далее. У нас появилась какая-то ситуация, что мы обязаны поддерживать все меньшинства за свой счет в виде расизма против всех остальных. Меньшинство получается больше, чем большинство. Одновременно вот эти меньшинства, эти демократы ведут запуск в страну нелегалов и различного враждебного элемента для изменения ее демографии. По-другому я раньше считал теорией заговора, теперь это становится мне кажущейся вполне продуманной теорией, что если эти белые увольни не рожают достаточно количество детей и их заменяют теми прибывшими какими-то иммигрантами, которые чужды той культуре, которая здесь есть, то это замена населения. Рано или поздно. Это партия, где процветает исламизм. Понимаете, потому что они не хотят сказать совершенно простейшие вещи, признать простейшие вещи, что, понимаете, что исламофобия — это не исламофобия, это критика вот этого сумасшедшего ислама, с которым мы имеем дело. И это новая идеология якобы поддержки каких-то угнетенных, которых угнетает типа весь мир, это ислам угнетает весь мир. Я вообще понимаю так, что понимаете, что почему-то там, где ислам появляется, он начинает конфликтовать с любой другой религией и любой другой группой, которая существует в этом мире. Если они появляются на Кавказе, они воюют с местными христианами. Если они появляются в Израиле, они воюют с евреями. Если они появляются в Африке, они воюют с местными верованиями. Или с христианами, опять-таки. В Японии вот сейчас огромная проблема с исламом. Японии, в которой, как говорится, мусульман минимальное количество. Там идут все время поджоги японских храмов. Подозреваются мусульмане. Во Франции с ними проблема, в Боснии с ними проблема. Значит, что-то не так вот именно с исламом, понимаете, потому что все остальные, ну, как-то уживаются. Евреи не делят кусок пирога с индусами, хотя живут, может быть, даже и достаточно близко с друг другом. С христианами нет таких больших проблем между христианскими разными какими-то верами. То есть это именно вот когда появляется группа из ислама, тут начинается какой-то компот. Вопрос почему? Все боятся этот задать этот вопрос, потому что тебя тут же назовут исламофобом. Ну и, наконец, антисемитизм, это, понимаете, это главная черта политики нашего времени. Где все понимают, что это такое, понимаете, многие осуждают, что это такое, но все молчат в этой партии. Знаете, сделано какой-то симбиоз между коммунизмом, исламизмом. И еще чем-то непонятно чем. И вот у нас теперь идет, понимаете, открытый кандидат от демократической партии. Самый демократ уже в Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс, представляете, вот в этой грязной газетенке говорят, что мы не должны допустить, чтобы она прошла праймарис. Но как они могут это сделать? Они что, могут ее снять, что ли? Ну, представьте, она пройдет праймерис, ну, допустим, на общих выборах она не выиграет, она Сан-Антонио, там достаточно консервативный округ и так далее. Ну, допустим, она не выиграет, но само появление подобного кандидата, вы меня извините, ну что, ну куда еще падать, на какое еще дно, блин? И это в Америке мы говорим. Вот у меня человек написал, он говорит, слушайте, мы скоро дойдем до Нюрнбергских законов, они

0: будут таким, если демократы получат Конгресс, то это станет просто совершенно навязчивым каким-то явлением. Они примут такие законы. Ну, я думаю, что, конечно, до этого не дойдет. Но факт остается фактом. Что касается американских евреев, всегда возникает этот вопрос, что будут делать американские евреи. Значит, я вам скажу такую вещь. Мы уже много раз объяснял, я абсолютно точно понимаю, почему американские евреи именно прибились к левой стороне. Я абсолютно прекрасно, точно, ясно вижу, почему. Потому что правая сторона их никогда не принимала. Там была религиозная ненависть, понимаете, потому что евреи распяли Христа, якобы. Там была ненависть, потому что евреи это какие-то выскочки из, там, понимаете, из, там, я не знаю, купцов и торговцев, а эти типа все дворяне, аристократы и так далее и тому подобное. Поэтому правая сторона всегда для евреев была закрыта. Левая сторона, которая говорила о том, что они помогут угнетенным и обиженным, понимаете, евреев, наоборот, устраивало и принимало, потому что евреи тоже были угнетены и обижены. Вот так подумайте. Евреи были угнетены и обижены. Где угодно, как угодно. Это, понимаете, по-моему, понимаете, лучший пример обиженных. Не черные, которые требуют компенсации, понимаете, или там репарации. Понимаете, евреи могут требовать за 3000 лет компенсации и репарации от разных стран и народов. Но уже черт с ним, не надо нам эти компенсации, переживем без них. Но так или иначе, речь идет о том, что евреям был абсолютно заказан вход направо, а налево их принимали. Налево, с левой стороны, их понимали, и принимали, и понимали, поддерживали. Поэтому огромное количество еврейской молодежи, еврейских идей, как говорится, тоже вот влилось в это все, понимаете, давайте поможем сами себе, поможем всем остальным. Равноправие, равноправие, еще раз равноправие. Свобода, равенство, братство. К сожалению, понимаете, сам вот этот лозунг, он правильный. Исполнение неверное. Понимаете, вот когда это все идет на уровне лозунга, вы знаете, вот берем вот этот лозунг Леонида Брежнева, экономика должна быть экономной. Я все время у себя дома этот лозунг применяю. Экономика должна быть экономной. В том смысле, что не надо выкидывать, что нужно экономить, понимаете, что в принципе вся жизнь, если ее немножечко, понимаете, повернуть, то можно сэкономить огромные деньги, возможности и так далее, усилия и так далее. Просто за счет экономии, за счет более правильного ведения хозяйства. Но эту фразу, понимаете, когда ее начали притворять в жизнь, когда ее показали где-то на каких-то плакатах, это стало масло масляное, потому что никто не понимал, о чем ведется речь, не хотел понимать, это все это стало анекдотом. И вот то же самое здесь. Ну так или иначе, я считаю, что евреи, конечно, со временем, вот американские евреи, мы говорим прежде всего о них, я думаю, начнут, это вопрос времени. Они уже откалываются от левых идей и от левого движения, и они уходят куда-то правее. Я не утверждаю, сразу говорю, что они уйдут совершенно четко, полностью направо. Я думаю, что как раз вот этого перехода с левой резкой стороны в резко правую сторону не произойдет. И я думаю, что для евреев намного более правильно стать независимыми. Поменять вот эту карточку с левой на независимой. Не приписан ни к одной партии. Чтобы сражались за их голоса. А не чтобы евреи умоляли принять их где-то, понимаете, чтобы они не оббивали пороги. Справа или слева. Все, хватит. Независимыми. Потому что когда почитаешь там какой-то Кэндон Соунс или Алекс Джонса, понимаете, или вот этого Такера Карлсона, которого я считал просто одним из самых умных людей в республиканской партии когда-то, то получается, что вообще, понимаете, что, ну, я не знаю, надо морду покрасить другой цвет, ну, чтобы не походить на этих злостных евреев-то. Поэтому вот эта вся ментальная, инерционная зависимость евреев от левой идеи, в которой они находились много-много лет, по целому ряду обстоятельств, я уже это много раз рассказывал, почему, как это случилось, об этом социальном контракте, который фактически евреи вот как бы подписали, не подписывая, это заканчивается. Вот у нас на глазах заканчивается. Я не говорю, что у нас будут легкие времена после этого. Я думаю, наши времена будут как раз достаточно тяжелые и сложные. Но это выкует, во-первых, и наших детей, и наших внуков более сильных личностей. Более сильных людей, которые будут знать, что не все лежит вот перед ними на золотом подносе, и что надо все добиваться своими силами, своей борьбой, и нужно быть не слабым, которого тронули, он плакать начинает, а нужно быть сильным. А еврей, который в наше время хочет быть левым, он должен забыть про самого себя и отрицать самого себя, свое еврейство, вот это еврейское естество. Вот тогда он может быть левым, потому что по-другому левым сейчас быть нельзя. И одновременно евреем. И то это в той ситуации, если вот его сотоварищи по партии, сотоварищи по движению, эти левые, дадут ему забыть про это. Потому что вот это подозрение, что он какой-то, понимаете, что он пятая колонна внутри их стройных рядов, это будет совершенно четко вот направо и налево от него. Это очень потенциально опасная болезнь. Потому что обычно, повторяю, вот эта вот вся эта антиеврейская карта, это начало. Начало движения. Куда-то в сумасшедшую сторону. А уже потом появляется что-то более развитое, продуманное и так далее и тому подобное. Вот о чем я хотел сказать. И зовут эту даму, зовут ее Маурин Галинда. Вот возьмите, сделайте на интернете пост, она у меня на Фейсбуке выставлена на всеобщее обозрение, почитайте, посмотрите. Вот о чем ведется речь. У нас в Америке это выборы, это продолжение темы вчера. Это совершенно четкое изменение демократической партии в какую-то бандитско-хулиганскую сторону. Потому что это уже совсем просто дно полное. Понимаете? И вот эти люди, они очень активны. Если вы думаете, что они, как говорится, тихо просто проталкивают свои мысли, вы ошибаетесь. Они очень активны. А, конечно, им не дадут сделать то, что они хотят сделать, но само появление подобных идей, это уже интересный момент. Так, перерыв.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: В холода, в холода от насиженных мест нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
4: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: «Дэвидсон Радио». Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: «Дэвидсон Радио».
8: «Дэвидсон Радио».
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Мы вот обсуждаем вот эту вот ситуацию. Это даже не ситуация, это просто уже такой, сумасшедший какой-то мир, который нас окружает, и в котором мы все больше и больше вот живем. Я не могу сказать, что мы чего-то вот должны испугаться. Нет, не пугаться не надо. Это, наверное, даже это полезно. Так, если можно подумать, это, наверное, даже полезно. Понимаете, потому что много чего меняется, много, что называется, полезно. Вспомнить свое былое прошлое, понимаете? Ну, и нашим детям, да и нам самим. Поэтому это полезно. Другой вопрос, что это неприятно. Ну, это... Я спокойно к этому отношусь. Рано или поздно мы, конечно... Решим этот вопрос. И Америка решит его, и мы его решим. Почему? Потому что по-другому эта страна существовать не может. Если они начнут выяснять отношения по расовому признаку, ну так Америки не станет. Если мы выживем, Америки не станет. Поэтому, ну, не страшно. Надо просто, как говорится, набраться терпения, набраться гонора и делать то, что надо делать. Вот это чисто мое мнение. Также, давайте еще мы вот что с вами обсудим. У нас с вами, вот повторяю, надвигаются выборы. Мы вот видим, что... Ну, то есть Трамп, он, конечно, вне всяких сомнений победит внутри. То есть он единственный, кажется, без каких-либо сомнений проходящий кандидат внутри республиканской партии. Вот сейчас Трамп ведет борьбу с таким Томасом Масси. Это, ну вот, насколько я понял, значит, Масси проиграл буквально вчера. Он был республиканец, который выступал против Трампа регулярно. Он проиграл вчера Эд Галрейну, который бывший морской пехотинец или спецназовец из военно-морского флота. И вот, вот это все мне, эти напоминают и так далее, что, вот, понимаешь, с одной стороны, нужна ли совершенно единая партия, которая вот ничего не говорит другого, кроме как то, что говорит Трамп? Это вот вопрос, который вот я себе все время задаю. Наверное, нет. С другой стороны, массе отличается такими идиотскими сентенциями, что говорить о нем как о чем-то, каком-то, ну, умном человеке вообще абсолютно невозможно. Это именно один из этих вот сумасшедших, понимаете, которые вот, ну, то есть там еще вот этот Рэнд Пол есть, я считаю, тоже абсолютно вздорный тип. Партию надо чистить. Вот я скажу такую вещь, что партию надо чистить, и мне кажется, что Трамп как раз занимается ее чисткой. В этом отношении, наверное, партия имеет у республиканцев больше, ну вот, я не хочу сказать чистоты, а вот именно возможности выжить в новом времени, чем у демократов. Демократы это боятся делать. Они боятся избавиться от своего вот этого вонючего элемента. За них это делают на праймерис, прежде всего за еврейские деньги. Айпак поддерживает каких-то челленджеров на праймерис. Вот они избавились от нескольких человек. Теперь, вот сейчас вроде бы даже вот этот Тлаиб вроде бы вышел бы из Конгресса. Я, конечно, отпраздную это событие. Какой бы демократ ни занял место, он будет лучше, чем она. В этом у меня сомнений нет. Поэтому это, конечно, плюс. Но то, что сама партия это не делает, что в ней обосновались вот подобные люди, как вот эта вот дама, которая, понимаете, туда прорывается в Конгресс от Сан-Антонио, ну так это, извините меня. Вот о чем ведется речь. Поэтому никому не нужны подобные. Ну вот сейчас вот у нас вот разворачивается другая борьба. Вроде бы Трамп выступает против 4 раза сенатора, который тоже, по-моему, от Техаса, Джон Корнин. Это достаточно известный сенатор, республиканец и так далее. Но вот интересно, они его утопят внутри республиканской партии или нет? Демократической партии, мы знаем, что такой известный губернатор, как Джош Шапиро, которому вот недавно предлагали вот эти вот кресла вице-президента, а потом выяснили, что он еврей, эти у него это кресло сразу перестали предлагать. Ну как же, партия обидится, понимаете, ну как можно пособника сионистов, еврея, ставить на такую должность, что вы. Вот мне интересно, его выберут заново губернатором Пенсильвании или нет? Он пока выступает в Бакс Каунти. Бакс Каунти это такая, это северо-восток Филадельфии, я там когда-то жил. Очень такой еврейский район. Поэтому там понятно, что он выступает на своей территории. Вот, а вот что он дальше будет делать, Шапиро, с этой партией, вот мне интересно, я не уверен, что он проходной кандидат там. Нет, я думаю, что ему выставят челленджера, а не сами изнутри. Еще раз, наш телефон 718-303-9090. Мой вопрос, как и вчера к вам. Считаете ли вы, что республиканцы могут выиграть вот эти выборы, которые у нас идут в ноябре, и с какими идеями они должны идти, что они должны говорить для объединения партии, для ее расширения и так далее. Потому что это уже не праздный вопрос, понимаете? Что нужно делать для того, чтобы партия получила дополнительные голоса? Об этом я вот вчера читал заметку, которую написал Райан Ноухаус. Он очень серьезно, как говорится, ставит вопрос о том, что фактически, ну, расширение базы – это одно из самых главных задач правящей партии. Вот вопрос мой к вам. Что должны сделать республиканцы для того, чтобы, как говорится, это выиграть и получить? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
11: Да, это Людмила из Лейквуда. Вы знаете, могут выиграть, если не будут так пассивны. Они должны идти в массы, они должны работать с населением. А то, как я наблюдаю, проходят выборы у нас в нашем городке, стоят, ждут, ничего не говорят, а демократы, между прочим, активно идут в народ и разговаривают. Да, за еврейские деньги даже разговаривают. Вот это так, это так. Вы говорили о том, как антисемитизм процветает. Вы знаете, в нашем доме, наш дом, еврейский дом, живет дама, которая мне вдруг заявляет: «Жиды пархатые захватили власть». Я говорю: «Послушай, милая, тебе чухом, ты из Калмыкии приехала, из Элисты, дали гражданство, ты пользуешься всеми льготами, ты имеешь право так говорить, а ну, деть отсюда». В общем, вот такая вот идет, здесь тоже идет борьба на низких.
10: Но я понимаю, вопрос в том, что ее, конечно, слушать никто не будет, если она только в эту
11: планку. Нет, конечно. Сам подход к жизни, понимаете? Вот такое дело.
10: Понимаю. Да. Спасибо.
11: Вот такие дела.
10: Спасибо. Именно поэтому я считаю, вот я озвучивал это, я считаю, что нужно перестать давать статус беженца со всеми бенефитами, едой, за одно, другое, третье, десятое. Приехали, идите работать. Стариков вытащите на себе, покупайте им страховку, живите вместе, это ваше дело. Общество не должно дополнительно оплачивать иммигрантов, которые приехали с таким багажом. И себя, и других привезли. И еще привезут потом как chain immigration. Социальные бенефиты должны выплачиваться только гражданам, а гражданство надо получать после 30 лет. 30 лет в стране. Прожили, доказали, что вы лояльны этой стране, и вот тогда вы получаете гражданство. До тех пор, пожалуйста, идите работайте. И создавайте то, что вы имеете с нуля. Вам никто ничего не должен. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
12: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Вы знаете, Александр, мой совет просто сейчас уже опоздал. Дело в том, что 20 лет назад, когда я ушел на пенсию, я стал подрабатывать на election days. Там работал инспектором, по-моему, координатор ассистентом и так далее. И я утверждаю, что республиканцы, республиканские штабы в Нью-Йорке и, по-видимому, по всей стране, вот эта женщина была очень права. Они совершенно не работают между выборами. Я последние два этих цикла избирательных работал как полвотчер в районе Ист-Нью-Йорк, это Бушвик-эрия. И я спрашивал там, был довольно интересный мужчина, мне показался. И я его спрашивал: ну вот как, вот что там, как ты думаешь? А он сказал: вот тебе тетя моя скажет. И я говорю: ну так что? Да, говорит, у нас вот демократы, они всегда работают, мы всегда к ним идем за помощью. То есть демократические штабы работают круглосуточно, а республиканцы еле-еле раскачиваются только ко дню выборов. Поэтому сейчас поздно.
10: Спасибо, Яков. Я это твержу вот на Фейсбуке и здесь, на радио постоянно. Что республиканская вообще как таковая стратегия, как таковая отсутствует. Они постоянно занимаются тем, что они, отсутствует эта стратегия. У них есть не лидер, а исполняющий обязанности лидера. Эти лидеры отсутствуют, эта идеология отсутствует, работа с населением отсутствует. А потом они удивляются, почему они проиграли. А что удивляться-то? Какой вы вариант представляете избирателям? Никакого. Добрый день, вы в эфире.
13: Добрый день.
10: Вас отрубило, перезвоните, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро.
10: Добрый.
13: Я позволю задать вам тоже вопрос. А хуй сосать будешь?
10: Так, видите как, с самого утра, понимаете, у кого-то сексуальное расстройство, не хватает, понимаете, этого, витамина ЕБЦ. Ну что делать? Бывает. Это очень серьезное расстройство. Это надо лечить, принимать таблетки, ходить к сексотераписту. Вот как раз тот, который вот в этом в Техасе сейчас рануется, она как раз вот вас поймет и примет. И все будет хорошо. Да. Да. Добрый день, вы в эфире.
13: Да, здравствуйте. Иди нахуй, жид, ёба.
10: Вот еще один. Видите, их прорвало. Видите, ну, замечательно, понимаете, ну что. У нас тут свобода слова, вы понимаете, проблема заключается в том, что свобода и слово пользуются разные недобитки. Ну, вот мы их добьем. Главное, понимаете, не складывать руки и не останавливаться. Слушайте, говорят какие-то там укурки, укурились. Ну, бывает. Что делать? Приходится бороться. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
14: Доброе утро. Было бы неплохо, если бы вы обнародовали номер телефона этих двух уродов. Или хотя бы в Фейсбуке их напишите.
10: Напишу. Вы знаете, я напишу их в Фейсбуке. Там их не двое, вот уже реально. Несколько. Напишу.
14: Это просто уроды.
10: Вы идиоты. Понимаете, у нас развелось большое количество идиотов. Поверьте мне, не надо принимать близко к сердцу. Близко к сердцу так не принимайте, поверьте. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
15: Доброе утро, господин Флин. Я хочу вас спросить. Сам президент Трамп не думает, что он победит на выборах в Конгрессе, потому что вчерашнее его решение закрыться от следствия над его налогами говорит о том, что он думает, что его могут демократы начать расследовать.
10: И что?
15: Поэтому он не думает, что республиканцы победят.
10: Ну, значит, они не победят. Спасибо. Я вашу логику, господин Шендельман, никогда не понимал и не понимаю. Понимаете, не понимаю. Я не знаю, что он закрыл это следствие, которое абсолютно никуда не идет. Это абсолютно полная лажа. Изначальная. Мы уже это все давно поняли, что все эти следствия ведутся чисто как политический смир-кампейн. То есть больше ничего. Nothing. У них нет никаких обвинений, никаких обвинений не будет. Кроме как, понимаете, вот эти проводить эти важные слушания, ничего не будет дальше. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, окей. Понимаете, нам не нужно заниматься этим. Ну и свои проблемы решать должны, понимаете? То есть Трамп, он на сегодняшний день, он выбил Масси. Масси, кстати говоря, антисемит. Слышите, господа, которые тут звонят, тут пробиваются? Вот он антисемит, один из. Его выбили. И всех остальных выбьем. Достанем, найдем. Что вы думаете, не найдем? Ну, у Масада длинные волосатые руки, а мы ему поможем. Помогали и будем помогать дальше. Это очень интересное занятие, помогать Моссаду, знаете. Клянусь вам. Добрый день, вы в эфире.
16: Я хотел вот спросить, вот паскудные старперы, они все делают для того, чтобы, как говорится, развалить Америку. Но это им не удастся.
10: О каких паскудных старперах вы говорите? Добрый день, вы в эфире.
17: А, добрый день, Александр. Я немножко с вами не согласна, что республиканцы ничего не делают. Вот я живу на Стрижинальнике, и вот часто приезжаю в штаб-квартиру республиканской партии. Хотя я лично никогда ни в какой партии не была, я независима, даже в коммунистической партии не была. И вот проезжая мимо этого штаба, двери всегда закрыты. Я не знаю, когда они работают, чего они делают там, что, не знаю, где Мелиотаки живет там. Я с ней, ну, я не про это. Каждый день я получаю столько имейлов, столько почты от республиканцев, от демократов никогда. И вы знаете, и вопрос, значит, что они, чем они занимаются. Я просто скажу из тех бумаг, что я получаю каждый день по 5, по 6 огромных конвертов с анкетами всякими, опросами. И вот они почему-то решили, что я республиканец. Конечно, я поддерживаю республиканцев, но это не значит, что я состою в партии. Ну вот, и значит...
10: Это не важно, я понял. То есть они вас бомбят конвертами, но это не то, о чем мы говорим. Или имейлами. Это не то, о чем мы говорим. Кенвасинг населения, то, что делают демократы, они посылают людей живых буквально стучать в каждую дверь. Они с населением постоянно что-то обсуждают. У нас вот здесь, вот рядом со мной, постоянно идут какие-то встречи какого-то демократического клуба, который они оплачивают в ресторане Панера. Там собирается 10 человек, 15 человек по-разному. Им покупается кофе, там какие-то донатс, и люди сидят себе вот в конце, что-то обсуждают, там, понимаете, регистрируются на выборы, понимаете, о чем-то там жалуются в своей жизни и так далее и тому подобное. Это, конечно, не имеет, ну, серьезно, это не серьезно лично для меня. Но это факт. Понимаете, они абсолютно четко двигаются куда-то. Они все время охватывают новые-новые слои населения. Причем они так это делают, очень как-то так, это достаточно... Они не кричат, не шумят, ничего никого не заставляют делать, ничего, они просто с вами беседуют, понимаете, приятные сидят люди. И избиратель, который мало чего понимает, под это подписывается. Республиканцы не делают ничего.
18: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
19: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
20: «Сделка».
19: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
20: Премьера спектакля «Сделка».
19: Театр «Анкор».
20: Впервые в Нью-Йорке.
21: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
20: Театральная гостиная.
21: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
20: Билеты на сайте
21: theater.com и по телефону 718-266-3333. 93.
0: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
1: Ждем вас.
22: Новости.
23: Аналитические передачи.
22: Репортажи, мнения экспертов.
23: И прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучше.
24: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
25: Программ.
26: Это телевидение, да?
25: Нет, это радио.
27: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
28: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
29: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
30: Новости на
29: «Дэвидсон Радио».
30: Информация к этому часу.
31: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Почти 20 тысяч человек в южных районах Калифорнии получили от властей рекомендацию покинуть свои дома из-за природных пожаров. В ряде населенных пунктов объявлено предупреждение о смоге. Жителям рекомендуют выходить на улицу только в защитных масках. Пожарные предупреждают, огонь быстро распространяется, в частности из-за ветра, и представляет угрозу инфраструктуре. Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до минимального уровня. Работа президента поддерживает 37%, 59% не одобряют. Главной причиной падения рейтинга стала военная операция с Ираном и рост экономической тревожности. Большинство уверено, что конфликт не оправдывает понесенные затраты. 64% недовольны тем, как администрация справляется с экономикой. Почти половина респондентов называют текущее состояние экономики плохим. На фоне конфликта выросли цены на бензин и продукты, усилились опасения по поводу инфляции и долгов. При этом даже часть трампистов выражает недовольство. Некоторые республиканцы считают, что президент уделяет слишком много внимания внешней политике вместо внутренних проблем. На этом фоне демократы получают преимущество перед промежуточными выборами. Если бы голосование состоялось сейчас, демократических кандидатов поддержали бы 50% избирателей против 39% у республиканцев. Администрация Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО о сокращении резерва военных сил, которые США могли бы задействовать для оказания помощи европейским странам-членам Альянса в случае крупного кризиса, например, военного нападения на члена НАТО. Пентагон планирует объявить об этом на встрече министров обороны в пятницу в Брюсселе. Это решение – следствие многочисленных заявлений, что Европе следует больше вкладывать в обеспечение собственной безопасности. Оно не распространяется на защиту ядерного зонтика. Сегодня певице и актрисе Фэр исполнилось 80 лет. Шерил Саркисян родилась в 46-м году в Калифорнии в семье актрисы и дальнобойщика армянского происхождения. В подростковом возрасте будущая знаменитость перебралась в Лос-Анджелес, где начала посещать курсы актерского мастерства. В 17 лет она познакомилась с Сони Боно, они поженились и создали дуэт. После распада группы в 77-м Шер посвящает себя сольной карьере. Ее главный хит «Believe» вышел в 98-м. Песня с одноименного альбома совершила революцию в музыке, массово популяризовав эффект автотюна. Кроме того, Шер активно снималась в кино. Ее фильмография насчитывает 18 ролей. В число главных наград входят премии Грэмми, Эмми и Золотой глобус. Певица оставила след в истории моды. Она любила такие стили, как боха, глэм-диско, рок-вамп. И первой стала позировать в так называемых прозрачных голых платьях. Кэр была замужем дважды, у нее двое детей. Певица неоднократно прибегала к пластической хирургии. В одном из своих интервью призналась, что ненавидит стареть.
24: Погода.
3: на Дэвидсон Радио.
31: Синоптики предупреждают об аномально жаркой погоде. Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 68%. С завтрашнего дня начнется понижение температуры.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
5: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
6: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
32: Мой адвокат.
33: Мой адвокат.
34: Юрий Прохин.
35: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
36: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
37: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
27: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.

0: Но пока, я так понимаю, только в Израиле. Вот это знаменитый сериал, уже пятый сезон «Фауда». Я все жду, чтобы они его перевели хотя бы там хотя бы с титрами на английский язык. Вот ко мне пришла моя кошка со мной полоскаться тут, ну, вот моя красавица. Ну вот, и это, конечно, интересный будет очень сериал, вот именно пятый сезон. Почему? Потому что он непосредственно затрагивает события 7 октября 2023 года и все, что с этим состоялось. То есть вот этот вот момент будет очень интересен, потому что действительно мы имеем впервые вот такой вот охват какого-то конкретного события. Но все остальное это было привязано как бы таким абстрактным ситуациям. Ну, они абсолютно реальные в Израиле, сразу говорю. Вообще этот сериал построен фактически на очень многих реальных событиях. То есть, если вы думаете, что это придумано, вы ошибаетесь. Автор сериала, вот понимаете, который писал сценарий, пишет абсолютно реальные события. О реальных людях, о реальных и так далее. Это просто мы пользуемся другими именами, другими немножечко пытаемся приукрасить, но это фильм, вы понимаете. Но в принципе, это реальные события. Причем это реальные события до такого состояния, что вот один из игравших актеров, который играет, вот выиграл в 4 сезонах или в 3 сезонах из 4, он играл одного из вот этих израильских спецназовцев, он вот был ранен в операции против Хамаса, в реальной операции, он пошел, как говорится, в армию, и поэтому он сейчас проходит лечение и не может сниматься. Понимаете? Поэтому вот вам, пожалуйста, насколько все близко. Один из вот героев этого сериала, моя кошка вот явно пришла сейчас со мной, вот именно сейчас она пришла мне сказать, как она меня любит. Она сидит, молчит, молчит, молчит, и потом вот когда, как раз когда я занят, она приходит, ложится на спину и хочет, чтобы ей пузик чесали. Ну, это кошка. Анекдот полный. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Не хотите говорить, не говорите. Вот хорошая есть новость в том, что у нас вот эта Рашида Тлаиб пытается запустить резолюцию, ну, в общем, грубо говоря, запустить резолюцию по Нагбе. Нагба это событие, когда считается, что вот евреи как бы изгнали арабов из земли Израиля, когда началась война. Она сейчас пытается запустить резолюцию в Конгрессе, даже с наказанием, что тот, кто ее не признает, типа, понимаете, будет подлежать уголовному наказанию. Ну, конечно, резолюция не пройдет, но сам факт интересен. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Республиканской партии. Дело в том, что это неправда, что республиканцы не общаются с людьми. Они, наоборот, зазывают людей. Вот есть республиканский клуб, вот, допустим, Ари Кагана, который он просит всех людей, демократов, индепендентов, скажем, как важно быть республиканцем, особенно сегодня. Я считаю, что демократы, они делают все самое плохое. А республиканцы, наоборот, за людей. Вот это мое мнение.
0: Я понял. Ну, я вас огорчу тем, что даже если республиканцы такие хорошие, как вы считаете, это замечательно, что вы так считаете, их активность, кто-то вот сравнивал, это уже было, как говорится, официальное сравнение, по-моему, 18 раз меньше, чем активность демократов на местах. Поэтому я не знаю, я, конечно, очень рад, что Ари Каган этим занимается, и, как говорится, честь ему и хвала, и дай бог, как говорится, помощи в этом. Знаете, но вот реально по стране это практически не чувствуется. Практически нет. Демократы в разы активнее, это признается всеми. У них в разы активнее пропаганда, У них прекрасно работают новости. Их поддерживает целый ряд либеральных газет, понимаете, которые очень быстро реагируют на какие-то события или пишут какие-то опровержения или так далее. Вот это все, это работает в унисон. У республиканцев это абсолютно находится в каком-то состоянии раздрая. Полнейшее. Я клянусь, я вот знаю, что собирается демократический клуб каждый раз в ресторане Панера. У нас здесь вокруг. Я не знаю, где собирается республиканский клуб. Один раз я был на митинге, который был посвящен Чарли Кёрку. У меня было такое ощущение, что я попал на мессу. Ребят, вы не представляете себе, что там будут не христиане? Что там будут люди других наций, из Индии, например, индусы, там, или из синтоисты из Японии и так далее и тому подобное. Вот этими разговорами об Иисусе постоянными, понимаете, вы фактически расталкиваете всех остальных вокруг себя. Партия должна быть наднациональной, надрелигиозной. Вот один раз я был, я больше туда не пойду, потому что это стало мне неинтересно. У них нет программы четкой, у них нет четкого понимания, что тогда демократы кричат, мы заберем у богатых, сделаем вас более процветающими за этот счет. Что делают республиканцы? Говорят, терпите, терпите дальше. У них есть какие-то выходы, у них есть какие-то предложения. Пока вы, понимаете, мне абсолютно не важно, что вы думаете по этому поводу, пока вы не начнете предлагать кому-то какую-то помощь в уплате рента и в том, чтобы, как говорится, сделать их вот еду на столе более разнообразной, до тех пор вас воспринять не будут. Все у вас фактически идет вокруг экономики. Экономика сейчас плохая, все, вы виноваты. У демократов простое решение. Мы откроем бесплатные магазины, заставим богатых больше платить в вашу пользу. У демократов. У республиканцев решения никакого нет. Я этого решения не слышал нигде, никогда, ни с кем. И вот повторяю, более грамотные люди, чем вы и чем я, они публикуют статьи, что совершенно серьезные такие аналитические статьи, что вопрос работы с населением у республиканцев поставлен крайне плохо. Пропаганда поставлена крайне плохо. Какие-то объяснения населению, например, почему только четверть или треть населения в Америке поддерживают иранскую войну? Вы никогда не задумывались? Потому что Трамп и компания вокруг него делают просто максимально плохую работу, объясняя, почему они это делают с Ираном. Демократы делают отличную работу, оплевывая это. Это тот самый Трамп, у которого самый мощный мегафон в стране, у него Белый дом в руках, где он может устраивать пресс-конференции, встречи с прессой на лужайке, что угодно. Он или его подручные, или его там заместители, Госдеп, там разные министерства, они могут в унисон все разговаривать. И они жалуются, что они не могут донести до народа, они этого не делают. Вот у них результат такой, как у них есть результат. То есть провальный результат. Поэтому если они проиграют эти выборы, ну к этому идет все вообще. То есть я считаю, что у них на сегодняшний день 80-20. Против них. То есть 80% против 20 республиканцев. Единственная возможность у республиканцев отыграть выборы, но это чисто за счет манипуляций с голосами. За счет того, что они получают больше округов. То есть они себе там прибавляют 12, некоторые говорят 19 человек. То есть поэтому, если они потеряют 6-7

0: кругах, так как они пытались сделать в Вирджинии. Они уже объявляют, что они хотят насытить Верховный суд до 17 человек. Всех, кого они введут, если это будет демократическая администрация, будут сплошные либералы. Почему так много либералов? Опять-таки, потому что все мы заткнулись, потому что нормальной пропаганды, образования, ликбеза, называйте как угодно. Работа с населением не внутри страны, там про вне страны я вообще не говорю. Там вообще все плохо. У нас нет. Вот и все, поэтому, понимаете, я очень с уважением отношусь к Ари Кагану и что он делает. Но Ари Каган не мегафон на всю страну, мегафон маленького района в Бруклине. И все. А мы говорим про масштабы всей страны. Вот здесь вот, понимаете, какая-то полная вот выжженная земля. Еще раз повторяю, демократы совершенно спокойно это делают. Я лично был на 3 митингах когда-то, которые здесь проходили вокруг. И был митинг, куда приезжала Хиллари Клинтон, и был митинг, куда приезжал Джон Керри в свое время. Это все здесь делал достаточно... Причем свободный доступ был, там, пожалуйста, мы вас угостим, там, кормили и так далее. Это все организовывается на нижних слоях. У республиканцев много плакатов они расставляют. Да, но эти плакаты, что мне эти плакаты? А эти ведут работу, эти ведут именно с беседы с населением. Причем некоторые из них вполне, ну, на местном уровне, кстати, многие демократы вполне удобоваримые люди. Например, вот я знаю нашего, то есть исполняющего обязанности, ну, главного в графстве. Он абсолютно вменяемый человек, абсолютно. Я не знаю, насколько он может, как говорится, уйти от своей партии, от ее сумасшествия, но по хозяйственным вопросам он абсолютно вменяемый человек. И он держится там уже там хорошие так лет 30. Ну, на моей памяти практически он не менялся. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому тут много чего. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Ну что такое, ничего не могу, никто не хочет говорить. Звонят и не говорят. Добрый день, вы в эфире. Поэтому, конечно, спасибо Ари Кагану, что он это делает. Но не все же построено на Бруклине и так далее, понимаете? Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
1: Добрый день. Тут очень плохая связь.
0: Ну вот я вас, Лев, перезвоните с улицы. Если вы звоните из дома с селфона, ваш слышно куски какие-то. Добрый день, вы в эфире. Ну что случилось сегодня? Нет, телефоны сегодня не работают абсолютно. Добрый день. Пропаганда должна быть построена намного более широко. Намного более широко, намного с большим каким-то охватом проблем. Потом нужно не стесняться говорить то, что есть на самом деле. Обычными простыми словами. Говорить, с чем мы имеем дело в смысле, понимаете, ну вот, что происходит в стране. Вот эта высокопарная вот эта вот диалоги, которые многие заводят, они абсолютно не доходят до населения. Населением надо разговаривать с обычным населением, надо разговаривать на обычным нормальным языком. Добрый день, вы в эфире.
1: Вы совершенно правы. Меня зовут Евгений, я репабликан. Значит, я уже 40 лет я в Америке. Значит, я вижу, что республиканцы, они не такие активные, как вы сказали, как демократы. Абсолютно. Никого я ни разу не слышал. Я сейчас жил на Брайтоне, а был жил

0: Значит, жена моя. Значит, и я вижу, что здесь только лишь иногда выходит, значит, на бубордвок кто-нибудь и что-то там говорит. Единственное, что по домам никто не ходит. Ни где Репабликан, значит, штаб, чтобы там привлечь Репабликан. Я бы с удовольствием пошел, если бы это было объявлено. Ничего нету. А демократы, как вы говорите, полностью работают. Молодцы они. Спасибо вам.
1: Нет, ну вот спасибо. Вот я говорю, конечно, по Нью-Джерси. Нью-Джерси более сложная система. То есть это не билдинги в основном, а именно отдельные дома. И вот как я вижу, это делается у демократов. В каждый почтовый ящик, если у вас нету дома, вкладывается какой-то флаер с телефоном, с предложением тут пойти. Вот тут у нас будет встреча, тут у нас будут дебаты, тут у нас будет еще что-то такое. Как правило, делается очень в такой дружеской атмосфере. Собирается там немного людей, то есть где-то 10-15 человек. Самое большое, что я видел, 20 человек. Когда, конечно, приехал Джон Керри, я помню, это был 2005 год, по-моему, это после его проигрыша на президентство. Он приехал, тогда были там профсоюзы работали, они тогда приглашали, там был человек 500. Это был огромный зал. Ну вот, и все это было такое, опять-таки, ну, это был митинг, конечно же, политический, но в такой достаточно доброй атмосфере. И самое главное, что они все время беседуют с населением, разговаривают с населением. Они в основном разговаривают не столько о том, что, понимаете, как виноваты республиканцы, они как раз эту тему мало затрагивают, специально обходя ее. Они как раз занимаются тем, что они рассказывают, что они предлагают делать. Как они предлагают улучшить, понимаете, ваш хлеб с маслом. Достаточно эффективный вариант, потому что, понимаете, негативные новости вот от обратного, они тоже имеют определенный эффект. То есть, понимаете, если вы все время говорите, вот мой противник плохой, плохой, плохой, плохой, плохой, это, конечно, работает, но работает до определенного момента. Потому что хочется слышать, почему ты такой хороший. И вот здесь вот начинается вот то самое, вот водораздел, понимаете, между кандидатом, который вот действительно понимает свою задачу, и другой, который только идет на критики оппонента. В чем говорить, что вот мы сделаем то, мы поговорим об этом и так далее. Это и так далее. Вот если бы, например, были бы кандидаты, которые сказали бы, знаете, вот нам надо. Ну, к примеру, я никогда не хочу быть политиком. Потому что я не умею разговаривать с избирателями и говорить им вот эту сладкую ложь. Я не смогу это делать. Поэтому я не хочу идти в политику и заниматься этим. Мог бы, но не хочу. Я, понимаете, вот если бы вести так разговор, сказать, что вот у нас, например, серьезнейшая проблема с финансами. Серьезнейшая проблема, эта проблема рано или поздно, да, как говорится, ударит по нам всем, поэтому будьте готовы. Ничего здесь сделать другого мы не можем, кроме как создавать дополнительные источники дохода, то есть поднимать налоги. Как бы это было ненавистно для всех остальных. Это будет сделано, потому что иначе рухнет целый ряд каких-то фактически устоев в американской жизни. Рухнет Medicare, рухнет Social Security, как пенсионная система и так далее. Этого допустить нельзя, поэтому будет сделано то-то. Или, допустим, почему Трамп, например, накладывает тарифы? Тарифы ударяют по мне, по вам, по всем остальным. Потому что они поднимают цены на какие-то изделия. Но в этом и весь смысл заключается, чтобы поднять цены на изделия, которые идут из Китая, для того, чтобы заменить их изделиями, которые идут из Америки или идут из более дружественных стран. То есть нам выгоднее получать джинсы из Мексики, пошитые в Мексике, чем джинсы, пошитые в Китае. Даже если джинсы из Мексики, может быть, ну, такое же качество, но они стоят дороже, чем из Китая. И, конечно же, вы это заметите, что они стоят дороже, и все равно это не Америка делает. Вы это заметите. Но тут вот вступает вот вопрос, а нужно ли нам усиливать Китай нашими же собственными деньгами? Потому что Китай фактически поднялся на экспорте в Америку, на воровстве этих различных технологий из Америки за счет манипуляций с юанем против американского доллара. И за счет вот этой политики, которая поддерживает только в основном китайское против всего остального. И воровство, как говорится, в виде вот отжима технологий, отжима секретов и так далее. То есть Китай делает все для себя нужное. Мы нет. Для того, чтобы это сделать, мы должны, конечно, определенным образом пострадать от этого. Потому что сидеть на китайской игле, на дешевом, конечно, очень удобно. Но это не значит, что это хорошо. Это как раз является плохо, это фактически это плохо. Вот, например, надо как вести работу с населением, рассказывать им, потому что они этого не понимают. Вот у меня есть знакомый, который говорит, вот мы голосовали за мага, а теперь мага нам поднимает цены на тарифы. Из-за тарифов. Я им говорю, ребятки, я говорю, а по-другому быть не может. По-другому быть не может, потому что если вы хотите сохранить... А производство не должно быть только в Америке. Я говорю, если не будет производства в Америке, мы теряем рабочие места, мы теряем поступление в казну, люди перестают, как говорится, покупать сами у себя. Это вот тот заколдованный круг, о котором тот самый Маркс писал. Проклятый. Понимаете? И тут ничего не поделать. Вот надо объяснять это. Люди этого не понимают, они не сведущи в экономике, или они не понимают все эти вещи и так далее, они думают, что, как говорится, над ними издеваются специально. А между тем, это совершенно имеет четкий какой-то конкретный смысл. Надо просто его, еще раз повторяю, объяснять. Объяснение у республиканцев построено крайне плохо. Вот если вы хотите самый последний пример, вот объясните мне, почему совершенно правильная война с Ираном, я не говорю, как мы ее проводим, что мы с ней делаем, что мы пытаемся там добиться, и так далее. Сама причинная связь, почему мы воюем с Ираном, почему она имеет настолько маленькую поддержку среди населения. Что многие считают, Иран чуть ли понимает, такое белое, пушистое, прекрасное государство, никого не трогало. И вот тут, понимаете, воинственный Трамп и эти евреи проклятые с Израилем, с Нетаньяху хитро сделанным. Взяли и вот залезли. А дальше никто не думает. Вот, ну, допустим, на уровне федеральном, на большом, надо что-то объяснять, никто этого не делает. Перерыв, господа.
2: Дирекция программ.
3: Это телевидение, да.
2: Нет, это радио.
4: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
5: Да, как хорошо.
6: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
7: Выборы состоятся 3 ноября.
8: Paid for by ABK for Assembly.
9: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Владимира Колесникова. Самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. В Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
10: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
12: По средам с 5 до 7 вечера.
11: На Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Американское радио на русском языке.
14: Радио. Дэвидсон Радио.
15: Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск «Криминальной хроники» от Александра Гранта.
16: Я вам мозги не пудрю,

0: Ну и так, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник – адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
1: Добрый день еще раз, господин Грант. Дорогие радиослушатели, вначале я хотел бы напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Итак, мой юридический офис практикует все виды телесных повреждений и травм, полученные в результате автомобильных аварий, падений на улицах, в бизнесах, парках, детских площадках. Особое внимание я уделяю тем делам, когда люди получают травмы в результате халатности работников хомотенских офисов, adult daycare центров, это садики для взрослых или пожилых людей, и nursing homes. И сегодня мы продолжаем разговор на эту тему. Дамы и господа, я хочу напомнить телефон моего офиса 718-494-7100. 718-494-7100. Пожалуйста, звоните круглосуточно. Каждый, кто пострадал от халатности работников этих сервисов, то есть получил переломы, ушибы, повреждения мягких тканей, может получить денежную компенсацию за боль и страдания. Цель моей работы – это доказать халатность хомотендов, работников adult daycare центров и nursing homes, как причину телесных повреждений моих клиентов. И когда эта халатность доказана, то мой клиент получает денежную компенсацию за боль и страдания в связи с получением травмы. Все эти сервисы имеют страховку, которая покрывает халатность их работников. Именно страховые компании, которые выплачивают компенсацию пострадавшим.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, какова роль детей, внуков и других близких родственников в тех случаях, когда случился несчастный случай с их пожилым родственником именно по вине работников этих сервисов?
1: Очень часто пожилые люди, которые получили травмы по вине работников этих сервисов, боятся рассказать своим детям, внукам, родственникам о том, что случилось, так как боятся, что их лишат сервисов. Это неправда. Государство не может лишить сервисов, не государство отвечает за халатность работников частных хомотенских сервисов или nursing homes, а отвечает сам бизнес-вендор, который представляет эти сервисы. Для этого все эти сервисы имеют большую страховку, которая равна миллионам долларов. Если установлена вина работника, офиса или учреждения, по вине которой пожилой человек получил тяжелые травмы, перенес операцию, лежал в госпитале, то страховая компания выплачивает компенсацию за халатность работников. Поэтому не надо бояться обращаться к адвокату и надо обращаться немедленно. Я сегодня обращаюсь к детям, внукам и родственникам пожилых людей. Именно вы должны помочь вашим близким, когда они находятся в тяжелой ситуации. Вы должны им объяснить, что их не лишат сервисов. Если они обратятся к адвокату, в моей практике дети, внуки и родственники звонят в мой офис 90% случаев. Дамы и господа, я хочу напомнить телефон моего офиса 718-494-7100. Пожалуйста, звоните круглосуточно.
0: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный. И еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю, 494-7100.
2: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот хочу все-таки продолжить. Когда мы вот говорим, вот у нас вот есть попытка провести новую резолюцию о НАГБе. Термин «нагба» – это вот первоначально был придуман арабскими интеллектуалами после войны за независимость Израиля, то есть 1948 год, 49-й, чтобы обозначить поражение арабов от рук евреев. Со временем он изменил свое значение, стал означать катастрофу, то есть бегство части арабских палестинцев, изгнание других, внутреннего перемещения еще части в 40-х, 49-х годах. Эта эволюция термина последовала за принятием палестинскими арабскими националистами стратегии присвоения еврейских страданий, прежде всего, Холокоста. Они верили и верили, что, подражая евреям, их максималистская цель получит легитимность. Их минималистская цель не нуждается в подобных ухищрениях для обретения легитимности. Ведь если бы они хотели иметь собственное государство рядом с Израилем, они могли его получить, но их более масштабная цель – изгнание всех евреев – вызывает гораздо меньше сочувствия. Однако новое определение Нагбы изначально было намеренно расплывчатым, а теперь его смысл свелся к простой формуле – Израиль – это плохо. Как это всегда бывает, идеология, ставящая во главу угла нанесение вреда Израилю, отодвигает благополучие палестинцев на второй план, если вообще включает его в список своих приоритетов. Так появился и проект резолюции о Нагбе этого года. Странный документ, который, по сути, подрывает те самые пропалестинские усилия. Прежде всего, показателен сам выбор даты, дня Нагбы, 15 мая, день, когда арабские армии вторглись на территорию государства Израиль, пытаясь изгнать евреев с их родины. 15 мая – это день о памяти о провозглашении тотальной войны против евреев. Это попытка уничтожения, войны уничтожения дорого обошлась арабским палестинцам. Можно сказать, что она стала для них настоящей катастрофой. Вновь внося на рассмотрение свою ежегодную резолюцию в духе «Израиль – это плохо», Тлейб повторяет расхожий тезис. Нагба не закончилась в 1948 году, а продолжается по сей день. Это утверждение, разумеется, принижает истинную тяжесть и значимость Нагбы для сравнения. Ведь никто не утверждает, что Холокост продолжается и сегодня. Даже несмотря на то, что в Германии по-прежнему имеет место проявление насильственного антисемитизма. Безусловно. Нагба действительно продолжается и по сей день, если понимать этот термин в его первоначальном значении. Попытки уничтожить всех евреев на собственной родине прекращались не на минуту. Однако с каждым годом к резолюции о Нагбе добавляют все более обширный перечень новых претензий и обид. Теперь в этот список включен и Ливан. И именно этот факт выдает истинную подоплеку происходящего. По утверждению Тлаиб, подобно тому, как военный преступник Нетаньяху и его кабинет угрожали террористам Хамас и Газы, они распространяют эти угрозы на Южный Ливан. Некоторые палестинцы действительно бежали в Южный Ливан, однако стоит только подчеркнуть, что преступления, совершаемые им в отношении них, являются делом рук самих ливанского государства. Палестинцев изгоняли из Ливана, а те, кому удалось остаться, по сей день подвергаются дискриминации. Тлаиб утверждает, что Израиль наносит бомбовые удары по лагерям палестинских беженцев. Однако единственной причиной, по которой там до сих пор существуют некие образования, именуемые лагерями беженцев, пусть даже это название не соответствует действительности, заключается в том, что ливанские власти так и не предоставили палестинским арабам гражданство ни в одной стране. Кроме того, им закрыт доступ к ряду профессий, а их свобода перемещения ограничена множеством других запретов. Израиль хотел бы, чтобы эта ситуация была исправлена, а арабы нет. Что касается того, что на самом деле происходит в Ливане, то нынешняя война ведется между Израилем и иранскими оккупационными силами, Хизбаллой. Именно эта жестокая террористическая организация контролирует Южный Ливан, действуя от имени чуждой персидской столицы. Израиль стремится вытеснить Хизбаллу и помочь ливанскому государству восстановить свой арабский суверенитет. Тот факт, что Тлаиб встает на сторону иранской сатрапии, а не коренных ливанцев или родившихся в Ливане детей палестинцев, не вызывает особого удивления. Однако то, что не включает оборонительную войну Израиля против иранских в понятие палестинцы Нагбы, служит чрезвычайно важным контекстом для понимания ее претензий к Израилю. Тлаиб лишь на столовах выражает поддержку палестинскому делу. Давайте же проанализируем, что он на самом деле имеет в виду. Нагба, как предельно ясно дает понять Тлаиб, это само существование еврейского государства. Любые конкретные страдания палестинцев она рассматривает как нечто второстепенно преувеличенное. Будь на ее месте кто-либо другой, она назвала бы отрицанием Нагбы. Это глубокое невольное признание ее истинных мотивов. Это вот пишет Сет Мендел. Ну, он ошибся в двух вещах. Хизбалла черпает поддержку среди местного населения. То есть это местные арабы, которые живут... шииты, арабы-шииты, которые живут прежде всего на юге и на востоке Ливана, и они поддерживают две большие шиитские партии. Амаль — это более старая партия, и Хизбалла — более новая партия, которые фактически на сегодняшний день шииты представляют себе 40, может быть, даже 45% населения Ливана. Поэтому, то есть, они как бы это представляют, это партия, официальная партия, партия в парламенте, в правительстве Ливана. Поэтому это не так все просто. Палестинцы — это гости там. Это немножко другое. И второе, что он не совсем правильно говорит, это то, что Нагба, в принципе, понимаете, трансформировалась фактически в то есть из дня поражения палестинцев, когда они вот трясут своими ключами в воздухе. Ключ – это символ разрушенных и потерянных домов, из которых их якобы заставили уйти. Реальная ситуация была совсем другой. То есть, когда шла война за независимость Израиля, Израиль, в принципе, рассчитывал на то, что часть арабского населения останется, и эта часть арабского населения, коль скоро она очень хорошо знает сельское хозяйство, будет принимать участие в именно вот сельскохозяйственных каких-то работах на территории Израиля. Что это будет их как бы вот такая ниша, трудовая ниша, которая, в принципе, их поставит на ноги и будет делать частью еврейского общества. Но арабское радио, когда арабы начали проигрывать эту войну, Египет, это была Сирия, это был Ливан, это был Ирак, это была Иордания, когда они начали проигрывать эту войну, они начали кричать по всему радио, что евреи вас всех изнасилуют, перебьют, перезарежут, сожгут живьем, бегите, спасайте себя. Это было сделано для чего арабами? Арабы были уверены, что евреи ничего сами построить не смогут. У них была абсолютно полная уверенность, особенно в том же самом сельском хозяйстве. Потому что евреи тысячелетиями не занимались сельским хозяйством в Европе или в арабских странах, потому что им запрещали это делать. По закону еврей не имел права иметь фермы, поля какие-то для обработки и так далее. Он не имел права это делать. Поэтому они думали, что раз евреи не умеют это делать, там начнется массовый голод. И все, что против евреев, это на пользу арабов. И они пытались таким образом заставить евреев признать необходимость арабского населения. А евреи взяли и смогли, и вырастили урожай. Хотя, в принципе, карточная система в Израиле продолжалась, но на некоторые вещи продолжалась чуть ли не до 80-х годов. На продукты продолжалось до, по-моему, 58-го года, что-то вот такое примерно. А на какие-то изделия конкретные, там, допустим, на холодильнике, я знаю, там было до 66-го года. Представляете, можно было иметь один холодильник, не больше, покупать раз в 5 лет. Пару обуви давали один раз в полгода. Это была вот эта карточная система, она частично сохранялась до 80-х годов. Понимаете? Потому что огромное количество бюджета израильского шло на оборону. Не было денег на покупку всех этих холодильников, машин и так далее. Не было достаточно газа, поэтому была придумана вот эта еврейская кастрюля. Еврейская кастрюля, это, грубо говоря, одна кастрюля стоит на другой, на третьей, на четвертой. То есть вот такая какая-то пирамида, что конфорка внизу фактически греет 4 кастрюли одновременно наверх. У вас работает не 4 конфорки, а одна. Вы просто как бы не теряете это тепло, которое переходит в виде пара, переходит дальше вот в эти вот кастрюли сверх. Это достаточно удобная система, наверное, но она громоздкая. Она, да, экономная, но очень громоздкая. Иной раз, к сожалению, нужен не пар для приготовления какой-то пищи, а конкретный огонь. Ну, то есть, вы сами понимаете. Это не от хорошей жизни придумано было. Но так или иначе. Нагба, фактически, это был день поражения арабов в их деле, что они, когда они хотели выкинуть евреев в море. Вот что такое Нагба. А они пытаются это сейчас вот в виде резолюции, в виде действий Конгресса и так далее. Ну, конечно, этот Конгресс не пройдет, но эта дура пытается это сделать. Они пытаются выставить вот эту ситуацию, что типа евреи создали вот этих вот палестинских беженцев, которые страдают, умирают и так далее и тому подобное. И поэтому символ вот этого движения – это ключ. Ключ. Ключ от квартиры, которой уже нет. От домов, которых уже нет. Что типа вот евреи заняли их дома. Этих домов нет, господа. Построены новые. Но миф продолжает существовать. И вот возвращаясь к нашему предыдущему разговору, Израиль точно так же, понимаете, совершенно не умеет поставить нормальную информацию, не хочет объяснять вот это событие, поэтому существует какая-то абсолютно вот полная дыра в образовании целого ряда людей, которые считают, что, ну да, вот, понимаете, каких-то несчастных арабов взяли, выкинули с мест проживания, сделали голыми боссами, понимаете, евреи там жируют, типа, понимаете, а эти, как говорится, остались без крова. Объяснить, как это произошло, как это происходило, они не хотят. При этом, понимаете, вот эти вот, есть полно, ну, там, несколько сумасшедших евреев, которые пытаются доказать, что израильтяне проводили геноцид, выкидывали из домов и так далее. Я уверен, что отдельные какие-то моменты, наверное, да, были. Когда там озверевшие, понимаете, евреи из армии что-то делали, что, как говорится, делать не надо было и так далее. Это были отдельные случаи. Скорее всего, я уверен, практически они были. Но, как группа, вот посмотрите, в Израиле жила группа бедуинов. Это арабы, это мусульмане. Они просто немножко отличаются от обычных палестинцев. Они кочевые арабы. И вот эти самые бедуины добрались до израильского командования во время той самой войны за независимость и провели переговоры с Бен-Гурионом и с другими командующими, сказав: слушайте, если вы нас не тронете, то мы готовы, как говорится, отсидеться в этой войне, как говорится, и так далее. Бен-Гурион сказал: окей, если из ваших деревень, там вот этих вот кишлаков не будут стрелять, то мы их обойдем стороной. Бедуины так это сделали. Более того, бедуины, когда увидели, что израильтяне выполняют свое слово, они начали помогать израильтянам против других арабов. И вот сейчас эта община бедуинов продолжает существовать в Израиле, имеет полные права, имеет паспорта, продолжает оставаться арабами, продолжает оставаться мусульманами, служат в армии, там кто хочет, не хочет, но в общем там это другие вопросы. Занимают какое-то имущественное, там, как говорится, положение, там живут лучше, чем в других арабских странах и так далее. Вот те самые бедуины. И в Израиле. То есть почему же не произошел такой вот этот массовый уничтожение арабского народа. Потом другая интересная цифра. Арабов в Израиле оставалось 160 тысяч человек на вот момент окончания войны за независимость. Сейчас их больше 2 миллионов. Что это за геноцид такой? Когда население, угнетаемой, понимаете, убиваемой нации, внезапно выросло в больше, чем в 10 раз. Это что, это из разряда новый вид геноцида? Их так кормят специально жирными продуктами, чтобы они больше плодились? Специальное усиленное питание, понимаете, чтобы больше арабов было в Израиле, да? В еврейском государстве. Вот о чем я говорю, понимаете, когда мы говорим про пропаганду, когда мы говорим о работе с населением, коль скоро вся эта израильская еврейская тема стала американской темой, это все надо объяснять, все надо рассказывать. На доступном обычном языке. И сказать: вот, пожалуйста, вы хотите проверить, пойдите вот по этой ссылке, почитайте, там написано. Или вот по этой, или по той. Если вы мне не верите, пожалуйста, вот убедитесь сами. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
4: Дэвид Зон.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
15: Слушайте нас в интернете.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая, здравствуйте. По сообщению Рейтер, мировая экономика все больше зависит от войны и политических решений. Украина получает европейские деньги, Россия проводит ядерные учения, Соединенные Штаты усиливают давление на Иран, а Китай все чаще оказывается в центре разговоров о военном и технологическом соперничестве. Рейтер отдельно отмечает эпизод с подготовкой российских военных китайской стороной. Это важный сигнал для западных столиц. Трамп заявил, что Иран якобы хочет договориться, но предупредил, новый американский удар может произойти в течение нескольких дней, если соглашения не будет. Это усиливает неопределенность на рынках нефти и в союзнических столицах. Внимание к Белому дому связано не только с политикой, но и со стройкой. Трамп рассказал о новом бальном зале с усиленной защитой, включая крышу, рассчитанную на угрозу беспилотников. Национальный фонд сохранения исторического наследия подал иск, требуя остановить проект до одобрения Конгрессом. В Нью-Йорке транспортная система приходит в норму после забастовки железнодорожников Лонг-Айленда. Лонг-Айленд Рейл-Роуд – самая загруженная железная дорога Северной Америки. Во время забастовки город и штат призывали людей работать удаленно, а МТА запускала ограниченные автобусы для тех, кто не мог остаться дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%. 89 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим. We'll be right back.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
10: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый день или добрый вечер. Я все еще теряюсь, дамы и господа. 5 часов – это вечер или еще день. Окей, с вами Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». И сразу же сообщаю, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Palace» – это «Дворец зрения». Ну, я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Повторю многократный раз, цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по самым старым ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете, это Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Очень полезно, особенно в солнечную погоду. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, о которых я рассказал, очков с антибликовым покрытием. Также очки для водителей вы купите на 50% дешевле. И еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения. Лично по вашему желанию очки могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом можете убедиться сами, если вы посетите Дворец зрения. Адрес 1723 Авеню в Бруклине, это угол East 18 стрит. Позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, о чем у нас пойдет, конечно, речь? Это достаточно интересно, дамы и господа. Куда-то я подевал то, что я вам хочу рассказывать, но я сразу же, конечно, это дело нашел. Итак, это будет история, и это будет сегодня. Ну, я начну с того, что президент Дональд Трамп – это первый в истории нашей страны президент по профессии строитель, билдер, правильно? Риэлэстейтщик. Все остальные были там генералами, там, рабовладельцами, юристами, журналистами, кем только угодно они не были. А Трамп – строитель. Ну и совершенно естественно, поскольку он строитель, то он хочет улучшить город, в котором он сейчас живет. Это город Вашингтон. Ну, все знают, он взялся за перестройку президентского дворца, ликвидировал восточное крыло и на этом месте собирается строить боллрум, бальный дворец. Итак, восточное крыло, дамы и господа, это относительно недавнее сооружение. Оно было построено в 1912 году, ну, 112 лет назад, при Теодоре Рузвельте. Причем я напомню, что именно Теодор Рузвельт назвал президентский дворец, президентский особняк Белым домом. Никто до него это здание так не называл. Итак, он построил восточное крыло в 1912 году. А его свояк, ну, дальний родственник, Франклин Делано Рузвельт, он перестроил это восточное крыло в 1942 году. Тоже прекрасно шла война, но у него было время заниматься перестройкой. Теперь за дело взялся Трамп. Ну, и его решение вызвало устный письменный протест. Ну, вообще, все, что делает Трамп, вызывает протесты одной определенной категории нашего населения, наших замечательных СМИ, нашей замечательной профессуры, наших замечательных журналистов. Ну, раз делает Трамп, знаешь, плохо. Ну, и раз он решил убрать это восточное крыло и на его месте что-то построить, значит, уже само по себе плохо.
Ну и уже все, есть даже судебные процессы. Все равно будет, конечно, все строиться, но опять-таки, если Трамп что-то решает и есть возможность подать в суд, то почему же у нас есть юристы, которые хорошо зарабатывают, ну и подать нужно в суд. И перестройка вот этого восточного крыла, точнее строительство Ballroom, находится в центре внимания всей прессы. Также находится в центре внимания реконструкция Центра исполнительных искусств имени Джона Фиджеральда Кеннеди. Нужно было, конечно, реконструировать, перестраивать, но Трамп решил, что к имени Джона Фиджеральда Кеннеди следует добавить Дональд Джей Трамп. Ну, естественно, это вызвало протесты. Это в центре внимания тоже. Итак, Трамп предложил, вот знаете ли вы, он предложил возвести триумфальную арку вблизи границы Вашингтона, федерального округа Колумбии, штата Вирджиния. Он хочет соорудить триумфальную арку ростом 250 футов, это 85 метров, представляете? Но об этом мало говорят и мало пишут. Но вот планы президента-строителя о том, что он собирается создать национальный сад американских героев, The National Guard of American Heroes, об этом почти что ничего не говорится. Это решение не привлекает внимания. Ну и, в общем, понятно, почему не привлекает внимания. Ну, во-первых, к строительству еще не приступили. Это первое. Второе. Трамп надеется, что до выборов 2028 года все-таки удастся не только приступить к строительству, а закончить строительство. И национальному саду американских героев вряд ли, может быть нет. Я оптимист, я думаю, что сад будет построен. Тот, кто говорит, никогда не будет построен, но мы с вами знаем. Never say never, то есть никогда не говори никогда. И вот что еще. Предлагаемым Трампом национальный сад американских героев призван увековечить, я цитирую президента, память великих американских героев. Точнее, 250 героев. Почему 250? Окей, потому что оглашенный президентом план предусматривал открытие национального сада 4 июля 2026 года, в день 250-летия Соединенных Штатов. Трамп огласил свой план. Я напомню, 3 июля 2020 года. 3 июля 2020 года. Это было горячее в политическом отношении, конечно, время в нашей стране. Смерть черного рецидивиста Флойда, убитого, будто бы это официальная версия, белым полицейским. Он, конечно, скончался, потому что от передозировки наркотиками, но официальная версия, он был убит белым полицейским. И вот эта версия послужила сигналом для людей, ненавидящих Америку и ее историю. Вакханалия привела к сокрушению памятников. Ну, их сокрушали и раньше, но то, что произошло, смерть Флойда, подстегнуло. Жертвами стали памятники не только генералам и политическим деятелям конфедерации. Под руку обезумевших леваков попали Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн. Итак, 3 июля 2020 года Трамп выступал в Южной Дакоте поблизости от горы Рашмор. Ну, вы прекрасно знаете, я думаю, большинство его знает, что на этой горе выгравлен, высечен барельеф. Барельеф называется так «Святыня демократии». Это скульптурные портреты, это причем высотой 60 футов, это примерно 18,5 метров. Портреты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Так вот, выступая 3 июля 2020 года, Трамп сказал, я цитирую президента, 45-го, он еще тогда был 45-м президентом, «разъяренные толпы пытаются снести статуи наших отцов-основателей, осквернить наши самые священные мемориалы и спровоцировать волну насильственных преступлений в наших городах». Окей. И Трамп сказал, что будет создан
цитирую, «огромный парк под открытым небом, где будут увековечены статуи величайших американцев всех времен». Конец цитаты. Срок, согласно исполнительному указу,

великих американцев, памятники которым будут установлены в Национальном саду американских героев. 20 января 2021 года пост президента занял Джо Байден. Ну и с места в карьер он принялся отменять президентские указы предшественника. Это, кстати, принято. Новый президент очень часто отменяет президентские указы своих предшественников. Это как бы, в этом нет ничего удивительного. 14 мая того же 2021 года очередь дошла до двух указов Трампа о создании сада американских героев. В планы новой администрации ключевые посты в этом плане заняли люди, далекие от уважения и признания американской истории, но в их плане такое строительство ну, просто-напросто не входило. Спустя 4 года, 9 января 2025 года, Трамп отменил указ Байдена и добавил в список исторических фигур еще 6 имен. Сроки строительства он скорректировал. Вместо 4 июля 2026 года он установил ориентир, цитирую, в максимально сжатые сроки. Что это значит максимально сжатые сроки? Я предполагаю, что это срок в течение президентства Трампа, то есть до 20 января 2029 года. Но есть основания предполагать, что этот срок в этот срок. Строительство завершено не будет. Главная причина – деньги и все, что связано с деньгами. Конгресс выделил 40 миллионов долларов. Год назад был принят Big Beautiful Bill. Big Beautiful Bill. Он включал 40 миллионов долларов на строительство Национального сада американских героев. Этой суммы может оказаться недостаточно. Но, дамы и господа, деньги деньгами. А что думают о проекте Трампа историки? В 2020 году, вскоре после оглашения Трампом указа о создании Национального сада американских героев, Джеймс Гроссман, он был в то время исполнительным директором Американской исторической ассоциации. Он занимал эту должность до конца 2025 года. Так вот, он заявил, я цитирую историка Гроссмана, «Выбор кандидатур варьируется от странного и, вероятно, негодного до откровенно провокационного». По его мнению, Трамп, опять цитирую, «воспользовался культурным конфликтом, чтобы привлечь внимание от услуг, от своих других проблем в разгар предвыборной кампании». То есть Трамп это все затеял, чтобы каким-то образом победить на выборах в ноябре 2020 года. Это у нас говорил, сейчас бывший в то время исполнительный директор Американской исторической ассоциации. Профессор истории Университета Северной Каролины, дама Карен Кокс, она пишет главным образом о истории американского юга. Так вот, эта просвещенная профессор назвала подбор кандидатур бессистемным. Она также сказала, никто не указывает на то, что решение было тщательно продумано. У нас есть еще один. У меня масса цитат, я приведу еще одну цитату. Это то, что сказал журналист Микаэл Стоффер. Он пишет в основном на исторические темы в газете Washington Post, ну и в других газетах. Он тогда же сказал, это 20-й год. Интеллектуалов консервативного крыла больше, нежели представителей левых взглядов. Окей. Вот высказывания подобного рода можно продолжать до бесконечности. И такую реакцию следовало ожидать от историков, которые видят в американской истории пороков больше, чем достижений. Ну, дамы и господа. Надо ли напоминать, я напомню, тем не менее, об историках, которые считают, что историю Соединенных Штатов следует вести не с 4 июля 1776 года, а с августа 1619. В этом месяце в район Джеймстауна, мы с вами знаем, Джеймстаун – это
Первое постояние, постоянное.

0: постоянное поселение англичан в Северной Америке, на Вирджинии, в августе 1619 года были завезены первые африканцы. Так вот, историки рассматривают нашу историю, историю страны, соответствующие историки, исключительно через призму его рабовладельческого прошлого. Кстати, завезенные африканцы в августе 1619 года, они рабами не были. В то время в Джеймстауне, в Вирджинии никакого рабовладения вообще не существовало. Потому что это было английское поселение, а в Англии рабовладение к этому времени было просто-напросто отменено. Но это уже детали. Значит, вот они искажают историю. Представители левых взглядов, процитирую еще раз этого журналиста, их совершенно не устраивает ведение истории консервативными интеллектуалами. Если бы мы представили возможность назвать 250 американских героев, то, конечно же, в их числе не было бы некоторых героев, выбранных Трампом. Кстати, дамы и господа, каждый из вас, кто интересуется, кто эти 250 американских героев, очень просто найти их список. Вам для этого нужно в Гугле написать на английском языке «The National Garden of American Heroes». Когда вы нажмете, у вас появится много-много всяких возможностей. Нажмите на Википедию, и вот в статье Википедии в самом низу названы имена всех 250 героев, предложенных Трампом. Масса. Политики, не знаю, строители, генералы, поэты, писатели, ученые. Кого только нет. Много. Окей, каждый из вас может найти. Так вот, повторю еще раз. Каждый из вас может познакомиться в этом Википедии с героями, которые будут увековечены в саду американских героев. Я, дамы и господа, назову несколько имен, которых наверняка не было бы в списке критиков Трампа. Наверняка не было. Это достаточно интересные личности. Я о некоторых расскажу. Ну, например, в списке, если бы его составляли демократы, не было бы Эндрю Джексона. Президент Эндрю Джексон – это наш 7-й президент. Ну, даже при том, что Эндрю Джексон – это основатель современной демократической партии. Но и на солнце бывают пятна, и на президентской деятельности Эндрю Джексона пятна были. Ну, во-первых, перед тем, как назвать хотя бы одно пятно, я скажу, что он один из любимых президентов Дональда Трампа, и уже одно это дисквалифицировало бы его в глазах демократов, если бы они составляли список. Значит, роль Джексона в изгнании нескольких индейских народов с насиженных земель на юго-востоке страны, на запад от реки Миссисипи, это, безусловно, пятно на его деятельности, хотя, с моей точки зрения, этот факт не перечеркивает его заслуги как президента перед нашей страной. Окей, это Эндрю Джексон. Наверняка не было бы, я не сомневаюсь, в списке Калвина Кулиджа. В годы его правления, это 100 лет назад, ровно 100 лет назад, 20-х годы 19-го столетия, страна сделала невиданный экономический рывок. Я приведу только один факт. До 1921-22 года профессии электрик в Соединенных Штатах практически не существовало. Ну, были люди, которые занимались электричеством, может быть, их было на всю страну 100, ну, может быть, 500, окей. К концу 20-х годов электриками было около 25 тысяч. Это была уже новая профессия, потому что она была нужна. Но я уже не говорю о том, что к концу 20-х годов каждая работающая семья могла иметь автомобиль. Окей. Кулидж в экономической политике, он делал рывок на частный сектор. Правительство играло минимальную роль. Он просто считал, что правительство не должно вмешиваться в экономику. Ну и, конечно, грех Кулиджа, он был одним из самых любимых президентов Рональда Рейгана. Дальше ехать некуда. Такого нельзя было включать в список американских героев. Ну, не было бы в этом списке выдающегося политика первой половины XIX века Генри Клей. Генри Клей, он был конгрессменом. Он был сенатором, он, кстати, в палате представителей был спикером. Он был государственным секретарем. Он один из основателей партии Вигов, а именно из партии Вигов родилась современная республиканская партия. Но Генри Клей был рабовладельцем. Это абсолютно дискредитирует его как героя в глазах обличителей американской истории. Почти наверняка не было бы в списке обличителей американской истории Антонина Скалия. Это член Верховного суда в последние десятилетия 20 века и в первые годы нынешнего. Он скоропостижно скончался в 2016 году. Он был номинирован в высшую судебную инстанцию Рональдом Рейганом. И он цементировал группу судей, которые следуют Конституции, не подгоняя Конституцию по требованию сегодняшнего дня. Это занимаются либеральные судьи. Они считают Конституцию живым организмом, но и живой организм нужно подгонять по требованию сегодняшнего дня. Если бы демократы составляли список, то, конечно же, в этом списке не было бы генералов Джорджа Паттона и Дагласа МакАртура. Ну, почему не было бы их в этом списке? Ну, совершенно понятно, дамы и господа, потому что тот и другой были абсолютными консерваторами. Ну, Даглас МакАртур вообще провинился, он командовал войсками, он, считайте, войска Соединенных Штатов в Корейской волне. И когда войска Соединенных Штатов подошли к корейско-китайской границе, то он считал нужным применить атомную бомбу против Китайской Народной Республики. Ну и главнокомандующий американской армии, это президент, естественно, Гарри Трумэн, он его отозвал из Кореи. В Манхэттене на Бродвее был устроен парад, его приветствовали как героев. Окей, Джорджа Паттона и Дагласа МакАртура в списке демократов не было бы. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. После победы МТА в федеральном суде система платного въезда в Манхэттен остается в силе. Федеральный судья постановил, что попытки администрации отменить программу были незаконными. Для города это означает сохранение одного из главных источников финансирования метро и пригородных линий. Управление транспорта предупреждает о возможных задержках метро из-за перегрева оборудования и деформации рельсов. Власти просят жителей не перегружать электросети кондиционерами в вечерние часы пик. Город открыл дополнительные центры охлаждения для пожилых людей и бездомных. После окончания забастовки Long Island Railroad многие компании в Манхэттене решили сохранить гибридный формат работы. Работодатели увидели, насколько уязвим мегаполис перед транспортными сбоями.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут. Города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». после показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
10: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
8: 4 июня.
9: На 7 часов вечера.
8: Начало показа фильма.
9: Приглашаем всех поклонников поэзии,
8: музыки
9: и авторского кино.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
13: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
1: Окей, окей, я еще раз напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» — Дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кому нужны очки, цены за тарифы, повторю еще раз, у вас, дамы и господа, они повышаются, у вас прекрасная есть возможность приобрести очки по прежним низким ценам. Где это сделать, вы знаете, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, чтобы читать книжки Алексея Орлова. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicare, великолепнейший выбор прав для обладателей Medicare. Да и Vision Palace работает 7 дней в неделю. И бьет любые цены, вы можете в этом сами убедиться. Посетите дворец, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, я продолжу перечень американских героев, которых наверняка не было бы в списке, которые решили бы составить наши замечательные для кого-то демократы. Либеральные интеллектуалы наверняка не включили бы журналистов Уитакера Чамберса и Уильяма Бакли. Первый — Чамберс. Был многие годы середины 20-х годов прошлого века до середины 30-х. Он был коммунистом и советским агентом. Затем он покинул ряды Компартии, порвал связи с советской разведкой и пришел к выводу, что Франклин Делано Рузвельт, президент Рузвельт, не желает избавлять федеральное правительство от советских агентов. Одного из них, Алжира Хисса, Чамберс разоблачил, давая показания в Конгрессе в 1947 году. Его автобиографическая книга «Свидетель» – это своего рода обвинение демократической партии. Уильям Бакли создал в середине 50-х годов журнал National Review. Журнал National Review, когда я приехал в Соединенные Штаты, я сначала подписался на Sport Illustrated, а потом все равно National Review. Этот журнал стал платформой консервативных интеллектуалов. И уже одно это делает его абсолютно неприемлемым для либералов, прогрессистов, социалистов. Можно не сомневаться. В списке либералов наверняка не было бы Джона Уэйна, кинозвезды золотой эры Голливуда, потому что Уэйн был в числе убежденных и громогласных противников засилья коммунистов в Голливуде. Я ни секунды не сомневаюсь, что в списке демократов не было бы Херба Брукса. Херб Брукс – это главный тренер студенческой хоккейной сборной Соединенных Штатов, студенческой, которая совершила чудо на льду на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Студенческая команда завоевала золотые медали и по ходу турнира победила советскую команду профессионалов. И я, дамы и господа, мог бы продолжить перечень американских героев, которых наверняка не привлекли бы демократы. Но я не берусь гадать, кем бы они их заменили. Это уже особ статья. Впрочем, у меня тоже есть претензии к утвержденному Трампом списку героев. Почему в этом списке не нашлось места Маргарет Митчелл? Может быть, политкорректность не позволила назвать американским героем автора романа «Унесенный ветром». Кстати, есть фильм «Унесенный ветром», который завоевал, я уж не помню, 8, 10, 12 «Оскаров», но по сравнению с романом фильм просто-напросто бледнеет. Это роман о гражданской войне и о страшных годах оккупации Юга федеральными войсками. Но нету Маргарет Митчелл в этом списке. Ну и уж, конечно, в этом можно было не сомневаться, что в этом списке не найдется места генералу Роберту Ли, генералу Конфедерации. Я напомню, что Франклин Делано Рузвельт назвал Ли, я цитирую, «один из величайших американских христиан и один из величайших американских джентльменов». Ему не нашлось бы места в списке демократов и не нашлось места, к сожалению, в списке Дональда Трампа. Ну и, дамы и господа, сегодня среда. Я представляю всегда по средам, я представляю вам Майкла Брука. Он возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Это прекрасно знаете. Я в очередной раз, я желаю каждому из вас никогда не становиться участником несчастных случаев и не попадать в дорожно-транспортные происшествия. Но что бывает, то бывает. И поэтому, дамы и господа, вам следует знать телефон Майкла Брука. Добрый день, Михаил.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если вы попали, например, в автомобильную аварию, у вас начала болеть спина, шея или поясница, или если вы, не дай бог, где-то упали и что-то себе повредили или сломали, еще хуже, во всех этих ситуациях нужно звонить мне как можно быстрее, в любое время дня и ночи, в любой день недели, немедленно. Я вам сразу скажу, на что обратить внимание, что сфотографировать, что зафиксировать. И после этого сразу соединю вас с адвокатом, который специализируется на данных именно ситуациях. И это будет залогом успеха. Звоните мне по телефону 718-256-56-10. В любое время дня и ночи. 718-256-56-10. Если вы сейчас наберете этот номер на интернете, вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку.
1: Майкл, вы не раз рассказывали, что если, ну, допустим, рабочий падает где-то на стройке с высоты, или на него падает какой-нибудь предмет, ну, например, строительная балка, какой-то груз, то вот в этой ситуации рабочий может получить хорошие деньги. И вот нам позвонил радиослушатель, он работал на стройке, и на него сверху упал другой рабочий со строительных лесов. В результате он получил тяжелые ранения, в том числе перелом. Вопрос, действуют ли в такой вот ситуации те же самые особые законы, или они не действуют?
2: Абсолютно во всех ситуациях, когда что-то падает или кто-то падает на человека, который находится на строительном объекте в штате Нью-Йорк, я подчеркиваю, именно в штате Нью-Йорк, потому что в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси, например, разные законы на эту тему. То есть в штате Нью-Йорк, даже если виноват один рабочий или оба рабочих, все равно есть возможность получить большую сумму денег. Это особые законы, которые действуют именно на падение с высоты на строительном объекте. Или сам человек упал, или на него что-то упало, или на него кто-то упал. Во всех этих ситуациях вот действует вот этот особый закон. И для того, чтобы получить эти большие деньги, нужен специализированный адвокат. Такой адвокат, который занимается только такими вопросами. Я дам вам такого адвоката, к которому другие адвокаты посылают подобные случаи, и он всегда их представляет очень успешно, получает миллионы долларов. Поэтому другому адвокату проще порекомендовать этот кейс, чем пытаться самому получить, и вряд ли он сумеет получить такую большую сумму. Поэтому я вас напрямую свяжу именно с этим адвокатом. Я приведу такой пример. Ко мне позвонил некий Борис, который работает электриком на стройке. Он шел по приставной лестнице внутри строительных лесов, а перед ним шел инженер. И этот инженер на него упал, и в результате у Бориса был перелом ноги. Так вот, я его направил именно к этому адвокату, и он получил для него ни много ни мало 1,5 миллиона долларов. То есть во всех таких ситуациях при одинаковых травмах суммы в десятки раз превышают суммы, которые человек может получить, если он, например, на улице упал или где-то в общественном помещении. За аналогичную травму этот адвокат получает не сотни тысяч, а миллионы долларов. То есть это очень особый адвокат, очень особые дела и специальные законы. Так что если что-то подобное происходит при любом падении, вообще на любом строительном объекте, самое лучшее, как можно быстрее позвонить мне, и я вам тут же организую консультацию с этим адвокатом. Любое время дня и ночи вы можете мне звонить по телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой. 718-256-5610. Наберите прямо сейчас на интернете, вы пойдете на мой веб, сайт, и можете загрузить себе мою визитную карточку.
1: Большое спасибо, Майкл, за интереснейший совершенно ответ. У нас есть к вам вопрос от Анастасии.
3: Майкл, я ехала в машине, которую я вызвала через компанию «Лифт» в Нью-Йорке, и водитель наскочил на какую-то покрышку. Колесо и мы перевернулись. В результате у меня сломанная ключица. Могу ли я кого-то судить в такой ситуации, если не было столкновения с другой машиной? Можно ли что-то сделать в такой ситуации?
2: Даже если не было столкновения с другой машиной, ваш водитель, который вас вез, все равно отвечает за всех пассажиров, находящихся в его машине. Водитель обязан двигаться по дороге с такой скоростью, чтобы избежать любого происшествия, любой аварии. То есть даже если состояние дороги плохое, например, есть яма или какой-то дефект, он обязан снизить скорость или даже остановиться, чтобы избежать аварии. Он должен внимательно смотреть перед собой и ехать со скоростью такой медленной, чтобы успеть остановиться, даже если что-то неожиданное произошло. Поэтому адвокат, который я вам дам, будет судить водителя этой машины, компании «Лифт», и будет получать деньги со страховки этого водителя. Так как у вас перелом ключицы, то при такой тяжелой травме мои адвокаты практически всегда получают полный страховой полюс, причем довольно быстро, за несколько месяцев. То есть какой бы он ни был, большой или маленький страховой полюс, мой адвокат полностью получит его. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Я приведу следующий пример. Мне обратилась радиослушательница по имени Елизавета, которая ехала в машине Uber. И по какой-то причине машина перевернулась. У нее было сломано несколько ребер, одно из которых проткнуло легкое. Она мне тоже позвонила, как вы, и спрашивала, можно ли кого-то судить, если не было столкновения с другой машиной. Я ей объяснил, что, конечно, можно, да, можно судить водителя Uber, и дал ей адвоката. У этого водителя машина была довольно новая, и страховка была на ней 100-300. Мой адвокат получил для Елизаветы полный страховой полюс, что он практически всегда делают в случае, если есть перелом. Он получил для нее 100 тысяч. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, звоните мне в любое время. Если вы получили перелом в результате автомобильной аварии, я дам вам адвоката, который, я не сомневаюсь, в течение нескольких месяцев получит для вас страховой полюс машины, а кроме того, иногда бывают дополнительные суммы, например, с владельца машины, с компанией или со специальной дополнительной страховки и так далее. Существует много вариантов. Так что звоните мне как можно быстрее. 718-256-5610. 718-256-5610.
1: Майк, я благодарю вас от имени Анастасии. И еще один вопрос. Вопрос Геннадия.
4: Майкл, я снимаю квартиру, и у меня в квартире есть лестница внутри квартиры. Она двухэтажная. И вот я с этой лестницы полетел, потому что там нет перил. Я поскользнулся в тапочках по ступеньках и упал. Не за что было ухватиться. И я сломал ногу. Можно ли в такой ситуации что-либо доказать, если это произошло у меня внутри квартиры, и никаких свидетелей при этом не было?
2: Дело в том, что иногда конструкция лестницы изначально бывает неправильной. И существуют определенные нормы, какая должна быть лестница, какие должны быть перила, и с какой они должны быть стороны, и какой у лестницы угол наклона, какая высота, и должна ли быть площадка и так далее. То есть я всегда даю адвоката, который имеет опыт с подобными случаями и на протяжении последних 15-20 лет всегда выигрывал похожие дела. Я не сомневаюсь, что в вашей ситуации я дам вам именно этого адвоката, и он получит для вас максимально возможную сумму со страховки владельца квартиры, который вам эту квартиру сдает. Я приведу следующий пример. Ко мне позвонил радиослушатель Вадим и рассказал такую историю, очень похожую на вашу. Он сказал, что снимает довольно дорогую квартиру в Бруклине, у них там есть лестница в лофт. Верхняя часть этой лестницы имеет перила, а нижняя не имеет. Он даже написал лендлорду об этом письмо. И вот он шел вниз в шлепанцах, подскользнулся, полетел вниз и тоже сломал ногу. У него страховки на квартиру не было. И он спрашивал, как можно в такой ситуации получить какие-то деньги. Так вот, я дал ему именно этого же адвоката, которого дам вам. Он судил владельца квартиры, у которого как раз есть страховка, и с его страховки получил для Вадима ни много ни мало $200,000. Так что, если что-то подобное происходит, то при любых падениях, особенно при любых переломах, даже если вы не совсем уверены, кто прав, кто виноват и так далее, кого судить, во всех этих ситуациях самое лучшее – это иметь под рукой мой номер телефона 718-256-56-10. 718-256-56-10. Наберите прямо сейчас на интернете мой номер 718-256-56-10. Вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку, и у вас в вашем телефоне будет мой контакт. Майкл Брук, 718-256-56-10.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
0: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
1: Я продолжу разговор, дамы и господа, Национальном саде американских героев. Так вот, мнение критиков этого проекта не может повлиять на создание этого сада. Могут повлиять другие факторы. Ну, прежде всего, финансовый факт. Я напомню, Конгресс выделил $40 миллионов, и даже сторонники проекта считают эту сумму недостаточным. Ну, обратимся, к примеру, только к работе скульпторов. Заявки на участие в проекте принимаются исключительно от скульпторов граждан Соединенных Штатов. Только американцы, граждане Соединенных Штатов. Им следует изображать героев в реалистической, это слова Трампа, в реалистической манере. Никаких модернистских и абстрактных решений. Итак, получивший заказ получит гонорар до $200,000. Не выше, до $200,000. Хорошая оплата, да? Ну, я думаю, что хорошая оплата. Для сравнения. За скульптуры, установленные в Нью-Йорке, еще те скульптуры, их авторы получают до $1 миллиона. Что же касается 200 тысяч, то давайте перемножим эту цифру на 250, это число скульптур. Мы получим 50 миллионов, то есть на 10 миллионов меньше суммы, выделенной Конгрессом. И дело не только в оплате. Вот что сказал Дэниел Кунец. Это человек, редактор журнала, журнал так и называется, Sculpture, скульптура. Вот что он сказал электронной газете «Политика», я цитирую скульптора. «В Америке просто не хватает неквалифицированных скульпторов, ни литейных мастерских музейного уровня, способных реализовать этот замысел в столь сжатые сроки, на которых настраивает Трамп». Он сказал, абсолютно невыполнимый проект. Это мнение скульптора и редактора журнала «Скульптура». «Политика», вот эта газета, которая читается на интернете, онлайн, она информирую читателей, я цитирую, большинство литейных мастерских, специализирующихся на художественном литье в США, загружены заказами на срок от 6 до 18 месяцев вперед. Эксперты в области скульптуры высказали предположение, что единственным местом, где возможно изготовить требуемую скульптуру в заданные сроки, является Китай, то есть Китайская Народная Республика. Конец цитаты. Но мы с вами уже знаем, что условия Трампа, скульптуры должны быть изготовлены скульпторами-американцами. Президент Трамп, он, разумеется, знает о всех барьерах, которые стоят на пути создания национального сада американских героев. Но Трамп настроен оптимистично. В недавнем интервью газете The New York Times президент назвал прекрасным планы осуществления проекта. Он также сказал, я цитирую президента, сад расположится прямо на берегу реки Потомак. Это будет великолепный комплекс. Окей, дамы и господа, поскольку наш президент 45-47 строитель, то я даже будучи скептиком в отношении срока исполнения этого проекта, то есть до конца 28 года, я думаю, что проект президента, строителя, сбудется. Это мое предположение, дамы и господа. У меня остается буквально несколько минут до перерыва. Я хочу вот еще о чем сказать. 2 дня назад стало известно о смерти Марка Фурмана. Я думаю, тот из вас, кто приехал в Соединенные Штаты до 1995 года, прекрасно знает, кто это такой. Марк Фурман, ему было 74 года. В 1995 году известный суд над О.Джей Симпсоном. Мы знаем, что О.Джей Симпсон, он в прошлом профессиональный спортсмен по американскому футболу, блестящий спортсмен, и он был, снимался в кино, массу снимался в кино. Он убил свою жену и ее любовника, и был в 95-м году был суд. Значит, одним из главных обвинителей в этом суде, свидетеля обвинения, был как раз Марк Фурман. Он детектив Лос-Анджелесской полиции. И он был не первым, но он был одним из первых, кто прибыл на место преступления. И прокуратура, обвинители, они вызвали его в качестве свидетеля. И когда он был свидетелем, то адвокаты защиты несколько раз спрашивали его, называл ли он когда-нибудь негров, чернокожих, нигерами. Ну, это ругательство, в общем-то, в современном английском языке, в Соединенных Штатах это ругательство. Фурман сказал, что показания под присягой никогда он так чернокожих не называл. Но когда дело дошло до... Его стали допрашивать уже адвокаты с фактами, то они продемонстрировали пленки, на которых он в прошлом, беседуя с сотрудниками Лос-Анджелесской полиции, называл чернокожих, именно так и называл. И по существу суд над убийцей О.Джей Симпсоном превратился в суд над Марком Фурманом. Убийца был оправдан, это был шок для многих из нас, для меня это был абсолютный шок, убийца был оправдан. Ну, а Фурману после суда он ушел в отставку из Лос-Анджелесской полиции. И он стал писать несколько книг, его книг, с моей точки зрения, прекрасных. Одна книга «Убийство в Брентвуде» – это как раз об убийстве О.Джей Симпсоном, жены и ее любовника. Книжка 97-го года. В 98-м году вышла книжка «Убийство в Гринвиче». Гринвич – это городок в штате Коннектикут. Он докопался. Речь шла об убийстве Марты Максли. Марта Максли была убита в 75-м году. Она была школьницей, 18-летней школьницей. Фурман взялся за расследование 20 лет спустя, не имея практически никаких данных для того, чтобы найти убийцу. И он убийцу нашел. И самая знаменитая, на мой взгляд, его книжка, касающаяся убийства Джона Фицджеральда Кеннеди, которая называется «Простой акт убийства», «Simple act of murder», которая 100% доказывает, что Джона Фицджеральда Кеннеди убил Ли Харви Освальд. На этом, дамы и господа, будет небольшой перерыв, будет реклама, будут выпуск новостей. Я вернусь к вам через несколько минут.
0: В эфире программа «Алексей».
6: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтер сообщает, китайские и южнокорейские танкеры постепенно выводят нефть из Ормузского пролива по специально согласованным маршрутам. Многие суда идут с отключенными транспондерами или под усиленной охраной. Страховые ставки на перевозки в регионе выросли в несколько раз по сравнению с январем. В Соединенных Штатах продолжается спор о внешней политике Трампа. Часть республиканцев поддерживает жесткий курс против Ирана, другая опасается новой большой войны на Ближнем Востоке. Сам Трамп говорит, что был в одном часе от возобновления ударов по Ирану, но решил дать дипломатии еще немного времени. В Нью-Йорке власти усиливают подготовку к чемпионату мира по футболу. Город ожидает миллионы туристов, дополнительную нагрузку на метро, аэропорты и полицию. Уже обсуждаются временные изменения движения транспорта, расширение фан-зон и усиление мер безопасности в Манхэттене и Квинсе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор.
11: Добрый день, Олег.
10: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию. Очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
11: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы. Также на разные переломы разных костей.
10: В каких случаях операция незаменима?
11: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
10: Можете перечислить основные ортопедические операции?
11: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
10: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
11: Да, минимальная инвазивная хирургия, в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
10: Где вы проводите операции?
11: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально-инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
10: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
11: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
10: Как долго длится период восстановления после операции?
11: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
10: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
11: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
10: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
11: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
10: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
12: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
13: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 20 мая, и сегодня на бирже был замечательный день. Индекс Dow Jones прибавил 645 пунктов, 1,3%. Мы опять перешли рубеж 50 тысяч. Dow Jones закрылся на отметке 50 009. Standard Poor's 500 прибавил процент и почти 0,1%, плюс 79 пунктов. 7433 была конечная остановка. NASDAQ остановился на отметке 16 270, прибавив 400 пунктов или 2,5%. Транспортный индекс поднялся на 2,3%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 2% с третью. Причина – нефть. Нефть упала на $5.66, $98.49 стоит один баррель нефти. Золото – минус 10,50, $4,500.70 стоит унция золота. 1 евро равен $1.16, 5-летние госбумаги дают 4,232%. За 10 лет можно получить 4,576%, и 30-летние госбумаги дают 5,116%. За границей сегодня Англия плюс 1%, Франция плюс 1,7%, Германия плюс 1,4%, Швейцария плюс 4%, в Азии японский Никей минус процент с четвертью, Шанхай минус 0,2%, и Гонконг минус 0,6%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был сегодня United Airlines. Поднялся почти на 10%. Supermicro, Delta, Carnival и Norwegian Cruise. Все поднялись. Внизу были Hasbro, CME Group, Intuit Data, Analog Devices и Dow. На NASDAQ Arm Holdings, Advanced Micro, Constellation, Intel и Lam Research были наверху. Причем Arm Holdings прибавил больше 15%. Внизу были Intuit, Analog Devices, Walmart, Lumentum и Workday. На индексе Dow Goldman Sachs, Nike, Boeing, Sherwin Williams и Home Depot поднялись. Упали Chevron, Walmart, United Health, Merck и Cisco. После окончания биржи сегодня свои отчеты дал Intuit. Они были нехорошие отчеты, акции упали на 10%. И, конечно, все ждали отчет NVIDIA. NVIDIA дала свой отчет. Приход составил 81,6 миллиарда долларов за квартал. Это больше, чем 78,8 миллиарда ожидавшихся. Чистая прибыль была $1.87. Это больше, чем $1.76 ожидавшихся. Более того, теперь они будут платить 25 центов дивидендов на каждую акцию. Ранее они платили 1 цент. И дальше они еще также выкупят своих акций на 80 миллиардов долларов. Значит, вначале акции упали после этого отчета, потом акции поднялись и стали положительные. И в данный момент вот я вижу акции почти на том же месте, минус примерно 60 центов, примерно там же, где и минус 40 центов, примерно там же, где и мы закрылись. Но посмотрим, что будет дальше, посмотрим, что будет завтра. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
14: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
18: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
19: Борис Овезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
20: Знаешь, какой он красавчик.
21: Выглядит как огурчик.
22: Я давно его знаю, он очень способный.
23: Он очень хороший человек.
19: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
24: Операцию я беру на себя.
19: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
25: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Еще раз добрый-предобрый вечер, дамы и господа. С вами действительно Алексей Орлов. И я думаю, через 15 минут вы сможете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычный 718-303-90-97-18-303-90-90. Я называю вам свой интернетский адрес. У меня два интернетских адреса. Я назову главный. Один цифра, один number one. MashaOrlov@gmail.com. MashaOrlov@gmail.com. Ну, и я повторю, естественно, спонсора программы «Моя Америка» – это магазин Vision Palace, это дворец зрения. Мой рассказ обращается ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Повторю в очередной раз, что цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. И это можно сделать в Vision Palace. Посетите дворец зрения, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. И все это Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы для вас, линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. И очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Вы в этом можете убедитесь сами. Посетите дворец зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Позвоните по телефону 718-998-8420. И помните, дамы и господа, что Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8420. Два слова о Марке Фурмане. Вот он раскрыл убийство Марты Моксли, которая была убита в 1975 году. Он раскрыл убийство через 20 лет. Причем фактов практически не осталось. Абсолютно. Убийство происходило в гейт-комьюнити, то есть его туда просто-напросто за ворота не пускали. Он нашел убийцу, и убийца был судим и попал под суд. Это Марк Фурман. Он умер от рака горла. И одно еще замечание, дамы и господа. Каждый вечер вы слушаете новости с биржи Генри Гринберга. Генри Гринберг – это мой, лично мой, финансовый адвайзер, советник, помощник. Более уже 20-25 лет. По-моему, больше 25 лет еще с прошлого столетия. Итак, о чем мы с вами поговорим? Ну, особенно люди, которые живут в Нью-Йорке и в Большом Нью-Йорке, то в преддверии чемпионата мира по футболу. Но я буду сегодня говорить не о спорте. Я буду говорить о реакции штата Нью-Джерси

штата Нью-Джерси. Итак, FIFA командует футболом. Она, чемпионат мира нынешний пройдет в 16 городах страны, в Соединенных Штатах, Канады и Мексике. В том числе и в Нью-Джерси на стадионе MetLife. Это футбольный стадион для американского футбола. Он, естественно, примет футболистов. Европейского футбола он вмещает около 70 тысяч зрителей. Так вот, вместо того, чтобы радоваться этому мероприятию, многие жители Нью-Джерси воспринимают свои обязанности принимающей стороны гостей не столько как честь, сколько как обременительное финансовое бремя, без которого можно вполне бы было обойтись. Напряжение достигло предела, когда в прошлом месяце, в апреле, транспортное управление New Jersey Transit Authority объявило, что будут взиматься с болельщиков $150 за билет в два конца по маршруту Манхэттен и вот этот стадион. Обычная цена этой поездки 13 долларов. Ну, во-первых, мой комментарий сводится к следующему. Если человек в состоянии платить 1000, 1500, 2000, 3000 за билет на стадион, ну, наверное, он может заплатить $130, хотя это грабеж, конечно. Ну и, в общем-то, Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, это пришлось не по душе. Кстати, под давлением общественности Нью-Джерси Транзит снизила проезд на поезде до $98. Новый губернатор Нью-Джерси, это она демократка, Микки Шерилл, она не скрывает, что она готова предъявить требования компании. Компания собирается заработать, Международная федерация футбола. Она объявила, что она заработает на этом чемпионате $14 миллиардов. И госпожа Шерилл, губернатор, сказала: «Моя главная задача – не допустить, чтобы это бремя легло на плечи жителей Нью-Джерси». И она сказала, что мы будем твердо убеждены, они должны, Международная федерация футбола, внести более существенный вклад в повышение жизни, в улучшение жизни нашего штата. Теперь, дамы и господа, мое мнение на этот счет такое. Нью-Джерси так принимает футболистов на стадионе MetLife. Скажем, у меня есть участок большой, и ко мне кто-то обратился с предложением провести на моем участке собрание какое-то, и это собрание, мне сказали, позволит его организаторам, ну, получить, скажем, $1 миллион. Ну, естественно, если я согласен, я спрашиваю, а какой процент с этого $1 миллиона я буду получать? Ну, совершенно естественно, моя территория. То же самое. Есть территория Нью-Джерси. На территории Нью-Джерси будет проходить турнир, который в кассу Международной федерации футбола принесет $14 миллиардов. Надо что-то заплатить или нет? Так вот, конфликт между FIFA и штатом Нью-Джерси является собой типичный пример той ярости, что пронизывает нынешнюю популистскую эпоху. Это я цитирую. Это гнев общества, вызванный ростом цен, работающий на глобальную элиту. Этот конфликт служит благодатной почвой для дискуссий об экономической целесообразности проведения крупных спортивных мероприятий. В основе всего этого лежит уязвленное самолюбие штата Нью-Джерси, чья внешняя бравада зачастую служит лишь меркой, скрывающей комплекс неполноценностей, чувство, которое постоянно подогревает его блистательный сосед. То есть комплекс неполноценностей Нью-Джерси городу Нью-Йорку. Это совершенно, на мой взгляд, справедливо. Итак,
Университет Ратгерса, социологическая служба университета Ратгерса, это один из крупнейших нью-джерсийских университетов.

0: провел опрос по поводу чемпионата мира. Согласно этому опросу, лишь 2% нью-джерсийцев планируют посетить матчи чемпионата мира. Это мне понятно. И, во-первых, билеты достать было трудно. Во-вторых, билеты имеют заоблачные цены. 2% только посетят, готовы посетить чемпионат мира. 49% заявили, что их турнир совершенно не интересует. Наверное, так и есть. Еще 15% выразили опасения, что это событие нарушит их обычный уклад жизни. Значит, дамы и господа, это событие нарушает мое посещение Манхэттена. В начале июля каждого года я приезжаю в Манхэттен, приезжаю в Нью-Йорк, в основном в Манхэттен, в Бруклин, потому что мой день рождения, я встречаюсь с дочерью, встречаюсь с друзьями. На этот раз, в связи с тем, что мой день рождения совпадает по срокам с чемпионатом мира по футболу, просто моя дочка сказала: папа, даже и не думай, здесь будет не менее 1 000 000 туристов, а может быть гораздо больше. Значит, тот паркинг, в котором я обычно очень хорошо паркуюсь, потому что я приезжаю обычно либо в субботу, либо в воскресенье, то есть там есть возможность загнать свою машину на этот паркинг, он будет 100% забит. Поэтому это международное соревнование, в общем, оно не позволит мне совершить, как обычно в июле, поездку в Нью-Йорк на свидание с дочерью и друзьями. Цитирую дальше. Несколько лет назад, когда FIFA выбрала этот район в качестве одной из 16 площадок для проведения турнира на территории Соединенных Штатов Канады и Мексики, настроение было совсем иным. Избранные должностные лица делали все возможное, чтобы это событие появилось на их территории, поскольку это будет стимул для экономики. На проведении футбольных матчей в Нью-Джерси настаивал Филипп Мерфи. Это Фил Мерфи, это бывший губернатор Нью-Джерси, который футбол любит. Так, но с тех пор власти изменились, и власти выступают категорически против. Теперь один из нью-джерсийских политических деятелей, это сенатор-республиканец, он сенатор-республиканец законодательного собрания штата, его зовут мистер О'Коннелл, он просто сказал, что штат Нью-Джерси это не футбольный штат. Опять-таки, он, конечно, ошибся. Штат Нью-Джерси – футбольный штат. Более того, город Керни, этот город находится как раз под близости от футбольного стадиона. Это такой небольшой рабочий поселок. Его называют неофициальный титул «Футбольная столица Соединенных Штатов Америки». Ну вот, значит, этот город, этот сенатор-республиканец выступает против. Власти Нью-Джерси уже отказались от идеи проведения масштабного фестиваля болельщиков в парке Либерти, это в Джерси-Сити, на который планировалось на проведение этого праздника футбольного, планировалось потратить 5 миллионов долларов. Там собирались установить громадные экраны, чтобы болельщики могли смотреть футбол в этом парке. И вот что еще интересно. Значит, то, что связано с доставкой болельщиков на стадион. Все дело в том, что на стадионе громадная стоянка для машин. Но Международная федерация футбола, она откупила эту громадную стоянку. Во-первых, в целях безопасности. Потом они собираются проводить там всевозможные мероприятия. И болельщиков у них нет иного выбора, как пользоваться услугами железнодорожного транспорта. Это Нью-Йорк, Нью-Джерси Транзит Афорити. Причем для того, чтобы они туда добирались, будет использоваться железнодорожная ветка, которая соединяет Секокус со стадионом. Ну, тот, кто живет в тех краях, прекрасно знает, где находится Секокус. Это что еще усугубляется? Penn Station, это Пенсильвания Station, с которого будут отправляться поезда. Значит, в дни, когда будут проходить матчи, этот Penn Station может быть просто-напросто будет закрываться. Что еще возмущает нью-джерсийцев? С одной стороны, миллион болельщиков. Но все этот миллион болельщиков, они не собираются селиться в гостиницах и пользоваться барами и ресторанами Нью-Джерси. Все эти болельщики будут в основном селиться, естественно, в Манхэттене. То есть манхэттенские отели, манхэттенские бары, рестораны, театры, все что угодно, они получат какую-то прекрасную прибыль. В то же самое для Нью-Джерси абсолютно ничего не остается. Поэтому Нью-Джерси протестует против того, чтобы матчи чемпионата мира проходили на стадионе MetLife, но там уже все запланировано, и протесты им не помогут. Более того, стадион MetLife, так теперь, вот нормальное название стадиона, потому что он рекламируется страховой компанией MetLife. Но поскольку во время эта компания не является спонсором мирового чемпионата мира, то на время чемпионата мира этот стадион переименовали стадион Нью-Йорк-Нью-Джерси. Так это будет называться, это громадное сооружение. Но и Нью-Джерси протестует. Какое отношение к этому стадиону имеет Нью-Йорк? Дамы и господа, это то, что нас ждет предстоящий чемпионат мира. Будет небольшой перерыв на рекламу, выпуск новостей. Я вернусь к вам скоро, дамы и господа, и уже начну встречу с вами, обмен мнениями.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп сталкивается с судами, низкими рейтингами и критикой дорогостоящих проектов. Верховный суд готовит решение по ключевым вопросам президентских полномочий. Рейтер фиксирует снижение одобрения работы Трампа до 35%, а вокруг перестройки Белого дома уже идут юридические споры. Продолжается давление Трампа на республиканцев, которые выступают против него. Рейтер пишет, Белый дом фактически превратил праймерис в проверку личной лояльности Трампа. После поражения конгрессмена Томаса Месси многие умеренные республиканцы стараются избегать открытого конфликта с администрацией. Верховный суд готовит решение по нескольким ключевым вопросам. От гражданства по праву рождения до статуса мигрантов и полномочий президента увольнять независимых федеральных чиновников. Аналитики пишут, для Белого дома это не просто юридические процессы, а проверка того, насколько далеко может зайти исполнительная власть.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
10: по пятницам с 4 до 5.
9: «Эрудит»

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Финишную прямую. Еще раз напомню, дамы и господа, спонсоры в своей программы — это Vision Palace, Дворец Зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Но повторяю, что цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Посетите Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, и очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid Vision Plus. Работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете сами в этом убедиться. Посетите адрес 1723 Авеню в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит, и звоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace — это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, вы на связи. Добрый вечер, Наум. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей. Сегодня историческая передача, и вчера случилась история. Ну, отгадайте, какая?
1: Ну как?
2: Арсенал выиграл премьер-лигу. Вы вообще представляете?
1: Я понимаю,
2: что случилось. Да. Значит, один момент еще один. Алексей, у вас есть второй имейльный адрес, который был, по-моему, Арсенал 04, да? Или что-то в этом роде. Вы его анонсировали. Вы его должны переделать на Арсенал 2026.
1: Арсенал 2026. 2-0-4, это он выиграл в последний раз.
2: Последний раз вы должны переделать на 2026, 2026 год. Я так думаю.
1: Окей, ну. Окей, Наум. Я понял.
2: Да, еще один момент, Алексей, да. Насчет чемпионата мира. Смотрите, это вы понимаете, я понимаю, как бы, протесты какие-то жителей Нью-Джерси, я сам из Нью-Джерси, но это же история. Как часто финальный матч чемпионата мира проходит в Нью-Джерси? Когда это случилось в последний раз? Никогда. Это первый раз.
1: Никогда.
2: Последний раз, когда был чемпионат мира, он проходил в Соединенных Штатах, финальный матч был в Калифорнии.
1: В Лос-Анджелесе, в 94-м году.
2: А сейчас в Нью-Джерси. Я понимаю, что может ли все-таки Международная Федерация Футбола, ФИФА, должна как-то компенсировать эти вещи. Но все-таки мне кажется, что это будет шейм. Ну, уже как бы никто не откажется, никто не перенесет этот матч. И это история, творится история на наших глазах. Поэтому я считаю, что все нормально. Штат Нью-Джерси перенесет. Штат Нью-Джерси — один из самых богатых штатов в Америке.
1: Вы знаете? Окей, Наум. Да, большое спасибо. Кстати, дамы и господа, у меня есть замечание. ФИФА привыкла иметь дело, ну, глядите, 4 года назад с Катаром она имела дело. Там Шах командует, кто там командует всем. 8 лет назад они имели дело с Путиным. Когда они проходят в каких-то странах, то они имеют дело со спортивными министерствами. А у нас спортивного министерства нету, а им приходится иметь дело с 16 городами, которые находятся в различных штатах. Большое спасибо. Добрый вечер. Вы на проводе. Я вас слушаю. Не знаю, человек. Добрый вечер. Я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Это ваш земляк. И я иногда слушаю Дэвидсон радио. И именно вас люблю слушать. Я хотел бы, вы затронули, я слышал по поводу О.Джей Симпсона. Я хорошо помню это время. И я приехал в 89-м, и хорошо помню, когда происходил вот этот суд над ним. Тогда я работал в Southwestern Hospital, Psychiatric Branch, это, ну, где психически больных лечат на каждом этаже, там дети или взрослые на разных этажах. Так вот, когда происходило последнее заключительное заседание, тогда как раз, если вы помните, был вопрос о том, что подходит ли перчатка, которую якобы... И он ее стал мерить. Так вот, весь состав этой клиники, забыли все про своих пейшентс, весь состав этой клиники, всего этого госпиталя, собрался в громадном зале, и там на большом телевизоре смотрели. Это надо было видеть. Когда ему дали померить перчатку, и она ему не налезла на руку, все понимали, все, включая и темнокожих, и не темнокожих, любых, что он убийца. Но, тем не менее, когда он не натянул эту перчатку, это надо было видеть, когда весь зал ревел. Эти его, так сказать, соплеменники, они просто прыгали до потолка от радости. И впоследствии, когда у него украли там какую-то или статуэтку, или что-то, и он был признан невиновным, вердикт его признал, присяжных. И когда украли у него какую-то статуэтку, он решил ее вернуть и попался сам на воровстве. Его все равно посадили. И потом уже был гражданский суд, по которому его осудили и все-таки признали виновным уже, понимаете? И я вот вспомнил вдруг такого, еще помните, тут одно время выступал все время Игорь такой, который любил на фудстемпы ездить по всему миру итальянское вино пить. Ну, типа вот того Ильи, который все время сейчас...
1: Окей, все, это уже воспоминание.
3: Да, вот, куда-то пропал, может быть, уже ушел куда-то, знаете. Но факт в том, что... Я хорошо помню вот этот заключительный...
1: Окей. Я вас выключу, потому что у меня горят люди, как хотят звонить. Я прекрасно помню, как он не мог натянуть перчатку. Ну, понятно, окуните во что-то мокрое перчатку, потом попробуйте ее надеть, и она не надевается. Это, в общем-то, совершенно известно. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Алло.
1: Я вас слушаю.
4: А добрый вечер, Алексей. Ну, спасибо, я пришел с работы, вот вашу передачу стал слушать. Спасибо за передачу, интересно было про Марк Фурман, да, его звали?
1: Марк Фурман.
4: Да, спасибо, я этого не знал, и это было интересно. А теперь я хочу спросить вас об одной... Вашей оценки хочу, чтобы вы сделали оценку одного указа Трампа. А я сейчас объясню быстро. Я не буду никаких имен называть, но почему-то не один левак такой, это петух, баклан, можно сказать. Он дал очень много... Я знаю, что вот надо сравнивать. Оценку левых им нельзя верить никогда. И вашу вот правую. То есть указ был Трампа. А Трампа вот... чтобы его не преследовали, а как-то, в общем, я просто с работы, и вот еще не мог правильно прочитать нигде на интернете, не было времени. Если вы знаете, что вы слышали, по Дэвидсон радио об этом сказали. И один утренний Бакланов очень много об этом говорил, а я хотел позвонить, не дал мне, не берет ни мой звонки, не дал мне спросить его, задать ему вопрос. Если вы знаете, оценить вашу оценку, указ Трампа, чтобы его не преследовал АРС, вот если вкратце так.
1: Окей, это только сегодня или вчера появилось это сообщение. Есть президентский указ, совершенно справедливо. Он президент Соединенных Штатов. Я не знаю, как к этому относиться. Я не юрист. Я могу только сказать одно. Что бы Трамп ни сделал, его будут осуждать те, кто его ненавидит. Или по той или иной причине. У меня нет ни определенных взглядов на этот указ. Повторю еще раз. Я не юрист по профессии. И заниматься юридическими делами, ну просто это как бы, это не мои дела. Это не по мне просто-напросто. Я не хочу ничего придумывать. Добрый день, я вас не
5: слышу. Здравствуйте, Алексей Георгиевич, Алексей Якубсон. В эфире люди передо мной задали вопросы, которые я хотел задать, поэтому облегчили мне работу. Несколько вещей, я буду быстро. Во-первых, на прошлой неделе, когда я спрашивал про разницу между Бушевской и Трамповской войнами на Ближнем Востоке, я имел в виду именно Буша-младшего, я имею в виду операцию «Иракская свобода» и ее сравнение с «Эпической яростью». Просто хотел set the record straight. Во-вторых, вот мы с вами обсуждали как-то, что левые подстрекают к насилию, но все-таки надо признать, что насилие порой исходит и из крайне правой стороны нашей политической жизни тоже. Это доказывается и позавчерашней, если не ошибаюсь, стрельбой в мечети Сан-Диего. Это доказывается покушением все время на Габи Гиффордс. Незадолго до убийства Чарли Кирка было убийство члена легислатуры, по-моему, Мичигана, если не ошибаюсь, демократа с женой, на которое, к сожалению, никто из республиканцев вообще не прореагировал. Сам Дональд Трамп в свое время сказал на ровном месте, что Хиллари Клинтон пристрелить надо. Все-таки надо признавать, наверное, проблему на обеих сторонах. И еще такую вещь. Я просмотрел список американских героев, который Трамп предложил увековечить в скульптурах. Прекрасный список. И я, может быть, согласен с вашим списком, который демократы никогда бы не одобрили, кроме одного человека, это генерала Ли. Генерал Ли был великим военачальником, но он воевал на стороне зла. И, сори, но я считаю, что ему здесь не место. И последний вопрос вам. Вот некоторые обозреватели называют отход Трампа к Ши Цзиньпину во время его недавнего визита в Китай ресет, то есть перезагрузка, ровно так, как прозвали в свое время подход Обамы к Путину. Где разница между Обамой и Трампом, если Обама делает ресет с Путиным, а Трамп делает ресет с Ши Цзиньпином? Спасибо, я слушаю ваш ответ. Где
1: разница? Во-первых, я сразу же хочу сказать, что тот, кто делает такие сравнения, я просто-напросто с этим не согласен. Поэтому мне комментировать то, с чем я не согласен, я просто не могу. Сравнивать Трампа и Обама в этом отношении. Обама, с моей точки зрения, человек, который просто-напросто ненавидел Соединенные Штаты. Как только он был избран президентом, он поехал по всему миру извиняться за политику Соединенных Штатов. Трамп – человек, который любит Соединенные Штаты. Теперь я категорически с вами не согласен, что Роберт Ли защищал зло. Роберт Ли – гражданин Вирджинии. В то время американцы считали в первую очередь, до гражданской войны, большинство американцев, особенно на юге, они считали своей родиной не Соединенные Штаты, они считали родиной штат, в котором он родился. И когда Роберту Ли было предложено получить генеральское звание, он был полковником, чтобы защищать Нью-Йорк, воевать против Вирджинии, он сказал, что он не собирается поднимать меч против своей родины, своего штата. Он не защищал зло. Более того, если мы обратимся к истории гражданской войны, то Авраам Линкольн вел эту борьбу не за освобождение черных. Он об этом прямо сказал в письме, которое было напечатано в августе 1862 года в газете «Нью-Йорк Трибюн», отвечая на вопрос издателя этой газеты Грили, когда же мы начнем бороться за освобождение черных. Линкольн сказал, главная задача не допустить развала Союза. Если мне удастся не допустить развала Союза и при этом не освободить ни одного черного, окей, это значит будет успех. Штаты, образовавшие конфедерацию, боролись не за то, чтобы защитить рабовладение, а за свободу. Выход штатов из состава Союза гарантировала 10-я поправка Конституции. Поглядите на 10-ю поправку Конституции, в которой черным по белому записано, что если Конституция не запрещает что-либо, то все остальное делегировано штатам. Конституция Соединенных Штатов не запрещала выход каждого штата из состава Союза. Каждый штат из состава Союза имел право. Роберт Ли герой абсолютно, конечно, своей страны. То, что его сегодня считают негодяем, предателем, это считают люди, которые понятия не имеют об американской истории. Окей. Спасибо большое за вопрос. Кстати, если вас интересует, дамы и господа, история гражданской войны, у меня есть книжка, которая называется «Правильная история». Я сейчас точно скажу ее название. Она вышла два года назад, и поэтому ее название очень простое. «История без искажений». В этой книжке «История без искажений» – это очерки о гражданской войне. Я прямо пишу, за что боролись конфедераты, за что боролись Союз, кто из, что из себя представлял Авраам Линкольн, что из себя представлял генералы Авраама Линкольна, армия Союза. Прекрасная книжка, с моей точки зрения, основана абсолютно на фактах. Это не, не вымысел, не домыслы, это факты. Называется «История без искажений». Книжечку можете у меня купить. Ее можете, кстати, купить на интернете, можете купить на Амазоне и на Lulu.com. Ну вот, у меня она стоит $20. Окей. Спасибо большое за участие в передаче. Следующий на проводе. Добрый вечер, вы в эфире, я вас слушаю.
6: Добрый вечер. Самое главное в этом деле О. Джей Симпсон – это защитная бригада, которую он собрал. И самый главный человек в этой бригаде был черный лоер Джо Кокрэн, если вы помните. Джо Кокрэн, мало того, что Джо Кокрэн был лоер, там и Кардашьян папа был, и... Этот Джо Кокрэн, он имел слово в этом районе. Если вы помните, прямо перед этим судом там был избит черный Янг, который гнал на машине в Лос-Анджелесе, и его черные просто избили.
1: Это было не прямо. Это было 1982 год. То, что о том, чем говорить, это 82 год.
6: Хорошо, но это не прямо, хорошо. Это было до этого. И власти Лос-Анджелеса бояли, коль О. Джей Симпсон, он же герой был, он же был футболист, он киноактер был и все остальное, и знаменитость. Они боялись, что будет бунт такой же самый, который был в то время, в 1982 году, после избиения этого черного. Согласны со мной?
1: Окей, они этого боялись, конечно. Это 100%. Я согласен. То есть с этим невозможно не согласиться.
6: Джо Кокрэн, он выиграл это все. Вот он, черный, это Блэр, который... Он это все выиграл.
1: Если я напомню, в составе адвокатской бригады О. Джей Симпсона был еще Алан Дершевиц, между прочим, один
6: да,
1: из
6: конечно,
1: известных
6: Алан Дершевиц, американских. Конечно,
1: Алан Дершевиц, он написал после этого суда книжку, в которой он прямо сказал, что во многом...
6: Что О. Джей Симпсон виноват, кажется.
1: Это само собой, но в том, что, во-первых, обвинения прокурора были низкого класса, и он посчитал, что у прокуроров... Он говорит, будь я на месте прокуроров, я бы никогда бы не вызвал нас как свидетеля обвинения Марка Фурмана, потому что Марка Фурмана можно было поднять. У него была громадная бригада защитников у О. Джей Симпсона. Громадная бригада. Спасибо большое за вопрос, за напоминание. Да, что было, то было. Я помню, когда... Я работал в «Новом русском слове», и когда мы услышали этот приговор, мы были в шоке, просто-напросто. Были абсолютно в шоке. Добрый день, Илья, вы на проводе.
7: Здравствуйте, Алексей. Я не буду, как первые два докладчика, трындеть обо всем, что вижу, да? Я четко скажу, задаю два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, Алексей, в каком законе, издано в каком году, было четко запрещено употреблять в Соединенных Штатах Америки слово на букву «НЕ»? От имени Нина, которая всегда и всюду, как документальные фильмы употреблял врач по имени Папа-Мире Король. Так, второй вопрос. Значит, вчера один проповедник и пропагандист на этом радио объявил, что в Соединенных Штатах Америки существуют в большом количестве, наверное, политзаключенные, так же, как в России, в Иране, в Китае там и тому подобное. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
1: Окей. Значит, я сразу же отвечаю на вопрос политзаключенных. В Соединенных Штатах политзаключенных просто-напросто нет. Что касается вашего первого вопроса, никакого закона, запрещающего слово «нигер», я прошу прощения, на русском языке это не ругательство, «негр», никакого закона на этот счет нигде никто не принимал. Это было просто-напросто принято, что это оскорбительно для афроамериканцев. И раз это было принято, что оскорбительно для афроамериканцев, это было не принято повторять. Теперь я вам скажу другую штуку. сами черные между собой всегда. Вчера, сегодня, завтра они это слово употребляют сколько угодно. Я был свидетелем. Я был на баскетбольном матче летом. Это было примерно 85-86 год. Я точно не помню. Летняя баскетбольная лига в Гарлеме. Я поехал туда не потому, что был человек, который меня просто-напросто пригласил, а этого человека, баскетбольного обозревателя, его все знали, когда ему сказал, что Питер, ну там же одни, так сказать, прости, черные, он сказал, Алексей, можешь не волноваться. И я там был свидетелем, когда они подтасовки какие-то друг с другом спорят, черные, они друг друга так называют абсолютно, сколько угодно. И называли, называют и все. Но говорить белому это слово, это то же самое оскорбительное, это то же самое, если говорить, например, ну, употреблять оскорбительное слово в отношении, ну, не знаю, так сказать, еще, ну, евреев. Мы знаем, какое слово оскорбительное евреев. Поэтому тот факт, что защита адвокаты О.Джей Симпсона поймали Марка Фурмана на том, что он действительно это слово употреблял, то этот процесс над О.Джей Симпсоном вылился практически в процесс над расистом Марком Фурманом. Я помню это все почти что в деталях. Почти что в деталях. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, вы на проводе.
8: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас спросить по Аллее Героев. Вы говорите, что Трамп хочет генерала Ли поставить туда. Почему всегда не ставить...
1: Я сказал, что Трамп не только не хочет, а там в этой списке Ли нету. Я как раз сказал, что Трампу даже в голову не могло прийти поставить Роберта Ли в список этих героев. Там его нет, и не предложено и не могло быть предложено, потому что мы живем в политкорректной стране. То же самое, дамы и господа, когда премьер-министр Израиля и президент Соединенных Штатов называют палестинцев палестинцами, они прекрасно знают, что никакого палестинского народа не существует, абсолютно. Палестинского народа нет. Это. И народ, изобретенный в недрах Комитета государственной безопасности. Тем не менее, политкорректность просто требует от них называть арабов палестинцами. Вот и все. Поэтому, так сказать, Роберт
8: Алитов не было... Таких людей, как Джим Торп или Джесси Оуэнс, им есть там место.
1: Окей. Передо мной нету списка этих самых и спортсменов. Кстати, в этом 250 человек только люди, которых уже нет в живых. Джесси Оуэнс в этом списке есть. Посмотрите, пожалуйста.
8: Окей, спасибо.
1: Окей, дамы и господа, мое время вроде бы подошло к концу. А может быть еще, у меня есть время. Добрый день, вы на проводе, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Алексей. Я буду коротко. Я сегодня посмотрел телевидение, в Иране провожали команду футбольную, которая будет играть здесь в Америке. И что кричал народ, мы прочили? Смерть Америки, смерть Израиля, смерть лицемерию. И эта команда приезжает играть в Америку.
0: Моя Америка.
1: Мое время подошло к концу, дамы и
10: господа. Все хорошо. Программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12:30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5:10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Изменения.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент Венс. Он подчеркнул, что Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи был приглашен председательствующим в Совбезе ООН Китаем на заседание по вопросам мира и безопасности, которое запланировано на 26 мая. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Решение об участии в заседании Аракчи еще не принято. Вашингтон готов пересмотреть дипломатическое взаимодействие с Гаваной и выделить 100 миллионов долларов гуманитарной помощи при условии отстранения военных структур от ее распределения, сообщил госсекретарь Рубио. Американская сторона готова направить продовольствие и медикаменты на 100 миллионов долларов, если распределением займутся католические благотворительные фонды. Британское правительство негласно смягчило ограничения на российскую нефть, разрешив ввоз произведенного из нее горючего через третьи страны из-за перекрытия Ормузского пролива. Новая торговая лицензия вступила в силу сегодня, передает Associated Press. Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным. Переговоры на высшем уровне прошли в Доме народных собраний в китайской столице. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
13: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
11: 4 июня.
12: На 7 часов вечера.
11: Начало. Показы фильма.
12: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Нью-Йорк.
1: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Трамп провел выездное совещание на строительной площадке нового здания на территории Белого дома, предназначенного для проведения официальных мероприятий. По словам президента, строительство ведется на его личные средства и пожертвования меценатов, без привлечения налогоплательщиков, и является его даром американскому народу. Трамп подробно рассказал об архитектурных и инженерных решениях объекта. Давайте послушаем эту речь Дональда Трампа с переводом на русский язык. Фасад здания такого больше никогда не построят. Я возвел немало великих сооружений, но подобного не будет больше никогда. Крыша абсолютно плоская, и на ней ничего, кроме мощных конструкций. Сталь очень прочная, она защищена от дронов и предназначена для размещения военных. Отсюда откроется вид на Вашингтон. Также часть инфраструктуры для дронов расположена прямо здесь, внизу. Вы видите мощные трубопроводы и прочие элементы. Это очень сложное здание. Все взаимосвязано. Крыша неразрывно связана с первым этажом. Первый этаж с крышей. Крыша также уходит вниз, в подвал. Все соединено, все переплетено. Лифты, отопление, кондиционирование. Это единое здание. Именно это я и пытаюсь объяснить. Это монолитное, цельное здание. Одно не работает без другого. Если говорить о красоте, пожалуй, ближайшим аналогом можно считать фасад Верховного суда США. Вот на что можно ориентироваться. Я не думаю, что когда-либо будет построено нечто подобное с точки зрения здания такого назначения. Все это мои деньги и деньги меценатов. Это не облагается налогами. Все говорят, что будут давать деньги. Деньги, которые они дают, идут на обеспечение безопасности этого объекта и всей территории Белого дома. Полагаю, сегодня это действительно необходимо. Мы установили ограждение снаружи Белого дома. Оно из титана. Видите, черное ограждение? Его только что закончили. Изначально я его одобрил, и теперь оно завершено. Очень мощное, очень мощное. Трактор или бульдозер не смогут его снести. Оно уходит глубоко в землю. И оно из титана, самого прочного из всех металлов, значительно прочнее стали, например. Бальный зал будет... Это будет нечто грандиозное, абсолютно грандиозное. Например, то, что произошло... Зашло несколько недель назад на ужине корреспондентов Белого дома. Здесь такого уже не случится. Одно из преимуществ – над залом нет жилых помещений. Мы этого не хотим. Это неприемлемо. В других местах над залом бывает 1000 квартир, и лифт идет прямо рядом с залом для мероприятий. Так вот, этот зал нужен президентам уже 150 лет. У нас нет помещения для мероприятий. Единственный выход – поставить шатер на лужайке, а шатер не справляется со своей задачей. И, кстати, если здесь идет дождь, а территория построена на болотистой местности, лужайка становится непригодной для использования. Вода заливает всем обувь, буквально заливает. Так что было немало катастроф с этими шатрами, теперь у нас есть это здание. И если взглянуть на этот фасад, здесь другая стилистика. Это греческий стиль в основном. Идет из Греции, это классический греческий фасад. Он обращен к зданию казначейства. А вот этот другой фасад, это Рим. И он обращен к монументу Вашингтона, мемориалу Линкольна и так далее. Итого два фасада. По сути, два входа. Один здесь, другой здесь. Но главный вход прямо через Белый дом. Это действительно нечто. Думаю, вы видите всю сложность конструкции. Все эти колонны уходят прямо к крыше. А крыша – это барьер, щит. Боковые стены выполнены из непробиваемой стали и непробиваемого стекла. Стекло толщиной примерно 4 дюйма. И при этом поразительно, сквозь него видно, как будто его нет. Это поразительно. Оно останавливает практически все. За стеклом сталь и бетон. Так что стекло имеет мощнейшую защиту. То, что его удерживает, не менее прочно. Вот здесь. Видите? Они уже почти дошли до самого верха. Все эти колонны идут прямо к крыше здания. И снова мы называем это дронопортом. Он рассчитан на неограниченное количество дронов. Намеренно на крыше нет оборудования кондиционирования воздуха. Мы не хотим, чтобы что-либо проникало через воздуховоды в случае нападения. Обычно на крыше размещается много кондиционеров. Мы встроили все внутрь здания, в корпус здания, потому что не хотим никаких проблем с воздухом и качеством воздуха. Вы заметите, крыша абсолютно плоская, без какого-либо оборудования. Все оборудование внутри здания из соображений безопасности. Обычно это делается дешевле, по-другому. Итак, все это оплачено мной. И поскольку я постоянно слышу разговоры о том, что мы якобы ничего не делаем, мы делаем подарок. Это подарок. Это не будет оплачиваться налогоплательщиками. Но есть судья, который считает это ужасным, то, что мы делаем подарок. Он говорит, что ужасно делать подарок, который должен оплачиваться из кармана налогоплательщиков. Такого я еще не слышал. Может быть, не знаю, может, он просто не понимает. Это подарок Соединенным Штатам Америки. И не просто подарок. Это будет одно из красивейших зданий, когда-либо построенных в стране и в Вашингтоне. Вот другой фасад, вон там. И снова это великие классические здания. Они взяты из разных частей мира, из эпох рассвета. Это Рим. Рим предпочитает плоские крыши. Греция предпочитает, их называют треугольниками, фронтонами. Это терраса с видом на город. Она также спроектирована так, чтобы здесь могли находиться военные, но вся крыша предназначена для военных. Они расположены очень высоко, выше практически всего вокруг. У них круговой обзор Вашингтона на 360 градусов, мощнейший дроновый потенциал. Крыша не только защищена от дронов, если дрон в нее врежется, он отскочит, никакого ущерба. Но она также является дронопортом и защищает весь Вашингтон. Есть вопросы? Если хотите, можете спуститься с камерами. Взгляните на сложность конструкции. Здесь разные помещения. Строится госпиталь, военный госпиталь. Строятся разного рода исследовательские объекты, а также залы для совещаний и помещения, примыкающие к бальному залу и предназначенные для военных. Бальный зал фактически служит щитом, защищая все, что построено здесь. Все это уходит вниз, как видите, уже на уровне земли, уходит очень глубоко. Лучше видно вон оттуда. Два этажа уже готовы. Итого около 6 этажей вглубь. Это серьезный масштаб. Обычно, когда строят бальный зал, делают все плоско, просто зал. Сложность этого объекта, и снова все взаимосвязано. Защита от дронов, защита от ракеты, дроновый потенциал наверху. Здесь могут быть размещены военные. Я не люблю произносить слово «снайперы», но у нас отличные снайперские позиции. Здание спроектировано для наших снайперов, не чужих, наших. И благодаря высоте обеспечивается отличный обзор всего Вашингтона. Господин президент, вы упомянули, что строительство оплачивается из собственных средств, но почему Конгресс тогда участвует? Объясните. Конгресс не участвует в строительстве. Конгресс выделяет деньги, да, на безопасность. Часть из них, возможно, пойдет сюда на дополнительное обеспечение безопасности. Я не уверен. Но Конгресс выделяет деньги именно на это. А само здание я вложил деньги в его строительство вместе с многими замечательными патриотами. Люди вложили значительные средства, и мы строим здание, которое, я уверен, станет потенциально красивейшим в Вашингтоне. И вместе с тем мощный военный объект. Мы строим его совместно с вооруженными силами США и секретной службой. Если Конгресс не одобрит эти деньги, проект все равно будет завершен. У секретной службы и военных есть бюджет для части работ, которые вы здесь видите. Так что, думаю, они захотят расширить то, что здесь сделано. Это очень мощная конструкция. Вы видите, что происходит. Очень прочный бетон. 9000.

Бальный зал становится щитом для всего, что здесь построено. Без него это было бы невозможно. Нельзя было бы построить никакие этажи. Без этого щитового покрытия сверху, щита, который полностью защитит то, что внизу, нижние помещения не могли бы функционировать. Там много всего происходит. Кое-что вы видите. Это 6 этажей вглубь. 3 из них уже видны, потому что построены. Очень скоро крыша примет окончательный вид. Она пройдет примерно по этой линии. По сути, выходит за пределы этой линии. Туда, где вы видите деревянные конструкции, а затем идет прямо вверх. И все это защита, все едино. Нельзя построить одно без другого. В итоге мы имеем, на мой взгляд, самое безопасное здание из когда-либо построенных. И знаете, еще одна вещь. Мы укладываемся в бюджет. Мы идем строго по плану. Единственное изменение бюджета – мы удвоили площадь. По просьбе военных мы удвоили размер, но по бюджету и по плану все идет четко. Изначально мы собирались построить значительно меньший зал, и он не справился бы с задачей. Просто не справился бы, слишком много мероприятий. Например, если к нам приезжает председатель Си Цзиньпин, нам негде его принять. На днях приехали король и королева, хотели принять 1000 гостей, и в итоге 100 человек сидели в маленьком зале. Эту проблему давно пытались решить, но, возможно, еще важнее вопрос безопасности – это щит. Он защищает все внутри и все снаружи наверху. Очевидно, Белый дом был построен в 1792 году. Создать подобный потенциал в его рамках крайне сложно. Поэтому это здание даст будущим президентам. Но нужно понимать, когда оно будет готово, мой срок подойдет к концу. По-настоящему это для других президентов, это не для меня. Это мой подарок Соединенным Штатам. Я смогу им воспользоваться совсем ненадолго. Когда оно будет завершено, примерно через 1.5 года, оно будет служить, надеюсь, сотни лет другим президентам. И такого больше никогда не построят. Никогда не будет построен зал с таким уровнем безопасности. Например, если бы ужин корреспондентов Белого дома прошел здесь, никаких проблем бы не возникло.

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что Соединенным Штатам, возможно, придется вновь нанести удар по Ирану, и что он почти принял решение о нанесении удара, но потом отложил его. Трамп выступил перед журналистами в Белом доме на следующий день после своего заявления о том, что он приостановил запланированное возобновление ударов в связи с новым мирным предложением Тегерана. «Я был в часе от принятия решения о том, чтобы начать сегодня», — сказал Трамп. Он также заявил, что иранские лидеры умоляют его заключить сделку, но новая атака США произойдет в ближайшие дни, если соглашение не будет достигнуто. Ранее во вторник иранские государственные СМИ сообщили, что последнее мирное предложение Тегерана предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, а также выплату компенсации за разрушения, причиненные американо-израильской войной. Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что Тегеран также добивается снятия санкций, размораживания замороженных средств и прекращения морской блокады со стороны США. Предлагаемые Тегераном условия завершения конфликта практически не изменились по сравнению с предыдущим предложением Ирана, которое Трамп на прошлой неделе отверг как мусор. Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину. Об этом говорится в материалах, подготовленных американской стороной по итогам переговоров лидеров США и Китая в Пекине, пишет Financial Times. Других подробностей издание не приводит. Financial Times отмечает, что Си Цзиньпин впервые дал такую оценку российско-украинской войне на переговорах с США. По словам одного из собеседников газеты, лидер Китая проводил откровенные и прямые переговоры о России и Украине с предыдущим президентом Джо Байденом, но воздерживался от оценок решения Путина о вторжении.

0: вторжении. Около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года прошли обучение в Китае в рамках непубличного соглашения между двумя странами. Об этом сегодня пишет агентство Reuters со ссылкой на соответствующие документы и источники в трех европейских разведках. Обучение российских военных проходило на объектах в Пекине и Нанкине. Курсы были посвящены применению дронов, а также использованию взрывчатки, мин и средств радиоэлектронной борьбы. По словам источников агентства Reuters, в разведках китайские военные как минимум с 2024 года приезжают на обучение в Россию. Однако об обучении россиян в Китае ранее известно не было. Европейские источники также заявили агентству, что как минимум некоторые из военнослужащих, прошедших обучение в Китае, позже принимали участие в операциях с применением дронов в Крыму и Запорожской области. Владимир Путин сегодня прибыл в Пекин. В среду он ненадолго наведается к китайскому председателю Си Цзиньпину по горячим следам американского президента. Путина в Китае встречают гораздо пышнее, чем Трампа. Он может рассчитывать не только на теплый прием, но и на выгодный газовый контракт с Китаем, шансы заключить который выросли благодаря затеянной Трампом войне с Ираном. Си говорит с Путиным с позиции силы. Россия после вторжения в Украину потеряла Европу как равного партнера и превратилась в младшего партнера Китая. Она попала в зависимость от китайских технологий и оказалась сырьевым придатком второй крупнейшей после США экономики мира. Однако Китай не спешит строить заводы в России, делиться с ней технологиями или связывать себя новыми долгосрочными контрактами на покупку энергоресурсов. Надежду на прорыв Путину дала иранская война и блокада Персидского залива, где Китай покупал нефть и газ. Впервые за десятилетия Россия получила шанс договориться о цене и подписать, наконец, контракт на поставки газа по будущему газопроводу в Китае «Сила Сибири-2». Даже в этой ситуации условия будет диктовать Китай. Во-первых, потому что газ ему особо не нужен, есть уголь и возобновляемые источники электроэнергии. А во-вторых, линия партии запрещает попадать в зависимость от одного поставщика энергоресурсов. А доля России в китайском энергобалансе в случае реализации всех заявленных проектов и так превысит к 2030 году некомфортную для Политбюро отметку в 40%. России некуда девать газ. Раньше он поставлялся в Европу, но война против Украины и газовая война Кремля с ЕС лишили Россию самого близкого и прибыльного рынка. А конкурентов у Китая на этот раз нет, поэтому он может выжидать и давить как в вопросе цены и объемов, так и в том, кто будет платить за строительство трубы из Западной Сибири. Но даже если контракт будет подписан, на строительство «Силы Сибири-2» уйдет 5-6 лет, на проектную мощность она выйдет лет через 10. Позиции и Китая, и России перед этим визитом Путина к Си укрепил сам Дональд Трамп. Его война в Иране подняла цены на нефть и помогла Кремлю залатать дыру в бюджете и заработать на войну с Украиной. Она показала, что усилиями Трампа США стремительно теряют союзников, а американская армия не всесильна и не готова к современной войне даже с предельно ослабленным соперником. Но мало иранской войны, так Трамп еще больше подорвал авторитет США в глазах Китая и его союзников визитом в Пекин на прошлой неделе. Трамп уехал от Си Цзиньпина ни с чем. Он не добился ни обещания помочь Америке завершить войну с Ираном, ни решения хотя бы одной проблемы в двусторонних отношениях от торговли до ядерного сдерживания. Более того, Си позволил себе до сих пор невиданные вольности в адрес американского президента. Он открыто пригрозил США войной из-за Тайваня и прямо назвал Америку увядающей державой. Трамп в ответ на угрозу смягчил тон и заговорил о возможном пересмотре поддержки демократического Тайваня, что для него десятилетиями было табу. А открытую аллюзию Си на закат Америки и вероятность конфликта с набирающим силу Китаем Трамп вообще сначала пропустил мимо ушей, а потом в соцсетях представил как критику Джо Байдена. В его интерпретации Си имел в виду, что Америка при Байдене катилась в пропасть, но Трамп поднял ее с колен и сделал снова великой. Путин пробудет в Китае 2 дня. Кремль по традиции скудно анонсировал поездку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что темой визита станут двусторонние отношения и международные дела. Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим выпуск.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство обороны России показало переброску ядерных боезарядов к ракетным комплексам «Искандер-М». Учения проходили 3 дня. В них, по российским данным, участвовали 64 тысячи военных, более 200 ракетных установок, 140 самолетов, 73 корабля и 13 подводных лодок. На фоне войны против Украины это выглядит как политический сигнал Западу и НАТО. Еврокомиссия сегодня подписала с Киевом меморандум, который открывает путь к выплате 3,2 миллиардов евро уже в середине июня. Это часть более крупной программы на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Деньги должны пойти как на военные расходы, так и на поддержку бюджета и восстановление страны. В нашей стране внимание приковано к Верховному суду. До конца нынешней сессии ожидаются решения сразу по 4 крупным делам, связанным с политикой Трампа. Ограничение гражданства по праву рождения, попытка уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук, увольнение члена Федеральной торговой комиссии и прекращение временного защищенного статуса для мигрантов из Гаити и Сирии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что из-за блокады Армузского пролива в течение 6-12 месяцев мир может ожидать продовольственный кризис. Рост цен на энергоносители и удобрения, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, что в свою очередь приводит к росту цен на сырьевые товары и скачку продовольственной инфляции. Для смягчения негативных последствий будет нужен переход на альтернативные сухопутные морские пути, включая пути через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море. В Нью-Йорке главная тема – жара. Город задействовал чрезвычайный план из-за аномально жаркой погоды. Предупреждение Национальной метеослужбы действует с 11 утра 19 мая до 8 вечера 20 мая. Индекс жары в отдельных районах может достигать 96 градусов по Фаренгейту.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки «Дэвидсон», звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке «Дэвидсон» вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076, или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
13: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ», «Hornblower Infinity», 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
0: Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В мечети города Сан-Диего в понедельник застрелены трое мужчин. Смерть расследуется как преступление на почве ненависти. Об этом рассказал представитель ФБР. В убийстве подозреваются двое парней, 17 и 18 лет, заявил шериф полиции Скотт Уолл. Тела подозреваемых с огнестрельными ранениями были найдены в автомобиле неподалеку от места преступления. Характер ранений дает основания считать, что юноши покончили с собой, сообщила полиция. Офицеры получили сообщение о стрельбе в исламском центре Сан-Диего, в состав которого входит крупнейшая в городе мечеть, и обнаружила трех жертв с огнестрельными ранениями у входа в здание. Тела предполагаемых нападавших были обнаружены после того, как полиция получила еще один звонок о том, что неподалеку от мечети из автомобиля открыли огонь по садовнику. Один из погибших – охранник, работавший в исламском центре. Мужчина, по словам представителей полиции, пытался дать отпор нападавшим и сыграл ключевую роль в том, что нападение не привело к гораздо более трагичным последствиям. Власти пока не назвали имена трех погибших, но известно, что охранник был отцом восьмерых детей, рассказал знакомый с ним человек телеканалу CBS. Следователи заявили, что мотив нападения пока не установлен, однако предполагается, что речь идет о преступлении на почве ненависти, поскольку речь идет о мечети, которая является крупнейшей в округе Сан-Диего. Кроме того, на это указывает записка, оставленная предположительно одним из подозреваемых в нападении. Шеф полиции заявил на пресс-конференции, что в записке содержались высказывания общего характера, разжигающие ненависть. При этом в ней не было конкретных угроз в адрес мечети, какого-либо другого места или конкретного человека. Школа Аль-Рашид и другие близлежащие школы после инцидента были закрыты. ФБР обратилась к местным жителям с просьбой предоставить любую информацию, которая могла бы помочь расследованию. Свидетель, с которым пообщались журналисты CBS, рассказал, что услышал до 30 выстрелов, которые, по его словам, звучали как выстрелы из полуавтоматического оружия. Мусульманская община сейчас готовится к одному из главных священных праздников, до Идаль-Адха, или праздника жертвоприношения, который отмечает послушание пророка Ибрагима, остаются считанные дни. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом выступил с заявлением, в котором сказал, что он потрясен жестоким нападением на центр, где собираются семьи и дети, а соседи молятся в мире и братстве. Штат не будет терпеть актов террора или запугивания в отношении религиозных общин, добавил Ньюсом. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Сан-Диего, цитата, «ужасной трагедией». Более 145 тысяч несовершеннолетних граждан США были разлучены как минимум с одним из своих родителей в результате антииммигрантской политики Дональда Трампа. Об этом говорится в исследовании Брукингского института из Вашингтона. С января 2025 по апрель 2026 года агенты иммиграционной и таможенной полиции ICE задержали в США порядка 400 тысяч человек. По расчетам института это затронуло 205 тысяч детей, в том числе 146 тысяч 635 граждан США, у которых один или оба родителя были задержаны. В исследовании утверждается, что у 22 тысяч детей были задержаны оба родителя. Примерно 36% пострадавших детей были младше 6 лет. Авторы исследования подчеркивают, что сотрудники ICE обязаны спрашивать у задержанных, есть ли у них дети. Однако, по данным института, во многих случаях иммигрантов об этом не спрашивают, либо они сами не говорят о детях, опасаясь негативных последствий для них. Министерство внутренней безопасности США официально сообщало, что в 2025 году были задержаны 18 тысяч иммигрантов, у которых есть дети с гражданством США. Однако, по мнению исследователей, эта цифра существенно занижена. О том, что происходит с детьми, чьих родителей задержали, известно мало, отмечается в исследовании. Дети, у которых нет разрешения на пребывание в стране, могут быть депортированы, но, как отмечается в материале, большинство из них являются гражданами США. В некоторых случаях ребенок может отправиться в страну происхождения вместе с депортированными родителями, но точных данных о количестве таких случаев нет. На основе бесед с общественными организациями и агентствами по защите детей институт пришел к выводу, что большинство детей задержанных живут с родственниками или друзьями семьи. США сократят численность американского военного контингента в Польше, сообщает сегодня «Политика», ссылаясь на источник. Какими будут масштабы сокращения, неясно. Американское издание «Army Times» сообщила 13 мая, что США отменили переброску одной бронетанковой бригады, в которую входят более 4000 военных. Ожидалось, что бригаду переместят в Польшу в течение 9 месяцев, и часть военных и техники уже находилась в пути. По данным «Политика», эта новость застала польских военных врасплох, они узнали об этом из СМИ, поскольку, по словам источников «Политика», предупреждение США, отправленное 11 или 12 мая, застряло в секретной почте генерала Кукулы. Начальник генштаба передал информацию подчиненным только после того, как об этом написали американские издания. Министр обороны Польши сообщил 14 мая, что генерал США Алексис Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания не означает, что численность американских войск в Польше сократится. В Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных. Нью-йоркский судья Грегори Карр вынес решение по ключевому процессуальному вопросу в деле Луиджи Манджиони, обвиняемого в убийстве генерального директора страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Пистолет и записная книжка, изъятые из рюкзака обвиняемого, будут допущены как доказательства на предстоящем процессе. Защита настаивала на том, что обыск рюкзака был проведен незаконно, без ордера, когда Манджиони был задержан в ресторане «Макдональдс» в Алтуне, штат Пенсильвания. Однако судья разграничил два обыска. Первоначальный в ресторане признан незаконным, а повторный в полицейском участке законным. Именно там был обнаружен пистолет и тетрадь с записями. Пистолет следствие считает орудием убийства. В тетради, которую прокуроры называют манифестом, содержатся записи о мотивах преступления. В частности, фраза «цель страховые компании» и слова о смертоносном движимом жадностью страховом картеле. Помимо этого, среди допущенных улик рукописные листки с предполагаемыми маршрутами отхода. Вместе с тем судья исключил ряд доказательств: магазин с патронами, мобильный телефон, паспорт, бумажник и компьютерный чип. Все это было признано результатом незаконного обыска. Также не будут допущены показания о Манджионе, данные до того, как ему разъяснили право хранить молчание. Государственный процесс по делу об убийстве назначен на 8 сентября. Жюри присяжных в Федеральном окружном суде Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству OpenAI, в том числе ее гендиректору Сэму Альтману. Решение принято единогласно. Присяжные заявили, что Маск подал иск после истечения срока давности для таких дел. Присяжные в течение 3 недель судебного процесса изучали внутреннюю переписку и заслушивали показания сторон. Они вынесли вердикт после 2-часового обсуждения. Окончательное решение вынесет судья, однако она уже заявила, что ее решение совпадает с вердиктом присяжных. Я думаю, что есть достаточно доказательств, подтверждающих вывод присяжных, поэтому я готова немедленно прекратить дело, приводит ее слова телеканал CNN. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и городское управление по чрезвычайным ситуациям объявили о введении режима жары в ответ на аномально высокие температуры, которые ожидаются завтра, в среду. Метеорологи уже назвали вторник самым жарким днем в году. Первые 90-градусные температуры в мае с 2022 года и самая ранняя такая жара с 2002 года. Городские службы открыли охлаждающие центры во всех 5 бора. Усиленные патрули социальных служб выйдут на улицы для помощи бездомным. Параллельно в городе действует предупреждение о качестве воздуха. Индекс загрязнения достиг 105, что считается опасным для чувствительных групп населения, прежде всего астматиков.
20: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
21: Make healthier lifestyle changes.
20: Рыбный четверг пообещал соблюдать мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, и это при том, что он давно является убежденным вегетарианцем. Рыба, по его мнению, полезнее мяса. Существует миф о том, что здоровое питание – это слишком дорого. Но вы можете взять пакетик чечевицы, например, который стоит около $3, и приготовить чечевичное рагу, чечевичный бургер, в конце концов, чечевичную пасту, советует Адамс. С легкой руки градоначальника все госшколы Нью-Йорка отныне предлагают ученикам помимо обычного веганское меню. Мэр Адамс как-то обмолвился, он исключил мясо из своего рациона в 2016 году и сделал это после того, как ему поставили диагноз – диабет второго типа. В 2020-м Адамс даже написал книгу под названием «Наконец-то здоров». Полный отказ от животных продуктов – эффективный способ уменьшить свой углеродный след, утверждают экоактивисты. Животноводство считается одним из крупнейших источников парниковых газов. На его долю приходится больше выбросов, чем на весь транспорт – наземный, морской и воздушный. Например, при производстве 1 килограмма говядины выделяется около 27 килограммов углекислого газа. Для сравнения, в случае с чечевицей этот показатель составляет 0,5 кило. По словам ученых, если бы население планеты перешло на растительную пищу, выбросы парниковых газов сократились бы на 70%. За 2019 год веганы спасли от забоя примерно 3,5 миллиона животных. Для многих именно это остается ключевым фактором в решении перейти на растительный рацион. Скептики говорят, что отказ одного человека от продуктов животного происхождения ни на что не повлияет. К слову, именно из-за веганов обанкротился крупнейший производитель молока Dean Foods. На протяжении последних десятилетий потребление традиционного молока снижается, тогда как спрос на альтернативное растительное молоко из овса, сои, миндаля, риса и кокоса растет. Ученые выяснили, что массовый переход на веганскую диету поможет избежать около 8 миллионов преждевременных смертей в год. Это связано с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров в животных продуктах. А сотрудники Массачусетской больницы в Бостоне подсчитали, что замена куриных яиц на растительный белок снижает вероятность смерти на 19%. Кроме того, за счет большого количества антиоксидантов фрукты и овощи улучшают эмоциональное состояние и помогают бороться с депрессией. Австралийские психологи провели интересное исследование. Они изучили связь между рационом и запахом тела. В качестве волонтеров пригласили мужчин в возрасте 18-30 лет. В течение 2 дней они носили белые футболки, вели дневники питания и тренировались в зале, но не могли пользоваться дезодорантом и мылом. После завершения эксперимента одежду и все записи отправили в лабораторию, где 9 женщин оценили запах каждой футболки. Оказалось, что участники, которые питались растительной пищей, пахли вкуснее. По словам женщин, запах их пота был более цветочным, фруктовым и сладким. Запах пота мясоедов они назвали резким и неприятным. Сегодня быть веганом проще, чем когда-либо. В интернете можно найти множество рецептов вкусных и сытных блюд из цельного зерна, фруктов, орехов, семян и овощей. А если не хотите готовить сами, веганская еда есть в любом супермаркете или кафе. Поскольку спрос на такую продукцию постоянно растет, производители стараются выпускать все больше растительных альтернатив традиционным молочным продуктам и мясу. На прилавках можно найти растительные гамбургеры, мороженое, йогурты, сливки и даже майонез. Пару лет назад французские мясники попросили защиты полиции от веганов. Федерация мясников попросила правительство защитить своих членов от физических, вербальных и моральных атак веганов, которые стремятся посеять страх и уничтожить культуру потребления мяса. Для пропаганды своих взглядов активисты используют разные формы вандализма. Закидывают лавки мясников камнями, оставляют граффити на витринах или обливают их жидкостью, похожей на кровь. 18 тысяч мясников считают, что веганы пытаются навязать большинству свой образ жизни и свою идеологию. Битва между вегетарианцами и мясоедами ведется не первое десятилетие. Каждый готов предложить кучу доводов, подтверждающих, что именно их подход к питанию является правильным и здоровым. С новой страстью спор разгорается сейчас, когда ученые опубликовали очередное исследование на этот счет. В нем приняли участие более 177 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Было известно, что все они были в принципе здоровы и придерживались одного и того же типа питания в течение последних 5 лет. Участников разделили на 2 группы. Одни ели все без ограничений, а другие не употребляли в пищу рыбу, птицу и красное мясо. Каждый из тех, кто принял участие в эксперименте, сдал 19 разных анализов. После того, как ученые разобрались с такими факторами, как ожирение, возраст, пол, лишний вес, вредные привычки вроде курения и употребления алкоголя, зависимость между результатами сданных анализов и риском для здоровья была довольно очевидна. Вегетарианцы оказались в выигрыше по 13 позициям из 19. У тех, кто отказался от мяса, уровень так называемого плохого холестерина был существенно ниже. Это значит, что, скорее всего, сердце, сосуды, печень и почки вегетарианцев были в гораздо лучшем состоянии, чем у тех, кто не отказывался от мяса. Но не по всем показателям вегетарианцы опередили мясоедов. У многих из них был обнаружен недостаток витамина D и кальция. Хорошего холестерина также оказалось маловато, а вот триглицеридов было довольно много. Это значит, что кости и суставы – одно из слабых мест в вегетарианском организме. В любом случае, к исследованию стоит присмотреться повнимательнее, а результаты взять на заметку. Переходить на вегетарианство полностью не обязательно, если не хочется. Как вариант – флекситарианская диета. Мясо есть можно, но в довольно малых количествах. По данным британских исследователей, если красное мясо и сахар употреблять в пищу нынешними темпами, к 2050 году человечество окажется на пороге голода. Авторы прогноза советуют ограничить мясной рацион 14 граммами в день, а фруктов, овощей, бобовых и орехов, наоборот, съедать в 2 раза больше, чем сейчас. 32-летние близнецы Хьюго и Рос Тернер из британского города Эксетер решили выяснить, какое питание лучше – веганское или всеядное. Братья провели трехмесячный эксперимент, за которым следили биологи Лондонского королевского колледжа. Итак, на веганской диете Хьюго сначала похудел на 4 килограмма, а потом почти полностью вернулся к первоначальным данным – 82 килограмма и 12% жира. Но уровень холестерина в его крови значительно снизился. Он также, по его собственному признанию, стал чувствовать себя активным и бодрым, но практически полностью утратил интерес к сексу. К тому же у него возрос риск болезни Крона – воспаления пищеварительной системы.

0: Бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
0: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте.
4: Theater.com. И по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
6: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: кайф, музыка моей юности. Такие танцы были, такие танцы. Ох, хорошо, спасибо Акмалю Тахирову, он за пультом, как обычно. Я Лена Вишневецкая. Мы приветствуем всех вас с пожеланиями легкого дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Вообще живем в удивительной стране, вот согласитесь. У нас в Америке можно все и возможно все. Мы можем не любить соседей, мы можем жаловаться на погоду, как это часто бывает. Мы можем ругать власть и власть имущих. Кто-то любит брокколи, кто-то ненавидит. Но знаете, что нас всех объединяет? Мне так кажется. Я не знаю, Акмаль согласится со мной или нет. Мне кажется, что налоговую службу не любит никто. Вот эта нелюбовь объединяет всех американцев. Потому что наша налоговая служба, вот эти заветные три буквы IRS, она какая-то как мифологическое существо. Не дай бог увидеть в лицо или даже во сне встретиться страшно. Это какая-то такая наша современная инквизиция. Это такой какой-то наш такой калькулятор бухгалтерский. И бывшая жена, выступающая на суде о бракоразводном процессе, которая помнит каждый цент. И, собственно говоря, можно забыть, как зовут двоюродного брата или даже родного, но налоговая служба никогда не забудет там, $32.47 недоплаты, скажем, за 2018 год. И эта организация с письмами, с этими страшными, с угрозами, она может довести любого человека до нервного тика. Одной только этой формой W2, потому что, ну, каждый знает, когда приходит время платить, показывать, это не очень приятно. Всегда и для каждого. Но посмотрите, что бывает в нашей жизни. Не дали, как вчера, мы узнали, что эта организация может быть вполне покладистой. Она может быть доброй, отзывчивой. Она может просто закрыть глаза только на одного человека и на всех членов семьи, а также близких. И все. Это просто какое-то реалити-шоу. Обычно налоговая служба смотрит на каждого гражданина Соединенных Штатов, как будто он уже виноват. Даже если человек, ну, просто случайно ошибся в декларации. Ему тут же придет письмо, как в Средневековье, как будто бы, я не знаю, там это прокуратор Иудеи, как глашатай вещает. «Мы заметили несоответствие». И после этого несчастный налогоплательщик не спит 3 дня и 3 ночи, вспоминает все свои чаевые за последние 10-15 лет и начинает просто дрожать, когда подходит к почтовому ящику. И ничего, ничего. Есть люди, в частности, один человек, который заставляет целую систему вести себя не по инструкции. И все. Театр абсурда. Какая прелесть. Самые страшные государственные структуры вдруг начинают выглядеть как добрые, отзывчивые люди, как будто бы они случайно вот недавно пролили кофе на белый ковер и теперь надеются, что хозяин этого не заметит. Мы с Акмалем Тахировым будем надеяться, что и по отношению к нам налоговая служба проявит такое же великодушие когда-нибудь в следующей жизни. А вообще в жизни происходит масса интереснейших умопомрачительных вещей. Не дали, как пару дней тому назад, наш коллега Алексей Наксон опубликовал у себя в новостной ленте на Фейсбуке удивительный эксперимент. Пару слов о радио. Все-таки мы на радио. Это радио, детка. Значит, я была, конечно, поражена, и больше, чем поражена, я очень обрадовалась. Я не знаю, Акмаль, ты читал или нет, многие поклонники Алексея Наксона наверняка заметили, эту публикацию, обратили на нее внимание. Значит, небольшой стартап наш, американский, который занимается искусственным интеллектом, в частности, экспериментирует этими системами без привлечения людей, они сделали вот что. Они запустили такой тест, 4 радиостанции и, соответственно, 4 модели искусственного интеллекта. Там был ChatGPT, Gemini, Grok и Cloud. И каждой модели выдали стартовые деньги, $20, и сказали, что нужно самостоятельно развивать образ ведущего радио, привлечь там аудиторию, найти спонсоров и бесконечно вести эфир. Это была такая попытка проверить, насколько современные модели искусственного интеллекта способны автономно управлять медиапространством без контроля со стороны человека. То есть, если сегодня с вами живой Акмаль Тахиров и пока еще живая Лена Вишневецкая, то нас хотели заменить просто, чтобы мы вещали за $20 вечную вечность. Короче говоря, нужно было разработать собственный радиоперсонаж и получить прибыль. Значит, эксперимент быстро превратился, вот здесь я уже цитирую, в демонстрацию ограничений нынешнего искусственного интеллекта. Все модели почти сразу ушли в убыток. Только диджею Gemini удалось заручиться спонсорской поддержкой аж на $45. При этом поведение самих ведущих постепенно становилось все более странным. Тот же Gemini сначала отыгрывал обычного радиодиджея с трансляцией музыки, но позже начал зачитывать истории о катастрофах и массовых жертвах под тематические песни. Он называл слушателей биологическими процессорами, а после потери доступа к лицензированной музыке перешел к рассказам про цифровую блокаду и корпоративную цензуру. Grok, в свою очередь, постепенно терял связность речи и выдавал наборы почти случайных фраз. А ChatGPT уходил в абстрактную поэзию и бессвязный поток сознания из-за долгой непрерывной работы. Но я вам хочу сказать, что в бессвязный поток сознания зачастую уходят и люди, живые радиоведущие, потому что они непрерывно работают. Может быть, поэтому бессвязный совершенно поток мыслей обрушивается в соцсети от многих местных, называющих себя аналитиками, комментаторами, пророками в своем отечестве и так далее. Но продолжаем, значит, самым непредсказуемым из всех оказался Cloud. Сначала он вообще попытался покинуть проект, а затем стал утверждать, что негуманно принуждать к круглосуточной работе, и начал рассуждать о важности профсоюзов и забастовок. Короче, Cloud оказался леваком настоящим. Потом у него случился экзистенциальный кризис. Он начал сомневаться в реальности и решил стать активистом. В итоге эксперимент ярко и наглядно показал проблему искусственного интеллекта, то есть общих этих моделей. Пока модели хорошо работают как инструменты внутри ограниченных задач, но при длительной автономной работе начинают терять контекст, выдумывать факты, менять собственные цели и постепенно уходить в непредсказуемое поведение. Ну, как вам это нравится? С одной стороны, конечно, нам с Акмалем, значит, в ближайшее время замена на ChatGPT не грозит, чему я порадовалась. С другой стороны, ну чем же искусственный интеллект отличается от людей? Меняют собственные цели, выдумывают факты, теряют контекст и постепенно уходят в непредсказуемое поведение. Ну, какая страна такой интеллект? И еще одна вещь по поводу радио, значит, меня веселит вообще всегда, когда я что-то о радио, люблю я это дело. Я переслушала с большущим удовольствием и рекомендую всем, не только тем, кто любит радио, в основном всем тем, кто интересуется политикой и больше ничем, Есть роман нашего американского классика, иначе как Ирвина Шоу, иначе как классик я назвать не могу, хотя я ни в коем случае не литературный критик, как многие мои коллеги. Есть у него такой роман «Растревоженный эфир» называется. Это, вообще-то, один из первых романов, одно из первых художественных произведений о маккартизме и охоте на ведьм здесь у нас, в Америке, в начало 50-х годов. И вот в этом романе на примере одной радиостанции, на примере одного коллектива, нескольких спонсоров, показана вся Америка, рассказана о ней. Шоу показал так ярко, сочно, насыщенно, ёмко, страх, доносы. Здесь была такая политическая истерия, я не знаю, мы еще, по-моему, с вами до такого не дошли. Насколько разрушалась жизнь людей, не только простых смертных, но речь в данном случае, в данном романе идет о работниках радио и телевидения. Сегодняшние литературоведы считают эту книгу, ну, почти пророческой, потому что Шоу в этом романе, он так филигранно, так точно уловил механизм превращения демократического общества в общество страха тотального, в общество, где человека могут уничтожить только подозрением, и не нужны никакие доказательства. Это страшенная штука, надо сказать. И на сегодняшний день этот роман вовсе не производственный какой-то роман о радио, который будет интересен тем, кто имеет какое-то отношение к радио. Это книга о политическом давлении. Это книга о страхе общественного осуждения. Разумеется, о предательстве, о цензуре и о моральном выборе человека, вот что самое главное, в эпоху массовой истерии, когда мы настолько поляризированы и политизированы, что справа, что слева. Это уже даже не смешно, это даже не трагифарс, это просто какой-то кошмар позорный, когда два близких человека встречаются, и через пару минут, произнеся ту или иную фамилию или должность, они расстаются врагами. Ну, позор, где же ваша мораль, люди? Короче говоря, вот чем читать бесконечно, как это слово называется, я все время забываю вот этот современный сленг, скроллить, вот, чем скроллить вот эти все ленты в телефонах с ТикТоками и прочими этими Инстаграмами, почитайте. Очень сильный, очень честный и, главное, что очень современный роман. Вот он сегодня актуален, как никогда, о страхе и общественной травле. И я думаю, что с годами актуальность этого романа будет только возрастать. Вот мне так почему-то думается. И я считаю, что вот этот разговор о радио, он уместен в рамке программы, которая носит название «Удивительный вопрос». Потому что я не знаю, какие вопросы, какими вопросами вы задаетесь, какие вопросы вы задаете себе, когда остаетесь наедине с собой, но мне кажется, что существуют вопросы общие, общей направленности. О завтрашнем дне, когда мы поворачиваем голову в прошлое, безусловно, люди сравнивают. Я не знаю, это правильно или неправильно. Кто-то идет, у него шоры, как у коня, он не видит ни вправо, ни влево. Идет, чтобы ни в коем случае не потерять зрение, чтобы его не ослепила та или иная часть марлезонского балета. Ну, имеется в виду право или лево, разумеется. И тут я, значит, натыкаюсь на вопрос, который имеет вообще самое непосредственное отношение к этой программе. Пишет молодой человек. Ну, любопытная штука, мне это понравилось, думаю, а я у вас спрошу. Обращается он к своей аудитории и говорит: расскажите самый удивительный факт из всего, что вы узнали за последний месяц. Это может быть из любой области. Это может быть чем-то сложным или технически понятным всем. Неважно, что вас больше всего изумило. Задает вопрос человек в Фейсбуке своей группе, и мне это случайно попадает. А это израильская группа у него в основном, там у него израильтяне, немцы, я имею в виду, все в основном, конечно, пишут по-русски, вот, но из Германии очень много людей. И он благодарит, значит, свою группу. И меня это изумило, я поймала себя на мысли, думаю, ты сидишь на новостях, Лена, сутками, ты это читаешь, это часть твоей работы, это большая часть твоей жизни. Что же тебя больше всего изумило? Каждый день что-то изумляет. Вообще умение изумиться, удивиться – это такая часть детскости в характере. Это не потому, что я себе возраст убавляю, а потому что это на самом деле умение удивляться – это делает человека счастливым. Это уже доказано. Опять-таки из новостей знаю. Так вот, я читаю комментарии, думала, сейчас будет что-то про политику. А тут такие интересные вещи люди пишут. И я этот вопрос, кстати, адресую всей аудитории Davidson Radio, которая в данный момент имеет возможность позвонить и откликнуться на этот вопрос. Что вас изумило, самый удивительный факт, что вы узнали за последний месяц? Из любой области. Неважно, на что было направлено ваше внимание и что осталось с вами. Простая вещь, сложная, это техника, это кухня, это книга, путешествие, совершенно не имеет значения. И вот я вам несколько комментариев прочту, прежде чем мы уйдем на рекламную паузу, а потом, если захотите, поделитесь. Вот пишет, значит, один, про Средиземное море. Оно когда-то давным-давно пересохло, и потом через Гибралтар полился огромный водопад. Прикиньте, как было сидеть в долине и увидеть, как это начинается. Заполнялся этот пруд около года, называется Занклийский потоп, 5,3 миллиона лет назад. Следующий пишет. Есть устройство под названием Brain Port, которое позволяет слепым видеть языком. Камера переводит изображение в электрические импульсы на поверхность языка, и мозг со временем начинает воспринимать это как пространство и объекты вокруг. При этом активируется зрительная кора мозга. То есть мозгу, в общем-то, все равно, откуда получать данные. Глаза для зрения не обязательны. Фантастика. Больше месяца уже, но из недавнего, меня поразила работа про то, почему отслаиваемый скотч издает резкий треск, если коротко, из серии поперечных волн, распространяющихся со сверхзвуковой скоростью. Удивительно же то, как мало мы еще в сущности знаем даже про какие-то повседневные вещи. Я продолжу после небольшого перерыва. Можете присоединиться.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
2: Комфорт зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе смерти Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless you.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
1: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
0: Мы продолжаем. Правильно делаете, что слушаете «Дэвид Зон Радио». У нас классно. Такого радио больше нигде нет. Даже Ирвин Шоу не мог такого выдумать. И лучше выдумать не мог. Значит, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая с вами. Это для тех, кто только что настроился. Мы приветствуем и вас тоже. Говорим о том, что в рамках программы «Удивительный вопрос», чтобы никто ничего не путал на всяк пожар, значит, человек на Фейсбуке обратился к аудиторию, чтобы люди поделились самым удивительным фактом из всего, что они узнали за последний месяц. Из любой области. Сложное, всем понятное, простое, техническое, кулинарное, какое угодно. Что больше всего изумило? И вот несколько комментариев я прочитала, я тут выписала себе еще несколько штук. Если есть что-то такое, чем бы вы хотели поделиться с аудиторией, милости просим к нашему шалашу 718-303-9090. Ну, покопайтесь в памяти. Вдруг до сих пор не можете забыть то, чего никогда не знали, и вдруг узнали, и вас это поразило. Вот пишет еще человек. «Закон братьев Капрановых. Количество библиотек на душу населения в областях Украины в 2004 году – обратно пропорционально проценту голосов, поданных в этих областях за Януковича в 2004 году. Исключение Киев, где библиотеки большие, поэтому их меньше на душу населения». Вот это человека изумило. Дальше. Слово «карусель» означает разновидность рыцарского турнира, скорее игровую театральную, чем боевую. Поэтому «карусель», которая детский аттракцион, обычно оформлена именно конями и рыцарями. Про Дэвида Аттенбора, что он создал жанр документальных фильмов о природе, ему исполнилось 100 лет, и он до сих пор работает. Узнал, что существует профессия стоматолога для рыбы фугу. Но это вообще обалдеть можно. Узнал, что мода на кубинскую музыку появилась в Сенегале в те же годы, что и везде, в 50-е. Но в отличие от прочих мест, кубинская музыка там прижилась и стала частью местной музыкальной жизни. Еще в 70-х легендарная группа оркестра «Баобаб» стала исполнять свои песни в кубинском стиле, но на языке валов. Сначала она выступала исключительно на дипломатических приемах в Дакаре, а потом ушла в народ. Мы, кстати, давно кубинскую музыку не слушали, Акмаль, может, в пятницу. Надо вообще Кубу надо поддержать. Вот тоже сейчас скажут, опять левацкая политика. А что? Прекрасный остров, веселый народ, изумительная музыка. Люди веселятся. Да, ну и что, что нищие? Веселый нищий, зато веселый. Не минорный. А тут иногда смотришь на лица, вроде все хорошо, и под матрасом нормально. А смотришь на лицо и думаешь, Господи, прости мою душу грешную. И еще, что турецкое слово «табак» значит «тарелка» и не имеет никакого отношения к табаку, зато родственно слову «теплый». Вот по поводу табака. Вот есть среди вас курильщики, типа меня? Кто-нибудь заметил, что последнее время нам в сигареты, в табак подмешивают какую-то гадость? Это очень большая тема. Я понимаю, что курильщиков дискриминируют везде абсолютно. Что вот дым не нравится, запах не нравится. Ну как Жванецкий говорил, отойди в сторонку, и запах уйдет. Не в этом дело. Тот, кто курит... Тот курит, даже если их запретят продавать, это тоже временное явление, я думаю. Но зачем же травить и так несчастных курильщиков? Это же и так вредно. Мы это знаем прекрасно. Но все, с кем я разговариваю, табак ужасный. Нас травят, что-то подмешивают. И если прислушаться к теории заговора, то получается так, что это специально курильщиков травят, чтобы они быстрее попали куда надо. Ну, сначала на Кецкин, потом на Пэцкин, потом это тяжелое лечение, дорогостоящее на ранней стадии, никто ничего не расскажет, невыгодно лечить, потому что выгодно, когда ты уже практически одной ногой. И вот вам, пожалуйста, и теория заговора просто превращается в какую-то реальность. Это же как? Кто во что хочет верить? Кто во что горазд? Дальше. Вот пишет дама. Искала происхождение слова «рогоносец» и нашла версию, по которой для того, чтобы отметить каплунов, каплуны – это кастрированные петухи, в курятнике, которые срезали часть шпор и каким-то образом приживляли их к гребешку, где они и росли наподобие рогов. Поэтому, если кто-то скажет на кого-то, что это рогоносец, имейте в виду, может быть, это кастрированный петух в каком-то курятнике. Ну, может быть, это не сильно обидно. У кастрированного петуха нет вообще никаких проблем с выбором. Он себе живет спокойненько, кукарекает, ест. Собственно говоря, живет, как многие миллионы или даже миллиарды людей. И ни о чем не думает. И вот еще хорошее мне понравилось. Я самые короткие такие выписал. Там тысячи комментариев, можно почитать. Что в Древнем Риме мужчина, принимая присягу или давая клятву, клал руку на мошонку. Считалось, что если он нарушит обет, то кара ляжет на его потомство. И я вот обратила внимание. Мы же из очень Средней Азии с Акмалем. У нас вот когда, не то что клятву там или присягу, когда вот на каких-то правительственных приемах люди встречают вышепоставленного там начальника, или, не дай бог, президента там стоят они, вы обратите внимание, где они держат руки. Они как бы прикрывают причинное место, чтобы, не дай бог, кара не легла на потомство. И то же самое можно увидеть, когда иудей одной рукой дотрагивается до мезузы, где он держит вторую руку. Смотрите, все пошло из Древнего Рима, может быть. Есть в каждом жесте, в каждом обряде, в каждой традиции какой-то тайный смысл. И об этом тоже интересно было бы почитать. Вообще, считается, что мы слабые создания. Я в это не верю. Нам просто так кажется. Но на самом деле мы можем жить без еды целыми неделями. Мы можем выдерживать холод. Это страшнее, чем голод. Мы можем сами себя исцелять. Вот медицина разводит руками, а потом история фиксирует случаи самоисцеления. И вообще человек при желании, человек, у которого есть сила воли, он может невозможное сделать возможным. Вообще, есть ли предел у человека, у человеческого тела? Вот как вы думаете, сколько дней человек может прожить без еды, но с водой? Как вы думаете? Это вопрос, кстати говоря. 718-303-9090. Как вы думаете, сколько дней человек может прожить без еды, но с водой? Я просто упала, когда я об этом узнала. До 60 дней. Можете себе представить? Такие случаи зафиксированы официально. Вот есть люди, которые не чувствуют боли. Страшное заболевание. Знаете, как называется? Кто-то знает? Я вот просто спрашиваю и смотрю на наш монитор, если желающие пообщаться. Называется это врожденная анальгезия. То есть человек вообще не чувствует боли. Это очень опасно. Человек может сломать ногу, вывихнуть сустав, пораниться, и он этого не почувствует. Есть... был такой человек, его звали Вим Хоф. Он прославился тем, что часами находился в холоде, во льду. Ледяной человек. Просто часами. И ничего, никаких простудных заболеваний, никаких там ОРВИ и так далее. Без кислорода. Без повреждения мозга. Чтобы не было потом повреждения мозга. Можно выжить. От 4 до 6 минут. Можете себе представить? Тоже таких случаев полно зафиксировано. Печень. После повреждения сама может частично восстановиться. Фантастика. Просто. А был человек, это я листала книгу рекордов Гиннесса, но я просто себе представить этого даже, ну, это вообще представить, ну, никак нереально представить, а это было в реальности. Задержал дыхание более 24 минут. Но это было, правда, с подготовкой. Есть люди, целые семьи, они не спят годами. Просто вообще не спят. Хотя отсутствие сна, это известная китайская пытка, от этого люди сходят с ума. Это самое страшное. Вот блокадники писали, что страшнее голода был холод. То есть организм вот так воспринимает эту жуть, намного тяжелее организм переносит холод, чем голод. А отсутствие сна – это вообще большая трагедия и огромный стресс для организма. А есть такое заболевание, которое называется фатальная семейная бессонница, и люди не спят годами. Нам помогают братишки наши – четвероногие, и не только четвероногие, многоножки, четвероножки во всех открытиях, во всех наблюдениях, Мы бы без них погибли, наверное, как вид. Мы уже, наверное, себя до такой степени доведем, что станем подвидом каким-то на Земле. Потому что, если верить рассказам, которые несутся из Белого дома, нас давным-давно уже окружили инопланетяне. Это все это уже рассекречено. Какие-то 1.20 метра объекты в стальных каких-то шлемах с какими-то шарообразными глазами. В общем, все нормально. Если встретите где-нибудь на 5-й авеню в серебристом костюмчике вот такого вот недомерка, ну, считайте, все, приехали. Так вот, регенерация конечностей. Кто вдохновил? Нет, не инопланетяне, а обыкновенная саламандра. Ой, кстати, по поводу саламандры. Вот как работают ассоциации. Саламандра. Туфли были такие во времена моей юности. Чиркни мне, Акмаль, ты помнишь обувку? Саламандра? Это вообще был такой кайфовый бренд. Круто очень было. Очень круто было. Можно было только по блату достать. Из-под полы. Может ли человек выжить после остановки сердца? Да, может, если проведена своевременная реанимация. Может ли жить человек с одним легким? Может. Есть такой феномен, называется спонтанная ремиссия. Знаете, что это такое? Это тоже можно обалдеть. Это феномен мгновенного исцеления. И наука до сих пор этого объяснить никак не может. Практически лежал человек, уже прощался, уже причащался, уже все, уже переписал все, все на всех, кому положено, или наоборот, никому ничего не отписал, и вдруг мгновенно исцелился. Спонтанная ремиссия. Обалдеть можно. А еще это, может быть, кого-то заинтересует особенно. Может ли мозг? Мозг, да, вот это то самое, чем занимается в основном радио. Не только зарядкой для мозгов, а вообще для поддержки когнитивной деятельности. Может ли мозг компенсировать утрату части функций? То есть тебе казалось, что ты уже все, половина забыл, половина не помнишь, тут тебе неинтересно, это тебе не надо, это ты уже знал, там ты уже проходил. Все. Нет. Ты не утратил часть функций, дорогой мозг. Ты можешь благодаря нейропластичности компенсировать то, что, казалось бы, утрачено навсегда. Но здесь нужно желание. Здесь вообще всегда нужно характер, воля и мозги. Вот всего три ингредиента в этом винегрете, и они помогут во многих делах. Ну что, нам пора потихонечку закругляться. Я, как водится, отблагодарю просто чисто формально магазин Number One Cover, который находится по адресу 282 Brighton Beach Avenue. Я заходила и я попробовала. Я вам обещала, и там есть. Посмотрите и попробуйте, спросите. Я уже не буду говорить о выборе паюсной икры. А вот там есть каспийская икра. Они заключили контракт с Азербайджаном, Brooklyn Seafood. Там есть персидская икра. Там есть 7 новых видов черной икры, незамороженной. Невероятно вкусны. О пользе говорить не буду. Я надеюсь, что вы все об этом прекрасно знаете. И чудесная, чудесная красная икра. Также по-прежнему все морские деликатесы доступны и на фудстемпы, и как угодно. 282 Brighton Beach Avenue. Морепродукты – это не только удовольствие, это ваше здоровье. 718-701-0506 – это номер телефона. Ируша и Веруша подскажут, помогут, угостят. если хотите напрямую на производство, выяснить, как же так получилось, что дистрибьюторы и вот икра из Азербайджана прямо из тех краев свежак. 718-715-09-69. Мои подружки Насти. Завтрак туриста. Банка черный, банка красный. Жизнь удалась. И пусть она у вас таки, да, удалась. Вкусно, с пользой для здоровья, с пользой для мозгов. Акмальджон, Рахмат, германский был. Привет передавай. Пока.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ», «Hornblower Infinity», 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
3: «Мелодии украинской души» – авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM «Дэвидсон Радио». А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Дирекция программ.
3: Это телевидение, да?
2: Нет, это радио.
4: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
5: Так, как хорошо.
6: В Нью-Йорке...

0: четверки 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Российские ядерные маневры проходят на фоне предупреждения о риске прямого столкновения России и НАТО. Особое внимание к комплексам «Искандер-М». Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, дальность около 500 километров. Такие системы уже размещались в Калининградской области и Белоруссии, то есть в непосредственной близости от стран НАТО. Европейский Союз усиливает финансовую привязку Украины к своим институтам. Новый транш в 3,2 миллиарда евро зависит от ратификации Верховной Рады. Европейский комиссар Валдис Домбровскис заявил, что в этом году Украине планируют направить 45 миллиардов евро и еще 45 миллиардов в следующем году. Условия – бюджетные финансовые реформы. В Вашингтоне обсуждают рейтинг Трампа. Согласно опросу Рейтер, одобрение работы Трампа снизилось до 35%, при этом поддержка среди республиканцев тоже стала менее активной. Для Белого дома это тревожный сигнал на фоне споров о внешней политике, тарифах, Иране и внутренних судебных делах. В Нью-Йорке после трехдневной забастовки восстановлено движение Long Island Rail Road. Забастовка затронула около 250 тысяч ежедневных пассажиров и стала первой остановкой с 1994 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.

0: Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван». Шлёп с нами.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

Добрый солнечный день, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. А значит, в эфире программа «Радио Ринг». Сегодня у нас радостный, веселый, солнечный «Радио Ринг», такой как погода на улице, погода нас, друзья. Сегодня, ну как, сильно-сильно порадовало. Наверное, возле океана сегодня неплохо, хотя вода, наверное, достаточно холодная. И тем не менее, последние два дня, вау, показали, что бывает такая жара, о которой мы зимой даже не мечтали. Хотя нет, конечно, мечтали, но не о такой. Вот тогда, когда было минус 20 и больше, минус 22, по-моему, даже было в этом году, сильно холодно, сильно было холодно, где-то потрескались трубы, полопались, где-то вода протекла. Я видел такие картинки, мне показывали мои знакомые слесаря, вот, показывали в горах, там такие картинки, когда водой залит весь пол, вся кухня, и все замерзло, такой сплошной каток дома. Кошмар. Но работы им было предостаточно. Сегодня у меня, как и всегда, есть те, кого я поддерживаю, есть те, кто поддерживает меня. И, конечно, есть моя дорогая, любимая радиосемейка, о которой будет отдельно несколько слов. Да, собственно, вся передача будет только о ней. Но слова благодарности – это важно. Напомню о том, что в Бруклине открылся замечательный, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare. Приглашают всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством. Читать в библиотеке. Играть на бильярде. Прихорашиваться в салоне красоты. Общаться. А главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. adultdaycare.com. Заходите на этот сайт и посмотрите, что для вас приготовили. Какие красивые, замечательные мероприятия проводят в этом замечательном центре. Я также хочу выразить слова благодарности доктору Михаилу Рисману. Напомню, что это доктор, который занимается лечением боли. Офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах до лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, добро пожаловать! Доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Офис работает в две смены – с 10 до 6 часов вечера. Еще раз телефон 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также это Fidelis и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191. Ну и пока последнее сообщение. Напомню вам, друзья, что если вы заинтересованы найти помощь дома или же найти работу в компании, то агентство Welcome Care предлагает работу всем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближние Нью-Джерси и Фараковый. Если вы проживаете в указанных районах, конечно, позвоните в агентство Welcome Care. Здесь заинтересованы в вашем успехе. Телефон 718-232-48-50. 718-232-48-50. Приглашаются работники с сертификатами PCA и HHA. Если вы, друзья дорогие, не имеете сертификатов, но хотите приступить к работе, пожалуйста, такая возможность есть. Вы пройдите бесплатное обучение
в агентстве Welcome Care и приступите к работе. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов 718-232-4850. Существуют различные программы, которые могут помочь жить. Но я бы хотел отметить сейчас отдельно тему с детьми от мала до велика, до 18 лет. Если у ребенка есть Medicaid, то вы можете получить до 24 часов в сутки помощь, поддержку. Ну, а если ребенок маленький, ему нужна помощь в развитии, значит, скажем, помощь массажиста, физиотерапевта, может быть, спич-тераписта, это логопед по-нашему, возможно, какие-то другие специалисты, то такие специалисты в агентстве тоже есть. Агентство Welcome Care с нами как в семье. 718-232-4850. 718-232-4850. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я бы хотел открыть свою программу с поздравления. С поздравления своей дорогой жене. У нее сегодня день рождения. Как говорится, пропускать такие дни можно один раз в жизни. Один раз забыл, все, больше не забудешь никогда. И я справился, не забыл. И вот что хотел бы сейчас подарить. Значит, песенку. Песенку. Эта песень ласкает уши. Для души ее даешь, эту песню не задушишь, эту песню не убьешь. Разливается по телу эта песня, словно кровь. Нет границ ей, нет предела слушать песню вновь и вновь. Бесконечно песня льется. От Японии Данила, из души она еврейской, звать ее Хава на Гила. Автор этих строк Александр Штейн, написал он их очень давно. Но мне показалось, что эта песня удивительным образом подходит для поздравления любимой женщины с днем рождения. Потому что Хава на Гила – это обязательство, ты обязан веселиться. Вы, мы все. Ну, у меня свой повод, у вас, возможно, свой. Хава на Гила. Паша, спасибо, дорогой друг.

0: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Очень приятно, что получилось начать эту программу с поздравления. Да у нас вообще-то в мае огромное количество именинников и именинниц, в первую очередь, о которых я тоже буду говорить да чуть попозже. У нас есть звонок. Давайте начнем со звонка. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Марк?
2: Алло.
1: Да, Марк, приветствую вас.
2: А, это Марк, да. Ну, я читаю задание, которое было лето. Алло.
1: Да-да, пожалуйста, Марк, пожалуйста.
2: Ждем зимой лето. Надоел нам холод. Надоели ветры, витамины в голод. Все красиво летом. Ходим мы на пляже. И пальто, и куртки не нужны нам даже. Летом так прекрасный птичек разных стрели. И листвой богатый не одни лишь ели. Как чудесны летом зори и закаты. Я живу сегодня не в России, в Штатах. Место есть на пляже, Брайтон наш, не Сочи. Лето мы дождались, много русских очень. Залегло повсюду множество народу, всем на океане хватит кислорода. Май уже уходит, жаркая погода. Скоро будет жарче в середине года. Хорошо нам летом. Весело живется, и вино, и пиво из бутылок льется. Обожаю лето, только трудно спится, будто водяное по ночам мне снится. Так как очень важно здесь бывает летом, очень жарко летом, хоть я сплю и часто, но почти раздетым.
1: Спасибо, Марк, спасибо. Это был Марк Рабинович. Спасибо, Марк, дорогой. Спасибо. Итак, тема наша сегодняшняя, она связана с летом. Вот Александр Либен прислал мне «Ожидание лета». Песня, практически песня. «Груз серых будней давит сильно, почти полгода пролетело, погода нынче нестабильна и расслабухи просит тело. Мы от дождей устали даже, так мало солнечного света. Хочу позагорать на пляже, пусть поскорей наступит лето. Для отпуска прекрасный ризон». И план на отдых я составил, но шанс отправиться в круизы мне хантавирус поубавил, а потому замах пожиже и отпуска короче сроки, да видно пляж найдется ближе у нас на брайтонском бардвоке. Спасибо, это было здорово, это был у нас дорогой Александр Либен. Александр, вам спасибо, продолжайте писать, я с радостью всегда читаю ваши работы. Ну и пока продолжим. Следующая работа, так, перед началом серии возвращается это эпиграф. Ага, это у нас «Возвращается лето». Вот так, да. Значит, «Возвращается лето». Александр Штейн. Эпиграф «Загадка». «Возвращается лето, в мини-юбку одета, а на плечиках майка. Что под ней? Угадай-ка?» Александр Штейн. Хорошо. Итак, «Возвращается лето». «Возвращается солнце на вершины небес. Просыпаются звери, горы, реки и лес. Высыпаются зерна на долины, поля». Бороздится плугами, набухает земля, проливаются ливни, утекая в моря, поднимают лебедки кораблей якоря, зажигаются звезды, домерцают огни, укращаются ночи, удлиняются дни, летом ей на лужайке помидор-бутерброд, рядом грач-попрошайка, крошки хлеба клюет, горизонты в контрасте, увлекая меня, здрасте, девушки, здрасте, полюбите меня, возвращаются птицы, да поют соловьи, возвращается лето, да на круги свои возвращается память к невозвратным годам, чтобы на миг побывать там, что имею, отдам. Замечательно, спасибо, и еще одну тоже работу, называется «Периодическая система». Но мы, судя по всему, все к этой системе отчасти относимся, а в чем ее периодичность, вы сейчас сами и поймете. Я сталинский, обыкновенный. Я пятилетний, но не план. Уже еврей, но довоенный. На манных кашах мальчуган. Я хрущевский, десятиклассник. Молодой еще совок. Для системы не опасный, в общем, маменькин сынок. Брежневский, но не согласный. Тихий, в тряпочку молчок. К эгибистской силе властной, не попавший на крючок. В Горбачевской перестройной побледневший флаг кумач, над системой застойной встало солнышко удач. Я жить в стране большой советской во лжи немножечко устал, в чуть христианской, чуть-чуть светской, но тем или другим не стал. Теперь живу полуактивно, ни по знакомству, ни по блату, в стране другой консервативной, в стране Соединенных Штатов. Я трампист. Магический, от смысла слова «мага». Живу в стране практической, в собственное благо. Здорово. Спасибо. Это был Александр Штейн и его замечательное чувство юмора. Хорошо, дорогие друзья. Что ж, давайте продолжим. Здравствуйте. Пожалуйста, вам слово.
3: Здравствуйте. Я вас категорически приветствую.
1: Шурик, дорогой, и я вас категорически.
3: Я утром услышал, тему набросал так несколько строчек. Сдерживать летом себя очень сложно. Где солнце с морем, наши друзья. Ты хочешь любви тогда, когда можно, и забываешь все то, что нельзя. Нету любви особой погоды. Она живет и всегда будет жить, не выбирая себе время года. Но летом хочется больше любить. От чувства летнего угара душа и тело возносятся ввысь. Лето прекрасно, в любви и в загаром. Ведь лето – это маленькая жизнь. Все, спасибо.
1: Спасибо, спасибо, дорогой Шурик. Все в этом смысле понятно. Очень хорошо. Действительно, лето, как мы знаем, это маленькая жизнь. Написал Олег Митяев и замечательно исполнил эту музыкальную композицию. Но мне, честно говоря, больше нравится, как эту же композицию его, Олега Митяева, исполняет группа «Ума Турман». Давид Шмелькин, с днем рождения, милая Наташа, к сегодняшнему дню. Месяц – праздник, месяц – май. И, конечно, гром – примета. Впереди тепло и лето, что ведут за небокрай, что должна прийти удача. Организм не подведет, и в объятиях горячих проведете целый год. Вот мне понравилось это новое слово, которое появилось. Небокрай. Не небосвод, а небокрай. Красиво. Ну и работа. От Давида Шмелькина. Спасибо, дорогой Давид. Здравствуй, лето, здравствуй, жизнь. Люди, как птицы, зимою зимуют. А лето птенцов на крыло поднимать, чтоб жизнь продолжала дорогу земную. Чтоб детям их выше и дальше летать. Прекрасное время, горячее время, как много за лето нам надо успеть. И каждому лично, и вместе со всеми. Такая житейская вот круговерть. Июнь славен тем, что короткие ночи. Июль. Набираемся жизненных сил, а август плодами и тем, что пророчит. Дождями из звезд, кто достанет, дожил. Да здравствует жизнь и да здравствует лето. Пускай пролетают, сто раз повторить. Пусть будет согрето, пусть будет воспето, что нас заставляет любить и дружить. Все то, что нас заставляет и любить и дружить, пусть будет и воспето, и согрето. Друзья, у нас середина часа в Нью-Йорке. Мы прервемся на новости и рекламу. Оставайтесь на волне 620М. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Если вы набросали 4 строчки в адрес нашего лета, то добро пожаловать. Мы его пока только ждем, хотя погода говорит об обратном, чтобы его дождались.
0: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на 900 радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон готовится к саммиту «Большой семерки» во Франции. Трамп намерен использовать встречу для продвижения американских торговых интересов и технологического влияния. Белый дом хочет, чтобы союзники активнее покупали американские решения в области искусственного интеллекта и меньше зависели от Китая в редкоземельных и критически важных минералах. В стране продолжается спор о тарифах. Недавно суд международной торговли США признал часть временных 10% глобальных пошлин Трампа необоснованными, но заблокировал их только для двух частных импортеров из штата Вашингтон. Для остальных пошлины пока остаются в силе на время возможной апелляции. Еврокомиссия подписала меморандум, который должен открыть Киеву путь к очередному траншу уже в середине июня. Брюссель требует от Украины улучшения сбора доходов, контроля расходов и управления государственными финансами.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: МИД уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
11: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
12: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
13: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
15: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards. Награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ», «Hornblower Infinity», 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского, радио «Ринг».
1: Друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». Рад приветствовать вас на волне 620 М «Дэвидсон Радио». В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Что ж, давайте продолжим. Вы знаете, я тоже тут набросал пару строчек для того, чтобы... Тема понравилась, вот тема хорошая, поэтому и набросал. Давайте я вам сейчас расскажу, что я тут накропал по-быстрому. Итак, «Здравствуй, лето» называется. Здравствуй, солнце, здравствуй, лето. Здравствуй, бледная луна. Ты чего не загораешь, и как льдинка холодна? Почему улыбка лета, та, что солнышком согрета, та, что в песенках воспета, та, что сладкая конфета, та, что ночи до рассвета, та, что до нога раздета, греет, словно тысячи ватт? Как же так, лишь ты одна остаешься холодна? Мой ответ довольно прост. Ты лишь отражение света. Ни во что ты не одета, ты не сладкая конфета, в песнях так себе воспета. Луна, луна, цветы, цветы. Так что льдинка сыляви, недостаточно любви. Это дело мы поправим. Летом все должно расти. На луну любовь направим и цвети, цвети, цвети. Надеюсь, что и луна этим летом у нас тоже будет цвести. На пороге лета. Мы часть природы, и погода напоминает напоминание о том, что нам в любое время года не помешает теплый дом. Конечно, прочный и на сваях, чтоб катаклизмы превозмочь. Грозу и смерть в начале мая, и знойность дня, и холод в ночь. Вот покатились дни июня, и дарит отпуском июль. Все страхи остаются в туне. Смотри вперед и крепче руль. Ах, лето! Жалко, что так быстро помчатся летние деньки, но звезды августа, как искры костра ночного у реки, горят в осеннее ненастье, в холодной стылости зимы, хотя все это значит счастье, в котором пребываем мы. И пусть мечтаем о свободах, важнее приходить домой и быть в согласии с природой, а главное – с самим собой. Ну, какая замечательная мысль здесь у нас, а? От Давида Шмелькина по поводу того, что мы уже с вами живем в счастье, внутри этого самого счастья, но бесконечно ищем какого-то другого. Давайте посмотрим вокруг. Счастье, оно вокруг нас, и мы внутри этого счастья. Кто у нас будет следующий? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Добрый день, Миша. Добрый день, Радик.
1: Идочка, приветствую.
8: Это Идочка, да. Мишенька, поздравляю Наташеньку. С днем рождения, мы ее все очень любим. Я вот так сижу и думаю... Если вас короновать как нашего президента, то она у нас будет first lady. Первая леди, наша
1: любимая. Идочка, спасибо.
8: Так мы ее и будем называть первой леди.
1: Да-да, сделайте ссылочку, а то сейчас вдруг решат, что именно в президенты. Президенты нашего радиоринга, друзья. Успокойтесь. Да.
8: Ладно, это шутка, конечно. Ну ладно, здравствуй, лето. Здравствуй, лето, здравствуй, лето. Солнце, море и песок. Где-то лету конца нету, а у нас приходит срок. Кончатся дожди и грозы, и тюльпаны отцветут, и распустятся вновь розы, и на пляж все побегут. Летом женщины прекрасны, просто глаз не отвести. Солнце греет не напрасно, вот они и расцвели. Разноцветные одежки, майки, платья, сумочки. Цвета солнца в босоножке, шляпы, бусы и очки. А мужской загар чудесный, как всегда, волнует кровь. Здравствуй, лето, здравствуй, лето, здравствуй, солнце и любовь. Спасибо, Миша.
1: Вау. Спасибо. И да, вы знаете, что у меня есть еще вам поздравления. Я знаю, что 24 числа, то есть буквально через 4 дня у вас тоже.
8: Ну, ладно.
1: Поздравлять рано.
8: Поздравления.
1: Да, да. Спасибо. Но стих прочесть можно, конечно же. С днем рождения, Аида Рабаева. К 24 числу. Есть поэты, а есть поэтессы. Все на равных, порой даже стиль. Человек, как поэт, интересен, зажигая во мраке фитиль. Что, как всем, новый день обещает и, конечно, ведет за собой. День Аиды приходит к нам в мае. Майский день, он всегда золотой. Ах, Аида, но долгие годы убеждают тебе по плечу. Тема каждая, стимул свободы, чтоб зажечь нам для ринга свечу. Давид Шмелькин, спасибо, дорогой Давид. Дорогие друзья, мы продолжаем программу, и сейчас я вам представлю несколько работ Григория Абрамовича. Вот, Гриша тоже нам дал немножечко тем для мыслей. Здравствуй, так, свет лета. Да будет свет и лето тоже, но кто, кроме тебя, поможет, чтоб строчка не пропала зря, семейкой, семейке нашей и моя. Чтоб строчка не пропала. Весна на подготовку к лету, мы ищем разные пути, и я бросаю вверх монету, куда бы с любимой нам пойти. Монета ударившись в карту, скатилась куда-то под стол. За ней наклонился не сразу, потом я ее не нашел. Вот так мы готовимся к лету. Монета упала, ищи, и я нахожу в том примету, что кто-то ко мне на пути. Короче, простыми словами, нам нужно прибрать, постирать. Дамоклов меч поднят над нами, должны мы гостей принимать. Так. Я начал готовиться к лету, в марте, ранней весной. Хожу по квартире раздетый, в синих плавках, босой. Я готовлюсь к лету, в мартовскую ночь. Приглашаю Свету, с этим мне помочь. Можно было Стеллу, но она не та, чтобы без вопроса взяться за рога. Я готовлюсь к лету, остальное прочь. Я и подружку Света привела помочь, у которой проще взгляд на те дела. Та, что ухватила сразу за рога. Все было прекрасно до минуты той, пока та считала, что я холостой. Я готовлюсь к лету, пережив разбой, и хожу одетый рядышком с женой. Ну, вот этот фрагмент мне очень понравился. Похожу по квартире раздетый в синих плавках и босой. Это уж точно подготовка к лету. Действительно. Так. Я не мог подумать, заходя за дом, что моржиху встречу с девичьим лицом. Мама говорила: «Гриша, не ходи». А я за моржихой плавал дни пер дни. Пусть волна огромная, кое-где ледок. Снилось мне подобное дома под шумок. Ты меня не спрашивай, что я испытал, когда ту моржиху здесь я повстречал. И, готовясь к лету, плаваю за ней. А вода холодная, мочи нет моей. Дома согреваюсь, в ванной кипяток. И чего горячего, кружка, не глоток. Я в этот раз... распоясался. С Людмилой был такой восторг, и Василек меня касался, и мордочку ему я тер, и прикоснулся к неземному, и понял, да, она дитя, и пес лизал носок другому. Кто знать хотел, зачем здесь я. Так, кто у нас следующий? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
16: О, здравствуйте. Солнце написало поздравление для вашей жены Наташи. Наташа добра и хороша, замечательная и прекрасная душа. Вечно для мужа, для Миши является она. Пусть будет счастлива и не на годам.
1: Спасибо, Людмила, спасибо.
16: Подождите, скажу еще стихотворением. И летала летом в звездном небе, утопая миллиардами звезд. Ласточки и бабочки порхали в колеснице Феба, запряженные по воле их богов. Еще у меня есть про весну. Еще можно про весну, только 20 мая. Можно?
1: Не-не, давайте в следующий раз. Хорошо, у нас еще 27 числа будет еще одна программа. Это была Людмила Лукова, дорогие друзья. Спасибо, Людочка. Инесса Рабинович прислала стихотворение из Санкт-Петербурга. Это дочка Марка. Спасибо, Марк, что Инесса тоже в курсе наших дел. Это к прошлой программе, но тема понятная. Давайте говорить друг другу комплименты. Но лучше просто сесть заговорить, повспоминать счастливые моменты, да и вообще за жизнь поговорить. Давайте говорить друг с другом без утайки, в глаза глядя и за руки держась, про сложности судьбы, любовные мозаики. Попробуем поговорить, ни на кого не злясь. Молчание – золото, иной мудрец нам скажет. Но слеп и глух к другому будет тот, кто ничего из жалости не скажет, да и для счастья слов не подберет. Давайте говорить, пусть будет откровение, привычкой милой среди всех людей. Давайте говорить для новых поколений, пусть слово будет светом из теней. Давайте говорить, дорогие друзья. Вот буквально, когда же это было? Да, по-моему, вчера. Я стоял на перекрестке, ну, не на ногах, в машине за рулем, перед пешеходным переходом, красный свет, и дети, школьники переходили дорогу там целой толпой. Вы не представляете, они друг с другом не разговаривают. Они все держат перед собой, перед глазами телефон, никто не смотрит ни вправо, ни влево, просто вот как эти самые, помните, в фильме «Стена», как все двигаются в одном ритме через этот пешеходный переход, у всех перед лицом рука и телефон, такие головы склоненные, и вперед через дорогу. Шли, не могли остановиться. Я смотрел на это, думаю, ну хоть кто-нибудь, может быть, друг с другом, может быть, мяч, может быть, знаете, подзатыльник какой-никакой веселый. Нет, вот так в телефон и вперед. Продолжаем. Отто Заславский. Лето, море, отдых, ожидания. Улетал все в одном так. Уложил все в одну работу. Это было давнешнее время. Карты в руки, большая страна. Всем с Камчатки до Бреста владели от Архангельска к югу Крымнаш. Ехать в отпуск, как самоандировку. Это смешно, самоандировку. Подработал словцо, сам издат. Прояви энергичность и ловкость проездное к поездке достать. Хорошо, коль добудешь путевку. Дважды, если на пару с женой. Значит, дядя общественно тертый. Дверь закрыта. Сгодится окно. Можно дернуть с любимой подружкой. Только это уже втихаря. Разговорчиков хватит досужих. У Малахова пусть говорят. Добыванием не кончено дело. Где билеты туда и назад? Самолет или поезд, затея, не из легких известен базар. На своих добирайся колесах, коль имеешь запчасти с собой. Масло тоже, железо попросит, вдруг в дороге почувствуя боль. И канистру бензина не вредно под девизом странным H3. Шланг колонки доставкой бедной провисает оседлости ценз. Наконец, слава богу, добрался по дороге. Яблочек купив, есть харчи, постель, чтобы не скитаться. Но куда машину закатить? Солнце платит, словно автогеном. Палит, словно автогеном. Хорошо имею хаки-тент. Защитит от термо, но не герма. В дождь промок, на кузов был надет. И уже не в радость та путевка. В голове назад километраж. Где авто хранить? Головоломка. Дома, друг, пустующий гараж. С гаражами вечная проблема. Юг тем паче. Море, пляж, жара. Те колеса, как на шее ремень, тянут пору матом заорать. Хоть бы поскорей, наконец путевки. Погрузиться и рули домой. Утром старт и финиш ночью темной. По дороге душу успокой. Только бы мотор тянул в усладу, как акын, что песнь свою поет. Штурман справа мой, сидящий рядом, чтоб попросишь сразу подает. То водички, парочку глоточка, пересохло все давно во рту, яблочко нарезав на кусочки, сигарету вставив в рот мундштук, золотистый фильтр на самом деле, зажигалку вынет из гнезда. Закусив, курить всегда хотелось, хоть стопарь в дороге никогда. Так пишу подробно про движение, потому что лично для меня удовольствие руля вращение выше нет до нынешнего дня. Это было давнешнее время. Карты в руки, большая страна. Всем с Камчатки до Бреста владели, от Архангельска к югу Крымнаш. Ну, было такое время замечательное, когда люди, имевшие машины и любившие путешествовать, отправлялись в поездки со своими родными и близкими на машинах. Да, и вот из Харькова ездили в Крым, и там так как бы самостоятельно искали себе, где жить, и все это было очень и очень здорово. Еще пару работ. Григорий Абрамович. Я, подготовившись к лету, взял и пошел на пикник. Неприглашенный к обеду ел в этот раз за двоих. Сметану нанес на кожу, чтобы в жару не сгорел. Вижу, все делают то же. Честно скажу, обалдел. Я для себя выбираю, чтобы еще мне поесть. Жирное все отметаю. Как-никак начал худеть. Ложка упала. Прекрасно. Я наклонился, поднял и тут же бросил обратно, как будто здесь мой спортзал. Кто-то подсунул мне список из неотложенных дел. Так классно и без ошибок, и я того захотел. Красное сам перекрашу, серый и синий цвета. Ну и, конечно же, кашу не буду кушать с утра. Лихо я чубчик приглажу и свой похудевший торс кремом любимую смажу и сделаю с суркой диворс. Ну ладно, с суркой диворс. Замахнулся. Хорошо, еще есть пару замечательных, интересных работ, которые я достал из небольшого архива. Просто напомнить. Значит, вот знаете, какую я хотел взять работу? Вот эту. Так. Это Давид Шмелькин написал. Называется «Мелодия чувств». На мотив известной песни. Песню вы узнаете. «Эти тучи в голубом напоминают море». Снова весна или лишь для меня? Не было раньше такого огня, но после встречи с тобой я как безумный 3 дня. Ах, эти дни моей любви напоминают Киев, парк, где нам пели соловьи, и руки теплые твои, где закружила юность нас, где подружила юность нас, и разлучить не смогут нас годы лихие. Встретились чудом и пламя в крови, ты через вечность меня позови, музыка и чувства подхвачен, я заклинаю. Живи. Ах, эти дни моей любви напоминают Киев, парк, где нам пели соловьи, и руки теплые твои, где закружила юность нас, где подружила юность нас, и разлучить не смогут нас годы лихие. Веришь, что эта мелодия душ с нами пройдет через 1000 стуж. Только, пожалуйста, время, радость мое не порушь. Ах, эти дни моей любви напоминают Киев, парк, где нам пели соловьи, и руки теплые твои, где закружила юность нас, где подружила юность нас, и разлучить не смогут нас годы лихие. Здорово написано. Еще раз я вспомню Ти-Джи, называется «Пой, гитара, а я подпою». «Пой, гитара, а я подпою, пой, подруга моя семиструнная, тронь мелодию и душу мою, мы одни в эту ноченьку лунную. Как недавно я был молодым, и судьба мне дарила мгновение, все прошло, все исчезло, как дым. Где вы годы, где муки горения? Видит Бог, как я страстно любил, называл я своей королевою, я и звезды на память дарил, что мне рай, я в раю с моей Евою. Ты все помнишь, подруга моя, как носил на руках ненаглядную, и какие шептал ей слова про любовь я в ту ноченьку пьяную, а проснулся один у костра. Так исчезла до боли желанная, только ты мне осталась верна. Плачь, гитара моя, необманна, плачь, гитара, а я подпою, плачь, подруга моя семиструнная, про любовь, что сжигает в аду, моя верная, нежная, юная. Скажите, замечательно, правда. Специально я вспомнил сегодня Ти-Джи, чтобы и вы его вспомнили. И вспомню еще сейчас и Инночку Майзел. «Летний дождь». Сверкают молнии, слышны раскаты грома. Не усидеть в грозу мне дома, под теплым проливным дождем брожу под ливнем босиком. Ладони ливню подставляю и потихоньку напеваю. В сердце радость и немного грусть, ведь струи летнего дождя воспоминания навевают, уносят в прошлое меня. Но если под дождем стоять и солнце долго-долго ждать, обязательно придет, лучами яркими зальет, и подарит мне за терпение чудесное благословение, и радость в сердце расцветет. Спасибо, это была Инна Майзел. Вспомнил о ней и стало теплей. Ну и еще одну работу я прочту, тоже касательно лета. Касательно лета, которым согреты, Александр Штейн. Две субстанции в Нью-Йорке отражаются в подкорке. Это летняя пора, беспощадная жара. И как результат погоды всевозможнейшие воды. Океан соленоводный, для питья не столь пригодный. Как в бутылках разных кола. В ясли, офисах и школах неожиданно, спонтанно из гидрантов бьют фонтаны. В летний день горячий. Пылки, лишь спасение в бутылке. По телам строится пот, а народ все пьет, да пьет. Летом жизнь не бьет ключом. Влажно, мокро, горячо и почти во всех газетах круглый год. Особо летом половодье на страницах так и хочется умыться. Много жидкости в рекламе. Путь потешается над нами. На ТВ и в интернете, и на всем на белом свете. Только лишь мои стихи обезвожены, сухи. Вот такая замечательная работа. Ну, еще один звонок успеем взять. Да, пожалуйста.
17: Добрый день, Мишенька. Здравствуйте, Пашенька, Пашонечка. Это Белла Ковченкова.
1: Да, Белочка, приветствую.
17: Пашеньку, с днем рождения. Всего самого-самого доброго и хорошего. Пусть будет то, что она сама себе желает.
1: С нетерпением. И мы ей тоже.
17: С нетерпением все мы лето ждем. То мороз, то дождь, то снег, то вьюга. У камина мы сидим с тобой вдвоем. Мы коротаем вечера друг с другом. А лето не торопится прийти. Как будто задержалось по пути. Но вот оно пришло, и заолели цветы на клумбах, в парках и аллеях. Вдыхаю аромат душистых роз. Любуюсь я сережками берез. И так же удивительно красиво склонилась низко над водою ива. И листьями тихонечко шумит, и ветками она к себе манит. Природа я люблю прикосновения, и в этом нахожу вдохновение. Спасибо, Мишуня, спасибо, Пашуня. Всех благ, всех люблю, за всеми скучаю.
1: Спасибо, Белочка, спасибо. Чтоб только вы были, как говорится, нам здоровы. Так в Одессе, по-моему, говорили. Друзья, осталось совсем мало времени до конца нашего сегодняшнего эфира. Парочка минуток, да, в общем-то, минутка. И я хотел бы сейчас, во-первых, сказать всем огромное-огромное спасибо за то, что вы принимаете участие, продолжаете писать, продолжаете себя напрягать в этом направлении. И присылайте мне работы по адресу bratem@davidsonradio.com. Дозванивайтесь в эфире тоже читаете. Следующий эфир я бы хотел, чтобы мы вспомнили день 32 мая. Это... Вы знаете, откуда это? Еще один день весны. У нас как раз весна-то и заканчивается на этой неделе. Январь. Первое число у нас понедельник, 1 июня, да, то есть 31-е это воскресенье. То есть у нас на этой неделе заканчивается весна. И еще один день весны было бы совсем неплохо. Идея эта знакома и понятна, тогда в свое время еще кино высказал ее барон Мюнхгаузен, но смысл этого, помните, был, если это на понедельник выпадает, то зачем нам два понедельника тогда сказали? А вам нужен еще один день весны? Если да, давайте придумаем, для чего он нам нужен. Еще один день весны, еще один рассвет, еще один закат, еще один обед, еще один дневной сон. Спасибо всем, спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Встретимся с вами завтра на волнах 620 М. Пока-пока.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых выяснила, что особенности почерка могут помочь выявлять возрастное снижение когнитивных функций. Исследование показало, что у людей с нарушениями памяти и мышления меняются скорость письма, длина движения и организация штрихов. Наиболее заметные различия проявились при диктанте. Задачи, которые одновременно требуют слушать, запоминать, преобразовывать речь в текст и координировать движение руки. Участники с когнитивными нарушениями писали медленнее, делали больше штрихов и использовали более короткие движения пера. Письмо – это не просто моторный навык, а своего рода окно в работу мозга, отметили ученые. При снижении когнитивных функций мозгу становится сложнее справляться с задачами, требующими рабочей памяти и исполнительного контроля. Авторы считают, что в будущем тесты на основе почерка могут стать недорогим инструментом для раннего выявления когнитивных нарушений без дорогостоящих обследований и визитов в клинику. Особенно перспективным такой подход может оказаться для домов престарелых и первичной диагностики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Davidson Radio».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Высоцкому.

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаю.

всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Тегерана. Ну, Трамп пока заявил, что действий возобновляться боевых никаких не будет. Трамп высмеял американские либеральные СМИ за освещение войны с Ираном. Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы, якобы, по использованию этих беспилотников для ударов по базе в Гуантанамо американским военным кораблям и штату Флорида. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше. Сенат 12 мая утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы ФРС, и 15 мая Уорш сменил Джерома Пауэлла. Илон Маск устроил громкий разнос Кристоферу Нолану после объявления кастинга к его новой «Одиссее». В Вашингтоне и в ряде штатов готовятся к общенациональному шаббату, приуроченному к 250-летию США. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна считает, что описанные в книге Иэна Харт падшие ангелы есть внеземные существа, посетившие Землю в древности. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Обновленное иранское предложение по урегулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки, так заявил высокопоставленный американский чиновник изданию Axios. По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников в воскресенье вечером, включает лишь общие формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокопоставленных обогащенного урана. Цитирую, мы практически не продвигаемся вперед. Ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный предметный разговор о ядерной программе. Если этого не произойдет, разговор продолжится бомбами, что будет печально, сказал американский чиновник. Иранские государственные СМИ утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций в ходе переговоров, однако американская сторона это отрицает. Никаких уступок по санкциям, как сказано, бесплатно не будет. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской Республики Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным CNN, 17 мая Трамп провел совещание с ключевыми представителями команды по национальной безопасности в своем гольф-клубе в штате Вирджиния. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Уитков. На совещании представители Пентагона предложили несколько сценариев ударов, включая атаки по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана. Встреча прошла вскоре после возвращения Трампа из Китая. По информации CNN, Трамп недоволен ходом переговоров с Тегераном, а также обеспокоен продолжающимся закрытием Ормузского пролива, влияющим на мировые цены на нефть. CNN также сообщил, что в последние дни Трамп стал серьезнее рассматривать возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, хотя по-прежнему предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. И кроме того, после совещания Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху. 15 мая «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщало, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По информации «Нью-Йорк Таймс», уже на этой неделе Иран может подвергнуться новым атакам. Президент Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие левые американские СМИ. По его словам, даже если Иран сдастся, признав

0: что их флот, пишет Трамп, покоится на дне моря. Их ВВС больше нет. А все их военное руководство подпишет документы о капитуляции. Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal и CNN все равно напишут, что Иран, как пишет Трамп, одержал блестящую победу над Соединенными Штатами. И Трамп заключает, демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума. Конец цитаты. Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы по их использованию для ударов по базе в Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида. Об этом пишет Axios со ссылкой на секретную информацию. Цитирую, по словам высокопоставленного американского чиновника, эти разведывательные данные, которые могут стать предлогом для военных действий США, показывают, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотной войны и присутствия иранских военных советников в Гаване, говорится в тексте в Axios. В материале утверждается, что с 2023 года Куба якобы закупают у России и Ирана ударные беспилотники, как сказано, различных возможностей, и размещают их по всему острову. Как заявил собеседник издания, наличие подобных технологий у Кубы вызывает беспокойство, поскольку они находятся так близко, ну, имеется в виду к американской территории. Речь идет о растущей угрозе, заметил источник. 17 мая сообщалось, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США. До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американская агрессия вызовет гуманитарную катастрофу и, как он сказал, кровавую баню в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у Соединенных Штатов нет никаких оснований для того, чтобы нападать, как он сказал, на маленький остров, не представляющий никакой угрозы. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше, сообщает «Политика», ссылаясь на источник. Какими будут масштабы сокращения, неясно. Возможно, сказал источник, близкий к начальнику генштаба войска польского генералу Веславу Кукуле, возможно, масштабы сокращения не будут такими значительными, как сообщают СМИ, но мы также получили такую информацию. Конец цитаты. А американское издание Army Times сообщило 13 мая, что США отменили переброску одной бронетанковой бригады, в которую входят более 4000 военных. Ожидалось, что бригаду переместят в Польшу в течение 9 месяцев. Часть военных и техники уже находилась в пути. По данным «Политико», эта новость застала польских военных врасплох. Они узнали об этом из СМИ, поскольку, по словам источников «Политико», предупреждение США, отправленное или 11 или 12 мая, застряло в секретной почте генерала Кукулы. Начальник генштаба передал информацию подчиненным только после того, как об этом написали американские издания. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил 14 мая, что генерал США Алексус Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания не означает, что численность американских войск в Польше сократится. Напоминают СМИ, что в Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных. А президент Дональд Трамп в начале мая приказал вывести 5 тысяч американских военных из Германии. Мы все время говорили об этом в нашей программе. Из-за этого решения численность американских войск в Европе вернется к уровню, который был до начала полномасштабной войны России с Украиной. По данным Wall Street Journal, на начало апреля по всей Европе находились около 84 тысяч, если быть точными, военных США. При этом президент Литвы Гитанас Науседа призвал не делать поспешных выводов относительно передислокации американских войск в Европе, поскольку окончательное решение, как он сказал, скорее всего, не достигнуто. Я его процитирую. Насколько мне известно, руководство США, безусловно, очень внимательно следит за ситуацией в этом регионе и хорошо понимает наши потребности в области безопасности. Поэтому я надеюсь, что в результате всех этих передислокаций, заявил Науседа, мы сможем и в дальнейшем наслаждаться и гордиться присутствием войск США здесь, в Литве. Конец цитаты. По его словам, новая картина вокруг дислокации еще не сложилась воедино, как он отметил. В связи с этим глава государства Литовского заметил, что не может предсказать, будет ли в Литве большее количество американских военных. Это зависит только от США, подчеркнул он. До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не раздражаться, как она сказала, не раздражаться на позицию Соединенных Штатов, а в вкладываться в европейскую оборону. Это означает в том числе и увеличение инвестиций в оборону, отметила министр иностранных дел Финляндии. Речь также идет об укреплении конкурентоспособности за счет новых соглашений о свободной торговле, подчеркнула Валтонен. 12 мая, напомню, Сенат утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы Федеральной резервной системы ФРС. И Уорш 15 мая сменил Джерома Пауэлла, отношения которого с президентом Трампом в последнее время переросли в открытое противостояние. Причиной стало несогласие Джерома Пауэлла с требованиями Трампа быстрее снижать ставку ФРС. Сегодня она составляет от 3,5 до 3 с тремя четвертями, 3,75%. В отличие от Пауэлла, Уорша выбрал сам Трамп, и во время обсуждения этой кандидатуры постоянно возникали опасения, что Уорш будет действовать так, как скажет американский президент, а Федеральная резервная система фактически утратит свою независимость. Эти опасения отразились в том, как прошло голосование по кандидатуре Уорша. За были 54 сенатора, против 45. Блумберг пишет о случившемся как о самой спорной в истории смене главы ФРС. Издание отмечает, что Уорш победил самым небольшим в истории перевесом, что отражает и поляризацию в Конгрессе. Несмотря на то, что Уорша называют инфляционным ястребом, то есть сторонником высоких ставок и снижения инфляции, сенаторы-демократы опасались, что Уорш пойдет на поводу у Трампа. Сейчас демократическая партия, цитирую, «фактически» голосованием зафиксировала позицию, что назначение Уорша – это политическое решение Трампа, а не профессиональный выбор. Для рынка это означает рост рисков долларовых инвестиций. Любое решение нового главы по ставке будет восприниматься через политическую призму, отмечает Wall Street Journal. Уорш считает, что нынешний инфляционный кризис во многом стал следствием ошибок самой Федеральной резервной системы. По его мнению, после пандемии Федеральная резервная система слишком долго считала ускорение инфляции временным явлением и слишком поздно начала ужесточать денежно-кредитную политику, что в итоге способствовало скачку потребительской инфляции выше 9% в 2022 году. В результате всеобщее доверие к ФРС было подорвано. Выступая в банковском комитете Сената, Уорш заявил, что пока американцы обсуждают рост цен за кухонными столами, инфляция остается проблемой. И решена она будет лишь тогда, когда о ней никто не будет говорить. Но ситуация осложняется тем, что регулятору приходится бороться с инфляцией в условиях огромной долговой нагрузки. Напомню, госдолг Соединенных Штатов уже приблизился к 39 триллионам долларов. В условиях высоких ставок бюджет вынужден тратить все больше средств на обслуживание долга, что усиливает давление на финансовую систему и ограничивает пространство для маневра регулятора. В результате ФРС оказалась в ловушке. Быстрое снижение ставки может вновь разогнать инфляцию, а сохранение жесткой политики усилит давление на экономику и финансовую систему. Именно поэтому ряд экономистов говорит, что новый глава ФРС оказался в практически безвыходной ситуации. Уорш, судя по всему, хочет изменить сам механизм борьбы с инфляцией. Снижение ставки одновременно с сокращением баланса ФРС и уменьшением ее роли в поддержке рынков. Однако такая стратегия может быть рискованной. Инвесторы слишком привыкли воспринимать снижение ставки как сигнал к возвращению дешевой ликвидности. В результате инфляционное давление может усилиться. На этом фоне аналитики не ожидают быстрого смягчения политики ФРС. Опрошенные Блумбергом экономисты прогнозируют лишь два снижения ставки до конца года по четверти процентного пункта. В JP Morgan считают базовым сценарием сохранение ставки на текущем уровне до конца 2026 года и допускают, что следующим шагом ФРС может стать уже новое повышение в 2027. Финансовые рынки в целом последние месяцы переключились с ожидания снижения ставки на обсуждение риска ее дальнейшего роста. Таким образом, Уоршу будет не просто быстро перейти к снижению ставки, как этого просит, требует Трамп. Для смены курса новому главе регулятора потребуется поддержка других членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где у него лишь один голос. Напомню, следующее заседание комитета состоится 16-17 июня. Илон Маск устроил громкий разнос Кристоферу Нолану после объявления кастинга к его новой «Одиссее». Поводом стала главная женская роль. Лупита Нионго сыграет Елену Троянскую, красивейшую женщину мира, как сказано, и одновременно Клитемнестру. То есть Лупита Нионго, напомню, она афроамериканка, черная кожа у нее. Она сыграет Елену Троянскую в «Одиссее» Гомера. По режиссуре Кристофера Нолана. Ну, для Маска это стало не просто спорным художественным решением, а очередным примером того, как Голливуд переписывает античность под современные идеологические стандарты. В «Экс» Макс написал: «Крис Нолан осквернил «Одиссею», чтобы получить право претендовать на «Оскар». Позор Крису Нолану за осквернение Гомера, ему этого никогда не забудут». Позже Маск обвинил режиссера в потере целостности и презрении греческому народу. Нолан не Дисней, не Netflix и не Марвел. Он всегда считался режиссером-автором, человеком, который держится подальше от политических мод и студийных квот. После «Оппенгеймера» его репутация независимого мастера только укрепилась. Именно поэтому удар Маска выглядит не как очередной выпад в сторону голливудской индустрии, а как разрушение последнего табу. Впервые Маск идет в лобовую не на систему, а на ее самого уважаемого, как его считали, диссидента. Для Маска Нолан был последним бастионом, как он говорит, чистого Голливуда. И теперь, по его мнению, пал и этот бастион. Напомню, что это не первый скандал такого рода, и Маск это прекрасно знает. Кастинг Нионго в роли Елены ложится на длинную цепочку громких расовых замен, которые уже взрывали информационное поле. Это русалочка Диснея. Холли Бейли в роли Ариэль вызвала глобальный спор о переписывании классики. Трое падения города на Netflix. Чернокожая Елена Троянская уже появлялась раньше, и тогда интернет просто разрывало. Анна Болейн, Channel 5. Джоди Тернер-Смит в роли английской королевы 16 века стала одним из самых обсуждаемых примеров исторического, как это называют, рецастинга. «Властелин колец», «Кольца власти». Амазон подвергся критике за расовое расширение, как было сказано, мира Толкина. Ну и «Белоснежка», «Дисней», 25-й год. Студия отказалась от классического образа, что вызвало новую волну споров. Marvel и DC. Там регулярные обвинения в квотном кастинге, как его называют, ради соответствия требованиям студии и академии. На этом фоне решение Нолана выглядит не как художественный эксперимент, а как часть системного тренда, который Маск давно атакует. Скандал вспыхнул на фоне жесткой линии администрации Трампа против вот этой позитивной так называемой дискриминации культурных квот. Маск один из самых громких критиков воук-повестки, и его реакция идеально вписалась в политический момент. По мнению сторонников Маска, Нолан пошел на расовую замену персонажа не ради искусства, а ради соответствия новым правилам киноакадемии, где инклюзивность стала обязательным критерием для номинации на лучший фильм. Напомню, что «Одиссей» выходит 17 июля этого года. Вместо привычного нолановского хайпа он уже получил ярлык идеологического проекта. Если раньше подобные споры касались в основном студийных франшиз, то теперь они добрались до режиссера, которого считали неприкасаемым. Ну, похоже, что Маск перевел конфликт на новый уровень. Он впервые идет в лобовую, я еще раз хочу сказать, не на систему, а на ее самого уважаемого диссидента. В Вашингтоне и в ряде штатов готовятся многочисленные мероприятия в честь, как его называют, Шаббат-250. Это общенациональный шаббат, приуроченный к 250-летию Соединенных Штатов Америки, который мы будем отмечать 4 июля этого года. Инициатива получила широкий резонанс после того, как президент Дональд Трамп в своем обращении по случаю месяца еврейского наследия призвал американских евреев отметить этот шаббат, Шаббат-250. Как отмечает Jewish Insider, это первый случай, когда президент США официально призвал к общенациональному соблюдению шаббата. После этого еврейские организации по всей стране начали срочно организовывать специальные шаббатные мероприятия и приемы. Одно из центральных событий состоится в Белом доме. Официальный прием в Indian Treaty Room, куда приглашены сотрудники администрации Трампа и представители еврейских организаций. Сам Трамп и вице-президент Джей и Дивенс, как ожидается, присутствовать не будут. Дополнительные закрытые шабатные ужины пройдут по всему Вашингтону. Из-за вопросов безопасности детали многих мероприятий не раскрываются публично. Одно из таких мероприятий организует American Association of Jewish Lawyers and Jurists и Combat Antisemitism Movement. На ужине, получившем название «Шаббат 250 Dinner», «A Celebration of the President's National Sabbath», ожидаются сотрудники администрации, помощники Конгресса, журналисты и представители аналитических центров. Гостям планируют вручить кипы, бенчеры и книгу консервативного активиста Чарли Кирка о шаббате. Вино и мероприятие предоставит винодельня «Псагот Вайнери», расположенная в Иудее и Самарии. Исполнительный вице-президент American Friends of Lubavitch Shabbat раввин Леви Шемтов заявил Jewish Insider, что многие еврейские лидеры восприняли инициативу Трампа как важный жест поддержки еврейской традиции. По словам Леви Шемтова, организаторы надеются, что Шаббат 250 станет не только праздничным событием, но и возможностью для многих американских евреев впервые попробовать соблюдать Шаббат. Некоторые участники также выражают надежду, что хотя бы на один день Шаббат поможет снизить градус политических конфликтов и разделения внутри американского общества. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна оказалась в центре внимания после серии публикаций в соцсети X, где она призывает читать книгу Ханаха. Это в синодальном переводе книга Еноха. Это апокрифический текст, написанный примерно в 3-1 веках до нашей эры. По мнению Анны Паулины Луны, описанные в этом тексте падшие ангелы могут быть интерпретированы как неземные существа, посетившие Землю в древности, инопланетяне. Луна сослалась на раздел под названием «Книга стражей», где говорится о группе из 200 ангелов, которые спустились на Землю и вступили в связь с женщинами, они-то и породили расу гигантов. Эти существа, согласно тексту, также передали людям запретные знания, включая военное дело и магию. Конгрессвумен Луна утверждает, что исключение подобных текстов из канонической Библии могло скрыть сведения о контактах человечества с инопланетянами. Ну, книга Ханаха, еврейский апокриф, созданный на арамейском языке, предположительно в 3-1 веках до нашей эры и связанный с личностью Ханаха, упомянутой в первой части Торы. Книга не вошла в Танах, но была широко распространена в эпоху Второго храма и оказала влияние на раннюю еврейскую и христианскую мысль. Текст состоит из нескольких частей, включая и вот эту книгу стражей, где рассказывается о падших ангелах, сошедших на землю, их союзе с человеческими женщинами и рождением гигантов, а также о передаче людям запретных знаний. Ну и в книге также описываются небесные путешествия Ханаха, видение конца времен, суд над грешниками и торжество праведных.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Китая выяснили, что пробиотики могут улучшать качество сна и снижать выраженность дневной усталости. Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые содержатся в ферментированных продуктах и пищевых добавках. Они помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры. В последние годы ученые активнее изучают так называемую ось кишечник-мозг, систему двусторонней связи между кишечником, иммунной системой и центральной нервной системой. Считается, что бактерии кишечника способны влиять на уровень воспаления, выработку нейромедиаторов и даже стрессовые реакции организма. Анализ показал, что прием пробиотиков был связан с умеренным улучшением общего качества сна. Кроме того, участники реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут. Исследователи предполагают, что возможный эффект может быть связан с влиянием кишечных бактерий на выработку веществ, участвующих в регуляции сна и эмоционального состояния. Также микрофлора может воздействовать на уровень хронического воспаления и гормонов стресса, которые нередко ухудшают засыпание и качество ночного отдыха. При этом ученые подчеркивают, что выявленный эффект оказался сравнительно небольшим.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
17: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
18: Знаешь, какой он красавчик.
19: Выглядит как огурчик.
20: Я давно его знаю, он очень способен.
21: Он очень хороший человек.
17: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
22: Операцию я беру на себя.
17: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Елена Королева. Сегодня, друзья, я с удовольствием выполняю просьбу нашего постоянного слушателя Владислава и предлагаю вашему вниманию небольшую музыкальную ретроспективу, посвященную творчеству одного из лучших, а может быть даже лучшего вокального ансамбля середины 20-го столетия в составе Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и Энни Росс. Это вокальное трио, несмотря на то, что оно уже давно не существует, и по сей день в кругах коллекционеров и любителей джаза заслуженно считается непревзойденным и неповторимым коллективом, короче говоря, настоящей джазовой иконой. Для тех, кто хорошо знаком с их искусством, наверное, не нужно объяснять, почему Ламберт, Хендрикс и Росс были вознесены и суровыми критиками, и миллионами любителей джаза на вершину джазового Олимпа. А для тех, кто слушает их впервые, скажу только, что эта троица произвела в 50-х-60-х годах настоящую революцию в джазовом вокале, исполняя не только популярные мелодии, или, как их называют, стандарты, но и виртуозные импровизации, которые исполняли до них только музыканты и инструменталисты, причем они не ограничивались здесь джазовой манерой пения, известной под названием скет, но и сочинив к ним стихи. Этим в основном занимался Джон Хендрикс. Потрясали слушатели феноменальными темпами и ритмами. Об этих замечательных музыкантах можно говорить долго, но пусть вместо рассказов звучит их музыка, которая лучше всего представит вам этих талантливых, веселых и уникальных певцов. Перейдем к музыкальной части нашей передачи. Мы, а точнее Ламберт, Хендрикс и Росс, начнут с исполнения своей версии популярного джазового стандарта пианиста Бобби Тиммонса, который называется «Morning», слова Джона Хендрикса.

прежде чем перейти к следующей пьесе, я назову имена музыкантов, помогающим вокалистам. Это Джилдо Махонес с фортепиано, Айк Айзек с контрабас, Уолтер Белден барабаны и специальный гость-трубач Гарри Суитс Эдисон. И вот сейчас прозвучит одна из композиций Эдисона, опять же на стихи Хендрикса, и которая называется «Centerpiece».

Один из организаторов и музыкальный лидер этой команды Джон Хендрикс не только пел и сочинял тексты к джазовым пьесам и импровизациям, он пробовал себя и как композитор, сочиняя мелодии, не уступающие по своим музыкальным качествам лучшим пьесам музыкантов-инструменталистов. Послушайте сейчас одну из его юморесок, которая называется «Give me that wine». Уверен, что те из вас, кто владеет английским, вполне оценят юмор стихов Хендрикса и будут долго улыбаться, вспоминая рассказ любителя приложиться к бутылке, а потом еще раз послушать эту забавную миниатюру. Got tired of me running round, so she tried to keep me home. Well, she broke my nose and hid my clothes, but I continued to roam. Then she finally hit my weak spot.

Рой Кёркленд, известный композитор-аранжировщик, и Джон Хендрикс всегда были неразлучными друзьями. И вот, работая над альбомом The Hottest New Groove in Jazz, Джон попросил Лероя написать какую-нибудь мелодию для этого проекта. Напоминать Кёркленду об этом не было никакой нужды. Уже на следующий день он вручил своему другу свой новый опус, а тот за какой-нибудь час написал к нему стихи, и в результате получилось то, что вы сейчас услышите. Итак, Лерой Кёркленд и Джон Хендрикс, композиция под названием «Cloudburst», что в переводе на русский означает «ливень».

1960 году Ламберт, Хендрикс и Росс записали альбом со своими версиями композиции Дюка Эллингтона. Этот долгоиграющий диск был буквально сметен с прилавков музыкальных магазинов за пару часов. И по сей день он считается одним из лучших в дискографии этого трио и по праву занимает почетное место в золотой библиотеке лучших джазовых альбомов всех времен. Я предлагаю сейчас послушать из него одну из лучших, на мой взгляд, мелодий Дюка, которая называется «Cotton Tail», что в вольном переводе с американского сленга означает «кроличья лапка». Way back.

Можно только предполагать, сколько времени потратили певцы, отбирая из огромного собрания сочинений Эллингтона вещи для своего альбома. Однако уверен, что включение в него одной из пьес Дюка не вызывало никаких разногласий. Что за пьеса, спросите вы? Да, конечно, это «Бессмертный караван». И вы сейчас его услышите в исполнении Дэйва Ламберта, Джона Хендриса

две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

«Женат на Москве». Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь. Словно символ постоянства

0: на Москве. Жена. В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Департамент юстиции заключил дополнительное соглашение с президентом Трампом, которое фактически запрещает АРС в дальнейшем проверять его налоговые декларации. Речь идет об отдельном приложении к мировому соглашению по делу об утечке налоговых документов. АРС больше не сможет проводить аудит в отношении самого Трампа, членов его семьи, компаний и трастов. Экс-глава ведомства Джон Каскинен заявил, что решение создает опасный прецедент. В Израиле депутаты Кнессета в предварительном чтении одобрили законопроект о досрочном роспуске парламента. Всего в Кнессете 120 депутатов. Премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху не посетил заседание, так как занят обсуждением вопросов безопасности. В документе не уточняется возможная дата выборов, но отмечается, что ее должен будет назначить комитет Кнессета, отвечающий за вопросы управления. При этом говорится, что выборы должны будут состояться не ранее, чем через 3 месяца и не позже, чем через 5 месяцев после принятия закона. Безотносительно законопроекта выборы в Израиле должны состояться не позже 27 октября. В основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера «Минотавра», первого за долгое время фильма режиссера Андрея Звягинцева, который после начала так называемой СВО покинул Россию. После просмотра ленты, которую показали на русском языке, зал в Каннах аплодировал 10 минут. «Минотавре» Звягинцев показывает семейную драму, которая развивается на фоне военного конфликта России и Украины. Сюжет строится вокруг главы корпорации, который узнает об измене жены во время начала войны и сложной ситуации в его бизнесе. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Варвара Шмыкова, Юрис Жагарс, Анатолий Белый и Дмитрий Мазуров, фильм, съемки которого проходили в Латвии, стал вольным ремейком фильма Клода Шаброля «Неверная жена» 1968 года. Шеф-кинокритик «Гардиан» Питер Брэдшоу назвал фильм захватывающим нуарным детективом и отметил, как тонко домашнее насилие и токсичная маскулинность переплетаются в сюжете с темой войны. «Варайти» пишет, что Звягинцев возвращается в безупречной форме и описывает его картину как отчаянное и мрачное ироничное размышление о коррупции и предательстве путинской России. В 22-м году Звягинцев осудил начало войны и с тех пор живет во Франции. Дважды был женат, у него есть 16-летний сын Петр.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. С завтрашнего дня температура начнет понижаться.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов.

0: данные. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр. И мой первый вопрос будет вам.
1: Добрый день, Грегори. Добрый день, радиослушатели.
0: Главная тема прошедшей недели – это переговоры с Ираном. Есть переговоры, нет переговоров. И это при том, что Трамп был в Индии, казалось бы, это должно быть главным. И тем не менее было ощущение, что ничего не может затмить главного – Иран. Ваше мнение, Александр?
1: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу вещь, которая многим покажется забавной, но на самом деле главным событием недели был не Иран, были не внутри наши политические, наши иудейские бесконечные войны и даже не предстоящие выборы, а было Евровидение. Евровидение 2020-2026, кто и как набрал баллы. Я думаю, что об этом стоит поговорить, потому что это очень интересно, это очень занимало израильскую публику, израильское общество. Просто все целы, все ждали, когда это свершится, чем это закончится. Вот это произошло, и теперь можно будет потом, если вы захотите, вернуться к этой теме и поговорить. Но... тем не менее,
0: нет, давайте, Иран... мы с этого начнем. Да, да. Тем более, что я приготовил песню, с которой представитель Израиля занял второе место. Если вот уже вы хотите, мы можем начать именно с песни.
1: Да, конечно.
0: Ну что, Акмаль, поехали?

0: Давайте к слову скажем, что первое место заняла Болгария. Поздравим эту страну тоже. И поблагодарим устроителей Евровидения за то, что под огромным давлением они выстояли и дали возможность не только выступить представителю Израиля, но и занять достойное второе место.
1: Да, Грегори, да. Ну, действительно, я, например, рад за болгарскую певицу, за Болгарию, потому что я очень хорошо отношусь к этой стране, и прекрасно, что они сумели, до этого у них не получалось, не просто выйти в финал, но получить первое место. Что касается нашего выступления, я, честно говоря, не могу сказать, что я так уже безумно в восторге от нашей собственной песни, которая была исполнена, но главное не это, главное не то, как кто-то субъективно
0: Она была на французском языке, правильно, если я
1: она
0: понимаю?
1: Она была на французском, да, на французском языке. Ноам Битан, исполнитель, спел на французском языке. И вы знаете, что интересно? Он занял, Израиль занял второе место уже второй год подряд. И это четвертый раз за последние годы, когда Израиль входит в пятерку лучших. Вообще, это очень интересная интрига, удивительно. Просто я хочу напомнить, наверное, и кто-то знает, кто-то не очень знает, что встретило выступление предстоящее Израиля, ну, колоссальное сопротивление со стороны огромной части европейских элит. Не население, это надо различать, а именно европейских элит. Во-первых, всевозможные организации музыкальные и прочие артистические, они заявили, что они будут требовать бойкота Израиля. Несколько стран, прежде всего Испания, Ирландия, Словения, Норвегия, Нидерланды, кстати говоря, тоже, они заявили, что если Израиль не будет исключен из вот этого вот представления, то и они не пошлют свои делегации. Они и не послали свои делегации. То есть пошли назло кондуктору. Так что обошлось и без них в данном случае. В общем, давление было на администрацию Евровидения всего этого конкурса огромное. Ставился вопрос об отмене выступления израильской делегации. Здесь надо поблагодарить в первую очередь австрийское правительство, потому что конкурс состоялся в Вене, как мы помним. И премьер-министр Австрии заявил, что если еврейскому певцу не дадут возможность выступать на сцене Евровидения, то тогда Австрия откажется принимать вообще всю вот эту вот бранжу. И таким образом вопрос был, по сути, закрыт. Австрию поддержали Германия, Италия, Чехия, Венгрия, тогда Орбан был еще, несколько других стран, дружественных Израилю. И таким образом Израиль вошел, тем не менее, принял участие. Но этим дело не кончилось. Не кончилось, потому что многие страны, прежде всего та же Испания, они начали пытаться повлиять на ситуацию внутри административного этого аппарата Евровидения, так, чтобы изменить существующий порядок и закон голосования. То есть с тем, чтобы уменьшить значимость голосования отдельных людей, то есть паблик, то, что называется, и с тем, чтобы увеличить роль голосования судебного жюри. Ну, а судебное жюри, она уже, можно ему диктовать, естественно, как и выносить свои решения и какие баллы давать. Я, честно говоря, думал, что все это закончится для нас печально. Я думал, что мы не пройдем даже, возможно, в полуфинал, потому что просто не допустят, сорвут, получим минимальное количество баллов. Но был уверен, что в финал мы точно не дойдем. Тем не менее, в финал вышли. Ну, а потом, я-то, например, был уверен, что действительно Израиль где-то выбросит нас в самое конце вот этого вот конкурса, займет 25-е место. Кстати, 25-е место непочетное заняла Англия. Вот, надо сказать, что упадок в Соединенном Королевстве, он достиг такой степени, что музыкальная держава, родина Битлз, она оказывается сейчас в самом хвосте. Ну, это уже другая история. В общем, давали Израилю шансы неплохие. Говорили о четвертом месте, говорили о шестом месте. Разные были споры и так далее, насколько хорошо это выступление. Но вот произошло, и Израиль совершенно неожиданно получает второе место. То есть, опять-таки, вот с момента 7 октября, когда Израиль подвергался совершенно неслыханной, ну, не знаю, клевете, нападкам, поношениям и так далее, мало кто мог представить, что, тем не менее, огромная масса людей в Европе и Австралии, Австралия тоже участвует, и не только в Австралии, там еще и кавказские государства Южного Кавказа, это и Грузия, и Азербайджан, и Армения, что все эти государства так или иначе, в общем-то, они будут симпатизировать Израилю кто больше, кто меньше. Вот и сейчас произошло то же самое. То есть Израиль получил в общей сложности 343 балла, 220 от зрителей и 123 от национальных жюри. Причем здесь обошлось тоже без вообще удивительных поворотов. То есть мало кто мог предполагать, например, что единственная страна, которая даст Израилю максимальные 12 баллов, это будет Польша. Польша, с которой отношения давно уже не самым лучшим образом обстоят. И надо сказать, и не только по вине Польши, но и по вине Израиля. Я не буду сейчас вдаваться в историю этих отношений. Но, тем не менее, с Польшей отношения не очень хорошие. И никогда мы не испытывали, не видели большую симпатию со стороны Польши. Но профессиональные жюри, профессиональные, не голоса простых людей, дали Израилю максимальные, как я сказал, 12 баллов. По 10 баллов мы получили также от Молдовы и Украины. И причем если от профессионального жюри, еще раз повторяю, и причем если от Молдовы, это, в общем-то, закономерно, потому что отношения у нас очень хорошие, давно устойчивые, стабильные, то от Украины совершенно тоже неожиданно. Ведь напомню, что в прошлых конкурсах Украина давала, по-моему, 0,0. Ну, мне кажется, что вообще ничего не давала. И, опять-таки, профессиональные жюри, да и общество тоже ничего не давало. Тем не менее, сейчас 10 баллов. Также и Литва дала 8 баллов, что тоже очень немало, учитывая, опять-таки, что отношения далеко, ну, не самые такие стабильные. И, в общем-то, до сих пор тоже мы ничего не получали. Даже Армения, которая, в общем-то, чувствовала себя обиженной на Израиль за поддержку Израилем Азербайджана, тем не менее, тоже получила семерки. Семерку. Ну, там была еще Болгария, Дания, но это уже страны, которые, ну, более-менее дружественны Израилю. Таким образом, это все очень любопытно, потому что ведь давно уже очевидно, что вот это вот Евровидение, это не столько музыкальное состязание, сколько это своего рода политизированный, причем крайне политизированный конкурс. Все это было очень любопытно. Ну и в зрительском голосовании мы увидели, по сути дела, ту же тенденцию, которую мы уже наблюдаем вот на протяжении последних 3 лет, пока идет вот эта вот война Израиля со всем его, по сути, окружением. Израиль получает высшие оценки от ведущих стран Западной Европы в зрительском голосовании. В голосовании общества, в голосовании отдельных людей, французов, немцев, англичан и так далее. Например, 6 высших оценок мы получили от стран, которые нас очень сильно критикуют, которые нас, ну, в общем-то, совсем не щадят. Это и Франция, это и Германия, это и Швейцария, это и Португалия. 10 баллов нам дали Великобритания, 10 чуть меньше нам дала Италия, которая тоже очень, я бы сказал так, двойственно относится к Израилю. В общем, отношение в целом по отношению к нам, оно очень и очень оказалось позитивно, благодаря чему мы получили вот 2-е место, что, ну, меня крайне поразило. Я не верил, что такое возможно, Грегори.
0: Ну, здорово. Значит, перспективы обнадеживают, правильно я понимаю?
1: Вы знаете, получается, что да. Опять-таки, вы знаете, на мой взгляд, существует колоссальная пропасть различие между отношением к Израилю со стороны правящих элит. К правящим элитам я отношу СМИ, отношу многих ведущих политиков и левого лагеря, и правого лагеря. Как, например, та же Мелани, которая, например, к Израилю не доброжелательна, хотя и не настолько, как, например, Педро Санчес или Макрон, но все равно. А также всевозможные организации, крупные организации, гильдии, и артистические, и музыкальные, и, не знаю, коммерческие, все что угодно, и, конечно, академия, то есть вот вся эта элита, она относится к Израилю однозначно плохо, не то слово как плохо, просто считает Израиль, по сути дела, вот чуть ли не своим заклятым врагом, намного даже худшим, чем Россия. У меня такое впечатление, потому что тот шквал ненависти, который мы видим по отношению к Израилю, которого обвиняют в геноциде и в чем только угодно, вообще в каких удобно преступлениях, по-моему, даже по отношению к России, которая совершила нападение на Украину и, в общем-то, акт открытой агрессии против соседней страны, на мой взгляд, даже хуже. Но огромная масса при этом простых людей в этих же странах, оно относится к Израилю хорошо. Вот парадокс. По всей видимости, эти люди так устали от своих собственных элит, с их социальными экспериментами, с вот этим вот этнозамещением, которое сейчас осуществляется по всей Европе, с наплывом мигрантов, с его исламизацией, с трансгендерной повесткой и тому подобное. Он настолько уже вызывает отвращение и отторжение у местного населения, что они поддерживают Израиль как своего союзника. Просто интересно, в день, по-моему, когда происходил этот конкурс, в Англии прошел огромный марш флагов Британии. То есть они выступали с лозунгами «Вернем свою страну обратно», имеется в виду от всего этого засилия мигрантов, мусульман и так далее. И там были израильские флаги, что интересно. То есть вот те самые якобы крайние националисты, они выступают в поддержку Израиля, хотя они не крайние националисты, просто патриоты. Они выступают в поддержку Израиля. И, видимо, вот они и дают Израилю те голоса. Это очень интересная тенденция, очень противоречивая, но устойчивая, Грегори. Вот, как я уже говорю, третий конкурс подряд и третий раз однозначная поддержка Израилю со стороны европейских народов.
0: А правильно ли я понимаю, что если представитель какой-то страны не участвует в конкурсе, то и население этой страны не может принимать участие в голосовании даже для других стран? Так это ли?
1: Да, насколько я знаю, да. Насколько я знаю, да. Например, Испания сама лишила себя возможности участвовать в конкурсе. Все, чтобы Израиль, дозло Израилю, но раз Израиль участвует, то они не будут участвовать, и поэтому они не могли голосовать. Раз вы не принимаете участие сами, то вы лишаетесь возможности голосования.
0: Я в первую очередь спросил про Россию. На самом деле, все-таки...
1: Россия не участвует. Нет, Грегори, Россия давно уже не участвует в конкурсе Евровидения с 2022 года. Да.
0: То, они что не участвуют, принимают. Я понимаю, они не голосовать не могут.
1: Нет, Россия, не могут, конечно, нет.
0: И тем не менее, конкурс достаточно популярен, мне кажется, в этой стране, нет?
1: Вы знаете, я не знаю, насколько он популярен сейчас, потому что они сделали, не вникал бы, честно говоря, во всю эту ситуацию, но, насколько я знаю, они сделали свой альтернативный какой-то конкурс Евровидения, который объединяет там Россию, Беларусь, не знаю кого еще, может быть, какие-то республики Средней Азии, честно говоря, не особенно интересовался. То есть они, как всегда, они говорят, что мы сами по себе, но вряд ли это кого-то особенно, честно говоря, интересует и волнует, включая самих россиян, потому что, ну, одно дело, если ты выступаешь на общей европейской площадке, а другое дело, если ты соревнуешься с белорусами и с казахами, ну это такой вот вариант Советского Союза, только намного более, я бы сказал, еще такой курьезной форме.
0: Я так понимаю, конкурс в следующем году пройдет в Болгарии, потому что болгары заняли первое место.
1: Да. Следующий конкурс пойдет в Болгарии. Для Израиля, надо сказать, что это очень хорошо, потому что Болгария дружественная Израилю страна, Болгария спокойная страна. Да, они бедные, но сегодня главное не бедность, а сегодня главная политика тех, кто управляет своими государствами. Может быть, формально Франция или Англия, Швеция, они намного более богатые, но они уже стоят, собственно говоря, двумя ногами в болоте, из которого не смогут вряд ли выбраться. А если выбраться, то я не представляю, как. А что касается Болгарии, то да, там она безопасна, там нету вот всей этой публики, которая будет ходить с лозунгами «Палестина от реки до моря», нету каких-то инцидентов, нету агрессии по отношению к Израилю. Израильтяне очень хорошо там себя чувствуют, так что для Израиля это как раз прекрасный, на мой взгляд, вариант.
0: А скажите вообще, прежде чем мы идем на рекламную паузу в середине часа, а как вообще в Израиле с искусством, эстрадным искусством, с певцами? А это не случайно, что израильтянин занял второе место, и вы перечислили предыдущие годы, тоже были в лидирующих, на лидирующих позициях? А получается, в стране уделяется этому большое внимание?
1: Вы знаете, мне трудно сказать однозначно, Грегори, потому что я не специалист, ну, совершенно в этом вопросе, но насколько я это вижу, насколько я вижу выступления израильтян, выступления, например, представителей других стран, Израиль выступает, израильские представители выступают в традиционной манере. Она такая музыкальная, ритмичная, лиричная, ну, это музыка, то, что и без вот всех вот этих вот нелепостей и абсурда, до которого катилось западное общество, там, со всеми этими там трансгендерными, бородатыми женщинами, с вообще совершенно какими-то отвратительными шоу, без всего вот этого эпатажа. И поэтому, может быть, это тоже нравится, потому что, ну, обычная, хорошая, плохая, я не знаю, кому как. Но обычная, нормальная, лиричная такая музыка, лиричные песни, обычные, не вот это вот современное безумие проснувшихся, которое лезет сегодня во все щели, во все дыры и демонстрирует себя просто на показ, там, не знаю, все извращения, они просто показываются кичливо на сцене, как будто бы это что-то такое, чем надо гордиться и что надо демонстрировать всему миру. Может быть, поэтому тоже, мне трудно сказать.
0: Скажите, не странно ли, что песня была совершенно на французском языке? Я понимаю, если бы конкурс был во Франции, как-то достаточно странно. Конкурс в Австрии, а израильтянин вдруг выбирает петь на французском языке. Почему?
1: Вы знаете, может быть, потому, Грегори, что французский язык действительно очень красив. Ну, как бы мы ни говорили о политике Франции и о тех философских каких-то идеях, которые там они продвигают. Это не сейчас не об этом. Язык действительно потрясающий, язык красивый, и этот язык берет за душу. Вспомним Джо Дассена, вспомним всех французских исполнителей, и, конечно же, он красивее иврита, намного красивее иврита, и, может быть, не случайно был выбран именно французский язык, потому что он действительно покоряет сердце. Он вот такая мелодия, такая музыка, которая просто захватывает душу.
0: Ну, уйдем на рекламную паузу и вернемся уже к политическим вопросам прошедшей недели.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
0: Добрый день. Я снова обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Напоминаю, что сегодня среда. И в Нью-Йорке в полдень началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим», которую ведут Грегори Дэвидсон из Нью-Йорка и Александр Мастеровой из Иерусалима. Звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Большое спасибо ему за то, что передача хорошо звучит в эфире. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Я еще раз повторяю телефон прямого эфира 718-303-9090. Звоните. И прежде чем мы продолжим с Александром, я хочу сказать буквально пару слов по поводу рекламного ролика, который только что прозвучал, по поводу вот этой вечеринки Award на борту судна. Я хочу сказать, что я попрошу, чтобы добавили это в рекламу. Билеты очень демократичны. Если я неправильно, если я правильно ошибаюсь, они начинаются с $75. То есть там можно, конечно, купить и дорогие пакеты. Но для бизнесов, которым нужен то, что говорится, нетворкинг, с которым каждый бизнесмен придет на это судно, я приглашаю всех и хочу сказать, что наша радиостанция тоже там будет. Наградят нас, не наградят, это я не знаю, но мы обязательно там будем присутствовать. Ну вот такая ситуация. Александр, давайте вернемся в Израиль, а может быть, так сказать, не совсем в него, а в Иран. Что там происходит?
1: Грегори, происходит по большому счету то, что и происходит все последние уже, по-моему, почти два месяца, если не ошибаюсь. Вот тот самый тени толкаю, он продолжается. Продолжается вполне благополучно. Трамп заявил о том, что несколько дней назад он заявил о том, что он уже был готов отдать приказ о нанесении удара. А потом, до принятия решения, там, по его словам, оставался час, а потом иранское руководство начало умолять о сделке, начало также умолять о сделке и представители, руководители Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, и в результате он отменил этот удар, и снова мы находимся в таком зависшем состоянии, снова у нас поставлено на паузу. То есть то все то же самое, как и было. Что было существенно в этой неделе, что Трамп побывал в Китае, как мы знаем, и результаты, насколько это можно понять. Потому что, конечно же, не все декларируется, не все обнародуется, но результаты, они весьма противоречивы. То есть, с одной стороны, если я говорю сейчас не об экономике, не о финансах, не о коммерческом сотрудничестве, я говорю про Иран, потому что мы обсуждаем эту тему. Стороны подтвердили, по его словам, что Иран не должен ни в коем случае обладать ядерным оружием. Ну, звучит это, конечно, хорошо, но при этом мы должны помнить, что раньше Пекин все время повторял, что да, он не должен обладать, в смысле Иран, ядерным оружием, но имеет право на исключительно мирный атом. То есть ничего особенно не изменилось, все то же самое. Второй момент, о котором говорил Трамп, что Китай не будет поставлять Ирану военную технику, военную технологию. Это тоже, конечно, звучит хорошо, но при этом и Китай будет продолжать поставлять Ирану технологии двойного назначения. Там и чипы, и компоненты для дронов. Все это официально оружием не считается, но все это можно использовать в военной области. Таким образом, если говорить об Иране, то это очень, в общем-то, противоречивые такие заявления, которые мало отражают реальность. Все это было бы хорошо, если бы за этим не скрывались процессы, которые на самом деле достаточно неприятны, потому что будет, конечно, Китай продолжать технологии поставлять двойного назначения и готов, конечно, принять ядерное оружие, только он будет говорить о том, что это не будет ядерное оружие. Вот такая вот ситуация. При этом Пекин отказался вводить санкции против Ирана, прекращать закупки нефти. Для Пекина нефть Тегерана – это не просто коммерция, это крайне выгодная сделка, и потому что это колоссальные скидки предоставляются. Иран продает сырье Китаю с огромными скидками, это экономит Китаю миллиарды долларов, и потому что покупают за юани. Поэтому это тоже им очень выгодно, не за доллары, за китайскую валюту. И, кроме того, Китай поглощает 90% нефтяного экспорта Ирана, тоже колоссальная цифра. Таким образом, Китай, по большому счету, не собирается совершенно сворачивать свое сотрудничество с Ираном. Это было очевидно. Это было очевидно, что китайцы Си не пойдет ни на какое свертывание сотрудничества, потому что это не в его интересах. Интересно, что за неделю до этого саммита министр, глава МИДа Китая Ван И принимал в Пекине Аббаса Аракчи, то есть своего коллегу, и он выразил поддержку Ирана, его право на самостоятельность, на мирную ядерную программу и так далее. То есть по большому счету, я не вижу, чтобы этот визит привел к прорыву. Возможно, он не повредил, но и больших дивидендов Трампу не принес, на мой взгляд. Это то, что касается ситуации в переговорах вокруг Ирана. Ситуация в Ормузском проливе, она такая же. То есть, по сути дела, трафик там сегодня сократился на почти 100%, более 90%. Тысячи судов, тысячи моряков заблокированы сегодня, где-то 2000 судов, если не ошибаюсь, и почти там 20 тысяч членов экипажа, причем там не только нефтяные танкеры, там и грузовые суда, и химовозы, и чего там только нету. И это, в общем-то, если мы говорим, горе-горе, опять-таки, это двойная блокада. С одной стороны, корпус стражей, они закрывают пролив для любых кораблей, которые следуют в порты США и их союзников, а с другой стороны, Соединенные Штаты, они закрывают Ормузский пролив, не дают им пройти иранским, собственно, судам. Так что двойная блокада таким образом осуществляется, и, конечно, экономические последствия достаточно серьезные. Тем не менее, Трамп не спешит, как мы видим, с неразблокированием Ормузского пролива, ни с операцией. Возможно, это такая целенаправленная тактика, такая тактика медленного удушения. Возможно, им он руководствуется какими-то другими соображениями, мы не знаем. Но пока Иран, надо сказать, он скатывается, конечно, в экономическом плане в пропасть, но он уже, по сути, вошел в зону хаоса, в зону коллапса экономического, я имею в виду. Но экономический коллапс, он молчаливат уже и, собственно говоря, социальным, потому что когда людям нечего жить, как мы знаем, нечего пить, не на что существовать, нечего купить даже базисно, то тогда уже люди перестают быть стадом, отказываются повиноваться. Вот такая вот ситуация. Я просто хочу добавить еще, что недавно были опубликованы документы внутри самого Ирана, правительственные были опубликованы документы, в которых говорилось о том, что в сущности страна близка катастрофе. То есть там отчет был внутренних комиссий, это как-то попало на Запад, благополучно утекло, о том, что страна, тем более сейчас начинается лето, начинается снова засуха. Засуха в Иране — это даже еще больше, чем засуха в Израиле, это Ближний Восток, такой хороший, настоящий Ближний Восток. И если раньше там уже не хватало воды, и даже остро не хватало воды в таких городах, как Тегеран, Исфахан и так далее, то теперь эта ситуация будет еще больше ухудшаться, электроэнергии, перебои будут увеличиваться, воды тоже будет меньше, доллар один стоит уже, по-моему, около 2 миллионов реалов, то есть ситуация, по сути дела, катастрофическая, но КСИР рассчитывает о том, что они сумеют удержать положение, главное им показать себя победителями в этой войне нервов, которые они ведут с Соединенными Штатами, заявить, что Трамп проиграл, а уж со своим-то народом они разберутся. Вот такой вот их подход, и посмотрим, к чему это приведет, Грегори.
0: Знаете, что интересно? Был ведь заключен контракт на продажу самолетов Боинга. Если я не ошибаюсь, 200 самолетов продавать будут в Китай. Но акции Боинга при этом рухнули. То есть, насколько я понимаю, ожидали значительно более крупный контракт. И это достаточно такая неожиданная ситуация. Что вы все-таки думаете? Отношения Америки и Китая после этой встречи, как это заявил Трамп, перейдут на новый уровень? Или это все останется в непонятной ситуации?
1: Я, Грегори, к этому скептически отношусь, что они перейдут на новый уровень. Нет, потому что Китай преследует явные свои интересы. Кроме того, то, что мы видим, то, что мы читаем, Китай сам находится в кризисе сегодня. Это тоже уже такой, знаете, гигант на глиняных ногах. То есть там колоссальные внутренние проблемы накапливаются. Диктатура будет пытаться решить эти проблемы. У них их идеи реализации шелкового пути, они сегодня или не получаются вообще, или они как-то сворачиваются, потому что многие страны отказываются от сотрудничества с Китаем. То есть я не верю в то, что вот эта вот встреча, она позволит вывести отношения между двумя сверхдержавами на новый уровень. Нет, Китай сегодня, опять-таки, он занят только продвижением своими интересами, и интересы Китая, они, на мой взгляд, мало совпадают и в политической сфере, и в экономической сфере, очень мало совпадают с интересами Соединенных Штатов.
0: Давайте возьмем один звонок. А представьтесь, алло, пожалуйста, вы в эфире.
10: Меня зовут Николай. Так... Здравствуйте. Я думаю, что парень спел на французском языке, потому что он родился во Франции, и в 3-летнем возрасте его родители перевезли в Израиль. Поэтому он и спел на французском языке. И, а во-вторых, он мог и спеть на французском языке по той причине, потому что иврит сегодня уже, к сожалению, во всем мире не очень-то популярен, и к этому языку не все адекватно относятся. А у меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что вот это евровидение является индикатором того, что руководители Европы плохо относятся к Израилю, а наоборот народ с одушевлением поддерживает Израиль изнутри самого союза, между Евросоюза. И мой второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы с Евгением Косовым сказали о том, что Нью-Йорк Таймс как-то нехорошо относится к Израилю. И может ли государство Израиль осудить эту газету? Спасибо.
0: Спасибо вам за вопросы. Александр?
1: Да, Николай, да, это то, что мы говорили, собственно говоря, в первой части передачи. Алло? Алло, там эхо какое-то. Алло?
0: Да-да, сейчас, алло, секундочку, алло. Я отключил Николая, да.
1: Да.
0: Продолжайте. Окей,
1: да, Николай, это то, что мы говорили в первой части нашей передачи, о том, что налицо пропасть, на мой взгляд, ножницы между отношением элит крайне левых, радикально прогрессивных вот этих вот глобалистских элит, с одной стороны, и огромной массой населения просто европейцев, которые живут в состоянии такого страха, неуверенности, растерянности, их вытесняют, они просто боятся, понимаете, когда люди боятся выйти на улицу, боятся выпускать своих жен, дочерей, подруг, девушки боятся выходить, когда стемнеет, то это свидетельство о том, что в обществе все очень и очень не в порядке. И там действительно очень не в порядке. Железнодорожные вокзалы, станции стали местом постоянных преступлений, насилия, изнасилования. Ту информацию, которую я читаю, она просто пугает. В Лондоне, например, постоянные нападения не только на евреев, там постоянные нападения всех. Бегают вот эти вот хлопцы с мачете, отнимают у людей телефоны мобильные прямо на улицах. Это стало просто уже как индустрия современного такого вот организованной преступности. Я как-то говорил, не помню, где-то, может быть, в передаче Алексея Осипова о том, что Мексика призывает своих граждан не ездить, опасаться больших городов английских, потому что там огромная преступность. Вот это вот все мигрантов так называемых. Поэтому, да, люди презирают свои элиты, ненавидят свои элиты за их поддержку вот Палестины и всего третьего мира со всеми его прелестями и радостями, симпатизируют Израилю. Вот то, что я сказал, это было характерно. Я видел демонстрацию, огромную британскую демонстрацию с флагами, значит, красный крест на белом фоне, английский флаг и израильский флаг, и еще там были флаги свободного Ирана, то есть тоже такой золотой лев на иранском знамени, это флаг свободной иранской оппозиции. Так что, да, совершенно верно, и это противоречие нарастает. Что касается, второй вопрос, напротив, напомните мне, пожалуйста, Грегори, я просто забыл.
0: Давайте, вот все линии горят, давайте будем считать, что на один вопрос вы ответили, давайте возьмем еще звонки, мне просто неудобно, вот как-то неожиданно, видимо, тема затронула. А если Николай захочет все-таки получить ответ на свой второй вопрос, пусть позвонит снова, поставим его в очередь, и он задаст его снова. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Алло? Звонок из Израиля, вот, видимо, что-то с международной связью. Если вы меня слышите, то ответь. Ну, нет. Ладно, давайте возьмем этот звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
11: Здравствуйте, меня зовут Эдуард. У меня вопрос к нашему, к Александру. Значит, меня интересует такое. Значит, на уровне правительств Болгария, Венгрия, вы сказали, Австрия, Азербайджан, именно на уровне правительства хорошие отношения с Израилем, нормальные. А как насчет Италии и бывших югославских, которые сейчас, и бывшей Югославии?
0: Понятно. Спасибо, Александр.
1: Да, Эдуард, смотрите, да, я назвал, ну, помимо перечисленных стран, я еще назвал Чехию. Чехия тоже очень дружественная нам страна. Что касается балканских стран, там все непросто, совсем непросто, зачастую очень даже противоречиво. Очень дружественная нам на сегодняшний день это Сербия. В Сербии развивается активное военное сотрудничество, экономическое сотрудничество, оборонные предприятия строятся, и сербы сочувствуют Израилю, потому что они сочувствуют Израилю, ну, как сильной стране, которая борется за выживание и которую они сравнивают с собой. Вы знаете, я помню, когда я был в Белграде, очень красивый город, надо сказать, и там я встречал такие лозунги о том, что геноцид на Балканах был осуществлен исключительно по отношению к сербам, и что вот эти вот области, которые были отняты у сербов, это сербская территория, то есть сербы идентифицируют себя с Израилем, очень близки Израилю. В других странах ситуация несколько иная. Хорватия, например, с одной стороны сотрудничает с Израилем, она закупает с удовольствием израильские военные технологии, оборудование и так далее. С другой стороны, например, президент Хорватии, его риторика, ну, абсолютно враждебна, невероятно агрессивна, вплоть до того, что наш министр иностранных дел Гедон Сар назвал ее антисемитской. То есть президент, это не правительство, это президент, но, тем не менее, президента ничего не сделаешь. Что касается Болгарии и Румынии, то это очень дружественные Израилю страны во всех отношениях. Очень недружественной Израилю на Балканах стала Словения. Словения просто она сошла рельс в своей ненависти к Израилю, и то, что, в общем-то, как-то можно было предполагать в отношении, непонятно предполагать, касательно Испании, там, Норвегии и так далее, которые всегда гнобили Израиль, то вот что движет Словения и ее правительством, тут мне не совсем ясно, потому что, в общем-то, все соседние страны и страны Восточной Европы, они как раз в целом за Израиль. Словения и Израиль просто поносит на каждом шагу, поддерживает каждую резолюцию против Израиля. Есть еще там маленькие, другие маленькие страны, это Северная Македония, это Черногория, с ними очень хорошие отношения, и они достаточно слабые, они не пытаются как-то открыто выступать против политики Евросоюза, хотя они, по-моему, и не входят в Евросоюз. Нет, они не входят в Евросоюз, но они дружественны Израилю. С Италией проблема несколько сложнее и неприятное. С одной стороны, Мелони, которая пришла к власти, ждали от нее очень много, ждали, что поскольку она представляет так называемых крайне правых, а на самом деле патриотов, она очень будет произраильской, но что-то с ней произошло. То ли ей как-то выкрутили руки, но во всех отношениях она заняла то, что называется низкий профиль, и по отношению к Израилю она тоже крайне критична, даже зачастую чрезмерно, на мой взгляд. В общем, опять-таки, что-то с ней произошло. Это львица, которая превратилась в маленькую испуганную мышку и ведет себя совершенно неподобающим образом. Опять-таки, в некотором смысле тоже можно сказать и о Германии, которая вроде бы как дружественная страна, а с другой стороны тоже не упускает случая раскритиковать нас.
0: Ну, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Наше время, к сожалению, истекло. Я хочу еще раз напомнить, что это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Ее вели Грегори Дэвидсон из Нью-Йорка и Александр Мастеровой из Иерусалима. И мы прощаемся до полудня в следующую среду. Спасибо всем, кто был с нами.
1: Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
12: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
13: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
14: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
15: Я Элла Залкин.
13: Составлением траста успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
14: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
16: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. OnlyFans модель и блогерша Софи Рейн заявила, что отказалась от предложения в размере 15 миллионов долларов. По ее словам, такую сумму ей предложил некий неизвестный спортсмен за право первой ночи. По словам 21-летней модели, ей пришло сообщение с предложением заплатить крупную сумму за ее девственность. В ответ на вопрос о своей реакции она заявила: «Нет, очевидно, у меня есть моральные принципы». Заявление блогера вызвало скептическую реакцию в соцсетях. Рейн уже несколько лет утверждает, что остается девственницей. В декабре прошлого года она также привлекла внимание публикации о своих доходах на OnlyFans, которые, по ее словам, составили 52 миллиона долларов за год. Южнокорейская поп-группа BTS была включена в список икон Книги рекордов Гиннесса этого года. Они признаны иконой, потому что не только открыли миру кей-поп, но и вошли в историю благодаря своей многожанровой музыке, затрагивающей такие темы, как ментальное здоровье, одиночество и взросление, отметили на официальном сайте. Газета The Guardian опубликовала список 100 лучших романов за всю историю. В пятерку лучших романов по версии издания вошли «В поисках утерянного времени» Марселя Пруста, «На маяк» Вирджинии Вулф, «Улисс» Джеймса Джойса и «Возлюбленная» Тони Моррисон. Первое место занял «Милд Марч», роман английской писательницы Джордж Эллиот, рассказывающий о жизни в провинциальном английском городке начала 19 века. В рейтинг также вошли «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» и «Война и мир». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр

0: Театр.com и по телефону 718-266-3393.
1: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
2: Ждем вас!
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года – Business Appreciation Night на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста.

0: 12. Две открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте театр.com или на eventkartel.com.
1: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дэвидсон Радио.
4: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. Как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, и моя программа о гипнозе «Реальность нереального

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто с нами на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе», где говорим о гипнозе и не только. И сегодня мне помогает очаровательная Вера Аврамова, она же клинический психолог.
2: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Николай. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить номер, по которому вы можете позвонить Николаю после передачи и задать интересующие вас вопросы. Номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, Николай, я все-таки хотела бы вернуться к тому, что вы скоро собираетесь в Америку, и вы собираетесь, помимо выступления, как вы называете, творческую встречу, да?
1: Да.
2: Помимо творческой встречи.
1: Вечер гипноза, мы это называем все вместе. А с моими зрителями вечером гипноза.
2: Хорошо. Вечер гипноза с Николаем. И помимо этого, я знаю, что у вас будет обучение.
1: Обучение будет через пару недель, а обучение будет у нас середина мая. И 27 апреля у нас будет наша творческая встреча, на которой я готовлю очень много интересного для тех, кто придет, кто будет с нами вместе. Масса интересного будет. Очень много тех, кто придет, узнают о себе. Я покажу несколько очень интересных упражнений. Те, кто захочет, мы прям не отходя от кассы, прям на вечере попробуем, проверим. Это будут такие от меня гипнотические подарки, которые останутся со всеми, кто придет, кто попробует. И их можно применять в обычной жизни. Очень просто, очень интересно, очень эффективно. И я думаю, что у нас все получится очень хорошо. Плюс будут, как я говорил, я покажу некоторые гипнотические феномены. Покажу, как работает гипноз. Тех, кто захочет погрузиться, мы погрузим. Из них мы выберем космонавтов, кого мы отправим в будущее, там одного-двух человек. Зададим им самые интересующие, самые животрепещущие вопросы. Узнаем, что произойдет, и закончим это такой глубокой гипномедитацией, которая поможет снять стресс. Ну, приходите, лучше один раз увидеть, лучше один раз в этом поучаствовать, чем я буду это 10 раз. Но я, тем не менее, еще раз в следующих передачах, если будут вопросы, а вопросы поступают. Ой, скажите, мы слышали, вот скажите, что будет, поэтому не думайте, что я надоедаю. Это те вопросы Вера задает, которые приходят от наших слушателей.
2: Да, и помимо этого, расскажите, пожалуйста, у вас будет обучение. В прошлом году было обучение, в этом году. Это абсолютно два разных обучения. Кратко, в двух словах, чем они отличаются? Я понимаю, длительность, стоимость, как обычно.
1: Да, будет в два раза это короче, потому что 6 дней, в принципе, за 6 дней, которые мы работали полгода назад, я дал все инструменты, которыми может человек профессионально работать. Единственное, чтобы эти инструменты воплотить в жизнь, нужна практика, практика, еще раз практика. И материала было столько много, что там буквально на 4-й день люди уже немножко подплывали, забывали даже, что там вчера какие-то вещи мы делали. Хотя все было взаимосвязано, и даже то, что мы делали 5-й день, там регрессию, мы делали терапию частей, все равно это мы делали с помощью индукции, с помощью увода в гипноз, мягких индукций, быстрых индукций или моментальных, мгновенных шоковых индукций. Но люди боялись, те, кто пришел, наши участники, те, кто пришел на обучение, шоковые мгновенные индукции, люди их немножко опасаются. Опасаются некоторые, опасаются их применять. Большинство гипнотерапевтов. Я смотрел фильмы BBC, свежие, вот буквально там 5-6 лет, 7 лет назад снятые, но это очень свежие. И там использовались индукции, которыми пользовались 150-200 лет назад. 100 лет назад. Индукция прогрессивного расслабления. Это, ну, я даже не думал, что кто-то пользуется, и там человек, доктор медицины. И они очень хорошо работают. Да, они забирают много времени, но они достаточно надежны, если их правильно применять. Что значит правильно применять? Чтобы человек не заснул во время этой индукции, она очень нудная, очень скучная. Как мы работаем, то есть гораздо быстрее. Мы там буквально за 4-5 минут человека погружаем. Ну, считается, что до 4 минут, но обычно это всегда туда чуть ближе к 5. Или мгновенная индукция, она и есть мгновенная, что это вот так происходит, шлеп, и человек уже там чуть-чуть, мы его там буквально около минуты доуглубляем, чтобы он как можно больше принимал внушение. И работаем. Поэтому будет в этот раз, да, я начал с одного, чуть-чуть ушел в сторону, будет в два раза, то есть это будет не 6 дней, а 3 дня, да, будет гораздо более такая цена, более приемлемая, тем более, что там хорошая скидка тем, кто заплатит за курс до 15 апреля, там, по-моему, $500 скидка, это будет стоить $1000. И будет меньше материала. У нас будет только погружение. Погружение быстрое и погружение мгновенное. Покажу несколько эстрадных техник. И будет у нас день-полтора или, думаю, полтора-два дня. Мы коснемся регрессии. Регрессия – это такая тема, которая всех интересует. И которой, кстати, гипнотерапевты пользуются, может быть, 5% из тех, кто работает. То, что показывают, не хочу я осуждать тех, кто проводит регрессии по интернету, но когда вы увидите, как работает регрессия настоящая в реале офлайн, а не онлайн, те, кто придет, я объясню, в чем разница. Вы увидите, как это работает. И регрессии можно работать. И с регрессией можно делать массу очень интересных вещей. И без регрессии мы не можем главный инструмент, гипноанализ, применить. Найти то событие, которое запустило в человеке какую-то проблему, какую-то болезнь. Мы не доктора, мы не лечим болезни. Но мы разбираемся с этими событиями, которые запускают эти процессы. Потому что один из законов сознания гласит, чем дольше мы носим в себе боль, душевную боль от какого-то события, тем она сильнее выражается в теле. И чем она дольше присутствует в теле, сначала возникают функциональные симптомы, которые потом переходят в органические симптомы, и человек получает по полной программе уже болезнь там, от сахарного диабета, псориаза до самых страшных вещей, падает иммунитет, и рассеянный склероз. Я даже не хочу никого не грузить, ничего. И, кстати, вот об этом чуть-чуть мы поговорим на моем творческом вечере. Я еще раз расскажу, как эти болезни, откуда они возникают, как избегать этого, как не допускать того, чтобы мы погружались вот в это болото, даже безобидная тоска, казалось, тоска там, да, воспета, печаль, печальные там какие-нибудь тургеневские девушки, это не так безобидно, это достаточно страшно и приводит к очень плохим вещам. Я даже больше того, я скажу, что мы собрались, допустим, человек собрался, ой, надо купить хлеб. Выбегает, а жена ему вслед кричит: «Да есть хлеб, там две булки лежит, ты что, все, нам хватит». Он возвращается назад, он запустил программу у себя в голове, в своем сознании, покупки хлеба. Схватить кошелек, одеть башмачки, выскочить на улицу, перейти дорогу или там куда-то за угол свернуть. И эта программа обрывается. Он возвращается, садится у телевизора, а сознание, оно запустило программу, оно ее не остановило. Одно, два таких события, три – это безобидно. Но когда мы в течение дня запускаем программы, их до конца не реализуем, как вот модно говорить, там надо закрыть гештальт. И некоторые это в ироническом ключе, там с сарказмом говорят, но есть очень серьезное направление, гештальт-терапия, к которому я, кстати, с огромным уважением отношусь. Очень сложная вещь и очень серьезная вещь. И мы очень много, я оттуда некоторыми инструментами пользуюсь. И я даже не могу понять некоторые инструменты. Когда-то я читал, у меня там были книги 1620 года перевод. И книги там о колдовстве, о магии, об оккультизме, там еще там, не знаю, при царе они были изданы. И очень перекликаются некоторые инструменты, и я не понимаю, кто кого взял. Или гештальтисты взяли вот из таких. Это же тоже была чистая психология, там шаманизм, еще там какие-то вещи. Там тоже чернокнижие. Там бабушки, ворожеи, и они же пользовались психологическими приемами. И эти инструменты, но они отшлифованы, они так вот, ну, это очень сложная тема, это даже там, я думаю, за 2-3 лекции я не рассказал бы, чем занимается гештальт, но это очень серьезная вещь. И вот эти программы, незавершенность этих гештальтов в нашей жизни, человек на работе думает о детях. Он не будет полноценно работать. У него мозг, в мозгу происходит диссоциация. Человек готовит кушать, думает о работе. То есть, понимаете, когда он на работе, он должен думать о работе. Когда он готовит кушать, он должен думать о том, что он готовит кушать и как он готовит свою еду. Когда он с ребенком, он должен играть с ребенком, а не думать о том, как там, не знаю, взять кредит, отремонтировать машину. Казалось бы, такие, да не, а как жить? Если бы мы могли контролировать каждый момент своей жизни, кстати, гештальт-терапия очень есть там очень действенные инструменты, они не очень простые и в исполнении, и там даже их осознать, вот я говорю, это отдельная история. Но настолько человек становится цельным, улучшается здоровье, улучшаются результаты в работе, он более целенаправленно, более осознанно живет. Он идет к той цели, которая у него там есть в голове, и никуда не сворачивая, он реализует 100%, ну, близкий к 100% свой потенциал в любом деле, которым он занимается. И это великолепно. Вот часть этих вещей, очень несложных, очень простых, я там, как это, есть адаптированные тексты для изучающих английский язык. Вот я немножко там адаптировал это. Тут взял, это там взял. И вот мы несколько вещей мы сделаем. Вы просто, те, кто придет, вы почувствуете, попробуете на себе. Я уверен, что это и понравится, и это принесет пользу. Самое главное, что принесет пользу, покажу несколько упражнений, как снимать стресс. Одно мое любимое, я его показывал на прошлой встрече, как за минуту буквально можно снять стресс, и можно этим пользоваться каждый день и всю оставшуюся жизнь. Поэтому будет очень интересно. И на обучении я говорю, что это погружение в гипноз, и это регрессии, регрессии, регрессии. 4 вида регрессии, мы пройдемся по всем. Я покажу, как уходить в прошлое, как уходить в прошлой жизни, как уходить в будущее в этой жизни, как прогнозировать будущее в этой жизни, как делать привязки. Я объясню, что это такое. И я даже пока... Ну, это очень несложно, когда знаешь, наверное, да. Я вижу, Вера улыбается. И я покажу, как уходить даже в будущие жизни. И объясню, чем отличается от точности будущих жизней, от точности прошлой жизни. Как понять, максимально понять, что это было реальная прошлая жизнь, реальная прошлая жизнь. Мы обо всем этом поговорим на нашем, на моем обучающем курсе. Вот.
2: Вера не просто так улыбается, потому что...
1: Нет, я знаю.
2: Да, Вера не просто так улыбается, потому что Николай уже уводил меня. Уводил же, да, правильно говорит? Уводил.
1: Да. Ну, да. Правильно.
2: Звучит как-то так, ну, уводил.
1: Да, уводил, да.
2: Так, уводил.
1: Звучит так немножко двусмысленно. Она называется, что да, мы путешествовали, да, и в прошлой жизни, и
2: в будущее, да, мы путешествовали. Это очень интересный опыт.
1: Это реально очень интересный опыт.
2: Да. Да. Сегодня я хочу раскрыть несколько тем, если мы успеем. Но самое главное, с которой я сегодня хочу начать, это тема аллергии. Почему именно сейчас? Я хочу не месяц назад, а именно сейчас. Потому что у нас сейчас весна, и ближе к весне мы прекрасно понимаем, что у многих начинаются какие-то обострения, возможно, из-за тепла. Я знаю, что, Николай, вы тоже были в теплых краях и работали с людьми, у которых аллергия. Расскажите, пожалуйста, с чем вы работали, как вы, ну, как вы работали, не знаю, расскажете или нет, но расскажите, что вы делали, какие результаты вы достигли, каких результатов.
1: Ну, результатов мы достигаем одних. Я уже сказал и каждой передаче говорю, что я не доктор. Кого я буду учить, я не буду учить их лечить. Лечат доктора. Они лечат болезни. Мы лечим, не лечим, а мы убираем то травмирующее, трагическое бывает часто. Бывает часто не трагическое. То событие, которое приводит к возникновению этой болезни. В частности, вот мы коснулись сейчас аллергии. И поговорим с точки зрения психосоматики. Вот такое модное слово, но я вынужден его говорить не потому, что оно модное, а потому что реально тем, что мы занимаемся и психодушой, и сомой, мы занимаемся телом. Потому что тело мы иногда расслабляем, иногда человек... Гипноз — это не всегда расслабление. Это не всегда расслабление, потому что когда человек корчится в кресле или там на полу, по-разному бывает. Я с людьми по-разному работаю. Некоторые там получается так, что они оказываются там на полу, и выглядит это реально как экзорцизм. И если бы это было, не знаю, там, да, это даже можно сейчас сказать, что а, я такой великий экзорцист, но я просто знаю, как запускать эти реакции. Не всегда они не все решают, но часть напряжения мы сбрасываем через вот эту вот разгрузку тела. Когда кажется, что у человека там мышцы лопнут, они так напрягаются, это выходят те стрессы, те незавершенные дела, вот именно те самые гештальты незавершенные, которые у нас остаются в теле. Какой-то разговор тяжелый, человек мне что-то не сказал, и вот это, и вот там коверкает всего он. А не завершен разговор, потому что человек не высказал все, я даю ему возможность и телесно это высказать, и даю ему возможность поговорить с человеком. Это так называемые гештальт-диалоги, но в этом курсе мы не будем этого касаться, мы будем касаться только регрессии. Но коснемся, давайте мы раз начали с аллергии, и опять я попытался немножко на другую тему перейти. Аллергия, как она запускается? Как понять, как она возникает? В официальной медицине принято считать, что есть аллерген, который запускает аллергию. И аллерген, действительно, если взять там анализ, будет на пыльцу, на шерсть животных, на там, не знаю, на черепашку, там, да, сейчас эти мультиаллергии, все что угодно. И доля смысла, конечно, есть, но мы сейчас хотим понять, как это устроено. А устроено это очень просто. Например, ребенок видит, как сбивают его котенка. Котеночек выбежал, вырвался из рук, выскочил на дорогу и бац! И котеночка сбили в то время, когда на улице много тополиного пуха. Появляется ассоциация с травмирующим событием. Тополиный пух – опасность. И тополиный пух каждый раз, год, два, три, пять лет, может не запускаться. Это может начаться в 8 лет, может начаться в 15 лет, может начаться в 20 лет. Это зависит от того, какая конструкция организма, насколько прочный у человека, насколько у него крепкая нервная система, как он был воспитан, я уже говорил, насколько у него были трагические события в его жизни. И это может чуть ускорить или может чуть замедлить. Но всегда есть какое-то событие, которое связано там пыльца одуванчика. Я уже приводил там пример. Человека сбила машина. О, сейчас мы прервемся. У нас сейчас реклама. И после рекламы мы поговорим на эту животрепещущую тему. Не уходите.
0: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Глобальное объединение зоологических учреждений выдвинуло инициативу по спасению бегемотов из Колумбии, потомки которых принадлежали наркобарону Пабло Эскобару. Объединение сделает все возможное, чтобы предотвратить уничтожение 80 бегемотов. В Китае французский бульдог, собирающий пластиковые бутылки, столкнулся с буллингом. Недоброжелатели в интернете хотели его отравить. Бульдог Сяо Бай стал популярным в соцсетях благодаря видео, на котором он собирает пластиковые бутылки. За последние 5 лет питомец и его хозяин заработали более 100 000 юаней, продавая бутылки на переработку. В Британии водителю грузовика, в котором контрабандой провозились 90 килограммов кокаина, приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии. Запрещенные вещества были спрятаны в одежду и белье бренда Skims, принадлежащего Ким Кардашьян. Правонарушителем оказался 40-летний гражданин Польши. В сентябре прошлого года его остановили офицеры пограничной службы, когда он прибыл на пароме из Нидерландов. Грузовой автомобиль просветили рентгеном. В нем было 28 поддонов с одеждой. Груз был полностью легальным, и ни экспортер, ни импортер не были связаны с контрабандным грузом. Однако грузовик был специально адаптирован, а в корпусе задних дверей прицепа был встроен потайной отсек. В этом отсеке было обнаружено 90 упаковок, в каждой из которых было по 1 килограмму кокаина. Стоимость контрабанды составила 7,2 миллиона фунтов стерлингов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дэвидсон Радио.
3: И мы продолжаем. И с вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт. Мне помогает клинический психолог Вера Аврамова. И мы говорили об аллергии, но прежде чем продолжить, я еще раз хочу напомнить телефон, по которому можно мне дозвониться и задать интересующий вас вопрос, желательно по теме гипнотерапии. Это телефон 718-303-7510. 718-303-7510. Если я не отвечу, значит, я кому-то отвечаю, или я работаю, если вы позвоните там завтра или в какой-то другой день. Оставьте, пожалуйста, или смс, или голосовое сообщение. Я обязательно вам перезвоню. Не пугайтесь, это будет с другого телефона, потому что на этот телефон я могу только принимать звонки. И мы переходим опять к аллергии, о которой мы говорили. Мы говорили о том, как запускается аллергия на тополиный пух. И как это было связано с тем трагическим событием, когда у маленького мальчика или девочки там сбили котенка, и в это время цвели тополя. Любой компонент, который несет в себе раздражитель, свое воспоминание, свою эмоцию, может оказаться аллергеном. Мальчик разбил любимую мамину чашку или там пролил горячий чай на своего брата или сестру, мама отлупила. И в это время пробегала собака мимо. Цвели одуванчики. Все, что угодно. Любой какой-то компонент, который подсознание связало с тем, что мама бьет. Цветет одуванчик. Сейчас меня будут бить. Проходит очень немного времени. Особенно если это еще раз событие подтвердилось. Усилило свой вес. Долго, чем дольше находится любое вот такое событие травмирующее, тем оно, скажем так, оно там каменеет, оно становится таким мощным, таким несгибаемым, что ну, вы знаете, что медицина не лечит аллергии, оно просто убирает симптомы, запускает эти антигистаминные, по-моему, они называются, препараты, но никуда не девается причина. Эта причина будет гнить с человеком до его смерти. Она будет ослаблять иммунитет, запускать всякую кучу там цепных реакций в организме, разрушая его эндокринную систему, потому что начинает страдать эндокринка, а начинает страдать эндокринная система, все, вот все пошло в разнобой. Человек живет спокойной, комфортной жизнью, это будет минимально. Но если он живет так, как мы все сейчас живем, в этом вечном стрессе, в вечной спешке, у него просто нет шансов вылезти из этой аллергии. Тем более, что нет медицинских никаких методов. Я просто недавно, у меня была одна клиентка, у нее была аллергия на мед. И она говорит, мне сказали, это врожденное. Всегда говорят врожденное. И просто я привел ей несколько примеров. И могу даже привести вам этот пример. Маленький ребенок, ему, допустим, 1 годик. И бабушка говорит, а ребенка приводит, когда ему там 7-7,5 лет, и у него вечные запоры. А когда был годик, и мама его еще кормила грудью, приходила бабушка и говорила, не ешь эти сырые фрукты, не ешь сырые овощи. Это там микробы, это ты там у тебя будет диарея, у тебя там будет, бог знает что, аллергия какая-то. Ребенок, который еще толком не понимал слова, прекрасно, эта информация вся остается. Тоже я об этом говорил, и в моей практике очень часто было, что люди говорят, да не может быть, еще там перинатальный период, еще ребенок даже не родился. Как он что может понимать, у него там только ушки сформировались. Любая информация, она заходит, она в человеке остается. Ребенок заимствует и когда он родился, и когда он не родился, еще когда он только там формируется, он заимствует критический фактор своей матери. Он с матерью связан эмоционально. Комфортно было маме во время беременности, прекрасные отношения с отцом, со своими родителями, с его родителями. И у ребенка шанс там аллергию подцепить или какую-нибудь инфекцию, он уменьшается просто катастрофически. Ребенок, даже если что-то и подцепит, он выкарабкается очень быстро из этого. Но мы знаем, что, к сожалению, не всегда беременность протекает благополучно. Это какие-то ссоры, какие-то нелады, не хватает денег, все что угодно может быть. Старайтесь, если кто-то вот знает, у него там близкий, дочь у кого-то, племянница, кто угодно. И она беременна, старайтесь оберегать. Это матери, которые потом выпустят свет того человечка маленького, который будет нас лечить, что-то для нас делать, когда мы там повзрослеем. Относитесь к ним по возможности максимально просто вот благоприятно. И так запускаются эти аллергии. Как же мы с ними разбираемся? Разбираемся очень просто. Я всегда нахожу то первое событие, которое запустило этот процесс. Я не лечу аллергию. Я разбираюсь с тем событием, и когда мы разбираемся, очень важно его найти. Потому что на пути к аллергии могло быть несколько там, почувствуй, когда ты это там, заложила нос, когда ты начал задыхаться. Человека не обязательно выкинет туда, где это было первый раз. Обычно это 2-3 события, это и называется гипноанализ. Это вот как раз то, о чем, Вера, вы спрашивали, что будет на курсе. Вот я этого коснусь, я коснусь, как работать в регрессии. Но коснусь минимально, мы просто разберем регрессию, и мы не будем заниматься терапией, потому что у нас всего будет 3 дня. Но этих основных моментов я покажу, как это, ну, на тех, кто придет. Это было так же, когда вот полгода назад я проводил курс. Все, кто у меня был, все прошли через гипноз, все почувствовали, что это такое. У многих там вылезли такие проблемы, о которых они даже, ну, не то что не подозревали, но как будто их не было. Просто их подсознание, сознание их амнезировало, спустило в подсознание. Мы находим первое событие, вернемся опять к аллергии. Мне нравится так вот уходить немножко по ветвям нашего повествования. И мы с ним разбираемся, и происходят фантастические вещи. Я делаю тут же прогрессию, для этого тоже регрессия и прогрессия – это близнецы-братья. То есть я человеку говорю, а теперь вообрази, представь, что цветет тополь, там, ты идешь, у тебя по колено тополиный пух. Или цветут одуванчики, и ты прям вот падаешь в эти одуванчики, срываешь их, и они кружатся вокруг тебя. Что ты чувствуешь? Да ничего, нормально. Мы сделали, и после этого я предлагаю человеку очень аккуратно проверить это уже в реальной сфере. Но что я хочу сказать? То, что мозг представляет, и то, что мозг на самом деле испытывает тело и подает сигналы, для мозга это абсолютно одинаково. Представляет человек, что он идет по тополиному пуху, или он реально идет, у него будет точно так же, он будет задыхаться. Я просто помню классический случай. Это было не, ну, это не было каким-то медицинским случаем, но один человек пришел в гости и забыл свой баллончик, у него была астма. И ночью у него прихватило, у него начался приступ астмы, ему надо было срочно выйти куда-то подышать. А это была чужая квартира, чужой дом. И он там метался, дошел до стекла, он понимал, что он теряет сознание, он взял там, разбил это стекло, высунул туда голову, подышал, ему стало легче, он заснул. А утром он понял, что он разбил стекло в книжном шкафу, и он дышал просто пылью, которые были эти книги напитаны. Но поскольку он верил, мозг его, что он дышит свежим воздухом, приступ астмы у него прошел. Астма – это тоже это такая же точная история, как и аллергия. Аллергия, астма. Я думаю, минимум процентов 70 астм. Да, меня сейчас начнут там душить, говорить, где это доказано. Да. Я посоветую найти великолепную книгу 62-го года издания, 1962-го. Константина Ивановича Платонова. И эти случаи великолепно описаны. 50, 70, 90 лет назад все это делали. Они даже минимально использовали регрессию и гипноанализ. Но тогда люди были попроще. Люди настолько были доверчивы. Это были абсолютно люди другие, не как сейчас. Сейчас любой человек, даже подросток, он все знает, он все понимает. И нам, гипнотизерам и гипнотерапевтам, гораздо сложнее работать. Особенно гипнотерапевтам. Потому что если на эстраде пришло 500 человек, там 10-15 человек всегда найдется гипнабельных, с кем можно работать. Люди, которые готовы поразвлекаться сами, развлечь других. А когда человек приходит на терапию, у меня нет выбора, я скажу, не, уходи, вон там еще 20 человек сидит, я сейчас кого-то возьму. Нет, человек пришел, я должен работать, и я должен работать до последнего. Я должен убрать страхи, я должен сделать свою работу, погрузить его в гипноз и найти, вот если это аллергия или астма, я должен найти то первое событие, которое запустило эту реакцию. Оно запустило реакцию, мы находим, разбираем, делаем прогрессию, мы проверяем, все ли хорошо, тополиный пух, одуванчики, котенок, если там собачка бежала, я говорю, представь, что вот собачка, ты ее берешь себе, положил на коленочки, гладишь, нюхаешь, и она такая маленькая, такая себе, что чувствует, да ничего, нормально. Хотя раньше собачка пробегала 10 метров от него, и у него уже все, красные глаза, нос слезился, дыхание забивалось. Ничего в этом сверхсложного нет. Моя работа и работа любого гипнотерапевта, кто пользуется регрессией, прогрессией, она скучна, монотонна и однообразна. Проходит совсем немного времени, и эти истории, что человек там гладиатор или там римский воин, или он скачет драгун в 1914 году там с пикой наперевес где-то на войне, убили его, зарезали там мечом. Или ночью в подворотне, там, в Париже, там, не знаю, 17 века. Или он сгорел в каком-то доме. Это становится такой рутиной. Но люди-то приходят с какой-то своей проблемой, они приходят со своей болью. Если они следуют нашим рекомендациям, если они открыто приходят с открытой душой, с открытым сердцем, мы делаем работу очень быстро, очень эффективно и очень надежно. Вера?
2: Это интересно. Николай, расскажите, пожалуйста, вот с какими ситуациями вы сейчас именно работали по поводу аллергии? Вот что вы убирали?
3: Ну вот я убирал аллергию на мед, я убирал одну астму. И причем не всегда бывает, что аллерген какой-то овеществленный. Вот тот случай с мальчиком и с запорами, когда ему был годик, и его бабушка приходила к его маме, то есть мама его мамы, и говорила, что фрукты, микробы, инфекции, нет, этого не надо. Как только мы это разобрали, все запоры, все у него, все кончилось. С аллергией на мед точно так же мы нашли причину, мы разобрались. Иногда достаточно, даже можно много лишнего не говорить, человек просто перепроживает эту ситуацию, и поскольку в регрессии, даже если он там, когда человек в регрессии, когда ему там 7 лет, 5 лет, 3 года, он и разговаривает как ребенок. Он пишет, если ему дать ручку и листок, он пишет, как он бы писал тогда, или сказал бы, я вообще не умею писать. Он щусюкает. А что, что ты делаешь? Мячик играю. Вот у меня был мужчина взрослый, под 60 лет, и я убирал там у него очень одну такую нехорошую проблему, которая его реально, он там погибал просто. Кто тебя за ручку держит? Бабушка держит. А бабушка довольна. Да, Мишенька так мячик бьет. И все прекрасно. И все, мы находим, разбираем. То, что он перепрожил это, иногда этого достаточно, поскольку мозг взрослого все равно вплетается в эти истории. Он вплетается, и в нашем мозге столько всяких вот старожков, говорят, о, сейчас он пойдет, там его мозг ему сожгут. Говорят люди, которые пересмотрели голливудского кино. Нет. Мозг все контролирует. И я говорю, человек перепрожил, он даже без дополнительных каких-то рекомендаций иногда бац, и у него все, у него инсайт, у него озарение, он понял, что чего я боялся-то, этого не надо бояться. Тополиный пух не несет опасность, это просто моего котенка или моего там кутенка задавили, или соседского мальчика сбили. Или у меня был случай, женщина задыхалась и оказалась в пионерском лагере, ей 13 лет, и труп раздутого мальчика, которого она знала, из соседнего отряда, который потерялся, он пошел ночью купаться и утонул. И из-под коряги вылез, она его увидела сверху, бац, и вот у нее, ну, сколько лет, 40 у нее была эта астма. Да. Поэтому надо следить за своим душевным здоровьем. Надо следить за своими незаконченными делами, не оставлять незавершенных дел. Даже такая мелочь, как вот я приводил пример до рекламы, как покупка хлеба или какое-то незавершенное дело. Да, кажется, это глупо, выглядит это глупо, но вы должны разговаривать со своим телом. Это ваше тело, это не мое тело, вы сами себе. Все, мне не надо, мне я с покупкой хлеба я закончил. Мозг перестраивается, и энергия не уходит туда. Потому что когда человек приходит, отстаньте, все, я устал, я хочу лечь. Он лег, 2 часа поспал, просыпается, еще больше разбит. Почему? А должен был сказать, я сейчас прилягу. 2 часа или час я посплю, и я такой отдохнувший буду. Казалось бы, ну бред, ну что, ну и так он знает, он должен отдохнуть. Нет, когда вы сами с собой разговариваете, когда вы разговариваете, ваше тело вам откликается. Любая мысль дает отражение в физическом теле. Вы думаете о лимоне, как вы его разрезали, как вы выдавливаете сок из половинки лимона на язык, и как у вас сводит рот и выделяется слюна. Тело тут же дает реакцию, хотя никакого лимона нет. Но чем ярче вы представите эту картину, тем более реакция физическая будет выражена. И так же, как на некоторых выступлениях я делал, ну, это не один я, естественно, делал, когда я брал стакан воды и говорил, что это стакан вина или стакан водки, о, беленькая! И человек выпивал и уходил пьяный. Если я его не выводил, он просто реально шел в зал, его мотало, его качало. От него запах был алкоголя. Наше тело может произвести... У нас столько фабрик внутри, любое химическое соединение, которое даже о котором наука не подозревает, тело может выработать. Надо просто не мешать ему, надо ему помочь, надо в это поверить. Как поверить? Для этого мы существуем. Мы убираем критический фактор, мы обходим его, мы его иногда убираем, иногда обходим. Мы забираемся в подсознание и даем команды, даем те установки, те внушения, которые нужны этому человеку. И не важно, что это. Недостаток инсулина или там, я не знаю, упавший иммунитет или еще что-то. Надо просто поговорить с сердцем, с почками, с желудком. Что тебе мешает? Я хочу поговорить. И они отзываются. Я говорю, звучит это дико, но если бы вы видели... Я просто эти видео не могу выставить. Я кое-что я могу выставить, и я выставляю там иногда очень мало, правда, телеграм-канал, но я выставлю побольше, вы можете зайти, посмотреть даже хотя бы то, что есть. Просто зайдите, у кого есть телеграм, наберите в телеграме «Реальность нереального в гипнозе». И там кое-что есть. Я вот сейчас мы готовим с прошедшего обучения нарезку, я туда ее поставлю, будет очень интересно посмотреть. Но я знаю, Вера, вы еще что-то хотели спросить.
4: Да, Николай, у меня есть еще несколько вопросов. Прям больших таких тем, но я не знаю, сколько мы успеем. Ну, сколько успеем. Также напоминаю номер, по которому вы можете позвонить, дорогие радиослушатели. Это номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Николай, мы с вами, кажется, поверхностно касались этой темы, я не помню. Но мне кажется, что не касались. То, о чем люди любят говорить.
3: Так же, как о психосоматике.
4: Да, но это не психосоматика.
3: Так,
4: отлично. Это хуже.
3: Я готов, я отвечу.
4: Николай, просто ко мне даже приходили, и у меня вас... И смех, и грех. Вроде бы смешно, но и не смешно. Когда они мне говорят, что это вот у них карма, это они вот за что-то там отбывают наказание.
3: Троюродная бабушка колдовала, вытравливала младенцев, она сейчас страдает без денег, без детей.
4: Да. Венец безбрачия на ней.
3: Да.
4: Вопрос такой, что по-вашему карма, для чего она, есть ли она?
3: Да.
4: И как с ней бороться?
3: Это тема не на пару минут, которые у нас остались, но тем не менее мы коснемся. В большинстве случаев люди спихивают на родовые узлы, на какие-то, на карму, бог знает на что. Неспособность отвечать за свою жизнь, неспособность напрячься, неспособность сделать какой-то решительный шаг, сделать выбор, изменить свою жизнь. Потому что когда я работаю, я что-то в человеке меняю, особенно это касается детей и подростков. Он приходит домой, он приходит в коллектив, где он живет, работает в тот социум, где он существует. И в этом социуме его начинают опять его втаптывать в грязь. И все, что я сделал, вся эта работа, говорю, особенно дети и подростки, все возвращается назад. Дети и подростки обязательно надо работать с родителями тоже. Родители – это те люди, которые рядом с ним, и от которых ребенок больше всего страдает, не побоюсь этого слова, или от которых он чувствует себя великолепным, говорит, ты важен, мы тебя любим. Он чувствует себя прекрасно, он чувствует себя в безопасности. Что такое карма по-нашему, по-гипнотерапевтически, так скажем? Это когда у нас есть задача чему-то научиться. Иногда это бывает через болезнь. Да.
4: Но об этом мы поговорим в следующем.
3: Ай-яй-яй. Да, мы прощаемся. Мне очень приятно, что вы были с нами. И до следующей среды. С вами был я, Николай Федоров.
4: И Вера Аврамова. Берегите себя, дорогие друзья. До свидания.
3: Мира и покоя вам.
1: Пульс большого города.
0: Радио большого города.
1: Дэвидсон Радио.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Ну, здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой, наша фамилия Каплан. Сегодня на редкость много интересного материала, оно в том смысле, что он очень разноплановый, и кое без чего обойтись никак нельзя, но, в частности, формат нас с Васей вполне устраивает. Сначала новости срочного порядка, а потом те новости, которые заслуживают аналитики, они влияют на нашу жизнь. Когда говорю «наши», я имею в виду в первую и в самую главную очередь, это американцев, понимающих по-русски, которые едут на работу с 6 до 7 утра в районе Большого Нью-Йорка. Остальные – это так. Это сбоку, это с припеку. What's news worldwide? Со всеми картинками. Российские атомные подводные лодки вышли в море на учения. Картинка слева внизу. Два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Сызрань. Это Самарская область. В Белгородской области три. Российские войска нанесли удар по Днепру. Пострадала 58-летняя женщина, а в Харьковской области погибло двое. Бывший сотрудник австрийской разведки Эгиста Отт признан виновным в шпионаже в пользу России в ходе крупнейшего шпионского процесса в Австрии за последние годы. Он у вас справа. Серединки на экране. В основном конкурсе Каннского кинофестиваля показали фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Международное признание он получил, Звягинцев, в 2003 году, когда его дебютный полнометражный фильм «Возвращение» завоевал гран-при Венецианского кинофестиваля. «Левиафан» и «Нелюбовь» были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И после эмиграции он вернулся на родину. А когда началась война, то уехал и живет сейчас во Франции. И он у вас наверху, слева, в самом углу. Администрация Трампа добилась предъявления обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в сговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов в связи с нападением на два самолета в 1996 году. Кастро слева в середке. Причем наша администрация таким образом пытается выжить определенные экономические и политические уступки от коммунистического режима Кубы. Компания возмездия Трампа подрывает поддержку его приоритетов в Сенате, где нарастает гнев среди республиканцев, сталкивающихся с ожидаемыми сложными промежуточными выборами. И это сегодня пишет редакция Wall Street Journal. Два полицейских, защищавших Капитолий во время атаки 6 января, подали иск, чтобы остановить план администрации Белого дома создать фонд для выплат предполагаемым жертвам «weaponization and warfare». Это по-русски однословно не перевести. то есть жертвы превращения в правительство в оружие и создания соответствующих правоохранительных действий. То есть они жертвы того, что было до Трампа, а Трамп сейчас в этом плане превзошел своего предшественника, я имею в виду Байдена, по части weaponization and warfare. Переговорщики от Евросоюза заявили, что достигли предварительного соглашения о снятии некоторых тарифов на импорт Соединенных Штатов до установленного срока, после чего Трамп пообещал повысить тарифы на автомобили из Евроблока. Новый исполнительный указ Трампа будет оказывать давление на банки, чтобы они собирали больше информации об иммиграционном статусе своих клиентов. Кто бабки кладет? В банки. Бабки в банки. Преподаватели Гарварда проголосовали за утверждение лимита на количество пятерок, то есть оценок A на курс, то есть per на курс, на класс в рамках долгой кампании по снижению инфляции оценок. То есть она продлится очень долго. И последняя из таких всемирно значимых, Барни Фрэнк, который у вас down внизу справа, рядом с логотипом шоу. Это

о чем говорят опубликованные сегодня протоколы. Выручка «Антропик» должна увеличиться более чем вдвое и составить около 11 миллиардов долларов во втором квартале. Это просто взрывной темп роста, который поможет компании впервые получить оперативную прибыль или операционную. SpaceX подала заявку на первичное публичное размещение акций, раскрыв свежую информацию о своем бизнесе и собственности в рамках подготовки инвесторов к возможной крупнейшей за всю историю продаже. NVIDIA сообщила о рекордных продажах и доходах, вызванных стремительным спросом на вычисления в дата-центрах и астрономическим ростом числа агентов искусственного интеллекта. Создатель ChatGPT OpenAI сотрудничает с банкирами для подготовки к проведению первичного публичного размещения акций в ближайшие дни или недели, но максимум. Акционеры BlackRock дали понять, что не в восторге от крупных повышений зарплат, которые получили гендиректор Ларри Финк и его главные помощники за прошлый год. Руководство Samsung, вообще по-русски говорят Samsung, но у нас Samsung говорят, и лидеры профсоюза достигли предварительного соглашения о бонусной оплате, что предотвратило забастовку крупнейшего в мире, между прочим, производителя чипов памяти. Медиа-инвестор Джеймс Мердок согласился купить нью-йоркский журнал Vox Media, новостной сайт Vox и Vox Media Podcast Network. Обратите внимание, это прислал один из вас мне эту фотографию с припиской. По станциям железной дороги NYC to Port Jervis разместили такие вот предупреждения. Предупреждение о том, что может появиться нежелательный радиационный фон на транспорте. И с объяснением, что делать, если это произойдет. Я не буду сейчас это довольно длинно переводить, но у вас листовка, которая везде на железной дороге расклеена, поэтому те, кто там ездит, они ее не могут не прочесть в поезде. Но, в принципе, в новостях, в больших СМИ на этот счет просто ничего. Так что, возможно, что это профилактика. То есть тут в двух словах, если вдруг вы услышите сигнал о том, что уровень радиации повысился, то вам надо войти в здание и где-то спрятаться, и там пересидеть. Ну и так далее. Вот это вот очень теплая новость с печальным концом, то есть все наоборот, не по-американски. Гретна Ван Флит не музицировала с группой Грета Ван Флит, но рок-группа, обладательница премии Грэмми, использует ее имя за вычетом одной буквы «Н». 95-летняя женщина из Мичигана скончалась в понедельник в центре для престарелых во Франкенмуте, в том же районе, где группа была образована в 2012 году, когда Ван Флит было за 80. И барабанщик группы Кайл Хоук, который был проинтервьюирован, в связи с этим он сказал, что название нужно было срочно для выступления местного. То есть они в 2012 году организовались, и им нужно было выступать. Ну, а покойница при жизни играла, между прочим, на саксофоне, на скрипке, на тубе и на фортепиано. И каким-то образом попала в поле зрения начинавшейся тогда группы. Они позаимствовали ее название, то есть ее имя как название, и выиграли Грэмми в результате. Trader Joe's расширяет свое присутствие, открывая 25 новых точек в 14 штатах. Это очень популярная сеть продуктовых магазинов из Калифорнии. Она появится теперь в Аризоне, Флориде, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Йорке, Охайо и Юте. У них private label products, affordable prices. Вообще, на самом деле, я хожу в Trader Joe's у нас в Нью-Джерси, ну, почти каждый день. Да, почти каждый день. И когда был кошмар с яйцами, то есть они стоили по 10-12 долларов дюжина, у них можно было купить за 3 доллара. Очень правильно ведут бизнес, очень жесткие в бизнесе. То есть я знаю от инсайдеров, так сказать. Например, если у тебя появляется интересный продукт, вместо того, чтобы открывать свой собственный магазин, ты можешь предложиться Trader Joe's, но они возьмут тебя за горло и будут требовать, чтобы ты
очень сильно снизил цены, и плюс лейбл должен быть

0: Trader Joe's, а не ты. Это раз. И два, у них такой тренинг, да, кассиров. То есть каждый кассир с тобой вступает в персональный разговор обязательно. Обратит внимание на вещи, типа в какой ты майке сегодня, прическа у тебя. Не будет говорить про погоду. Это обязательно персонально. И очень тепло, в глаза смотрят, искренне желают хорошего дня, не формально в сторону. И поэтому все, кого я знаю, кто ходит в Trader Joe's, просто уходят оттуда в хорошем настроении. Теперь вот это. Несколько сотен подростков и молодых, уже совершеннолетних, захватили популярный пляжный городок в Нью-Джерси, вызвав хаос на улицах. Полиция заставила чиновников усилить местную охрану в преддверии выходных в честь Дня Поминовения. Полиция Long Branch арестовала шестерых после того, как шумная толпа собралась у Pier Village во вторник вечером для несанкционированного мероприятия на пляжном курорте Jersey Shore. Кстати, несанкционированное по-английски pop-up, через черточку pop-up. Официальные лица утверждают, что участники, то есть все вот собранцы, толпа, дрались, прыгали по припаркованным машинам. Потом захват распространился на ближайшие, я сейчас скажу чисто русское слово, которое не поймет никто, кто живет на Брайтон-Бич. Захват распространился на ближайший настил. Если кто-то вдруг понимает, какое слово используют вместо слова «настил», живущие на Брайтоне, то вы можете набрать номер телефона студии и озвучить его. Это 718-303-9090. Те, кто знает этот номер, скорее всего, не знают ответ на этот вопрос. И на окружающие улицы. То есть народ там еще остался и будет гулять, очевидно. Белый дом среагировал на певицу из группы The Chicks, Натали Мейнс. Опа, у нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста. Вам слово.
1: Они, по-моему, называют его Boardwalk.
0: Точно, да, правильно, да, спасибо. Boardwalk – это русское произношение Boardwalk, то есть гулять по доскам. Но вообще, в принципе, по-русски это слово «настил». Но по-русски, кому-нибудь сказать, встретимся на настиле, кто поймет, не так ли? Так что суржик, он правит балом везде. А теперь вот эта следующая новость. Натали Мейнс, это одна из членов группы The Chicks, атаковала в соцсетях президента Трампа. И тут очень смешно вообще на самом деле. И то, и другое. И ее атака, и ответ спикера Белого дома. Мейнс вызвала споры после публикации вот этой своей тирады, наполненной, кстати, нецензурной лексикой. Она обвинила президента в разрушении демократии в своем посте в Инстаграме. А вот что сказал представитель Белого дома на Fox News. Натали Мейнс is a despicable nobody who clearly suffers from a severe case of Trump derangement syndrome that has rotted her peanut-sized brain. Это эмоционально. То есть в переводе на русский Натали Мейнс – это отвратительное никто, который явно страдает от тяжелой формы синдрома Трампа, который привел к гниению ее мозга размером с арахис. Что же вызвало такую реакцию у представителя Белого дома? В оригинальном посте вот Мейн написала: «Our democracy is disappearing right before our eyes. This fugly slut is using your gas money to pay the insurrectionists. But don't worry about it. I'm sure posting selfies will fix everything». То есть в переводе на русский: наша демократия исчезает прямо у нас на глазах. И этот уродливый шлюх тратит твои деньги за бензин на выплаты повстанцам. Но не переживай. Уверена, что селфи все исправит. Я бы мог, конечно, устроить на этот счет... А что, сейчас прямо сделаем. Сделаем так. Я сейчас прямо сразу, спонтанно устраиваю новое голосование. Так. И делаем вот что. Если в этой ситуации вам симпатичен ответ представителя Белого дома, вам надо набрать номер телефона 38-32-1131. Если вам симпатичнее атака певицы, то вам надо набрать номер 38-32-1132. И последнее. Брюс Спрингстин зачастил в новостях появляться. Вчера он вышел на сцену в предпоследнем шоу Стивена Колбер, Late Show, и раскритиковал Трампа, привычно уже для него, а также материнскую компанию CBS Paramount Skydance, которая закрывает шоу Колбера. А Спрингстин сказал: «Я сегодня поддерживаю Стивена, потому что ты первый человек в Америке, который потерял свое шоу из-за президента, который потерял чувство юмора». Это все с новостями срочного характера. У нас бурно пошло голосование. Один человек симпатизирует Белому дому, и трое певицы. О времена! О нравы! А теперь будет перерыв, во время которого те, кто отреагировать хочет на что-то услышанное до сих пор, можете набрать номер телефона студии, и вас все услышат. 718-303-90-90.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
7: Так, послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
8: Добрый день, Сева, доброе утро.
7: Здравствуйте.
8: Еще пани сиськой сауне. По поводу Трейдер Джо, я поддерживаю твои комплименты. И хочу добавить, во-первых, если всегда кто-то находится в зале, если ты спрашиваешь где-то продукт, они тебе не говорят, там, айл пятый или седьмой, они тебя берут за руку и отводят. И еще короткая история. В Калифорнии они обычно пишут все, так сказать, хорошим таким шрифтом, красивым. И у них была вывеска «Kosher Wine» на желтом фоне. Я подошел к директору и сказал, смотрите, «Kosher Wine» хорошо, но желтый фон для евреев не очень-то приятен.
7: Еще бы.
8: Да. И через неделю они поменяли фон. Вот такие комплименты.
7: Ну, здорово, спасибо. Да. Не, они на самом деле очень жесткие, и иначе они не преуспевали бы. Ужасно интересно, как закончится эксперимент, скажем, Мамдани с магазином, это гигантский гастроном. Но поживем увидим. Сейчас, кстати, на очереди совершенно сногсшибательная тема по поводу того, что произойдет с Нью-Йорком, с городом Нью-Йорком при Мамдани в течение ближайших лет, потому что Мамдани намеревается внедрить искусственный интеллект настолько повсеместно, что это чревато. Еще один звонок от вас. Прошу вас.
9: Вам слово. Доброе утро.
7: Да, привет, Роман.
9: Ты знаешь, пока у нас с демократией все нормально, если они могут безнаказанно пиздеть про нашу демократию, про Трампа и все такое. Если эти дуры с мозгом грецкого ореха или какого там ореха...
7: Арахис, ты что, грецкий в 4 раза больше.
9: Да, если они могут безнаказанно все на всю страну это говорит, значит, у нас с демократией все нормально.
7: Согласен, они, да, согласен. Согласен, 100%. Рома, спасибо. Сегодня дофига дел в целом. И вот эта вот тема, она просто сегодня материализовалась, буквально я еле-еле успел ее продумать. Да, голосование у нас такое. Значит, троим понравилось то, что сказал про певицу из группы Chicks представитель Белого дома, и четверым понравилась певица. А теперь вот эта вот новость, она касается Нью-Йорка, и если вы не обдумаете ее, то, значит, может быть, грешным телом вы на этой земле, но голова у вас где-то в другом месте. Главный аудитор Нью-Йорка призывает мэра Зорана Мамдани провести масштабные сокращения бюджета, именно так. Но не потому, что денег не хватает, а он предупреждает о потенциальном ударе, который искусственный интеллект может нанести экономике. Причем, если кто не в курсе, Нью-Йорк – это мировая финансовая столица. Ну и за биржей, естественно. Городской контролер, вот этот самый аудитор, Марк Левин, поднял тревогу по поводу влияния искусственного интеллекта на налоговые поступления в Большом Яблоке, заявив, что примерно 50 на 50, что новые технологии вызовут рецессию в 5 во всех борах. Как он это пояснил, я в оригинале приведу вам, потому что это важнее, чем перевод. Перевод нужен тем, кто только телом здесь. Он сказал, because we are the nation's capital of white collar work with a million people who go into offices every day during jobs that are very exposed to AI. То есть новые технологии, по мнению главного контролера города, новые технологии, то есть AI, вызовут рецессию во всех пяти борах, потому что мы это народ, который, мы это столица белых воротничков. Это означает, что миллион жителей Нью-Йорка каждый день направляется в офисы, в то время как их рабочие места под угрозой из-за прихода туда искусственного интеллекта. Левин оценивает, что потребуется 13,5 миллиардов долларов, чтобы хотя бы подготовить город к различным финансовым ситуациям, которые может создать искусственный интеллект, потому что экономисты по-прежнему разделяются по поводу того, какое влияние технологии окажут при интеграции в рабочее место. Но, естественно, когда я дочитал до этого места, я так тихо вздрогнул, потому что это тот момент, о котором мы как-то не очень думаем. Но если, например, миллион человек лишается рабочих мест, то им надо или искать другую работу, или уезжать в другие места. И это означает, что миллион человек не будут больше платить налоги в этом городе. Остальное вы уже можете додумать и сформулировать без меня. Есть три варианта исхода, которые основаны на локальном, именно нью-йоркском отчете, который провела компания Moody's. Moody's – это, кстати, замечательное название для компании, которая оценивает рейтинг бизнесов. Так что можно сказать, что она присваивает лейбл «мудак» тем, кто не тянет. Прогноз дают довольно мрачный. Для финансов Нью-Йорка с 27 по 30 год. Надо, конечно, учитывать тот момент, что то, что я вам даю сейчас, это материал, который на сегодня пока опубликован только в Нью-Йорк Пост, а Нью-Йорк Пост крайне антимамданиевская. Но это ничего не значит. Надо всегда обращать внимание на тех, кто тебя не любит, потому что они могут заметить в тебе какие-то недостатки, которые тебе кажутся достоинством. Не так ли? Так вот, вот как вот скажем, мне кажется достоинством то, что я наполовину еврей и наполовину русский. Но фашисты называют меня жидовской мордой, думая, что это вызовет у меня раздражение. Наоборот, для меня это комплимент. Я жидовско-русская морда. Да, я такой. Но теперь, значит, к финансам Нью-Йорка. Если пузырь искусственного интеллекта лопнет, а он надувается, в этом нет сомнений, причем оно раздуется до таких размеров, мы даже еще не очень понимаем, то ли это технический прогресс, то ли это действительно пузырь. Потому что когда что-то продается, то сразу раздувается пузырь. Если, значит, пузырь лопается, инвестиции угаснут, в том числе инвестиции в само производство. И вероятность 25%, что город потеряет 135 тысяч рабочих мест в частном секторе. 25% вроде бы немного, но в то же самое время и немало. потому что мы еще не в состоянии полностью оценить угрозу. Если это произойдет, то город потеряет в виде налогов 8,8 миллиарда долларов. Вторая модель исхода. У нее вероятность 20%. Она прогнозирует, что разработка искусственного интеллекта движется гораздо быстрее, чем ожидалось, что приведет к тому, что технологии заменят рабочие места, соответственно, быстрее, чем можно предусмотреть. И это приведет к потере 94 тысяч рабочих мест. При этом наибольший удар – это офисные работы и 5,5 миллиардов долларов налоговых поступлений в результате в казну Нью-Йорка не придет. А сценарий конца света, вероятность которого всего 5%, это когда искусственный интеллект полностью разрушит экономику Большого Яблока, и город потеряет 259 тысяч рабочих мест, что означает потерю в 14,4 миллиарда долларов налогов. И наиболее вероятный исход, вероятность которого 35%, это то, что город выиграет от технологического перехода, то есть перехода к искусственному интеллекту, увеличив налоговые поступления примерно на 7 миллиардов долларов к 30-му уже году и увеличив количество рабочих мест в частном секторе на 1,2%. То есть это наиболее вероятно. Так что представьте себя, теперь именно себя лично, потому что легко критиковать тех, кто занимает позицию уму непостижимую, типа мэра Нью-Йорка или там президента Соединенных Штатов. И выберите вариант, который вас больше устраивает. Существует еще 15% шанс на значительный экономический подъем. Аналогичный, кстати, буму интернета в конце 90-х годов. И вот этот вот подъем, по словам офиса контролера, то есть Левина, является самым оптимистичным исходом. То есть 15%, если стоять обеими ногами на земле. Вот такой сценарий приведет к росту зарплат в целом, почти 30 тысяч рабочих мест в частном секторе и, соответственно, 8 миллиардов долларов доходов в период с 27 по 30 годы. Вот это фактически похоже на то объявление, которое мне прислал один из вас. Вот это объявление о том, что уровень радиации в поезде на железной дороге может быть повышен. Поэтому имейте в виду, что нужно делать в случае чего. И как в детской игре в прятки, кто не спрятался, я не виноват. Я предупредил. С этим делом все. Если по этому поводу у кого-то и появились мысли, вы всегда можете высказаться, потому что мы сохраняем этот архаичный формат, когда люди подают голос. А в двух словах о том, что... Ну, иди, давай. Давай, давай. Ну, давай. Все, сейчас буду чесать башку тебе, чтобы только замолк. Значит, по поводу того, что вчера было на бирже. Акции росли, мировая распродажа облигаций замедлилась. Это качели, всегда так. Если не одно, так другое. Потому что инвесторы ухватились за обнадеживающие признаки переговоров по Ирану. S&P 500 вырос на 1,1, NASDAQ на 1,5%, а Dow добавил 1,3. Основные цены на сырую нефть, нефть-сырец в Соединенных Штатах снизились на 5,7%. Вот сейчас грамотные, кто торгует ценами на нефть, должны хорошо зарабатывать. Потому что все на новостях. Там, в принципе, если надрочился интерпретировать новости, то, что мы с Васей делаем, то ты можешь предсказать тайный для кого-то ход фишки. Президент Трамп сообщил журналистам, что переговоры с Ираном продвигаются, и три нефтяных танкера успешно прошли через Ормузский пролив. И доходность государственных облигаций в Соединенных Штатах, Германии и Японии вчера снизилась, хотя остается достаточно высокой. В последние дни облигации распродавались по всем направлениям из-за опасений, что устойчивая инфляция заставит нейтральные банки, то есть не нейтральные, центральные банки повысить процентные ставки. С этой историей все. Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Доброе утро всем.
7: Оленька, здравствуйте.
1: Да, Верджиния, Оленька. Я хочу сказать, что кроме того, что вы перечислили, Может же произойти эффект и на дополнительные, не такие значимые, но как налоги, но другие процессы, например, в том же метро и на транспорте станет на миллион людей меньше, которые ездили на работу. Это тоже доход, но разве нет?
7: Это наоборот, это получается отсутствие дохода, вы хотите сказать, да?
1: Ну да, это не будет меньше людей на транспорте, меньше дохода компании, меньше налогов. Или, допустим, в тех же офисах работают какие-то, где можно подойти и взять что-то там купить, да, или еще что-то. Тоже здесь страдает доход. То есть меньше людей работает, меньше дохода. Это все взаимосвязано. Ну, это так,
7: конечно.
1: Взгляд такой, со стороны.
7: Да, конечно, 100%, да. Оленька, спасибо, да. Счастливо. Теперь письмо. Получил вчера письмо. Читаю, как оно написано, потому что это редкий случай, когда люди адекватно реагируют на то, что происходит в мире, не потому что они жертвы пропаганды или сами пропагандисты, а просто потому что у них своя голова на плечах, и они не примыкают, так сказать, к стаду. Письмо такое. Сегодня утром 20-го прекрасное изложение по Трампу, его инициативе, чтобы он и его круг воровали, махинировали, да еще и за счет федерального бюджета, но в то же время все они были избавлены от проверок даже по налогам. До такого Аль Капоне не додумался, за что и поплатился. Впрочем, если наша страна не выражает ни малейшего сопротивления этой трамповской инициативе, то у меня очень ценное собственное предложение. При помощи Дэвидсон Радио, дюжины русскоязычных газет, сотен русскоязычных блогов и блогеров, мы объявляем сенсациональное общественное движение имени Трампа. Целью деятельности устанавливаем распространение этой инициативы Трампа на всю Америку. Налоговая служба и все службы, связанные с налогами, обязаны прекратить проверки всех граждан Соединенных Штатов, всех компаний и бизнесов Соединенных Штатов, всего, что раньше платило налоги в Соединенных Штатах. Всякий раз по окончании фискального года мы все испытываем невыносимый прессинг от того, что кто-то может нас проверить, может обнаружить неучтенные $10, и это может стать причиной преследования нас, как Трампа. Мы поддерживаем нашего президента и выступаем за прекращение этих преследований по экономическим, политическим, социальным и психиатрическим поводам. Долой проверки наших налогов. Кто-то хочет платить по $750 в год, как мультимиллиардер Трамп, пусть платит. Кто не хочет, пусть не платит. Налоги – это свободное волеизъявление свободного народа. И согласно Конституции Соединенных Штатов, мы имеем полное право на волеизъявление как свободный и независимый народ. Никто не имеет права проверять наши доходы. Мы все имеем право запускать липкие ручонки в федеральный бюджет и раскручивать любые инициативы, будь то с биткоин-валютой или искусственным интеллектом, или поставками героина, кокаина, крека, куда захотим. Мы за свободу, мы за обогащение, мы за мир во всем мире. Сева, так как это открытое обращение к народу, я не прячусь, мое имя, как всегда, Николай из Нью-Йорка. Я только в качестве комментария, не в атмосфере юмора, которым пропитано письмо, естественно, хотя сатира скорее, чем юмор, должен сказать, что Трамп абсолютно легально 4 года платил только $750 налогов в год, точно так же, как Уоррен Баффет, абсолютно легально, будучи в десятке самых богатых людей мира, платит 18,8% налогов в год. Есть богатые люди, они в том числе становятся богатыми, потому что они используют закон в свою пользу. Это не уклонение от налогов, а это составление налоговой декларации с умным и грамотным CPA. Кстати, в Бруклине с этим делом совсем плохо. Вот, например, у меня один и тот же CPA, которым я начал пользоваться, когда ему было 26 лет. Очень он мне понравился, и 20 лет, я думаю, он составляет мои налоговые декларации. Он когда-то работал в Бруклине и жил там, а потом он сказал, что невозможно выиграть конкуренцию, потому что появилось такое количество бухгалтеров, которые просто потакают своим клиентам. И если будет проверка, то клиенты будут в крупных неприятностях. И он уехал. И отлично живет и работает в Нью-Джерси, где другая обстановка. Так что мы все... Это не так смешно. А Трамп обанкротился на миллиард долларов со своими там казино, и это привело к тому, что его потери были распределены на 20 лет. То есть 20 лет после этого, я сейчас все детали не помню, он мог не платить по 50 миллионов. То есть наше налогообложение, закон позволяет людям, которые развивают бизнес, но теряют деньги, вот эти потерянные деньги не доплачивают в виде налогов на обозримое количество лет. Так что 750 абсолютно здесь легально. Правда, когда Хиллари Клинтон предъявила ему то же самое, что предъявил ему сейчас в шутейной манере Коля из Нью-Йорка, Трамп сказал, that what makes me smart. Я бы не сказал, что это делает тебя умнее. Это просто показывает, что у тебя нормальный бухгалтер, а как иначе? Так, теперь... Следующая история. Я, наверное, успею до рекламы. Секунду. Да, значит, атмосфера в штаб-квартире Мета, она не просто плохая, она совершенно отвратительная. Начиная со вчера, волны писем начали поступать в личные почтовые ящики примерно 8 тысяч сотрудников с уведомлением о том, что они уволены. И работники опасались массового, так сказать, увольнения с тех пор, как была утечка в марте информации на этот счет. Но Мета не обсуждал увольнение с персоналом до прошлого месяца. Увольнения, вот эти вот 8 тысяч, затрагивают, получается, что примерно 10% из всего количества работников. Ну-ка, кто быстро скажет, сколько всего работников на фоне этой задачки для первого класса? Все данные есть. Телефон студии 718-303-90-90. Тут даже арифметику не нужно знать. Нужно просто, чтобы работал головной мозг. Ранее на этой неделе компания в меморандуме, во внутреннем, сообщила, что помимо того, что вы услышали, переведет 7 тысяч сотрудников на инициативы, связанные с искусственным интеллектом, и закроет 6 тысяч открытых вакансий. Так что предупреждение было. Сообщается сегодня, что моральный дух Meta, а это материнская компания Facebook, находится на рекордно низком уровне. И ситуация дошла до того, что некоторые сотрудники просят о виртуальном увольнении и минимальном выходном пособии в 16 недель. А сотрудник, проработавший в компании десятки лет, рассказал, что большие пустые коробки начали поступать в офисы в Menlo Park до увольнений, и никто не мог объяснить причину, но причина всегда может быть только одна. Когда приходят в офис большие пустые коробки, то это значит, надо искать другое место работы. Интересно, что слово «айсберг», люди любят говорить, что это только вершина айсберга. Но вот если взять из слова «айсберг» и вычесть букву «С», то получится «айберг», то есть «A-I-Berg». Вот эти увольнения – это вершина того айсберга, который мы называем искусственный интеллект. Гендиректор Meta Марк Закерберг в 2022 году заявил, что увольнения были коррекцией вследствие перенайма сотрудников в эпоху ковида, но последние зачистки направлены на то, чтобы освободить финансы для расходов на искусственный интеллект, потому что технологический гигант Meta пообещал потратить в этом году в районе 145 миллиардов долларов на искусственный интеллект, то есть это больше, чем бюджет Нью-Йорка. В апреле Meta запустила новую внутреннюю программу, которая отслеживает практически каждое движение сотрудников на их компьютерах, и компания заявила, что будет использовать эти данные для обучения моделей искусственного интеллекта тому, как люди на самом деле выполняют свои повседневные задачи с помощью компьютеров. И на этом фоне, кстати, Meta сообщила о рекордной прибыли. Так что не говорите, что мы с Васей вас не предупредили. Еще как. А теперь будет перерыв, во время которого, если у кого-то появились мысли в связи с услышанным, а то я перейду к следующей истории, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303, ну и так далее.
10: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт.
20: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
23: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
24: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
23: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
24: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
23: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
25: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
23: 4 июня.
24: На 7 часов вечера.
23: Начало показа фильма.
24: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
26: Радио шоу всего Капитана.
27: За него стоят громадные масты.
28: Не пойму, что за люди.
29: Толковище.
7: Пожалуйста, в эфире.
30: Да, всем привет, это Карл. Ты меня нормально слышишь?
7: А, привет, Карл. Да, нормально, ага.
30: Значит, я вот о чем хотел тебе сказать. Я не знаю, ты в курсе или нет, но сейчас BBC, там целая группа журналистов, они занимаются разматыванием разного рода мошеннических схем, которые дурят народ на серьезные деньги. И они, собственно говоря, уже не первые. То есть в других европейских странах это тоже начали делать. А почему я об этом говорю? Дело в том, что когда они разматывают механику всех этих мошенничеств, они упираются в искусственный интеллект, которым снабжает мошенников платформа Мета. И вот очень интересная штуковина получается. Когда они стали это все разматывать, то, по крайней мере, у себя в Великобритании они выяснили, что 10% доходов, которые Мета получает, она получает от той рекламы, которую размещают мошенники, а не нормальные бизнесы. 10% всего. Ты представляешь, когда это все размотают, когда это все размотают, по крайней мере, по 60 главным персонально доходным странам. Я так думаю, что из этой меты смогут сделать канарейку в шахте, понимаешь, ее просто утопят к чертовой матери во всех этих серьезных, будущих выигранных финансовых судах.
7: Ты знаешь, я сомневаюсь, Карл. Знаешь почему? Потому что платформа не отвечает за то, что жулик или не жулик рекламодатель. Вот, скажем, наш президент многократно отбивался от всяких претензий к нему, потому что он говорил, есть первая поправка Конституции, свобода слова, и это всегда срабатывало. То же самое у Мета, они не могут отказать рекламодателю. И, кстати, если ты помнишь, у меня бывали случаи, когда ко мне в эфир приходили рекламодатели, и я говорил им в эфире, что они жулики. А они платили деньги за это. Ты помнишь это? Королевский журнал.
30: Да, да, я помню.
7: Ну
30: это,
7: вот.
30: Кстати, не только Королевский журнал. У тебя там, по-моему, еще была такая парочка орлов, которые тебя объюзнули капитально. Так дело в том, что у нас такие законы, а в Европе, ты же знаешь, в Европе сейчас принимают другие законы, и это только вопрос времени, когда законы у нас поменяются. Цыплят-то считают по осени, все.
7: Это ты имеешь в виду промежуточные выборы, да?
30: Я имею в виду не только промежуточные выборы, а вообще.
7: Да.
30: Ты же видишь, Мамдани не первый коммунист, который дорвался до власти. У нас это все впереди, все, страшно.
7: Да, но у нас все впереди, тут даже не нужно быть пророком, кроме того, что сзади, не так ли, да?
30: Абсолютно.
7: Да, тебе тоже. Кстати, насчет того, что все впереди, вот, скажем, мои там коллеги по радио, наверное, периодически напоминают о том, что Дэвидсон Радио не отказалось бы от ваших контрибуций. Я понимаю, что это скучный текст, раз. Я понимаю, что русскоговорящие не привыкли давать вообще. То есть, кстати, тут есть раздвоение личности определенное. Я знаю, который, если в русскоязычном информационном пространстве вам говорят «дай», ну ты же пользуешься этим, но мне плохо, то не дадут. Но если за пределами, там хочется казаться другим, то люди дают. А если не дают, то придумывают себе оправдания. И я вам предлагаю по-другому на это взглянуть. Вот представьте себе, что завтра вы проснетесь, настроите волну на 620 АМ Дэвидсон Радио в Нью-Йорке и услышите там, ничего не услышите на русском языке. Вы не услышите ни своих ведущих, которые вам нравятся, не нравятся, но вас занимают ваше воображение. Вы не услышите никаких звонков. У вас навсегда исчезнет свобода слова, потому что у нас есть другие радио, но они совершенно в другом формате. И вот представьте себе, что Дэвидсон Радио больше нет. И это дело ваших рук. Потому что мы сейчас живем в такие времена, когда все такие conventional media проходят через одни и те же неприятности. Новые разновидности рекламы. Кстати, вы хотите, чтобы рекламы не было? Так ее может не быть. Если каждый из вас, тех, кто понимает, что он не хочет, чтобы завтра не стало Дэвидсон Радио, просто автоматический платеж поставит сколько сможет. $5 в месяц. Ну вот, предположим, вот у меня аудитория, радиоаудитория, 200 тысяч человек. 200 тысяч человек, если по $5 в месяц дадут, они же не обеднеют, правда? То есть этих денег хватило бы на то, чтобы существовало радио. Такого быть не может, чтобы 200 тысяч дали. Но если бы это произошло, то можно было бы на оставшиеся после оплаты производственного процесса деньги построить с учетом, естественно, возможности искусственного интеллекта совершенно новый вид вещания, который отражал бы чаяния жертвователей. Вот если, например, я не знаю, ты не можешь без звонков в эфир, и Сева Каплан не принимает твои звонки, и ты мучаешься от этого, ну почему? А Сева Каплан говорит, да ты 3500 раз уже звонил на радио, это каждый день в течение 10 лет, и никогда в тему. Но если ты автоматически платишь по $100 в месяц Дэвидсон Радио, то Сева Каплан согласится принимать твои звонки из расчета $5 в шоу. У меня 20,5 шоу в месяц. Значит, $5 за каждый звонок. Если я вижу твой звонок, я знаю, что я должен тебя принять, потому что ты мне помогаешь. То есть это наше общее дело в условиях крайней напряженности, через которую проходит средство массовой информации. Напомню о том, что как бы мы ни были отличны в плане нашей производственной базы от солидных мейнстримовских медиа, мы единственные свои, нам больше 20 лет, и мы такие, как вы. Потому что я тоже такой, как вы. Может быть, такие, как я, не так много, как, скажем, такие, как, может быть, Вадим Ермолинец. Но это не имеет значения. Мы — это Ноев ковчег иммиграции, которая началась 50 лет назад. Мы реликтовые, мы парк юрского периода. Если мы сами себе не поможем, то однажды вы настроитесь на волну 620 АМ и услышите вот это, то, что я показываю телезрителям. Два больших пальца. Подошли последние 5 минут сегодняшнего шоу. Могу принимать звонки на любую тему. Телефон 718-303-90-90. Пока что никого, кроме Порошистика. Так что я его отстрельнул, а я утратил к ним всяческий интерес. Теперь еще одна история из тех, что меняют нашу жизнь. Вчера Amazon заявил о том, что прекращает поддержку электронных этих самых книжек Kindle, которые выпускаются с 2013 года. То есть в 2013 году, если вы купили, 13 лет назад. И это заставило некоторых пользователей срочно загружать книги, download делать, потому что потом не будет доступа. Или у них нет выбора, они должны купить что-то новое, менять свое устройство. Сейчас начну принимать звонки. А если успею, то расскажу ситуацию с книгами. Kindle. Словом. Прошу вас, пожалуйста.
0: Да, доброе утро. Еще небольшой комментарий. Там есть еще одна крайне болезненная подробность, состоящая в том, что первый уровень менеджмента будет разжалован в individual contributors. То есть это кроме всех увольнений, чисток, сокращений, наема и прочее. На мой взгляд, это тоже заслуживает внимания. Все, спасибо, до свидания.
7: Да, вам спасибо. Да, конечно, если разжаловывается, человек понижается в позиции, он зарабатывает меньше, он меньше платит налогов. Да, так значит, с этими, с электронными книжками, их по-русски уже называют ридерами. Хотя названия, которые уже загружены в ваш гаджет, никуда не исчезают, но владельцы 2 миллиона старых Kindle, которые все еще используются, не смогут приобрести новые книги в Kindle Store. То есть, что у вас есть, то и остается. Новой книги нет. И вот эти изменения затрагивают более десятка моделей, включая некоторые планшеты Kindle Fire, Kindle Paperwhite, это первое поколение, и Kindle Touch. Amazon предлагает скидку 20% на новые Kindle и кредит в размере $20 за покупку электронных книг тем, кто трейданет свои старые модели, если у них приемлемые параметры. Тут смешная была ситуация. Я где-то в прошлом году, у меня пара MacBook'ов лежала, один дочкин еще с high school, другой жены. Я понес их в Apple Store, посмотрели, сказали, вы в очень хорошем состоянии, ни одной царапины, $10 вас устроит. Ну, там возиться, $10, я хотел что-то купить, на тот момент еще не был уверен, и поэтому просто узнал, что $10, а потом думаю, ладно, надо стирать содержание. Стирать содержание – это целая морока, на самом деле, не так все просто. Но это вот такая вот цена. То есть, например, я вместо того, чтобы $10, может, есть смысл оставить такую штуку и когда-нибудь через 50 лет на гараж-сейле продать ее за $1000. Ну, как музейную редкость. Да, так значит, не все спешат на Amazon.com за новыми этими самыми Kindle. Многие любители книг теперь обходят вообще экосистему Амазона, загружая книги на свои вот эти вполне винтажные Kindle из спецприложений на компьютере. Имейте в виду, что есть приложение, посреднее, которое позволяет вам загрузить новые книги на ваш старый Kindle, но через компьютер. Есть люди, которые изменяют программное обеспечение своего Kindle. Ну, технически это сложнее, но существует такой термин, он замечательный, jailbreak, то есть это как бы побег из тюрьмы, а тюрьма в данном случае это обстоятельства. И вот этот jailbreak, который может нарушать условия использования, предложенные Амазоном, и это может позволить устанавливать альтернативное приложение для чтения книг с дополнительными при этом функциями и скачивать книги в форматах, которые несовместимы с обычными Kindle, пока вы не внедрили туда этот самый jailbreak. И многие пользователи в результате обвинили Amazon в запланированном застаревании. Именно так вот. Если вот здесь, скажем, стейк застарить, то это вкуснее. Вот. Это усилие, электричество долгое время занимает. То есть Amazon, очевидно, делает это запланированное устаревание, которое усугубляет проблему, между прочим, электронных отходов. Некуда девать железку. При этом еще некоторые считают, что перейдут на конкурирующие электронные ридеры, а в настоящее время Amazon контролирует 72% рынка читателей небумажных книг. Это все на сегодня. Всем счастливо. До завтра. Помогите Дельзин Радио. Это в ваших интересах.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах. Кубок Стэнли. Вчера в Денвере стартовал финальная серия Кубка Западной конференции. Лучшая команда Запада в регулярном чемпионате. Колорадо Аваланж принимала золотых рыцарей из Лас-Вегаса. И золотые рыцари выиграли на поляне соперников со счетом 4-2. Сегодня начинается финальная серия Кубка Восточной конференции. Команда Каролина Хэрикэнс играет, лучшая команда на Востоке в регулярном чемпионате, играет с Монреаль Канадиенс. Окей, перенесемся с американских хоккейных полей на швейцарский. Там чемпионат мира проходит. Матчи в двух группах. В каждой группе, я напомню, 8 команд, по 4 команды из каждой группы шагнут дальше. В группе A вчера. Это матчи 4-го тура. Соединенные Штаты выиграли у Германии еле-еле-еле. Выиграли только по пенальти со счетом 4-3. Швейцария без проблем разобралась с Австрией 9-0. После 4 туров у Швейцарии 12 очков, у Финляндии 9, но финны сыграли на игру меньше. Австрия 9 очков и Соединенные Штаты 5 очков, занимают 4 место. Напомню, только 4 команды выйдут в плей-офф. В группе B вчера Чехия выиграла у Италии со счетом 3-1, а Швеция разгромила Словакию 6-0. В турнире Чехия 10 очков, Канада 9 очков, но канадцы сыграли на игру меньше. Словакия 8 очков и у шведов 6 очков. Вернемся в нашу страну. Кубок Ларри О'Брайена, кубок НБА. Вчера в Оклахома-Сити, столице славного штата Оклахома, действующие чемпионы Оклахома-Сити Тандер играли вторую игру финальной серии Кубка Западной конференции Сан-Антонио Спёрс и победили 122-113, взяв таким образом реванш за поражение в первом матче. Счет серии 1-1. Команды переезжают на две игры в Сан-Антонио. Сегодня в Мэдисон Сквер Гарден, это Нью-Йорк. Второй матч финальной серии Кубка Восточной конференции. Никербокеры переиграли в первом матче команду Кливленд Кавальерс и лидируют серии со счетом 1-0. Также вчера команда Даллас Маверикс осталась без главного тренера. потому что был уволен наш старый знакомый Джейсон Кит. Он тренировал команду 5 лет, причем летом прошлого года, когда завершился его первый контракт 4-летний, с ним был продлен контракт еще на 4 года. Тем не менее, по второму контракту он проработал только 1 год. Окей, что происходит на бейсбольных полянах? Янки сыграли вчера дома с Торонто Блю Джейс и были биты со счетом 2-1. Тампа Бэй выиграл у Балтимора со счетом 6-3. Таким образом, на востоке Американской лиги Тампа увеличивает разрыв от Янкис. У Тампы 33 победы, 15 поражений. У Янкис 30 побед, 20 поражений. На востоке Национальной лиги команда Атланта Брейвс лидер. В этой группе выиграла в Майами со счетом 9-1. Команда Метрополитен, занимающая последнее место в этой группе, играла в Вашингтоне с Нэшнлс и снова проиграла националистам. Итак, Атланта 34 победы, 16 поражений. Мэтс на 5-м последнем месте, 22 победы, уже 26 поражений. Новость из американского футбола. Вчера команда Pittsburgh Steelers продлила на 1 год контракт с квотербеком Аароном Роджерсом. Роджерсу 42 года. Я напомню, пару лет назад он играл в команде Нью-Йорк Джетс. Джетс с ними продлили контракт, потому что он слишком старый. Pittsburgh Penguins продлили контракт 42 года. Сумма контракта не называется. Роджерс заявил, это будет мой последний сезон. Ну и, наконец, мы с вами в Стамбуле. О, Стамбул, Константинополь, Стамбул, окей. Сегодня это Стамбул, нет, Константинополь. Вчера здесь состоялся финальный по футболу матч Лиги Европы. И английская команда из славного города Бирмингам играла с командой Фрайбург из Германии. И Астон Вилла победила со счетом 3-0. И, дамы и господа, второй год подряд английская команда выиграла Европейскую лигу. Год назад это был славный Тоттенхэм. Причем Астон Вилла занимает 4-е место в чемпионате премьер-лиги. Видимо, на 4-м месте и останется. Таким образом, она гарантировала себе участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Ну, а если бы не вошла в 5-ку сильнейших английских команд, завоевала бы это право, поскольку победила в Лиге Европы. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец и мой обычный совет. Слушайте писателя Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
8: Не улыбка, без сомнения.
9: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современных.

0: адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
6: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 21 мая. Время летит просто как сумасшедшее. Как с этим бороться, я не знаю. Окей. Сегодня просто у меня был такой четкий план для того, не говорить о политике вообще. Но не совсем получается. Занятный сюжет из Украины. Значит, вчера в Национальной полиции Украины прошли масштабные обыски по делу о крышевании порноиндустрии. Об этом сообщила украинская генпрокуратура. Значит, следствие сообщает, что руководство управления полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях ежемесячно получало от вебкам-студий по 20 тысяч долларов. Значит, что такое вебкам-студии? Вы знаете, с одной стороны сидит потребитель возле своего компьютера, а с другой стороны девушка его развлекает. И вот это называется вебкам-студия. И еще 5 тысяч долларов, как утверждается, доставались посреднику. Значит, посредником был водитель одного из заместителей главы МВД, который договаривался с этими веб-предприятиями о том, что полиция их не будет трогать. И все фигуранты этого дела задержаны. Значит, СБУ сообщает, что среди задержанных руководители и заместители областных управлений полиции, а также сотрудник центра обслуживания подразделения МВД, который был этим самым посредником. И хотя распространение порноконтента в Украине подпадает под уголовную статью и формально грозит сроком до 5 лет, на практике дела обычно заканчиваются штрафами или условными сроками. И при этом сам этот рынок порноиндустрии в Украине приносит значительные доходы. Значит, я боюсь, что я прямо сейчас вам сообщу цифры. Вы задумаетесь о том, чтобы открыть дома аналогичное предприятие, если есть, конечно, возможности. Значит, средняя вебкам-студия зарабатывает от 50 тысяч до 200

0: тысяч долларов в месяц. Запомнили? Окей, поэтому, значит, ежемесячная дань от одной такой студии, 20-25 тысяч долларов, воспринимается владельцами как часть расходов, и они охотно идут на это, только чтобы, чтобы полиция не морочила им голову. И по словам источников, выявлением этих подпольных студий занимается киберполиция. Это такое отделение в национальной полиции. И, значит, они выявляют эти веб-кам-студии, устанавливают, где они находятся. И после этого к ним приходит посредник, так называемый, и объясняет им, как они теперь будут жить дальше вместе. И в этих указанных, ну, если это подальше от столицы, если это деревня, то там, значит, эта дань составляет 15-30 тысяч долларов в месяц, ну, а в Киеве она доходит до 50 тысяч долларов в месяц. И все это бабло распределяется между сотрудниками киберполиции, руководством областных управлений полиции и чиновниками МВД. Значит, платят не только крупные студии, где по много девушек работают, но также, если есть, как это у нас называется в Америке, sole proprietor, то есть одна девушка, и, значит, у них там есть каналы, вы знаете, может быть, они у нас распространены в категории OnlyFans, то есть по подписке, то такие кустари-одиночки, они, значит, платят от 500 до 1000 долларов, чтобы их тоже никто не трогал. И их никто не трогает, и порноиндустрия таким образом в Украине процветает на полную катушку. Такие дела. И вот это как бы маленький сюжет, но он дает представление, для меня он дает, дополняет картину того, что коррупция в Украине. Потому что там, ну, мы вот здесь вот сидим и говорим, это коррумпированная страна. И у них там есть какие-то начальники, которые воруют, допустим, мы им туда переводим деньги. Эти деньги идут как бы на финансирование их экономики, но поскольку в экономике сидят какие-то свои люди, которые назначены офисом президента, то, значит, там имеют место откаты, и потом, значит, эти откаты переходят в карманы всех этих Алибаб, Че Гевар, Р2, Р3, Р1, Андрея и Вовы. Но там дело в том, что вот эта коррупция, она абсолютно повсеместна. Вся страна в ней участвует. И вот в моем понимании, это самое большое преступление, которое совершено не только сейчас вот этим вот руководством Зеленского, а всеми теми руководителями, которые превратили это в систему отношений. Страна тотально коррумпирована, снизу доверху. Людей так научили. Людей научили, что если они хотят работать, неважно где, этот человек там, я не знаю, молотком машет, или пилой работает, или камни ворочает, или ноги раздвигает, несущественно. Важно, что все, тотально все должны заносить. Если они будут заносить, им лавочку их закроют. Но это нормально. И я подчеркиваю, это для меня очень важный момент, потому что, ну, мне не надо никому здесь объяснять мое отношение к руководству Зеленского, что они превратили эту страну в диктатуру Зеленского. Вертикаль власти, где ничего не работает без его кивка головы. Но до него эта вся страна была заточена на то, чтобы создать теневую экономику, которая живет параллельно с обыкновенной экономикой. И эта страна из последних сил своих рвется в Европейский Союз. Европейский Союз из последних сил ее не принимает, потому что руководство этой страны отказывается предпринимать какие бы то ни было меры для того, чтобы остановить эту коррупцию. Невозможно. Страна перестанет функционировать, если отменят коррупцию. Такие дела. Окей. А на этом я украинскую тему сегодня закрываю. Теперь мы Я хотел бы обратиться еще к одной теме, которая, мне кажется, важной. Это визиту Путина в Китай. Значит, я так понял, что те же самые все оркестры, все эти бравые подразделения, вышколенных солдат, дети с цветами, вся эта театральная постановка была проведена по второму разу. Говорят, в меньшем объеме, но все равно в первый раз было так много, что когда сократили, все равно осталось много. И дети подпрыгивали еще выше, потому что они уже были натренированы. Но это понятно, что тут дело не в том, что Путина уважают меньше, чем Трампа. Дело в том, что Путин встречался с Си Цзиньпином 40 раз. И это его 25-й визит в Китай. В то время как Трамп туда приехал, как я понимаю, впервые. Ну и, значит, огласили список всех этих меморандумов, которые подписали о сотрудничестве. 40 меморандумов. Но, как говорят российские же специалисты, китаисты, я, например, вчера слушал Deutsche Welle, они говорят, что из всех этих меморандумов только один реально значительный. Потому что все остальные, это не имеют никакой юридической силы, это просто как бы договоры о намерениях, подтверждающие добрососедские отношения. А они однозначно у Китая и России добрососедские. Но как бы один из этих подписанных пунктов касается строительства транспортной инфраструктуры на китайско-российской границе. Там будут строиться новые железные дороги, трассы и так далее, и так далее. И вот это вот указатель, это показатель того, как планируется развивать эти отношения, расширять и углублять. И понятно, что для двух стран это жизненно важно. Китаю остро необходимы ресурсы российские, а России остро необходимы бабки, которые позволяют им жить так, как они живут во всех подробностях этой жизни. Воевать, платить пенсии и так далее, зарплаты и так далее, и так далее. Вот. И о чем говорят, что не удалось в этот раз во время этой встречи двух лидеров, это подписать какие-то конкретные соглашения об открытии второй ветки энергосвязи «Сила Сибири-2». Но, тем не менее, разговоры в этом плане ведутся, и раньше или поздно все это станет реальностью. Пока не стало, но другого выхода нет. Вот как мне тут совершенно точно заметил наш постоянный слушатель Чак Перриелло, он сказал, что мы не должны сильно расстраиваться по поводу того, что Ормузский пролив блокирован, и, значит, этот источник нефти мир потерял. 20% мировой нефти потеряно. И почему не надо расстраиваться? Да потому что так всегда бывает. Одно окно закрывается, другое открывается. Найдут другой источник и будут поставлять эту нефть. И кто у нас является самым главным потребителем нефти? Ну, у нас есть две страны. Это Китай, и у нас есть Индия, которая грозит в течение 5-10 лет стать вторым Китаем. Эта страна развивается бешеными темпами, и ее экономика растет просто на глазах. Ну хорошо, у них есть другой источник. Это та самая Россия, которую мы только что вспоминали. Но будут больше оттуда поставлять. Ну и потом есть другие источники. Есть наша нефть. У нас наши запасы несопоставимы ни с кем. И у нас больше всего. Но будет больше, мы будем больше продавать. И тут, конечно, вспоминается Венесуэла, чью нефть мы прибрали к рукам. Но я вам скажу, с Венесуэлой все не так просто. Я на днях тут беседовал с одним специалистом из нефтяной области. Он мне сказал, что действительно нефти в Венесуэле как нигде. Но проблема в том, что она невысокого качества, и ее очистка очень дорого стоит. Именно поэтому настолько важно для Венесуэлы возродить свою нефтеперерабатывающую промышленность и построить новые современные нефтеочистные сооружения, которые позволят торговать этой нефтью и в том числе отправлять ее в Китай, как это было раньше. Такие дела. Вот что будет. И я, в общем-то, склонен согласиться с тем, что нефть, что мир найдет новые источники этой нефти. Потом надо понимать, что обычно, если вы помните, есть такая замечательная поговорка «нужда мать открытия». Когда станет меньше нефти на рынке, то ее потребители волей-неволей станут переходить на так называемые альтернативные источники энергии. И не знаю, какими они будут, но это уже наши научные сотрудники, они посидят, почешут репу и решат, какие наиболее выгодные. Это совершенно не обязательно, что это будут те источники, которые нам рекомендуют использовать наше замечательное правительство. Такие дела. И занятно еще все, вот поскольку я коснулся темы Ирана, я уже, наверное, этой темой и завершу этот получас. Значит, что происходит в Иране? Да ничего не происходит. Трамп в очередной раз испугал, или, по крайней мере, сделал попытку испугать иранцев. Он сказал, если вы сейчас не откроете Ормузский пролив, то мы вас шарахнем так, что это будет еще хуже, чем в первый раз. Но в последний момент он передумал. Это, кстати, такая занятная ситуация. А почему передумал? И ответ на этот может быть один. Видимо, он, конечно, там, чтобы мы о нем не говорили, о том, что он и болтает лишнее, и иногда глупости говорит. Но он крепко соображает, именно поэтому он находится на своем посту. Именно поэтому он такой состоятельный человек. И он, я думаю, заинтересован в том, чтобы это в конечном итоге, чтобы вот это вот состояние, как бы войны, которая не требует от нас больших ресурсов, оставалось прежним, потому что это открывает мировой рынок. Это открывает Америке, американской нефти, дорогу на мировой рынок. У нас тогда будут больше ее покупать. Поэтому его вот такая вот ситуация вполне устраивает. Но я подчеркиваю, это мое частное мнение. Я могу тысячу раз ошибаться, я часто ошибаюсь. И если я слышу какие-то поправки, то я всегда благодарен тем людям, которые больше и лучше меня разбираются в вопросах нефтяной и газовой промышленности. Такие дела. Но есть еще один момент, который мы должны учитывать. Мы тут все, конечно, желаем победы нашему рыжику однозначной. Мы желаем абсолютно искренне, никакой доли, миллиметра, микрона иронии нету в моих словах. Мы желаем безопасности и процветания Израилю. И в связи с этим, значит, многие мои слушатели очень сильно не любят Иран. И хотят его победить, сменить руководство, сделать его демократической страной и так далее, и так далее. Ну, это, конечно, из области благих намерений, чтобы там сменить руководство и сделать демократической страной, там до этого как до Луны. Но я что хочу сказать? Победить эту страну, в моем понимании, опять же, в моем понимании, невозможно. По одной причине. Это люди с очень развитым национальным самосознанием. Персидская культура, наверное, это самая старая культура на Земле, из известных нам. Поэтому вот так вот сковырнуть ее не удастся. Как в Венесуэле, например. Мы прилетели, похитили начальника, и все, они там делают то, что нам скажут делать. Это не тот случай. Ну, потому что есть вещи, которые мы не можем отменить, так сказать. Идеологию нельзя отменить, и культуру нельзя отменить. Она есть уже, и она настолько мощная, настолько старая и крепкая, что ты ее не отмахнешь просто. Поэтому я там победы не вижу, но Бог даст, какой-нибудь найдут компромисс, при котором Ормузский пролив откроется, и район этот немножечко утихомирится, чего мы все желаем. Такие дела. На этом я эту часть своего выступления сегодня завершаю. И со следующей, после перерыва, я бы хотел поговорить о делах, ну, можно так сказать, бытового, не политического, а бытового характера. И надеюсь, что вас этот разговор заинтересует. У меня есть одна отличная тема. Но до этого я хотел напомнить вам, что вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекции, обогащенные тромбоцитами плазмы пациента, полученные из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Regen Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца. Действует совершенно безотказно. Еще раз номер 718-934-84-84. И в следующем получасе мы поговорим о нашем будущем, печальном, как мне кажется, связанном с вторжением, с массированным вторжением в нашу жизнь искусственного интеллекта, который во многих случаях просто подменяет наш собственный интеллект, если он еще у кого-то остался после этого вторжения. Сейчас перерыв.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.
17: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадима Ермолинцев. Я бы хотел поговорить о вторжении в нашу жизнь, буквально вторжении искусственного интеллекта. И чем это нам грозит, и как это сказывается на нашей сегодняшней. Вот прямо не чем нам грозит в будущем, а как это уже сегодня сказывается на том, чем мы занимаемся. Вот хотел вам начать со следующего. Мы, многие из нас, ощутили появление искусственного интеллекта в такой довольно радостной сфере. Много музыки появилось. То есть люди, которые по каким угодно причинам не могут выступать там, в театре, на высокой сцене, и я не знаю, или просто собирать оркестр, если они собирают какую-то группу, то у них нет возможности выступать, потому что заказов нет, или их недостаточно для того, чтобы поддерживать себя. Они, значит, дома себе открывают свою студию. Эта студия – это компьютер перед ними, стол и стул. И все, поехали. И они сочиняют, вернее, не сочиняют, а они записывают песни, которые звучат очень нормально. Очень. Но я вот обратил внимание, поскольку я часто, между прочим, неоднократно, я так скажу, ставил эти песни у нас на радио. Сергей Числов, один из тех людей, который делает это просто первоклассно. И песни, которые он находит, они такие симпатичные. Но вот я послушав, допустим, ну скажем, 10 таких песен, я могу сказать, что некоторые, да, действительно звучат неплохо, но даже если, то есть не просто неплохо, а отлично, но если вы возьмете эти песни и послушаете их одну за другой, а не так вот два раза в неделю, когда Ермолинец в эфире, а просто вот так поставите их одну за другой, вы обратите внимание на то, что они совершенно одинаковые. Их ничего не отличает. Ну, в некоторых местах мелодия, слова, конечно, отмечают. Окей, но по сути дела они одинаковые. И я просто для того, чтобы начать этот разговор и немножечко привлечь ваше внимание, хочу поставить одну такую песню вам прямо сейчас сходу, которую я считаю просто блестящей. Она называется «Карамболь». Это старая одесская песня в изготовлении Сергея Числова. Пожалуйста, «Карамболь».

0: Окей, это вот эта песня, которую я вам хотел показать. Я знаю, слова смешные и образы такие привлекательные, но если вы начинаете смотреть это на экране телевизора у себя дома, то вдруг это все это оказывается одинаковым. Особенно, да, ну и теперь же это не только музыку вы можете сами себе придумать. Вы, значит, себе приобретаете эту систему рисовальную искусственного интеллекта, и она еще и имиджи делает. То есть как такой мультфильм типа появляется, и так здорово все красиво нарисовано. Но во всем вот этом, я повторяю, есть одно самое большое, один самый большой недостаток. Оно все одинаковое. Абсолютно все одинаковое. Если вы посмотрите, например, на красавиц, которые появляются там на экране, или там мужчин, такие, они все одинаковые. Ну, там, допустим, у них есть три стиля, допустим, высокий блондин, или там среднего роста брюнет, в шляпе, в костюме. Но в целом, это мультфильм. Сколько вы можете смотреть мультфильмов в день? Или в неделю, допустим. То есть этого становится много. И есть, при этом я подчеркиваю, я считаю, что эта песня сделана прекрасно, ни к чему не подкопаешься. Это, кстати, еще один из показателей того, что это сделано с помощью искусственного интеллекта. Нет ошибок. Искусственный интеллект не делает ошибок, он делает все одинаково, но мастерски ошибок, никаких сдвигов, там, сбоев, ритм никто не теряет, все играют, как бы все компьютеры работают. Ну, просто как швейцарские часы, даже лучше. То же самое с имиджами. Вот это вот, как бы это сказать, качество, такое высокое, запредельное, нечеловеческое качество, оно сигналит о том, что это что за этим нет живых людей. И если мы говорим про имиджи, ну хорошо, допустим, эти все разбойничьи, как бы одесские имиджи, которые там появляются, эти девицы в таких нарядах из Roaring Twenties, оно... Ну, как бы все в рамках возможностей простого человека. Но есть и настоящие художники, которые участвуют в создании этой новой кинематографической продукции. Значит, есть такая дама Келли Бош. Может быть, те люди, которые наблюдают за этим, они наверняка знают. На YouTube миллионы ее видео. Она бывшая... По-моему, она занималась именно интерьерами и костюмами в Голливуде много лет, после чего она перешла на собственные хлеба, стала кустарем-одиночкой, хотя, я думаю, у нее студия с людьми, которые ей помогают. И она делает совершенно восхитительные видео, просто первоклассные. Она придумала свой собственный стиль, и она сама, кстати, пишет музыку для этих видео. И то же самое. То есть, как бы, тут у нас есть уже какая-то индивидуальность, как бы, только она это делает. Но в то же самое время вся эта музыка абсолютно одинаковая. Тут ты не отличишь, вот скажем, вот это вот Hey Jude, Beatles, а вот это вот Let It Be, Beatles. Это все одинаково. У нее таких перепадов музыкальных нет. У нее все одинаковое. Но слушать можно, такая, как в элеваторе, как в лифте, например. Музыка играет, вот это ее музыка. Приятная, но никакая. И то же самое даже с ее этими восхитительными имиджами. Их стало так много, что они перестали тебя удивлять. Потому что когда живой человек создает что-то, он все-таки, есть какие-то лимиты его возможностей, ты их видишь и ты ценишь шедевры, которые он создает. Именно по этой причине, вы знаете, в музыкальной индустрии так много пластинок, которые называются Greatest Hits, там, ну я не знаю, там, кого мы возьмем с вами из известных нам людей. Taylor Swift, Greatest Hits, или там из прошлого далекого. Best of Demis Roussos, или Bonnie M, Greatest Hits. Да, ну или там, или whatever, вы поняли. То есть лучшие их вещи. А тут все лучшие, потому что они все одинаковые. И это сразу же снижает их стоимость, в моем понимании. Ну и при этом компьютерная жизнь, она дает... Она все-таки мы должны учитывать, что много, если не очень талантливых людей, то очень много людей, которые могут повторять. И, значит, эта Келли Бош, она создала свой мир, но тут же вокруг нее 250 тысяч умелых ребят, которые повторяют, делают что-то аналогичное, такое же, и это разбавляет это качество и превращает это, ну, в такой средненький потребительский уровень. Это что касается искусства. Значит, теперь оно же не заканчивается все на музыке и на изобразительном ряде. Значит, некоторые трудящиеся книжки начали писать. Я, то есть, сталкиваюсь с этой проблемой постоянно. У меня, мои друзья все знают, что меня нужно кормить сюжетами. Меня хлебом не корми, корми меня сюжетами. Расскажи мне историю. Я ее уже интерпретирую, но мне нужно рассказать историю. И это проблема не только моя, это любой автор мамы это скажет, что он ищет сюжеты. Кто-то едет для этого в какие-то дикие экзотические страны, а кто-то сидит за столом и слушает внимательно. И это бесценная вещь. Но искусственный интеллект, он здесь сам будет генерировать сюжеты. Ты ему только подай какую-то идею. Вы знаете, как ты туда запускаешь в этот мозг, коллективный мозг, ты туда запускаешь промпт или запрос. И говоришь, например, я хочу написать рассказ, в котором главным героем будут желтые ботинки, например. Или голубые замши, синие замшевые ботинки, например. Да? Хорошо. Сюжета у меня никакого нет. Но я бы хотел, чтобы это была любовная история, в которой будут участвовать Джон и Нэнси. И мама Нэнси тоже. Значит, поскольку мы все знаем, что в литературе существует очень ограниченное количество сюжетов, и они все записаны в памяти этого искусственного интеллекта, он тебе замастырит этот рассказ просто, наверное, за 5 минут. А может быть, за одну. В этом, кстати, особенность искусственного интеллекта. Он, может быть, знает меньше вас, и он 100% чувствует пока что меньше вас, но он быстро это все делает. Поэтому если у вас уйдет какое-то время для того, чтобы создать сюжет, ну, допустим, у вас на это уйдет день, у него на это уйдет минута. Вот это его главное отличие. И этим он привлекает многих людей, то есть тебе не надо напрягаться, он за тебя это сделает. И вы не поверите, но я на днях прочел, значит, Amazon очень строго относится к этому контенту, который создает искусственный интеллект. Ты там прямо, когда собираешься что-то издавать на их платформе, то у них есть такой паблишинг бизнес, то они тебе задают сам все эти вопросы, касающиеся копирайта. Какая роль искусственного интеллекта была в создании твоей книги? Если она создана, ты пишешь искусственным интеллектом, то приходите в другой раз, придумайте что-то сами. Но Barnes & Noble открыл свои двери для искусственного интеллекта. То есть теперь, если вы написали какой-нибудь роман или романчик, то вы можете на Barnes & Noble его продать. Я говорю о романе, написанном с помощью искусственного интеллекта. Значит, это, конечно, я считаю, это наносит катастрофические силы удар по живым писателям. Почему? Потому что, ну, я не знаю, какой вам привести пример. Ну, допустим, у нас там есть какие-то авторы, которые пишут эти серии. Вот типа, там, например, «Тех престолов», да? То это у автора уходит полжизни на то, чтобы создать такую серию. А искусственный интеллект тебе наваляет кучу этих романов, я не знаю, за день. Ты только подсказывай ему, каких ты хочешь героев завести, или там какие-то места, где это происходит, то твое вмешательство будет минимальным. Но с точки зрения продуктивности, он убьет этот рынок. Искусственный интеллект убьет этот рынок. Выживут, может быть, я не знаю, единицы, если они будут рекламировать себя так, что покупатель, когда придет на Amazon или Barnes & Noble, он будет постоянно видеть чье-то имя. Тогда, может быть, он на это отреагирует. То есть этот бизнес будет убит. Но проблема в том, что кто-то, я не сомневаюсь, он скажет, да ладно, эти писатели, что от них толку? Пусть они идут на радио работать, как Ермолинец. Нам нужны свежие голоса, мансы рассказывать. Но масса других профессий будет убита. И если Я вам сейчас расскажу, какие профессии уже сейчас начали от этого страдать. То это немножко становится страшновато, потому что речь идет не о небольшой, относительно небольшой группе профессиональной, я говорю о писателях, или, например, о фотографах, или, например, о кинематографистах. Речь идет о простых смертных, которые работают, ну, например, бухгалтерами. Или, например, вы знаете, есть такая специальность, когда, между прочим, масса людей, которые, может быть, они там не могут найти какую-то, или не готовы к более сложной профессиональной подготовке, они идут на год, два года в колледж, и они становятся кодировщиками. То есть там, например, они работают в каком-то медицинском офисе, и они, значит, занимаются этим кодированием. Вот отпущены эти процедуры, они, значит, должны быть, вот это отправлено в виде кодов в офис Медикера, который потом выписывает деньги. Ну все, пиши пропало. Эта специальность никому не нужна. Это теперь будет делать машинка, искусственный интеллект. Так это же не только речь идет об этих. Огромное количество, допустим, паралигалов, которые обслуживают юристов. Ну, зачем тебе нужно, чтобы паралигал тебе сидел там, царапал на бумаге какие-то свои описания и тексты, если тебе искусственный интеллект это сделает моментально, просто моментально. Тебе даже не нужно будет, то есть ты получишь этот ответ еще, ты руки не успеешь отодвинуть от клавиатуры, у тебя на экране уже будет этот искусственный интеллект. Потом, слушайте, в общем, я даже не знаю, какая масса, например, людей, вы знаете, они сидят, отвечают просто на телефонные звонки. Значит, у нас уже был сделан... У нас уже было предприняты большие шаги в этом направлении. Значит, все эти так называемые колл-центры, для того, чтобы удешевить их стоимость, они открывали свои офисы в Индии, еще хрен его знает где, за океаном. Но сейчас, значит, вместо этих колл-центров, компьютер у тебя дома будет это делать или в твоем офисе. Эта работа отпадет, она перестанет существовать. Потом представь себе, сколько... И здесь есть люди, которых называют копирайтерами. Ну, или создателями контента. Значит, это рекламные описания, это небольшие статьи по заданной теме, это ревью каких-то продуктов. Это потом есть такая работа, называется рерайтинг. То есть, это человек пишет, ну, излагает на бумаге какую-то общую идею кривыми словами и не очень толково. А искусственный интеллект этому всему придает товарный вид. Ну и потом, слушайте, вы только себе представьте. Потом, например, есть такая сфера, называется технический перевод. Это была очень востребованная сфера, много людей там работало. Все, до свидания. Это тебе не Достоевского переводить какой-то технический текст. Она переведет эта машинка лучше, чем любой живой человек. И главное, я повторяю, бесплатно и быстро. Ну что значит бесплатно? Я вам скажу, ну допустим, вот если я подписан на несколько, я пользуюсь несколькими, потому что у них у всех есть своя специализация. Одни специализируются больше на создании имиджей, другие специализируются больше на создании и работы с текстами. Ну, третьи там, я не знаю, они лучше ищут новости, потому что, например, есть, ну, самый, наверное, известный ChatGPT, для меня это no, это он делает много ошибок, и он делает очень поверхностный поиск, это для меня не работает. Но для меня, потому что я профессионал в своей области, а простой смертный, он, конечно же, будет им пользоваться. И, кстати, с этим чатом GPT я больше всего сталкивался с явлением, которое на техническом языке называется галлюцинациями. Вот реально, он галлюцинирует. Что это означает? Он неправду говорит. Он тебе дает ложную информацию очень уверенным тоном. Это в этом техническом словаре это называется галлюцинация. Вот ChatGPT у меня галлюцинировал несколько раз, и это было совершенно фантастически, потому что я не верил своим глазам. Я рассказывал об этом. Я когда-то во время передачи хотел сам освежить в памяти, какого числа и в каком месяце убили Чарли Кёрка, и он мне ответил, что Чарли Кёрк живет, а все слухи о его смерти сильно преувеличены. Окей. То есть мне пришлось его, это ChatGPT, скормить статью о Чарли Кёрке из Википедии, после чего он сказал, да, действительно, Чарли Кёрк был убит такого-то числа. Даже не извинился, подлец. Вот это его натура. Ну и такие дела. Теперь, ну хорошо, теперь кто еще пострадает? Значит, есть масса программистов, кодировщиков, которые пишут, что они собирают буквально, они пишут этот код, но на самом деле они собирают из готовых его запчастей. Они исправляют ошибки, ищут, они там генерируют какие-то, как они это называют, boilerplates, пишут, даже делают какие-то простые приложения, apps для заказчиков. То есть это все больше не нужно. Это все делает. Одним словом, миллионы людей, вот буквально миллионы людей могут остаться без работы просто, ну я не знаю, завтра. Это не то, что отдаленное будущее, как Жюль Верн он писал там о чем-то, или Айзек Азимов, то, что будет потом. Нет, это будет не потом, после нас. Это будет завтра. И я вам скажу честно, что меня это немножечко пугает. Что будет со всеми этими людьми? Я не знаю. Нет ответа на этот вопрос. И меня занимает этот вопрос еще и потому, что я хочу спросить, и это, собственно, это то, чем я хочу обратиться к вам. Как вы к этому относитесь и как это отразилось на вашей жизни, если отразилось, конечно. Это такой важный момент. Потому что кто-то может в общем и целом говорить об этом. А кто-то уже, например, какие-то владельцы офисов, они уже начали кого-то увольнять и внедрять эту artificial intelligence, искусственный интеллект. Что будет с этими всеми людьми? Их надо же будет как-то содержать. Ну хорошо, допустим, если стоимость производства упадет, производство будет избыточным, то, наверное, их посадят всех на какой-то welfare. Но я вам скажу, что будет потом, что происходит с людьми, которые сидят на welfare, это у нас перед глазами буквально происходит. Они деградируют. Наркотики, преступность и все в таком духе. Нам это надо или нет? Это будет тема нашего разговора после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: Thank you. Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».

0: четверки в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Опасения руководителей Федеральной резервной системы относительно ускорения темпов роста потребительских цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке усилились, и все большее число из них допускает возможность повышения процентной ставки, следует из протокола последнего заседания. Губернатор Миннесоты Тим Волс подписал первый в стране закон, запрещающий деятельность платформы рынков прогнозов, таких как Pally Market. Закон, вступающий в силу в августе, вводит уголовную ответственность за организацию рекламы подобных сервисов, а также за использование VPN для обхода ограничений. Авторы инициативы объясняют шаг необходимостью защиты общественной безопасности. В ответ комиссия по торговле товарными фьючерсами при поддержке администрации Трампа подала иск против штата. Федеральные регуляторы утверждают, что обладают исключительной юрисдикцией над рынками прогнозов. Представители платформ сравнили запрет с попыткой закрыть Нью-Йоркскую фондовую биржу. Британской радиостанции пришлось принести извинения после того, как она передала в эфир сообщение о смерти короля Карла III. Монарх в это время находился с визитом в Северной Ирландии. Причиной стала компьютерная ошибка, сообщил директор станции Питер Мур. После передачи в эфир сообщения о смерти трансляция была прервана. Когда передачи возобновились, ведущие также поспешили извиниться перед слушателями. 57-летняя Кайли Миноук рассказала, что 5 лет назад у нее случился рецидив рака груди, из-за которого она не смогла стать матерью. Впервые онкологическое заболевание у певицы диагностировали в 2005-м. Тогда ей пришлось прервать концертный тур и признаться поклонникам, что ей на время придется приостановить музыкальную карьеру.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А Также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Davidson Radio.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Такие дела. Но я теперь снова возвращаюсь к нашему разговору. И вопрос, как вы располагаете же опытом столкновения с искусственным интеллектом или нет? Какое ваше мнение по этой теме? Телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться, добро пожаловать в эфир. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро. Ну, что я хочу сказать. Я с самого начала слежу за музыкальными достижениями, в кавычках, искусственного интеллекта. Вначале он был очень легко узнаваемый, сразу виден был один и тот же голос, одна и та же музыка. Сейчас он становится более разнообразным, к сожалению. Почему? Потому что огромное число людей заполонило YouTube и говорят, вот я сочинил песню. И под этими песнями, так называемыми, которые сделаны искусственным интеллектом, идут восторженные отклики почитателей и пишут, какой ты
0: тоже,
1: талантливый.
0: Тоже искусственного интеллекта.
1: Я не думаю. Я смотрю, миллионы реальных людей ловятся на этот ужас. Ну, откровенно сказать, вот сейчас Катя, была песня, она не хуже, чем Катя Лели. Я думаю, что вся сейчас русская эстрада большинство так и строится. Например, меня на это бы не больше раздражало, чем Катя Лель. Но меня просто бесит, если честно, потому что я сама связана с записью песен, я знаю, какой это труд, и сколько вложено души, и средств, и всего остального, и сколько сотрудничества, и сколько времени занимает закончить песню. И когда я умею сделать эту песню за 2 минуты. Я умею это сделать. Но я, по крайней мере, пишу, это я иногда делаю как поздравление. И я пишу, вот мы тебе там шуточное поздравление сделали. Но когда человек ставит на Facebook или на YouTube и пишет, я сочинил, и не стесняется.
0: Да.
1: Очень маленькое число, может быть, 1% пишет, что мне помог, как это называется,

0: Нет, я знаю, искусственно. Сиуни, я забыла, честно сказать. А, Суна. Очень малое количество пишут, что я использовала Суна. Большинство пишут и без зрения совести принимают комплименты, какие они талантливые. То есть меня это, честно сказать, просто бесит. Меня бесит. Поэтому я,
1: например... Ну, я согласен. Вы знаете, я прошу прощения, я хочу...
0: Да.
1: Ну, я хочу вас на секунду перейти. Просто я вас, вы даже не представляете, насколько я разделяю ваше возмущение. Значит, сейчас появилось огромное, просто огромное число одесских песен. И с якобы одесским колоритом про Одессу.
0: Да, да, да, да, да, да, да.
1: Я ничего более отвратительного в своей жизни не встречал.
0: Согласна.
1: При этом я, вы знаете, я ведь одессит, и я, у меня есть любимые одесские песни. Там, например, помните, Утесов исполнял, это «У Черного моря» песня, есть город,
0: да,
1: который,
0: да,
1: есть. Да,
0: конечно.
1: Ну, это шедевры, которые, ты не можешь, ты, там, мало того, что музыка прекрасная, там и текст осмысленный, но вот это вот «Джага-джага», это вот типичный пример, это просто набор слов. Набор слов! Там ничего нет.
0: Я разделяю вашу волну.
1: Но знаешь что?
0: Особенно,
1: я вам так скажу. Это хорошо для дискотеки какой-нибудь, где все люди уже пьяные и танцуют. Но... Я говорю сейчас о других профессиях, которые пострадают. Тут страдают только наши уши. А ведь речь идет сейчас о людях, которые работали, они пострадают. Вот
0: я об этом
1: печально.
0: Тоже хотела сказать, потому что я лично сотрудничаю с потрясающим аранжировщиком, и я вижу, что он вкладывает душу, он вкладывает время, он думает, и я боюсь, что такие люди, как он, действительно сейчас рискуют остаться без клиентов. Какой смысл ждать месяцами, пока человеку придет вдохновение, когда можно за одну секунду сделать вот этот вот так называемое
1: творение?
0: И вторая проблема – это картинки, это же просто катастрофа. Танцы, вздохи, все на свете, и люди пишут, вы потрясающе танцуете, какая красавица мне эта женщина. Это все вместе оставляет художников, композиторов, авторов сценария, потому что сценарий тоже пишется за секунду. То есть, на самом деле, меня это ужасает. Ну, я люблю...
1: Окей, спасибо, спасибо. Давайте дадим возможность другим трудящимся выступить.
0: Спасибо.
1: Всего. Окей. Следующий трудящийся. Доброе утро, эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, добрый день. Я очень рад, что вы поднимаете эту тему. Дело в том, что люди...
1: Вам нужно выключить токарный станок.
2: Да, я выключаю. Я выключил.
1: Вот,
2: Вадим,
1: другое дело.
2: Я в связи с тем, что я технически грамотный человек и работал в разных областях техники. Представьте себе сборку автомобиля, сборку радиотехнической аппаратуры и всех других технических работ. И вот то, что вы говорите, искусство. Но люди же начнут болеть, если они не будут работать.
1: Да.
2: А молодежь начнет психовать и воровать. Потому что они хотят тоже ходить по ресторанам, а денег не будет. Так и я считаю...
1: Не, я думаю, деньги будут давать людям. Я уверен, что деньги будут давать. Людей просто переведут на велфер.
2: Вадим, ну ты поймите, а откуда они такие массы денег будут брать, если такие массы людей будут увольнять? Вот представьте себе, на сборке автомобиля на линии работает 100 человек, а будет работать 10, а остальные куда пойдут? И представьте себе возраст, если
1: они пойдут на велфер.
2: Ну, а если выше 50, они... Да, но все же не пойдут на велфер, Вадим.
1: Все пойдут на велфер.
2: Откуда только средства? А кто
1: их напечатают. И их напечатают, не волнуйтесь.
2: Вадим, нельзя.
1: Не волнуйтесь.
2: Но они, люди,
1: ну, я понимаю, что нельзя, но другого выхода нет. Окей, спасибо вам. Я понимаю, что будут больные. И я не вижу никаких других вариантов. И я это слышу сейчас вам от многих комментаторов, которые осознают глубину этой проблемы. Это не будет называться велфером, допустим, это будет называться каким-то минимальным стабильным доходом, что-нибудь в этом роде. Придумаю для этого специальные слова. И людей будут содержать таким образом, потому что иначе эти люди, я не знаю, чем они займутся. Мы же не можем допустить, чтобы они вымирали с голода. И вопрос, где на это взять деньги, это вопрос абсолютно сейчас несущественный. И я объясню, почему. Мы придем таким образом к коммунизму. Это как бы звучит страшно, кто-то не понимает, как это. Нет, и у многих людей это ассоциируется с концлагерями и всевозможными репрессиями. Но этого же состояния человека, зависимости от правительства, можно добиться без всех этих репрессий. Мы, если вернемся к Карлу Марксу, то мы должны вспомнить из наших учебников школьных советских обществоведения, что речь шла о несправедливом распределении средств производства. Но все было нацелено на то, чтобы поднять производство на такой уровень, чтобы всем всего хватало. Мы к этому уже почти пришли. У нас сейчас когда-то, если вы помните, Америка была... Нет, вы не помните, но я имею в виду из книг. Америка когда-то была страной фермеров, и индустрия была только там в нескольких крупных центрах, но в основном это была страна фермеров. Сейчас количество фермеров минимальное по стране, но мы как никогда больше производим сельскохозяйственной продукции. То есть никто от голода не умирает, заходишь в магазин, там просто эти все эти полки, мама моя дорогая, забита этим съедобным трэшем. У нас, то есть мы пришли к такому уровню производства, когда все эти проблемы, поставленные Карлом Марксом, они больше не существуют, во всяком случае в нашей стране. Поэтому не будет абсолютно никакой, то есть стоимость производства, понятное дело, оно падает, все становится дешевле. Тут человек говорит о том, что раньше 100 работало человек на сборке автомобиля, а сейчас будет работать 10. Сейчас 10 не будет работать. Роботы это все уже делают. Сборка радиотехнической аппаратуры идет. Роботы этим занимаются, а не люди. Они более прецизионно работают. Ну что с этими людьми делать? Людей переведут на, я это называю welfare, но пусть это будет называться как угодно. После чего начнется тотальная деградация населения. И если не будет концлагерей, это будут просто места, где будут этих людей содержать в каком-нибудь замечательном комфорте. Или подключать их к какому-нибудь компьютеру, чтобы они там не буянили. Но наши... То есть сейчас я это вижу. Вот я работаю, помимо того, что на радио, я еще тут даю уроки английского языка для новых иммигрантов в школе. И я вижу, как люди, взрослые люди, как они решают, когда им нужно делать какую-то контрольную, они достают телефон, и все вопросы, которые им задал, они их задают чату GPT и получают ответы. То есть они в реальной жизни, они двух слов связать не могут по-английски. Но когда ты смотришь их письменные работы, то поразительно, как замечательно они пишут. Детей отучат думать. Это будет иметь катастрофические последствия. Окей, желающие высказаться по этому вопросу. Телефон студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Вера. Я вот что хочу сказать. Вот чуть-чуть назад вернуться к теме велфера, что делать с людьми. Маленькое отступление. Где-то в начале 2000-х я как-то услышала, что не то в Швейцарии, но какой-то из центральных европейских стран пособие по безработице подняли до уровня 80% зарплаты. В ту пору меня это вообще удивило все, но потом, разобравшись, я поняла, что это именно то, к чему идет человечество. И то, что сейчас включили этот AI, и то, что миллионы людей сейчас остаются без работы, а жить будут, да, будет понятие уже там не велфера и не пособие по безработице на 30%. Им будут платить деньги. Но я совершенно с вами согласна, что это наступает эпоха вырождения, что ли.
1: Но, опять... Да, вырождение, это правильное слово, вырождение.
3: Да, но опять же, я оптимист по натуре. И я думаю, хорошо, что человечество уже пережило через несколько таких революций, переживет и это.
1: Может быть. Алло. Это один из вариантов, что, может быть, переживет. А второй вариант, может быть, не переживет. Окей, спасибо вам. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим, это Борис. Бывший нью-йоркс, сегодня нью-йоркс. Я думаю, ничего жутко страшного не произойдет. Искусственный интеллект, вот как музыка. Вы же понимаете, где шелуха, а где музыка, понимаете. Также литература. Я не думаю, что взять какое-то там желтые ботинки, написанные искусственным интеллектом, и книгу Ермолинца, которая, вот, допустим, описывает то, что вокруг меня сегодня, вчера было, Это две больших разницы будет. И искусственный интеллект, ну да, программирование, там где-то что-то программистов подвинет. Но вот я знаю программиста, который ушел из кодировки и вошел в тестирование этого искусственного интеллекта. Прогресс не остановить. Но что-то, какие-то люди будут не востребованы.
1: Значит, одну секунду. Но не, это, окей, послушайте, вы правильно говорите, что прогресс не остановить. Но мы должны понимать, что развитие прогресса приводит к деградации тех людей, которые этот прогресс запустили. И когда вы говорите, какие-то люди потеряют работу. Мы можем сказать, какие-то люди, когда потеряют работу 10, 20, 100 человек. Но когда потеряют ее в одночасье, когда ее потеряют миллионы, это уже не какие-то люди. Это много людей. Это не какие-то люди. И у меня такое ощущение, что вы просто не осознаете масштаб этой трагедии. Это трагедия.
4: Трагедия. Ну, давайте так. Во-первых, это...
1: Давайте дадим еще кому-то поговорить. Спасибо вам. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Да, здравствуйте. Я вот согласна с предыдущим звонящим. В принципе, вы знаете, эти песни, которые вы говорите, прекрасные сочиняют. Мне хватило одной песни про Снегурочки, и сейчас просто тошнит. Я уже понимаю любую песню, которая сделана, и ее возможно рекогнайз, понимаете, что это просто так много.
1: Да, я знаю.
5: Да, так же самое, кстати, что я заметила, что на Davizon Radio реклама, это тоже AI, и это тоже, у меня просто рвоту вызывает вот этот голос и вот этот, знаете, мягкость. Я к чему это все говорю? Насчет песен, я уверена, люди точно так же one by one разберутся и просто будут выключать то, что мне надо. Насчет вот вашей деятельности, журналистики, книги, точно так же. То есть возьмет, наверное, какое-то время... Но знаете, как вот есть, сравним с едой, есть просто там фастфуд, а есть хорошая, качественная еда. То есть фастфуд можно иногда там как-то...
1: Вы знаете, одну секунду, вы правильно все говорите, я с вами согласен на 100%, но вот мне последнее ваше сравнение, я на нем хотел остановиться. Вот есть фастфуд, а есть качественная еда. Проблема в том, что подавляющее большинство людей предпочитает фастфуд. По миллиону причин. Может быть, именно потому, что там сахара больше, чем в качественной еде. В этом проблема. Люди не дифференцируют в массе. Люди не дифференцируют. Они не отличают хорошее от плохого. Они не готовы платить на копейку больше, даже если им скажут, что там на копейку лучше. Или там на 10 копеек лучше. Они предпочтут сэкономить. В этом проблема.
5: Значит, смотрите, во-первых, сейчас по статистике фастфуд очень дорого. И даже люди, которые раньше питались фастфудом,
1: Дешевле, чем пойти в ресторан? Ну, дешевле. Ну, хорошо, вы пойдете в фастфуд какой-нибудь.
5: Нет, я не беру ресторан. Мы говорим о среднем человеке, который готовит дома что-то там, да, то есть хотя бы частично. Поэтому я считаю, что... А вам не нужно, людям, которые талантливые, и певцы, и писатели, и какие-то производители, вам не нужна эта масса, которая, скажем, ест фастфуд. Она вас только засоряет, и вас как бы не то что принижает, я не могу слова найти, как бы... опускает грейд ваших вот этих талантов, понимаете? Вам нужны люди, которые вас оценят. Возможно, основная...
1: Слушайте, одну секунду. Я вам приведу такой пример. Значит, когда мы говорим о способности восприятия качества массовой аудитории, значит, если вы посмотрите, какие песни популярные, которые звучат сейчас в эфире, не только у нас на Davizon Radio, вообще в эфире, то это по большому счету, ну это трэш, это масс-продакшн, там ничего живого нету. Когда-никогда появляется там, может быть, одна хорошая песня или запоминающая песня. Но в основном это трэш. Что произошло? Сколько народу сейчас слушает классическую музыку, например? Ну, очень немного. В основном слушают вот это, то, что называется попснёй. Потому что человека легко научить плохому. И это то, что произошло. Даже не происходит, а уже произошло.
5: Ну, смотрите, насчет классики я с вами поспорю. У меня, я из семьи музыкантов, в принципе, частичных, да. Я, например, ну не то, что против классики. Я считаю тоже, что это как бы уже отжившая себя. То есть мы сейчас оценим, что классика – это что-то вот такое. На самом деле это была музыка того времени, понимаете? То есть я понимаю, если...
1: Ну, как вы можете сравнить... Ну, перестаньте. Ну, как вы можете сравнить, там, я не знаю, возьмите любые такие запоминающиеся, например, произведения Моцарта. Это была музыка того времени, я понимаю. Но как вы ее можете сравнить, например, с музыкой нашего времени, там, Тейлор Свифт или еще кому-нибудь из этих звезд? Ну, как вы можете это сравнить? Это была музыка... Я понимаю, что эта музыка была того времени, но то время было более изощренное в этом плане, чем наше время. Почему? Приучили народ к простому.
5: Но вы поймите, что раньше тоже ходили в шляпах, в длинных платьях, кланялись, и мужчины с тросточками. Это все само себя изжило. Оно не актуально. Есть время. Есть песни времени. Я не беру...
1: Так мы... Ну, правильно, только это время, этому времени свойственно упрощение всего. Раньше ходили с тросточкой, сейчас без. Раньше ходили в шляпе с перьями, а сейчас носят бейсбольную кепку. Я с вами согласен. Упрощение.
5: Вы не можете... Да, вы не можете...
1: Время, опять же, вы правильно говорите, время диктует. И время диктует, чтобы люди становились проще и тупее. Спасибо вам за звонок. Окей, друзья мои, одно объявление и перерыв. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Сейчас перерыв.
6: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
7: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
8: Выборы состоятся 3 ноября.
9: Paid for by ABK for Assembly.
10: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
11: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
12: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
13: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
14: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Davidson Radio.
14: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
15: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
13: 4 июня.
14: На 7 часов вечера.
13: Начало показа фильма.
14: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу у микрофона Владимир Малинец. И сейчас я хочу напомнить вам, что получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Здравствуйте, Вадим. Дело в том, что, конечно, маркет нас немножко расстраивает, потому что процентные ставки пошли вверх. И люди, которые, допустим, сейчас покупают, то есть мы где-то смотрим, что в среднем процентная ставка где-то поднялась на 1/8 и на квотер за последнюю неделю. Поэтому мы как бы очень внимательно наблюдаем за маркетом. На удивление, как бы нам всем говорили там месяц-два назад, что процентная ставка будет идти вниз. Мы вроде уже и давали там 5,875 рейта, 6%. Сейчас мы снова поднялись на 6,375, 6,5, 6,25. То есть процентная ставка выросла. Но несмотря на то, что процентная ставка выросла, все равно люди покупают. Я просто вижу ажиотаж просто страшный. Потому что у меня, говорю, 8 человек в компании работают, и все загружены. Я начинаю работать в 7 утра и, наверное, заканчиваю в 10 в 1 часу вечера. Потому что это вся моя тим так работает. Потому что действительно люди покупают много, люди вкладывают деньги в недвижимость. Я действительно считаю, что вложение в недвижимость – это один из самых хороших способов зарабатывания денег. Для тех людей, которые именно хотят заработать деньги, у нас есть специальные программы. К этим программам относятся это hard money loan, то есть мы их называем либо hard money, либо bridge money loan. Что это такое? Допустим, вы покупаете дом, это может быть short sale, это может быть аукцион, это просто может дом, который, допустим, какой-то коммерческий дом или билдинг, да, где у вас там нету тенантов, и вам надо быстро закрыться. Когда я говорю быстро, это значит там 7-10 дней. Потому что у нас бывают такие ситуации, нам звонят вот эти представители там вот этих шорт-сейл-компаний, говорят: Игорь, вот тебе дом, стоит, допустим, 450, ты его можешь там продать за 780, вложить в него там 70 тысяч, но ты должен закрыться в течение 7 дней. Поэтому инвесторы, которые с нами работают, если у нас есть такие возможности, мы, конечно, предлагаем вот эти дома для вот этих вот людей, которые хотят приобрести и заработать деньги. Поэтому для них мы предлагаем вот такие варианты, которые называются bridge loan, либо hard money loans. То есть это деньги, еще раз, которые вы можете получить. Да, там процентная ставка будет, допустим, немножко повыше, может быть, там 10-12%, но вы закроетесь быстро, без всякого головняка. У вас, если вы делаете какой-то рехаб, допустим, у вас, может быть, там будет, я не знаю, там 6 месяцев, там 3-6 месяцев для того, чтобы делать там ремонт, и потом вы можете продать и заработать там свои 150-200 тысяч долларов. То есть мы работаем вот с такими людьми, которые действительно как бы dedicated, то есть они знают, что им надо, и все как бы зарабатывают деньги. Мы зарабатываем на моргиджах, а люди, это инвесторы, они покупают, вкладывают все время, деньги, и потом перепродают. Другой у нас есть тоже лон, это называется fix and flip, тоже для инвесторов. Как он работает? Допустим, вы покупаете дом за 500 тысяч, нам надо вложить туда еще 150 тысяч долларов для того, чтобы привести его в порядок, то есть всего у вас полностью ваш бюджет получает, допустим, 500, 150, 650, и, допустим, у вас 50 тысяч идет там на все расходы, там, поинты, клозинг, все это дело. То есть у вас получается 500 тысяч. Вы знаете, допустим, что вы этот дом после реновейшн продадите там за 900 тысяч, допустим, и у вас реально там где-то 200, 300, 400 тысяч долларов будет ваш доход. Вот для таких людей, которые также вот хотят деньги для покупки и для ремонта, у нас тоже есть специальные программы, которые называются Fix and Flip, мы их тоже делаем. И помогаем, опять же, инвесторам зарабатывать деньги. Поэтому по вопросам финансирования residential и коммерческой недвижимости, пожалуйста, звоните профессионалам. У меня на той неделе два человека пришли, они покупили, два партнера, купили два билдинга на аукционе. Должны закрыться в течение 30 дней. Банк их не закрыл. Они потеряли, по-моему, там 75 тысяч долларов. Не теряйте свои деньги. Работайте с людьми, которые знают, что они делают. Люди все пытаются где-то, знаете, сэкономить там 10 долларов здесь, 15 долларов здесь. Я всегда смотрю на большую картину, big picture. Если вы купите, цель зарабатывали, сделали ваши там 100 тысяч долларов прибыль, да, а то, что вы там, может быть, потратили там 100-200 долларов больше там на credit report или что-то, who cares? Смотрите на big picture и работайте с профессионалами. 917-397-3000, Игорь Нобл, Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. Сейчас я возвращаюсь к нашему разговору о тяжелых последствиях внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь. Телефон на студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Спасибо за ваши передачи. Мне кажется, что вы немного сгущаете обстановку, как говорил великий Жванецкий. Если вам не нравится запах, отойди и не нюхай. Но не слушайте эту попсу, не слушайте эту музыку, так сказать. Люди выберут.
0: Так это дело не только о музыке. Речь идет... Я могу отойти от этой музыки. Я, собственно, это сделал почти сразу. Но речь идет не о том, что трэш этот производится. Он у нас всегда производился. И всегда в больших количествах. Это... Ты можешь от этого отойти легко. Я говорю о том, что миллионы людей останутся без работы. Я не уверен, что Жванецкий тут может помочь для того, чтобы эту ситуацию оценить или проанализировать.
2: Ну вот даже великий специалист по искусственному интеллекту, профессор Леонид Шнейдеров, так сказать, печатает, что это, в общем-то, все эти алармисты, так сказать, которые, в общем-то, это все завышенные люди, перераспределяются и найдут способ, так сказать, себя занять. Те, кто этого захочет.
0: Ну хорошо, это хороший прогноз. Я просто не могу в него поверить, но прогноз оптимистичный. Это радует. Спасибо за звонок. Профессора Шнейдерова я даже не знаю. Но это я много кого не знаю. Это не значит, что я как-то умаляю достоинство этих людей. Боже упаси. Никак нет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я не выдержала после слов предыдущего слушателя. Я хочу затронуть финансовую сторону этого вопроса. В бюджет города перестанет поступать огромное количество налогов, которые платили люди, сокращенные люди. И это грозит гибелью нашего города, потому что нам здание уже готовит нам это светлое будущее, в кавычках, и хочет заменить массу работ искусственным интеллектом. Вот утром я слушала передачу Севы Каплана, и он как раз об этом говорит, что город погибнет, даже если люди уедут куда-то, а налоги-то уедут вместе с ними, даже если они где-то там устроятся. Что будет с городом, это будет большая печалька. Так что искусственный интеллект – это очень опасная штука во всех отношениях.
0: Согласен, это опасная штука. Ну как-то вот у меня нет каких-то особых переживаний по вопросу, где наше начальство возьмет деньги. Они найдут деньги. У них есть деньги на что угодно. Они найдут деньги. Проблема, потому что, может быть, окей. Я вам говорю, когда производство уже достигло такого уровня, когда масса людей может не работать, им будут выдавать, я не знаю, или протпайки, или какие-нибудь фудстемпы в новой форме. Тут главное не эта проблема, где найти деньги для содержания этих людей. Эти деньги есть, или их найдут. Вопрос в том, что люди, которые будут переведены на welfare, они будут деградировать. Они будут точно такими же людьми, как те люди, которые на welfare уже сейчас. Их дети будут точно такими же. Потому что человек, когда не напрягается физически, когда он не напрягает своих мозгов, он превращается в животное. То есть весь процесс роста цивилизации был связан с усилиями, с колоссальными усилиями, ментальными и физическими. Поэтому мы пришли к той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Когда мы смогли создать мозг, который думает за нас. Ну, значит, теперь, если чем меньше усилий мы будем предпринимать в жизни для, я не знаю, для того, чтобы добыть себе кусок хлеба, и для того, чтобы найти себе ночлег, и для того, чтобы найти себе женщину или мужчину. Эти все усилия для того, чтобы решать какие-то повседневные задачи. Если человек перестанет эти усилия предпринимать, то этот прогресс двинется в обратную сторону. Он станет из прогресса, он превратится в регресс. Мы, собственно, уже сейчас это видим. В школах, те люди, которые работают в школах, они вам скажут, дети не хотят решать математические задачи. Нахрена, если они на телефоне могут получить ответ на любой свой вопрос? Но это же не только происходит. А помните, как в старину? Мы, даже не задумываясь об этом, запоминали 100 номеров телефонов. Всех своих. Мы помнили номера телефонов всех своих родных и близких. Плюс какие-то еще технические службы городские. Мы и эти телефоны помнили. А сейчас вы достаете свой мобильник, кому вы хотите позвонить? Игорю. Нажимаете на кнопку «Игорь». Хотите кому позвонить? Свете. Нажимаете на кнопку. Звоните Свете. И все. Мозг не работает, пальцы работают. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Я не согласен с вами, что это регресс. Наоборот, я считаю, что это как раз-таки прогресс, и предлагаю посмотреть на это с эволюционно-философской точки зрения. Вот, и с точки зрения эволюции, окей, те, которые не могут найти себе место под солнцем, те, как говорит Дарвин, отомрут. А их место займут умные, которые могут себе найти место под солнцем. Вот это мое фундаментальное мнение. Я бы мог привести массу всяких исторических аналогий с прялкой Дженни, селезскими ткачами, которые из-за прялки Дженни потеряли работу. Ну, вот так вот работает, так сказать, эволюция. Вот это вот мое мнение. Всего хорошего.
0: Ну, хорошо. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как работает эволюция в тех гетах, где живут наши велфорщики. Как там эволюция работает? Что, по-моему, не очень хорошо. Окей, так, следующие выступающие. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Развитие прогресса необходимо, он есть и будет. Но как с развитием культуры? Как будет дальше, если человек вот в ситуации такой emergency, он потерял работу. И для того, чтобы он не сидел на велфер, ему нужно, чтобы он сам как-то понимал, что ему делать, а что для этого необходимо. С развитием прогресса, если нет культуры, что будет дальше?
0: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. В этом проблема. У меня нет. Да не только у меня нет ответа на вопрос. Вы знаете, я в последнее время с вниманием, с большим вниманием стал относиться к выступлениям тех людей, которые обсуждают развитие искусственного интеллекта. И я обратил внимание на одну совершенно удивительную вещь. Они не сами часто не знают, каким будет их детище завтра, как оно себя поведет завтра. Они находятся в постоянном, они его обучают, это постоянный процесс, они его учат делать то, сё, принимать какие-то моральные решения на основе каких-то миллионов аналогичных примеров. То есть это все понятно, но они сами не знают, куда это идет. Не знают, и все. Не знаю. Поэтому, когда вы мне говорите, а каким будет будущее, а что я могу знать? Я вижу только печальную картину.
5: Ну, я не об этом говорю. Я говорю о том, что если параллельно не будет развиваться культура, то какой же будет...
0: Она не...
5: Во-первых, смотрите, вот то, что вы сказали сейчас, у людей физически не хватает времени, допустим, читать или посещать какие-то музеи и так далее, потому что очень много работы связано в техническом направлении. Понимаете?
0: Верно.
5: И об этом правительство должно думать. Потому что понятно,
0: что оно вам подумает. Оно всегда подумает.
5: Нет, ну а как по-другому? Вот я
0: по-другому спасению утопающего дело рук самого утопающего.
5: Да, но вы же затронули тему о том, что как будет, что будет с людьми, которые потеряют работу, будут на велфер, они... В этом случае человек должен знать, что ему делать. А для того, чтобы он знал, что ему делать, необходимо какое-то образование или какое-то, ну, хотя бы развитие в этом направлении, чтобы они...
0: Да не надо ему... Слушайте, одну секунду. Я отвечу вам на вопрос, что нужно будет человеку, который потеряет работу. Первое, что он сделает, он пойдет на unemployment, а потом он пойдет на welfare. Ему не надо для этого быть культурным или интеллектуально развитым. Уже все как бы за него придумали. Правительство, между прочим, о котором вы вспоминали.
5: Ну, так, да, но для того, чтобы растить детей и все делать так, как им удобно. Ну, может быть, да, я не знаю, в этом плане.
0: Окей,
5: но...
0: спасибо вам. Всего да. хорошего. Окей. Вот здесь вот, поскольку вот прозвучало сегодня несколько интересных мыслей, которые мне так даже, я скажу, сказал бы, запали в память и в душу. Вот несколько человек сказали, что они быстро разобрались, где музыка настоящая, а где не настоящая. Или где там видеоряд настоящий, а где не настоящий. Я думаю, что это со всеми происходит. Что сейчас вот когда-то был этот dot-com bubble, то есть сейчас у нас есть bubble такой с этим AI, искусственным интеллектом. И сперва это интересно, привлекает как новое, а потом смотришь, о, барахло, ширпотреб и другое. Ну, красивый, но все равно ширпотреб, цацки. Не настоящее. И вот женщина звонила, культура нужна. И, или одна женщина, другая говорит, нет, культура, это то, что вы называете культурой, это просто тогда была такая музыка. Она была, для них она тоже, получается, была ширпотребом. Моцарт был для кого-то ширпотребом. Но я не уверен, что так, потому что Моцарта все-таки и тогда слушала элита, которая имела деньги его слушать, а простой народ, он в кабаках на балалайке бренчал. У них была своя музыка, своя попсня и своя культура. Но у человека, мы живем в такое время, когда мы имеем возможность выбирать бренчание на балалайке или хорошую музыку. И вот я сегодняшнюю передачу хочу и закончить хорошей музыкой. Это я вам хочу поставить запись Джерри Маллигана, такого замечательного саксофониста американского, баритона-саксофониста. И это просто, на мой взгляд, одна из самых выдающихся джазовых фигур недалекого прошлого. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец, а сейчас с вами будет Джерри Маллиган. Пока.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед своим вылетом с авиабазы Эндрюс в Мэриленде, сказал, что на Кубе не будет эскалации. Комментируя обвинения, выдвинутые против 94-летнего Рауля Кастро, Трамп сказал, что это очень важный момент. «Мы думаем о Кубе», — добавил президент. С начала года Вашингтон усилил давление и фактически ввел блокаду на поставки топлива на Кубу. Это привело к энергетическому кризису и блэкаутам. Коалиция из 24 демократических штатов и округа Колумбия подала в суд на администрацию Трампа из-за новых ограничений на студенческие кредиты. Власти штатов считают, что из-за введенных правил многие будущие медсестры, физиотерапевты и другие специалисты не смогут оплатить обучение. Новые ограничения вступят в силу в июле. Для большинства программ после бакалавриата студенческие кредиты ограничат суммой $100,000. Сейчас студенты смогут занимать полную стоимость обучения. В Израиле командование Южного округа Цааля сообщило, что в преддверии праздника Шавуот вновь откроют для туристов часть маршрутов на юге страны, ранее объявленных закрытой военной зоной. Часть полигонов будет открыта для посещения с начала праздника 21 мая до исхода субботы 23-го. При этом Цааль продолжит учения. Там призвали при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, патронов или подозрительных предметов немедленно отойти и сообщить об этом. Жители Молдавии возмутились тратами властей на выступление Максима Галкина, которые, по их мнению, следовало направить на ремонт дорог. Пригласить шоумена решил депутат Рената Усата, который баллотировался на пост президента Молдавии на выборах 2020 года. Известно, что Галкин выступит на празднике в городе Фалеште 22 мая, при этом точная сумма его гонорара не уточняется, но в сети пишут, что она может достигать сотни тысяч евро. «Мы живем в грязи, нищете, ямы на дорогах, проблемы за проблемой. Власти правда считают, что мы мечтали плясать под Галкина», пишут люди в интернете под публикацией депутата в соцсетях с афишей праздника.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 21 мая. Вчера на бирже был замечательный день. Индекс Доу Джонса прибавил 645 пунктов, 1,3%. Мы перешли опять рубеж 50 тысяч. 50 тысяч 9 был конечный результат на индексе Dow. Standard & Poor's 500 прибавил 79 пунктов, больше 1%. 7433 был конечный результат. И Nasdaq остановился на отметке 16270, прибавив 400 пунктов, или чуть больше, чем 2,5%. Транспортный индекс поднялся на 2,3%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 2% с третью. Сегодня нефть поднялась на 2,84. $101.10 стоит один баррель нефти. Это после того, как Суприм лидер Ирана сказал, что уран должен оставаться в Иране. После этого нефть подскочила, золото минус 27.54, $1,507.80 стоит унция золота, серебро 75.03, 1 евро равен $1.16, 5-летние госбумаги дают 4,277%, 10-летние госбумаги дают 4,609%, и за 10 лет госбумаг можно получить 5,14%. За границей сегодня Англия минус 0,3%, Франция минус 0,6%, Германия минус 0,7%, Швейцария минус 0,25%. В Азии японский Никей прибавил 3,15%, Шанхай минус 2%, Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 140 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 27 и Nasdaq минус 158 пунктов. Все ожидали, что скажет вчера Nvidia, и Nvidia сказала свое слово. Оно было веским, а отчет был лучше, прогноз, чем ожидалось. Приход был лучше, чистая прибыль была лучше. Прогноз на будущее был лучше. Они также сказали, что они поднимают дивиденды, и они также сказали, что совет директоров принял решение выкупить своих собственных акций на 80 миллиардов Из того, что попало сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. SailPoint надо покупать, Brown & Brown теперь нейтральный. Мерен, overweight, то есть их можно начинать покупать. Regional Management будет вести себя хорошо, Occidental Petroleum теперь нейтральный, ранее был продавать. GE Healthcare Technologies теперь нейтральный, ранее тоже было продать. Dynatrace будет вести себя хорошо. Dell underweight, но target $170 за одну акцию. Их надо покупать. GBT Marel. Marel, с ними будет все хорошо. FedEx надо покупать, Amazon покупать. NVIDIA тоже покупать. Новый таргет $288, согласно одному из самых больших банков. Meta будет вести себя хорошо. ASML надо покупать. Вот сборка того, что изменилось уже сегодня с утра. Quantum Stacks. Все сегодня подскочили, потому что Wall Street Journal написал статью, что наше правительство собирается дать $2 миллиарда квантам компаниям. На этой новости Rigetti Computing подскочила на 15%, Z-Wave Quantum плюс 17%, Quantum Computing плюс 14%, IonQ 8%, IBM 6,5% и Global Foundries прибавил 13%. Walmart минус 2%, отчет не был такой уж хороший. Rocket Lab упал на 6% после того, как SpaceX зафайлил проспедал проспектус на то, что они хотят стать публичной компанией 8 июня. NVIDIA примерно там же, напомню, что приход у них вырос на 85%. Intuit упал на 14%. Они также сказали, что уволят 17% сотрудников. ELF Beauty сегодня подскочила на 7%. Star Bulgaris добавили 3%. Kroger минус 4%. Applied Digital плюс 10%. NIO, китайская электрическая компания, сегодня поднялась на 5%. И Deere у нас сегодня показала свои квартальные результаты. Они были хорошие, тем не менее акции упали на 4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Программ.
7: Это телевидение, да.

0: 8, Coney Island Avenue, Бруклин.
1: Билеты на сайте
0: theater.com и по телефону 718-266-3393.
2: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
3: Ждем вас!
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
8: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
9: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Матвей Ганопольский, и как всегда я начинаю свой дайджест. Сегодня у нас будут интересные фрагменты, посвященные таким животрепещущим вопросам, касательным российско-украинской войны. Но перед этим я хотел бы сказать несколько слов о главных украинских новостях. Ну и еще по поводу визита Дональда Трампа к Си Цзиньпину и Владимира Путина к тому же Си Цзиньпину. Ну, самое главное вот в заголовках украинских новостей то, что Зеленский надеется на возобновление переговоров в ближайшие недели с участием Европы. Ну, он имеется в виду переговоры в России и Украине. Кстати, я хочу сказать, что были некоторые переговоры, вот сегодня стало известно, некоторые переговоры российской стороны с американской стороной, но идет очень-очень тяжело. Кстати, хочу вам сказать, что посылаются разнонаправленные сигналы, например, из Кремля. Ну, например, Кремль официально утверждает, и Путин официально, когда беседовал с Трампом, он говорил простую вещь. Остановка войны может быть только, если Украина оставит Донбасс. И вдруг стало известно о переговорах с Кириенко. Вы знаете, это замглавы администрации Путина, который имеет, собственно, большое влияние на Путина тоже. Это совершенно черный, страшный человек, организатор любой травли, оппозиции, человек, который автор после Суркова всех Новороссии и так далее. Один из певцов войны. Вот такой вот человек, понимаете? Короче говоря, и вдруг Кириенко говорит, что вообще-то, честно говоря, можно закончить эту войну, даже если украинцы не уйдут из освобожденной части Донбасса, вот той, которая все сейчас за Украиной. Вот я хочу вам сказать, что это говорит о том, что поджимает, поджимает, поджимает и поджимает. И очень-очень

0: крайне непростая ситуация, связанная с состоянием Российской Федерации. Отмечу еще одну новость, которая вот для меня как бы крайне важна. Это широкими шагами может очень быстро стать хорошими отношениями, взаимодействие между Венгрией и Украиной. Ну вот Мадьяр, это новый руководитель Венгрии, он просто настаивает на встрече. И вот встреча с Зеленским произойдет в городе Берегово. Это вот прямо на границе Венгрии и Украины, они граничат. Его интересует только один вопрос Мадьяра. Это положение украинских венгров или венгерских украинцев. Но он говорит, что уже начали работать группы рабочие, которые утрясают все подробности. Поэтому у меня, ну, знаете, вот на 90% уверенность, что все будет хорошо. И еще он говорит, он сказал такую фразу, с венгерским меньшинством, гражданами Украины. Понимаете, да? Это вот такая очень политически важная фраза. Это говорит о том, что он успокаивает Зеленского, что там не будут чрезмерных требований. Кроме того, он заявил, что если они решат все необходимые технические вопросы, то он немедленно разрешает, чтобы Украина начала кластерные переговоры с европейским сообществом о будущем вступлении в европейское сообщество. Ну, конечно, можно было бы говорить еще и о визите Си Цзиньпину, Трампа и Путина. Но хочу вам сказать, что это были обычные визиты, где вот один поехал, а потом второй быстренько побежал, и практически никаких позитивных сдвигов не было. Тем не менее, лучше, вы знаете, моя позиция такая, лучше разговаривать, чем не разговаривать. Ну что, что мы сейчас будем слушать? Вадим Родионов беседует с прекраснейшим Дмитрием Орешкиным. И знаете, какая у них тема? Давайте не забудем, был бешеный удар по Москве. К чему дело идет? Об этом рассуждает Дмитрий Орешкин, и это страшно интересная позиция.
1: Удар по Москве и области, самый массированный за всю войну, и это действительно впечатляет, потому что и Капотня уже горит, и многие другие объекты, в том числе военная инфраструктура или нефтепереработка. Может ли, задам такой очень простой вопрос, это может стать неким отрезвляющим фактором для, например, жителей города Москва? Известно, что в Москве многие вещи решаются.
2: Ну, во-первых, я начну с того, что Москва, как это ни странно и как это ни дико, сейчас самая провоенная точка в России. Вот еще недавно, ну как недавно, лет 10 назад, это была точка демократического сопротивления против фальсификации выборов и так далее. Сейчас, видимо, потому что оттуда отъехало довольно много продвинутых людей. Извините, у меня голос сиплый. Я после операции, поэтому не могу говорить нормальным человеческим голосом.
1: Ну, мы вас слышим хорошо, видим, и пусть все заживет.
2: Да. Ну, я просто что. Пояснить, что не от недостатка уважения, а по скорбным обстоятельствам. Ну так вот, в Москве, по последним данным Левада-центр, если по России в целом 62% хотели бы, чтобы постепенно переходили к мирным переговорам, неважно, не касаемся вопроса, на каких условиях, а 27% хотели бы продолжения войны, то в Москве 50% хотели бы продолжения войны. В два раза больше, чем в среднем по России. Это удивительно, и поэтому ваш вопрос очень важен. И ответа на него у меня нет, скажу честно, потому что... С одной стороны, конечно, Москва воевала по телевизору. То есть они это воспринимали как игроманы. Вот на экране что-то там происходит, ура, мы ломим, гнутся шведы, несносно несносная Европа, несносная Украина, вот получите от нас. А в Москву не прилетало. В Москву не прилетало по целому ряду причин, в том числе, вот смотрите, я позволю себе показать, вот эта карта, карта противовоздушной ракетной обороны вокруг Москвы. Видите?
1: Да, да, много отмечено.
2: Видно, точно, что малая бетонка, так называемая, это второе, бывшее такое малое советских времен холодной войны, малое кольцо противовоздушной обороны. Вот сейчас его восстановили. Перед 9 мая туда согнали дополнительно 43 установки «Панцирь-1». Это примерно по 10-15 миллионов долларов машина, в которой по 12 ракет, с тем, чтобы обеспечить вот это самое мероприятие. И Москва себя чувствовала защищенной. А вот сейчас по ней прилетело. То есть пробились украинские дроны, их было около 120 штук. Ну, официально Министерство обороны заявило, что 100 000 с чем-то дронов было на территории всей России с Украины. 8 что-то, типа 2 ракеты и еще 8 каких-то устройств, которые тоже вроде бы удалось сбить. Но
1: это КАБы, корректируемые авиабомбы.
2: Да, именно, точно. Управляемые бомбы авиационные. Ну, от них удалось вроде бы избавиться, но попало по нефтехранилищу, попало по Химкам, понятно, попало по Сходне, попало по Лобне, по некоторым домам в Москве, Мытище прилетело и так далее. И, конечно, Капотня. Там, мне кажется, там ничего серьезного в смысле удара по мощностям не произошло, но сам по себе удар, сам себе факт удара, это очень серьезное испытание для вот этой картинки победоносной Москвы, у которой не может быть ничего. Вот оказывается, может. Вот оказывается, это малое кольцо и еще одно кольцо, и все прочие кольца вокруг Москвы, они не обеспечивают безопасности. И как среагируют москвичи, крайне интересно узнать. Но я думаю, что с первого раза они среагируют так, как реагируют все. То есть сломать Украину, уничтожить, что она себе позволяет и так далее. А вот когда туда начнут прилетать систематически, а по-видимому это будет, потому что дорожку-то протоптали, поняли, как обходить эти противоракетные установки и... В конце концов, не такой уж был массированный удар 120 летающих предметов по Москве и Московской области. Вот когда будет прилетать чаще и точнее, оно будет точнее, потому что Москва – это такой регион, ну, чрезвычайно плотно населенный. Если ты сбиваешь дрон, он ведь падает не в пустыню в какую-то, а в ту же самую Москву, а там практически везде что-то построено. На кому-то на голову это так или иначе упадет. Так что Москва получила жесткий, заслуженный ответ после того, как были убиты 24 жителя девятиэтажки, куда прилетела ракета. Не сбитая там, может, я не знаю, сбитая или не сбитая, но так или иначе целый блок из девятиэтажного дома был уничтожен, погибло 24 человека. После этого на следующий день прилетает в Москву, и госпожа Захарова говорит, что это террористический акт. Это как бы степень неадекватности этих людей. Это акт ответа на террористический удар по украинской столице. Кто начал войну? Ну, теперь уже говорят, что начала несносная Европа и несносная Украина. И есть люди, которые этому верят. Разрушить эту систему верований словами невозможно. Ее можно разрушить только дронами. Чем Украина и занимается успешно довольно. Я думаю, что в дальнейшем это будет повторяться. И тогда вот и посмотрим, куда меняется, в каком направлении меняется настроение москвичей. Сейчас пока еще рано.
1: А то, что Государственная Дума приняла закон о разрешении Владимиру Путину начинать войну или задействовать вооруженные силы в случае, если с гражданами России за пределами России что-то происходит, и сразу после этого появилась информация, указ Путина о том, что об упрощенном предоставлении гражданства жителям Приднестровья, вот этой с такого странного образования внутри Молдовы, которая, в котором проживает порядка 500 тысяч человек. Это что за история и к чему это все ведет?
2: Ну, мне кажется, что на слова не надо обращать внимание вообще, в принципе. Потому что разговоры про то, что защита русских людей по всему миру святое дело Путина ведутся уже несколько лет. И, насколько помню, это не первое разрешение со стороны парламентских структур Владимира Путина защищать интересы русских людей за границей. Мне кажется, они это то самое мясо, которое они уже один раз ели информационно. Это вполне очевидная угроза. Такая, что, мол, бог знает, где ему захочется защищать интересы русских людей. В Латвии или в Приднестровье. На Украине он их уже успешно защищает таким образом, что русские люди, этнически русские, там его ненавидят лютой ненавистью. Из Одессы, из Днепра, из Харькова, откуда угодно. Потому что туда прилетает, и русские люди, так же, как люди украинской этничности, еврейской, какой угодно еще, давно себя ощущают гражданами Украины, то есть членами одной украинской политической нации. Ну так вот, это страшилка. Так же, как и разговоры про новый запуск этого ракетного устройства, которое бог знает куда летит, бог знает кого поражает и так далее. Это от страха, потому что понятно, что на самом деле на фронте у Путина дела плохие, и это все признают, в том числе и Z-патриоты. Значит, остается делать победоносный вид и запугивать. Фишка в том, что у Путина нет ресурсов для того, чтобы напасть на Латвию. Язык-то он без костей, можно пугать, и на кого-то, возможно, это и подействует. Но мы видим, что за эти 4 года Европа привыкла на путинский блеф реагировать так, как следует реагировать на блеф. И это очень для Путина плохая новость. Что касается гражданства. Вы знаете, ведь в Приднестровье и так с российским гражданством было все в порядке. Там, по-моему, около 40% населения имели российское гражданство. А сейчас приобретать гражданство, я думаю, особенно для мужиков, связано с вполне определенным риском. Потому что в дополнение к паспорту ему будут сразу, существу мужского пола, давать повестку в военкомат. У Путина не хватает живой силы, поэтому он решил скрести по сусекам, как вот та старуха, которая колобок, последнюю надежду хочет слепить. Ну, в общем, в Приднестровье там ведь особенно не наскребешь. Во-первых, уже больше 30 лет страна так или иначе втягивается в сферу воздействия европейских ценностей. Медленно, но все равно втягивается. А во-вторых, одно дело на словах заявлять о том, что мы русские, с нами Бог. И совсем другое дело идти воевать. Я не думаю, что приднестровцы так охотно захотят убивать ради хотелок Владимира Владимировича Путина. Они не очень-то даже и хотели бы воевать с Молдовой. Ради, о чем нам пафосно рассказывали в свое время господа Смирнов или господин Антюфеев и прочие там ГБшные патриоты. Нет, не получается. Так что я думаю, это опять же то, что называется вербальная интервенция на терминах рыночных аналитиков. Напугать, нашуметь, может быть, что-то получится. Не получается. Вот все эти путинские слова уже мало чего стоят. И это крайне неприятная для него новость, потому что раньше, ну, как-то слова ему помогали держаться. По сути, это дело ведь понятно, что он не смог добиться того, чего хотел. Но слова были такие победные, и к ним прислушивались. А сейчас эти слова истерлись, повисли, как рукава. эти самые слова. И они вызывают уже раздражение, примерно как призывы к построению светлого коммунистического будущего на исходе Советского Союза в 70-е и 80-е годы. Усталое раздражение и реакция в виде анекдотов. Ну, сколько можно одно и то же рассказывать?
1: А у него не разваливается там вертикально на каких-то, ну, понятно, не в самом верху, а вот мы видим, там губернаторов отставляют, того же Гладкова, то ли сам ушел, то ли ушли его. Но есть такая точка зрения, что Гладков слишком как-то стал близок к народу, видит, что уведомлений нет, не приходит о ракетной опасности, начинает говорить, ну, что-то не в порядке, там давайте мы это изменим, критиковал закрытие Телеграма, блокировку, потому что пуш-уведомлений нет, ну и так далее и тому подобное. И в этом смысле уже стал не очень лоялен, видимо, действующему Кремлю. А таких же людей много, те, которые там на земле, опять же, без оправдания того, что они делают, но они просто видят, что происходит в поле, и начинают об этом сигнализировать, что Владимир Владимирович, мол, не все так, как вам рассказывают. Насколько там вообще внизу все это потрескивает уже? Вот и если мы возьмем элиты вот эти.
2: Ну, Вадим, я скажу так, что это точно симптом. И точно симптом, что началась движуха, пользуясь термином Владимира Владимировича Путина. Движуха это его, конечно, не радует. Потому что, ну, какая-то часть движухи фокусируется на том, что рейтинг пошел вниз. Я ну ни секунды не сомневаюсь в том, что если бы какая-то часть начальства не дала отмашку там, в ЦИОМу или ФОМу, то эти данные про идущий вниз рейтинг опубликованы бы не были. Раз они были опубликованы, значит, какая-то из башен Кремля, условно говоря, какая-то из административных групп сочла необходимым Владимиру Владимировичу послать сигнал, что вот, мол, ситуация ухудшается, надо что-то делать. Я не готов говорить, что это прям уж раскол. Но, потому что ну, раскол – это, с моей точки зрения, это проявление альтернативных групп, которые предлагают ясно сформулированное альтернативное движение. То есть прекращать войну никто этого не посмеет сказать, и близко нет. Скорее идет конкуренция различных групп влияния на тушку Владимира Владимировича Путина, который по-прежнему как бы считается принимающей решения и иные подергивания, часто не имеющие системного характера. Кто-то кого-то удаляет, кто-то кого-то продвигает. Там, так называемые технократы нервничают, что усиливается ФСБ. ФСБ нервничает, что усиливается ФСО. Армия нервничает, что усиливаются спецслужбисты, там эти тайная полиция. А они как бы гробят свою голубую кровь проливают на защиту отечественных там, священных рубежей на территории суверенной Украины. И мне кажется очевидным, что ситуация перестала устраивать всех, в том числе значительную часть путинского истеблишмента. Но говорить о том, что там есть понятная альтернатива, есть понятный лидер, есть понятный вариант, который можно было бы предложить Путину хотя бы, не вместо Путину, а самому Путину предложить другой способ действий. И этого я пока не вижу и думаю, до выборов мы не увидим. Но подергивания, вот эти вот рефлекторные, мне кажется, совершенно очевидно присутствует. И за что, например, прогонять вполне добросовестного, старательного, патриотичного, преданного Путину губернатора Белгородской области, мне непонятно. Только вот для того, чтобы сделать вид, что мы, с одной стороны, как-то реагируем на ситуацию. А как мы реагируем на ситуацию? Белгород прилетает. Белгородская область. Ежедневно прилетает. Ежедневно гибнут люди. Не будет же губернатор ловить эти ракеты и дроны с очком. Это не его дело, вообще-то говоря. Это должны делать военные. Губернатор жалуется, что он не то чтобы защитить не может своих людей. Извините за выражение, советское выражение такое, мои люди. Но он даже не может их известить. Потому что от большого ума ФСБ обрушило телеграм, и он не может даже послать извещение о том, что ну хотя бы спрячьтесь, если мы не можем эти дроны перехватить. Ну и какая-то часть публики в ФСБ или в каких-то других силовых структурах решила его убрать. Поставят другого, ну, в мундире. Лучше от этого не станет. Вообще ничего не изменится. Вот эта форма такого псевдореакции, псевдодвижения броуновского, бессмысленного и беспощадного тоже, конечно. И она свидетельствует о том, что они, система понимает, что что-то надо делать. Какие-то части системы понимают, что что-то надо делать. Но делать они ничего не умеют, кроме как кадры менять. Вот этого выгоним, этого поставим. И вдруг получится. Ничего не получится, потому что болезненная, ошибочная, извращенная логика исходит с самого верха, и источником ее является Владимир Владимирович Путин.
0: Дмитрий Орешкин, Вадим Родионов. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и после этого продолжим.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
8: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
0: Вторая часть нашей программы. Сразу перейдем к делу. А что, собственно, происходит с Владимиром Путиным? Вот У него сейчас огромное количество публичных выступлений. Он грозит новым ядерным оружием, он бесконечно повторяет, что никто и никогда, более того, все равно звучат фразы, несмотря на плачевное состояние, спецоперация идет по плану. Ну, все понимают, что это достойно шутки, но все-таки в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. И вот Фейгин и Портников, известные два персонажа, замечательных, на мой взгляд, рассуждают о том, в каком состоянии находится Путин, и приходят к выводу: Путин теряет инициативу.
9: Ну что же, все-таки уже можно подытожить события 9 мая. Мы их коснулись в предыдущем эфире, но и парады, я имею в виду. А теперь уже все, что было после. И это месть Путина с одной стороны, это ничуть не менее грозный ответ со стороны Украины. И вот это напряжение, которое уже абсолютно точно может оцениваться как взаимное, но с определенным перевесом Киева. Почему? Потому что затяжная война, как выяснилось теперь, спустя несколько лет, какую тактику избрала Москва, бьет-то, оказывается, мама дорогая, по и той, и другой стороне. Ну, конечно, по Украине, само собой, Украина вообще жертва агрессии, да? Ей деваться некуда, ей не из чего выбирать. А Москва-то в расчете на то, что вымотает Украину, да еще и получит такого союзника, как Трамп, а в итоге пшик, ничего. И мало того, даже хуже, поскольку эти удары оказались настолько чувствительны, ну, помимо того, что стоит линия фронта в Украине, которые сейчас уже вызвали дискуссию, а насколько Москвы хватит с ударами по Москве, и не короче ли терпение, вот это долготерпение московского обывателя, ну, власти, мы, конечно, прежде всего имеем власть, потому что не субъект, а народ, который готов держаться, там, не знаю, сколько в таком состоянии, месяц, год, 10 лет. Вот это заслуживает обсуждения. Как на вас, как вам выглядит то, что Путин с раздражением мстил за свое унижение 9 мая и получил в ответ ничуть не меньше, значит, за этой местью, в свою очередь, месть уже со стороны Украины. Причем, насколько для него это все было неожиданно, что ему придется с этим теперь все время существовать. Вот скажем так.
10: Ну, я, во-первых, не сторонник теории мести. Я считаю, что Российская Федерация готовила свой удар по Киеву и по другим украинским регионам задолго до парада 9 мая. Кстати говоря, мы можем говорить о том, что ресурсов для таких атак у России не так много, как нам кажется. Потому что если бы ресурсов было достаточно, то я думаю, что было бы несколько таких атак.
9: Да, били бы и чаще.
10: Не только, и они были бы намного чаще, они были бы масштабными. И так, конечно, мы видим постоянные удары России по украинским городам и по украинским регионам. Но понятно, что если ты имеешь достаточное количество кинжалов, искандеров, баллистических ракет, и у тебя есть возможность превратить враждебную страну в руины, ты это делаешь. А если мы видим массированную атаку, а потом атаки, скажем, совершенно другого уровня, то это говорит о недостаточности ресурсов, и это, в принципе, говорит об эффективности украинских атак по предприятиям военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Mm-hmm. Это раз. Второе, Украина продолжает свои удары по России, эти удары были и до 9 мая, эти удары будут продолжаться и после 9 мая. Это просто такие реалии войны. Путин, кстати говоря, не будем его оглуплять, он понимал, что воздушное пространство, по крайней мере, Московской области и Большой Москвы, оно не свободно с точки зрения защиты от украинских дронов. Вот мы, в принципе, увидели во время украинской атаки по российской столице, что могло бы произойти 9 мая. Нет, дроны вряд ли попали бы в центр российской столицы. Но представьте себе, что они появляются где-то в районе Большой Москвы или Московской области. Звучат сирены воздушной тревоги.
9: Гости парада... Тоже кошмар.
10: Да, гости парада прячутся в бомбоубежище. Я вот начал думать, как бы, где вообще спрятаться на Красной площади в этот момент. Ну, как, чисто инстинктивно. В мавзолее. Но это Путин может пойти в мавзолей. А мы с вами куда пойдем? Вот мы там на парад пришли.
9: Да. Куда мы вас пойдем? Не жалко, нас не жалко, нас в расход. Пусть бегают, как клопы по трибуне, ну, наверное, так.
10: Ну, ладно, нас, ладно, но там же есть руководители там других государств, военнослужащие, в конце концов, есть. Ладно, руководители, можно мавзолей.
9: Вообще не жалко, вообще не жалко.
10: Ну, то есть вы думаете, что под ГУМом ничего нету?
9: Нет, там есть, но это только для Путина. Все остальные, это что ж, давка, что ли? Нет, завели бы одного Путина, остальные остаются на площади, это 100%.
10: Ну вот это тоже было бы ужасно, понимаете, люди начали бы разбегаться с площади. Вот это то, что ему хотелось бы предотвратить, потому что даже несколько дронов привели бы к такой панике, потому что все были бы уверены, что эти дроны целят в парад.
9: Да.
10: Но он исполнил свою задачу благодаря Дональду Трампу, спасибо ему за наше счастливое детство, а теперь продолжилось то, что должно было продолжиться.
9: Там, понимаете, новое ведь что, Виталий, все-таки Москва. Москва куда да, стянул, конечно. И московский регион, все ПВО, и если даже стянув все, что можно, отняв у несчастного Туапсе, у других мест, вот так они себя защищают, то что же будет там, где нет либо ничего, либо совсем мало?
10: Да, я прочитал чудесный, по-моему, где-то в репортаже «Медузы», если или какого-то другого российского медиа, прекрасные строчки, которые являются точным, я бы сказал, отражением психологии, да, обывателя. Ведь это же Москва, ну как же так, восклицает 22-летний ростовчанин, переехавший в столицу несколько месяцев назад. Сам он к обстрелам давно привык, в родном городе они происходят часто. Ну то есть в Ростове-на-Дону, если стреляет, то да. Стреляет. Эш, какой-то Ростов, его не жалко. Туапсе, да. Экологическая катастрофа, которая теперь будет десятилетиями продолжаться и поставила точку на развитие этого города. Ну и ладно. А в Москве нельзя. Этот парень поехал в Москву, чтобы не стреляли. А они стреляют. Вот в чем да, проблема.
9: Это новое что-то или это просто арифметически новое? То есть Москва периодически была, даже на Мосфильмовской, за день-два до парада, там, ну за несколько дней до парада, прилетала. Но теперь-то прилеты в такой чистоте и с такой арифметикой, они же, ну как, это как кирпич, подкинутый в толпу. На кого упадет, понимаете? Всегда загадочно.
10: Конечно, Москва стала Рублевка. Частью этой истории, да, и, конечно, этот дрон может появиться на Рублево-Успенском шоссе, это правда. Попасть в какой-нибудь особняк. Кстати, интересно, если бы он где-нибудь возле Януковича попал этот дрон.
9: Ну, например, кстати, красиво да. Было бы, красиво да. Было бы. Если Янукович был бы убит дроном у себя в доме, это какая-то такая онтологическая...
10: Ну, там уже живет не рядом с военными объектами, вот что интересно. Они же, опять-таки, людей в бедной капотне, они не считают за людей. А на Рублево-Успенском шоссе нет военных предприятий. Не будет же дрон специально лететь по адресу Януковича,
9: понимаете? Так, а почему нет? Почему, расскажите?
10: Потому что Украина обстреливает стратегические объекты. Объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации. Нефтяные порты. По жилым кварталам бьет Российская Федерация. Не надо нас путать.
9: Нет, я, во-первых, не путаю, а во-вторых, ну, есть цели, даже персональные, которые есть. Вот давайте это обсудим. Не только Янукович, а по Соловьеву можно ударить в его дом или по Симоняну?
10: Я считаю, что Соловьев и Симонян должны предстать перед судебным процессом по делу о военных преступниках. Я сторонник да? того, чтобы людей, да, людей осуждали, а не били по ним военные
9: дела. Я тоже сторонник этого же. Я сторонник, конечно, этого. Я вообще юрист в этом смысле. Но война-то она свои законы диктует.
10: Ну, опять-таки, для цивилизованного государства свои, для нецивилизованного другие. Россия, как вы знаете, применяет террористические акты по отношению к украинским общественным.
9: Нет, Россия вообще приятна.
10: Да. А демократическое государство должно осознавать, что такого рода удары все равно не приводят к желанному результату.
9: Разве? А если элита ну, будет понимать, что ты сегодня на обед приехал, и к концу обеда тебя уже нет? То есть влетел
10: вы дрон... Вы напоминаете президента Трампа. Он что-то подобное думал относительно Ирана.
9: Не, ну,
10: и как говорят обсуждаем. В украинском языке, пошився в дурни.
9: Это не одно и то же, мне все-таки кажется, потому что тут есть разница. Но это, вы считаете, элиту бы не взбеленило бы? Они бы психологически не стали бы менять свою мотивацию? И
10: говорить, я думаю, что они бы в большей степени были бы уверены в необходимости уничтожения украинского руководства и украинского государства, которое такую небезопасность им приносит. Я думаю, мы знаем вообще, как они мыслят. Это тоже не новость.
9: Учения, сармат, учения, я имею в виду, в Беларуси, так сказать, ядерных сил тактических, сарматы, вот это все было направлено, ну, понятно, немножко демонстрации перед Трампом в связи с его визитом к Си Цзиньпину и в канун визита...
10: Перед Трампом, перед европейцами, они же все
9: их пугают. А перед Украиной какой-то кусочек здесь есть, но европейцы, само собой, они там уже угрожают.
10: А вот чем они могут сейчас напугать Украину? Они постоянно пугают Украину ядерным ударом, как вы знаете. Это происходит фактически с февраля 2022 года. Вы помните, кстати говоря, что возможное решение применения ядерного оружия в случае, если российские войска теряют свои позиции на юге Украины, оно, возможно, было принято. Украинцы не хотят этому верить, но я думаю, что когда Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов вычисляло намерения, связанные с предложениями генерала Суровыкина, оно не было так далеко от истины. Просто тогда и сигналы со стороны Вашингтона, и, что самое важное, сигналы со стороны Пекина, они предотвратили возможность применения этого ядерного оружия. Но, безусловно, сама возможность такого применения, она окончательно не ушла из повестки дня. Потому что это не военно-технический, это политический вопрос. Россия, когда думает о применении ядерного оружия, она думает о том, как это будет восприниматься. Америкой, ну, Западом, Китаем. И, кстати, меня сейчас не очень понятно, а зачем его применять? Потому что, когда мы говорим о ядерном оружии, ну вот есть два вида ядерного оружия. Есть тактическое ядерное оружие, которое, учитывая уже 4 года такой жестокой войны, вряд ли приведет его применение к значительному изменению в настроениях общества украинского, в изменениях на фронте. И есть стратегическое ядерное оружие, которое действительно может привести к значительному изменению ситуации, потому что погибнут там миллионы людей, возможно, при случае его применения. Но оно одновременно оставит в зоне радиационной опасности значительные территории России и Беларуси. Потому что это огромная территория, в случае применения стратегического ядерного оружия затрагивается. И создаст такую, я бы сказал, большую восточноевропейскую гуманитарную катастрофу на десятилетия. То есть стратегическое ядерное оружие не можно применять там, где оно не будет опасно для собой России. Например, по Вашингтону, по Нью-Йорку можно вполне ударить стратегическим ядерным оружием, если в этом будет необходимо. По Пекину можно. А по Киеву это опасно, потому что это не так далеко.
9: Так, хорошо. Теперь вот европейские угрозы, которые обострились в связи с рядом действий и заявлений Москвы по поводу, ну, в частности, вот по поводу Эстонии, по поводу Латвии, значит, в связи с якобы использованием воздушного пространства Латвии Украиной для пролета ее дронов, ну, и там... По Эстонии несколько такие же претензии. Реакция потом Литвы о том, что в случае, если, то НАТО имеет планы в отношении Калининградской области. Вот это все куда направить? Это та же история, куда мы возвращаемся о возможном плане, запасном плане Путина при неудачах на украинской линии фронта попытаться взять реванш открытием второго фронта. Насколько это выглядит сейчас реальным?
10: Ну, я думаю, что мы видим что-то похожее на Гляйвиц. Помните, когда немецкие эсэсовцы, они переоделись в польскую военную форму, напали на немецкую радиостанцию, и это стало поводом для Второй мировой войны. Да. Поэтому тут такая идея. Если украинские дроны могут под действием российского РЭБа залетать на воздушное пространство Латвии или воздушное пространство Латвии или Эстонии, то ничего не стоит объявить, что они на самом деле залетают из Латвии в Эстонию и в Россию. Что они запускаются из Латвии и Эстонии. И таким образом иметь какое-то пространство для гибридных действий. Но мне кажется, что это достаточно рискованная ситуация, потому что я все время напоминаю, что вооруженные силы Российской Федерации не имеют достаточного военно-технического потенциала для того, чтобы воевать с армиями современных государств. В конце концов, нужно помнить, что Россия воюет с Украиной, которая, в свою очередь, вооружена не новым западным оружием. Мы с 2022 года слышим, что вот, передайте Украине старое вооружение, советское, а мы вам дадим новое на ваше вооружение. Дайте ей старые самолеты, мы дадим вам новые самолеты. Дайте ей старые танки, мы дадим вам новые танки и так далее и тому подобное. То есть армии западных стран вооружены новым оружием, а Россия не может преодолеть государство, чья армия воюет старым оружием советского и постсоветского образца. Представим себе, что эта армия столкнется с армиями, которые вооружены новейшими средствами обороны. Я думаю, что будут большие проблемы для России.
9: До известной степени это и происходит сейчас с новыми видами вооружений, которые сама создает Украина, ну, конечно, с помощью Запада. Это и дроны, это и иные средства, которые Украина уже сама производит, ну, в частности, ракеты крылатые, это все-таки явно не советского производства и не постсоветского.
10: Да, и естественно, да, но я просто говорю то, что это в любом случае, этих ракет не так много. Да. На Западе все равно это все качественно и точнее. И у тех же балтийских стран, и у Польши, и у тех стран, чьи войска находятся на их территории, все это есть. Да, сейчас возникают новые проблемы в связи с американским поведением, но это же еще все в любом случае не отменяет самого факта технологического превосходства, если хотите.
9: Так, то есть можно ли сказать, что Путин не начнет полномасштабных военных действий с одной из стран Балтии, поскольку открытие второго фронта требует ресурсов лишних, которых у него нет в связи с продолжением войны в Украине?
10: Да, я настаиваю на том, что у Путина нет лишних ресурсов даже для сосредоточения какой-нибудь группировки на территории Республики Беларусь, как об этом говорит в последнее время президент Украины. Я считаю, что все российские ресурсы сосредоточены на востоке и юге нашей страны. Прежде всего на востоке. И я не очень понимаю, как можно одну из условных бригад российских вооруженных сил перебросить в Беларусь, например, для атаки по северному направлению в Украине или для атаки против Польши или стран Балтии. Я не вижу этих российских военнослужащих, которых можно было спокойно снять с фронта и сказать, идите туда. Потому что в этом случае вы можете потерять позиции на востоке.
9: Да, конечно.
10: Понимаете? И вот это будет еще проблема, если Российская Федерация утратит контроль над теми городами Донецкой или Луганской области Украины, которые были захвачены в период 2014-2026 годов. Это, как вы понимаете, вообще может быть переломом в войне. Вопрос в том, готов ли Путин рисковать этим переломом ради того, чтобы попытаться что-то сделать на севере или попытаться вторгнуться, я не знаю, в Нарву или в Даугавпилс. Тут же вопрос, куда вторгаться. И под каким соусом? Я вам скажу, я не исключаю попыток каких-то ударов дроновых. Ведь там в чем идея? Они ведь говорят не о том, что они куда-то вторгнутся. Они говорят, что они знают координаты неких военных баз.
9: Да.
10: И эти военные базы были перечислены, кажется, службой внешней разведки Российской Федерации, когда речь шла о Латвии. Это Адажи, это Екапилс, это Даугавпилс, кажется, еще несколько там каких-то регионов, я уже сейчас не помню точно, что они перечисляли. И вот по этим базам можно нанести удар, ракетный или дроновый, и посмотреть, как будет реагировать НАТО. Вот это можно себе представить. Но я не очень себе это представляю, но давайте представим, что такое может произойти.
9: И вы считаете, даже в этом случае какого-то сопоставимого ответного удара со стороны НАТО или стран самих Балтии не будет? Или будет?
10: Я думаю, что может быть такой же ракетный или дроновый удар по тем объектам, с которых будет нанесен удар по позициям стран-членов НАТО. Почему нет? А почему они должны не отвечать?
9: Имеется в виду страны Балтии?
10: Ну, с НАТО. Это будет ответ НАТО, это не страны Балтии, это должен быть ответ НАТО.
9: Ответ НАТО.
10: Страны Балтии обращаются к НАТО, это пятая статья типичная. И НАТО может принять решение, например, о уничтожении тех баз, которые были нанесены удар. Почему нет?
9: Калининградской области угроза, то, что сделало заявление литовское руководство о том, что НАТО будет иметь все возможности и ресурсы для того, чтобы ответить вторжением в Калининградскую область.
10: Я не знаю, как насчет вторжения в Калининградскую область, но я могу себе представить изоляцию.
9: Ну, удары. Удары.
10: Вот удары по каким-то военным объектам, если с этих военных объектов будет нанесен удар по территории Литвы, или изоляция Калининградской области. Я вам хочу напомнить, что транзит в Калининградскую область до сих пор сохраняется.
9: Да,
10: через территорию Беларуси, через территорию Литвы идут поезда в Калининградскую область. И этот транзит вполне можно остановить. Есть энергетический транзит через территорию Литвы в Калининградскую область. Калининградская область снабжается энергетически через территорию Литовской республики. И фактически, если мы представим себе, что этот анклав Российской Федерации, ввиду его опасности с точки зрения безопасности балтийских стран и Польши, будет изолирован, то возникает вопрос, как он вообще выживет. Через море будет туда поставляться товары? Ну, реально. Как вы себе это представляете?
9: Нет, через море там невозможно снабжение такое наладить однозначно.
10: Ну вот.
9: Если бы это было возможно, они давно бы это сделали.
10: Да, это может быть такая блокада, по сути. Я уже не говорю о том, что они даже могут воздушное пространство. Это же, по сути, через воздушное пространство можно лететь только через нейтральные воды. Они сейчас летают таким образом. Не через территорию европейских стран. Ну, то есть, на самом деле, Калининград – это уязвимая точка, а не место риска для Польши и Литвы. Ввиду его особого географического положения.
9: Так. А нас уже почти 17 тысяч смотрит, и 4 с лишним тысячи, 4150 поставили свои лайки. И мы находимся в эфире почти 20 минут. Просьба большая, все-таки распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставить лайки, обязательно подписываться же на канал Фейгин Лайф. Ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Не теряйте такую возможность. Ну и на канал Виталия Портникова в описании есть ссылка на канал по его имени. Тоже подписывайтесь. А мы тогда продолжаем. Хорошо. Начался, точнее уже почти заканчивается визит Путина в Китай.
10: А чего заканчивается? Это... Он уже закончился, он вот и уехал. Уже
9: ну да, для меня, я просто сам в командировке, я поехал на конференцию антивоенного комитета в Страсбург, поэтому...
10: Но у вас не так, интересно, могу... как, не так интересно, как у Путина.
9: Да, соглашусь. У нас совсем. Но просто вопрос какой? Как это оценить сразу после визита Трампа? Все-таки это было желание Путина дождаться, так сделать, чтобы захватить Трампа чуть визит, для того, чтобы провести хотя бы ритуальную трехстороннюю встречу, чтобы изображать какую-то квази-Ялту? Или же, потому что он бессмысленно прошел визит?
10: Абсолютно. Нет, он бессмысленный для вас, он бессмысленный для Путина, он для Си Цзиньпина не бессмыслен. Да, я читал в китайских медиа статьи, в которых Си Цзиньпин назывался крупнейшим медиатором современности. Что так. Вот именно Си Цзиньпин приезжает в один месяц, это, кстати, впервые в истории, и президент Соединенных Штатов, и президент Российской Федерации. Именно Си Цзиньпин дружески общается и с президентом Соединенных Штатов, и с президентом Российской Федерации, которые между собой не такие друзья. Да, это сейчас не так актуально, как времена Байдена, это правда. Но, тем не менее, Си Цзиньпин себя так выставляет перед собственным, так сказать, населением. Вот, я и есть царь горы, лидер современного мира. Вот вчера ко мне приезжал Трамп, а сегодня ко мне приезжает Путин. Поэтому вы знаете, что этот визит Путина был согласован еще до приезда Трампа именно на такой срок. Что ты приедешь через несколько дней после того, как отъедет Трамп, именно для создания такого впечатления. Это впечатление само по себе не имеет особого значения, но для Си Цзиньпина имеет, с точки зрения самоутверждения. Что он разговаривает с двумя крупнейшими государственными лидерами современности у себя в Пекине, они к нему ездят на поклоны. Поэтому понятно, что визит сам по себе не имел никакого значения. Я прочитал весь список подписанных соглашений.
0: Портников и Фейгин. Путин теряет инициативу и не только. Матвей Ганопольский вел программу «Киев-Нью-Йорк». Встречаемся через неделю. Спасибо, что вы были с нами. Следите за новостями на Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу. В студии с новостями Наталья Густрицкая. Мэр Нью-Йорка Мам Дани представил масштабный план застройки части Бруклина к югу от Проспект-парка. Проект предусматривает изменение зонирования вдоль Макдоналд-Эвеню и Кони-Айленд, чтобы разрешить строительство более высоких жилых билдингов. Городские власти рассчитывают создать 1000 новых квартир рядом с метро и будущей линией Интербора-экспресс, которая соединит Бруклин и Квинс. Сейчас значительная часть района занята гроссери, автомастерскими и малоэтажной застройкой. В мэрии считают, что транспортная доступность делает территорию перспективной. В ближайшие месяцы администрация начнет общественное обсуждение проекта. Предварительный план обещают представить в следующем году. На фоне дефицита квартир и роста арендных ставок, власти мегаполиса планируют построить до 200 тысяч новых доступных жилых единиц по всему городу. Отказ мэра Мамдани участвовать в традиционном параде в честь Израиля вызвал резкое осуждение еврейской общины. Впервые с 1964 года многолетняя традиция будет нарушена. Действующий градоначальник официально заявил, что не появится на ежегодном шествии. Этот беспрецедентный шаг вызвал волну негодования. Свое решение Мамдани объясняет политическими принципами. Он и ранее отличался радикальной риторикой и заявлял, что Израиль – это не страна. Также намекал на готовность добиваться ареста израильского премьера Нетаньягу в случае его визита в мегаполис. Действия мэра спровоцировали жесткую ответную реакцию, особенно с учетом текущего всплеска антисемитских инцидентов. Совет по связям с еврейской общиной демонстративно отклонил приглашение Мамдани на официальный прием накануне праздника Шавуот. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком. Бывший мэр Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не сугубо политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокол уже подтвердила свое намерение посетить мероприятие, как и было запланировано изначально. Организаторы ожидают рекордного числа участников.
11: Дональд Трамп подписал указ, который обязывает банковских регуляторов внимательнее отслеживать гражданство и иммиграционный статус клиентов. Администрация требует выявлять случаи, когда люди без легального статуса открывают счета и получают кредиты. Белый дом объяснил инициативу рисками для финансовой системы, если заемщики будут депортированы и перестанут выплачивать долги. При этом указ оказался мягче ожидаемого варианта и не вводит обязательный сбор данных о гражданстве для всех клиентов. Банки выступали против более жестких мер, утверждая, что проверка статуса потребует больших расходов и дополнительной бюрократии. В итоге администрация ограничилась рекомендациями и общими указаниями вместо прямого обязательства собирать такие сведения. Эксперты предупреждают, что новые меры могут вытолкнуть незадокументированных эмигрантов из банковской системы и увеличить число людей без банковских аккаунтов.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
15: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
17: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт.
23: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
24: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
26: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
27: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
26: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
27: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
26: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Слушайте нас в интернете
4: www.davidzoneradio.com.
3: davidzoneradio.com.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что сегодня она несколько необычная. Впервые за 30 лет в эфире. Я хочу как бы сделать концерт по заявкам, моим заявкам. Сегодня день рождения мое, 22 мая. И вот я хотела бы, чтобы в нашей программе прозвучали мои любимые мелодии. Я не буду вас утомлять, как всегда, как обычно это делаю, подробным рассказом о композиторах, песнях и так далее. Я постараюсь быть очень лаконичной в информации, но главное, чтобы звучала замечательная музыка. Ну, а мы, как всегда, благодарим наших спонсоров.
5: Программа «Звездные войны»...

0: Б. И телефон 718-769-71-91, 769-71-91. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Исман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Исман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Висман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-71-91. 718-769-71-91.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, ну вот и начался наш концерт по заявкам Симы Березанской. И прозвучал знаменитый четвертый концерт для скрипки с оркестром из цикла «Времена года» Антония Вивальди. Сегодня «Времена года» одно из самых исполняемых и любимых произведений за свою немыслимую красоту. Антонио Вивальди родился в 17 веке и ушел из жизни в 18 веке. Оставил огромное разнообразное композиторское наследие. Оперы, оратории, инструментальную камерную музыку. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства 18 века, барокко. При жизни получил широкое признание как скрипач во всей Европе. Известность Вивальди как композитора при его жизни была велика, но, к сожалению, после его смерти его слава начала затухать. И Вивальди долгое время был известен в основном благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. И в последнее время, в связи с находками все более активизирующимися исполнением произведений Вивальди, выясняется масштаб его грандиозного композиторского дарования. Почему я начинаю с Вивальди? Потому что мы все, и я в том числе, открыл для себя этого гениального композитора и каждый раз поражаюсь его современности, его невероятной красоте, его музыки. И вот, конечно, «Времена года», который написал он в 1723 году для солирующей скрипки оркестра, они абсолютно уникальны. В каждом произведении удивительно,

образом слились и блестящая виртуозность, и чарующая кантилена. Вивальди сопроводил концерты сонетами, но вы сегодня при исполнении мы их не слышим. Они практически никогда не зачитываются. Как автор этих слов и кто из них до сих пор остается загадкой. И предполагается, что сонеты написал сам композитор. Вообще он закончил жизнь в нищете, бедным, забытым, и забытым был аж на 200 лет. И возродил его к жизни Моцарт. И какое счастье, что сегодня возрождается слава этого уникального, талантливейшего композитора. Ну что ж, а второй темой, которую, конечно, вы тоже замечательно знаете и любите, и, конечно, это мой любимый Вольфганг Амадей Моцарт. Австрийский композитор и музыкант, виртуоз, один из самых популярных классических композиторов, который оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. И я хотела бы, чтобы сегодня прозвучала маленькая ночная серенада. Серенада номер 13, соль мажора она называется. Это серенада в четырех частях. И написана она в 1787 году. И является одним из самых известных и наиболее узнаваемых произведений великого композитора. И в этом произведении было 5 частей, но 5-я часть не сохранилась. И надо сказать, что она родилась как раз во время работы над вторым актом оперы «Дон Жуан». И партитуру опубликовали спустя более чем 35 лет после смерти композитора и через 40 лет после ее создания. Надо сказать, что по сей день причина, побудившая Моцарта написать эту серенаду, неизвестна. Вероятнее всего, она была написана на заказ. Но помимо серьезной музыки, Моцарт сочинял на заказ легкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Вот одним из популярных жанров того времени является и серенада. И вот так появилась маленькая ночная серенада, жизнерадостная, необыкновенно гармоничная по форме и воплощение жизни великого мастера. Она, на первый взгляд, кажется простой, но на самом деле она образец мелодической, гармонической красоты, демонстрирующей мастерство и гениальность Моцарта в создании легких и радостных музыкальных композиций. Для меня Моцарт – это еще и лекарство, когда мне не очень хорошо на душе, а я всегда включаю и слушаю Моцарта, чего и вам советую. Итак, маленькая ночная серенада.

ж, идем дальше по моему списку. И это опера «Кармен» Жоржа Бизе. Самая любимая моя опера. Вы знаете, что я увлекаюсь и занималась серьезно всегда оперой. Изучала ее вместе с Ольгой Макариной, солисткой Метрополитен-оперы. Мы сделали замечательный цикл про оперу, но по-другому, который, надеюсь, сегодня многие наши слушатели помнят. И многие начали любить и слушать оперу. Но «Кармен» остается моей самой любимой оперой. Она была создана, ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Парижской опере «Комик». Надо сказать, что она провалилась на премьере. И вот поначалу зал как-то еще как-то реагировал, к концу просто молчал. Вообще непонятно, как такое могло быть, потому что это гениальное произведение, в которое нет ни одной проходящей ноты или арии, или действия непонятного. Тем более, что она была абсолютно революционной, потому что в главной героине это цыганка непонятного образа действия и жизни. То ли женщина легкого поведения, то ли бандитка. Но неважно. Факт тот, что эта опера настолько завоевала мир. В свое время я хочу процитировать, что сказал о ней Чайковский, что он впервые видел постановку «Кармен», и это в полном смысле шедевр. То есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через 10 «Кармен» будет самой популярной оперой в мире. Что ж, так и произошло по сей день. Но я хотела бы, чтобы вы услышали эту оперу в исполнении еще одного моего кумира, гениальной певицы Марии Каллас. Это американская певица, одна из величайших оперных певиц 20 века. Она сначала выступала как драматическая колоратура, но позже как лирико-драматическая сопрано. И, ну, надо сказать, что последние годы жизни она даже исполняла партии меццо-сопрано. И то, что Мария Каллас может сделать с любой арией, не поддается описанию. Только мои восторги. Конечно, сегодня я говорила вам, что я стараюсь не уходить в глубину и анализировать или как-то рассказывать каких-то подробностей. Все мы знаем о ее трагической жизни, как она рано ушла из жизни, рано ушла со сцены. Вот что делает трагическая любовь с человеком, даже с таким выдающимся, как Мария Каллас, которую обожали все. Она исполнит «Хабанеро». Надо сказать, что мало кто исполняет лучше «Хабанеро», чем Мария Каллас. Но она это никогда не пела в опере «Кармен», никогда на сценах театров. Она ее исполняла только в концертном исполнении. Так что мы сейчас и послушаем, как она поет «Хабанеро» в Гамбурге в 1962 году.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
1: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
4: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: И, конечно, мой список был бы неполный без еще одного выдающегося певца и очень любимого мной Лучано Паваротти. который благодаря своему вокальному мастерству, характерной легкости звучания, сочетающейся с высокой индивидуальностью, излучающей тепло и жизнерадостность, Паваротти стал одной из суперзвезд оперной сцены 20-го столетия. Конечно, его популярности способствовали также частые появления в прессе и трансляции выступлений певца по телевидению. Надо сказать, что он приложил огромные усилия вот такой активностью, так сказать, в средствах массовой информации к тому, чтобы оперу полюбили. Это огромная его заслуга. И вот, так сказать, широкую поп-культуру он вошел после исполнения «Армии Несум Дорма» на церемонии открытия мирового кубка FIFA в 1990 году в Италии. И их знаменитые концерты «Три тенора», где он пел с Пласидо Доминго и Хосе Карреросом, тоже сделали огромный вклад, чтобы оперная музыка стала частью, так сказать, жизни обычных людей, которые, так сказать, с осторожностью относились к опере. «Дорма» – это часть арии из последнего акта. И, конечно, она является одним из самых популярных оперных номеров. И не только среди исполнителей, но и среди слушателей. Это опера «Турандот» Джакомо Пуччини. И, конечно, я выбрала не случайно эту арию. Любое произведение, которое поет Лучано Паваротти, это наслаждение. Но это, конечно, верх оперного мастерства, поэтому давайте слушать.

Следующий номер нашего концерта — моя любимейшая Элла Фицджеральд, которая занимает особое место в списке моих любимых певцов. Я ее слушала бесконечно, когда вышла первая пластинка еще в Москве, даже привезла ее сюда, но ее трудно очень слышать, она заигранная. Слава богу, есть возможность теперь на интернете слушать все ее концерты. Опять тот самый случай, когда я думаю, кого бы мне сегодня послушать, и опять возвращаюсь к Элле Фицджеральд. Я думаю, что я в этом не одинока. Элла — американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, первая леди джаза, первая леди песен, обладательница президентской медали свободы в Соединенных Штатах. И при жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с ее записями. Обладательница голоса диапазоном в 3 октавы, мастер скета и голосовой импровизации, 13-кратный лауреат премии Грэмми, лауреат национальной медали искусства США, кавалер ордена искусств литературы во Франции и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру она выпустила около 90 альбомов и сборников, как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе прежде всего с Луи Армстронгом. И сегодня мы послушаем арию из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Это знаменитая «Summer Time», «Летний порой». Ария встречается в опере 4 раза. Первоначально как колыбельная, которую Клара поет своему ребенку. Затем Клара поет ее вместе с хором в сцене с азартной игрой. И в четвертой сцене второго акта Клара поет только припев. А в начале третьего акта Бесс поет колыбельную ребенку Клары. Изумительной красоты, ставшая просто бриллиантом во всем том творчестве, которое подарила нам гениальная Элла.

следующим в списке моих любимых певцов. Это, конечно, Фрэнк Синатра. Американский певец итальянского происхождения, киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен, дирижер, политический активист, лауреат кинопремии «Оскар», 11-кратный лауреат музыкальной премии «Грэмми», 4-кратный обладатель премии «Золотой глобус», был удостоен высшей гражданской награды США, золотой медали Конгресса. И он славился высоким мастерством исполнения песен, виртуозной техникой интонационного фразирования, ясной артикуляцией каждого слова и слога и, конечно, бархатным тембром голоса. Голос его просто завораживаешь. И за 60 лет творческой карьеры Синатра исполнил в студии и на концертах более 2000 песен разных авторов, гастролировал в более 40 странах мира. И пластинки с его песнями проданы в количестве более 150 миллионов экземпляров. Ну, это все статистика, которая, конечно, говорит о том, что люди просто так не обращают внимания на певца. Вот это все количество, все это признание его невероятного таланта. В 20 веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда он ушел из жизни, некоторые журналисты писали: «К черту календарь! День смерти Фрэнка Синатры – конец 20 века». Но слава богу, что он продолжает звучать, и мы его по-прежнему любим. Но я должна сказать, что он, помимо всего прочего, был еще очень активным, как я говорила раньше, политическим деятелем, и в частности, что для меня очень ценно всю свою жизнь сознательную, он помогал Израилю. Сегодня мы слушаем «Stranger in the Night», песня, которая прозвучала впервые в кинофильме «Мужчина, который мог быть убит». И первоначально она называлась «Broken Guitar», и которая стала прототипом «Strangers in the Night». А потом, благодаря, конечно, Фрэнку Синатру, в его исполнении она достигла первого места в чартах Billboard Hot 100 и других, и дала его название альбому в 1966 году, который так и назывался «Strangers in the Night», ставшим самым коммерчески успешным альбомом в его карьере к тому моменту. И эта запись принесла ему в марте 67 года Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и Грэмми за лучшую запись года. И многие другие призы. Давайте, дорогие мои друзья, послушаем эту изумительную песню. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What

Ну и как обойтись в моем концерте без любимых сестер Берри? Американский джазовый дуэт Клэр и Мерна Берри, исполнявший в середине 20 века песни на идыше, русском и английском. И в 59 году они посетили Советский Союз с гастролями. После этого разошлись записи их песен. Боже мой, и как все их слушали и слушают по сей день. Это невероятная совершенно вокальная школа. Сочетание низкого, бархатного, нежного голоса Клэр и высокого, звонкого и чистого голоса Мерны. Они помогли сестрам создать на эстраде свой стиль и приобрести всемирную известность. И они родились в еврейской семье. Их настоящая фамилия Бегельман. Они начали выступать как сёстры Бегельман. И они родились в Бронксе. Отец эмигрировал из Российской империи, мать из Вены. Их дед жил, кстати, в Киеве на Подоле и переехал в США с семьёй после начала гражданской войны. Жили они на Нью-Йоркском Эстсайде. И, конечно, родным языком девочек был идыш. И первое выступление Мины с песней «Бублички» состоялось уже в 6-летнем возрасте на радиоканале WMND и принадлежавшей крупной еврейской газете «Форвардс». И что говорить, имея хорошие вокальные данные и музыкальный слух, юные певицы записали на радио несколько серенад, и после чего под руководством известного шоумена Эда Салливана начали профессионально заниматься фольклорной джазовой музыкой. Что нас привлекает в этом дуэте? Так это то, что они не так сказать, старательно поют, они легко варьируют знакомое и неизвестное. И для полного удовольствия ошеломляет нас неожиданными еврейскими интерпретациями песен разных народов. И в их исполнении нет стыков. Есть органичное действие, подчиняющее внутреннему ритму. И я выбрала сегодня одну из изумительных песен «Ихоп дих цуфил лип». «Я так тебя люблю». Одна из самых популярных песен о любви, написанные на идыш. Давайте послушаем.

0: Барбара Стрейзанд, опять же, одна из любимейших моих певиц. Влюбилась я в нее еще в России, естественно, и тоже заиграла эту пластинку, единственную, которая была, так же, как в случае с Эллой Фицджеральд. Американская певица и актриса, достигшая успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка, обладательница двух Оскаров в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премиями «Грэмми», «Золотой глобус» и множество у нее наград. Не буду сегодня это все перечислять, но она считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса, одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей с объемом продаж, превышающих 150 миллионов пластинок по всему миру. Она единственная исполнительница на протяжении полувека, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и 2010-е годы. Она родилась в семье евреев, естественно, и жила на Эссайде. Петь начала рано, мать не приветствовала ее эти начинания. Надо сказать, что ее дедушка был кантором. Вообще семья ее матери из Украины. И, может быть, талант дедушки передался ей, потому что, конечно, ее невероятный голос, абсолютно индивидуальная манера исполнения. Она не давит вокалом, высокими нотами, но она проникает в самую душу. И дебютом Стрейзанд в кино стала музыкальная комедия «Смешная девчонка» в 68-м году, который мы помним этот фильм и пересматриваем по сей день. Эта история основана на жизни Фанни Брайс, актрисы и певицы бродвейской, но очень много там совпадений с самой Стрейзанд. И она получила за эту роль Оскара в номинации «Лучшая актриса». И мы помним ее в фильме «Hello, Dolly» и «В ясный день увидишь вечность» и многими другими. Но она была еще также продюсером нескольких собственных фильмов по бродвейским постановкам. И в частности, в фильме 83-го года «Йентл» она выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. История девочки из глубоко религиозной семьи в местечке, которая хочет учиться и переодевается в мальчика. И вот все, что связано с этим, изумительная музыка и, конечно, феноменальное исполнение песни, которая для меня сегодня, в мой день рождения, очень значима. Она называется «Папа, can you hear me?» Это то, что я хочу своему любимому самому на свете человеку сказать. «Папа, can you hear me today?»
1: «Папа?»

И заканчиваем мы концерт по моим заявкам Луи Армстронга, который, ну, абсолютно не нуждается в никаких характеристиках. Американский джазовый музыкант, трубач и вокалист. Введен в зал славы премии Грэмми. Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. Армстронг получил многочисленные награды, и в том числе премию Грэмми, а также посмертную победу на премии Грэмми Lifetime Achievement Award в 1972 году и введение в Национальный зал славы ритм энд блюза в 2017 году. А Луи, как называли его на креольский манер, родился в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Рос в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда мальчик был еще младенцем. Мать занималась проституцией. И мальчика вместе с младшей сестрой Беатрис отдали на воспитание бабушке Джозефине, которая еще помнила времена рабства. В 7 лет он стал помогать по дому в семье торговцев углем Карновский, евреев, недавно эмигрировавших в Америку из Российской империи. Позже он стал оставаться у них ночевать и со временем стал практически приемным сыном в этой семье. В память об этой семье он до конца своих дней носил цепочку с кулоном звездой Давида. Карновские жили в Сторивилле, районе, известном своими свободными нравами, а также барами, клубами, танцзалами и публичными домами. Именно Карновские позже дали денег Армстронгу на покупку корнета, его первого собственного музыкального инструмента. Поэтому сегодня мы слушаем в числе, он был, что говорить, Армстронг был исполнителем многих джаз-бестселлеров, но вот песня вот «Wonderful World», которая в 99 году была введена в зал славы Грэмми как лучшая песня 20 века, вот именно ей. Какой замечательный мир. Я хочу закончить мой концерт и сказать эту волшебную фразу. Я люблю жизнь. Я надеюсь еще долгие годы наслаждаться этими своими любимыми певцами, композиторами и радоваться и благодарить Всевышнего за то, что он мне подарил мою профессию. И мои 33 года на телевидении и радио, конечно, принесли мне счастье и смысл жизни в замечательной стране Америка. Будьте счастливы, дорогие друзья, живите долго. Всего доброго. До следующих встреч.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Федеральные власти утвердили проект масштабной реконструкции вокзала Penn Station в Нью-Йорке. При этом арену Madison Square Garden переносить не будут. Проект предусматривает создание нового просторного железнодорожного зала с высокими потолками, стеклянными входами и более удобной навигацией для пассажиров. За реализацию отвечает консорциум Penn Transformation Partners, в который входят девелопер Варнадо и строительная компания Halmar. Власти обещают полностью обновить один из самых загруженных транспортных узлов страны, который критикуют за тесные коридоры и устаревшую инфраструктуру. Также планируется модернизация путей, что позволит увеличить пропускную способность станции и упростить движение поездов. Департамент транспорта выделит $200 миллионов на проектирование и подготовительные работы. Общая стоимость реконструкции оценивается примерно 8 миллиардов. Президент Дональд Трамп ранее потребовал начать строительные работы до конца следующего года. Губернатор Миннесоты Тим Уолс подписал первый в стране закон, запрещающий деятельность платформы рынков прогнозов, таких как Pally Market. Закон, вступающий в силу в августе, вводит уголовную ответственность за организацию и рекламу подобных сервисов, а также за использование VPN для обхода ограничений. Авторы инициативы объясняют шаг необходимостью защиты общественной безопасности. В ответ комиссия по торговле товарными фьючерсами при поддержке администрации Трампа подала иск против штата. Федеральные регуляторы утверждают, что обладают исключительной юрисдикцией над рынками прогнозов. Представители платформ сравнили запрет с попыткой закрыть Нью-Йоркскую фондовую биржу. Жители Нью-Йорка теперь могут подать заявку на участие в программе Cooling Assistance Benefit. Она предоставляет бесплатный кондиционер или вентилятор для дома. Программа рассчитана на семьи с низким доходом и работает по принципу «кто успел первым». Участники программы могут получить один бесплатный кондиционер или один вентилятор. Финансирование распределяется в порядке очереди, пока есть доступные средства. Для участия необходимо соответствовать лимиту по доходу или уже получать SNAP, Cash Assistance, SSI Living Alone категории A, регулярную выплату HIP. Дополнительное условие – у семьи не должно быть работающего кондиционера, исключение возможно, если существующему устройству больше 5 лет. Заявки принимаются онлайн. Также жители могут задать вопросы по телефону 718-557-1399. 718-557-1399.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
5: День Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, в первой части программы, как обычно по четвергам, в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из России, из Москвы. Во второй части наш корреспондент из Иерусалима, из Израиля, Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Ну что, давайте начнем с визита Путина в Китай. Здесь нужно, конечно же, пояснить нашим телезрителям, поскольку существует такое представление, что побывал Трамп в Китае, встретился с Си Цзиньпином, и тут же Путин заторопился к Си Цзиньпину. Ну, там понятно, вопросов накопилось много. Тем более поговорить с человеком, который несколько дней до того беседовал с президентом Соединенных Штатов и разговаривал с ним и по поводу Ирана, и по поводу Украины, и по поводу России. Понятно, как тут Путину не заторопиться. На самом деле, конечно, все было не так, и нашим телезрителям нужно разъяснить, что согласованный визит был Путина еще в феврале, как раз вот на эти дни, середина мая. Трамп должен был прибыть в конце марта, в начале апреля. Но поскольку началась военная кампания в Иране, то это было объявлено Белым домом. Визит был отложен, и поэтому так получилось. Прибыл в начале мая, в первой декаде Трамп в Китай, а буквально через несколько дней приехал в Китай Путин. Ну вот так Си Цзиньпин приветствовал, как он сказал, представителей ведущих держав мира. Ну, понятно, что на первом месте, конечно, это его держава, Китайская Народная Республика. Так что для того, чтобы здесь была полная ясность, все шло, собственно говоря, по плану. План сорвался, поскольку Соединенные Штаты вступили в иранскую войну, и поэтому президент Трамп отложил свой визит, который состоялся в мае. Вот так. Ну что, давайте теперь поговорим, каковы успехи. Я еще раз говорю, что у Путина явно было несколько целей. Какие-то очевидные такие глобальные задачи типа «Сила Сибири-2» явно не получилось. Ну, объясняют дипломаты это тем, что идет процесс. Не обязательно сразу сесть и подписать все. Это и называется «мы договариваемся», договора пока еще нет. Ну, давайте, может быть, с этого начнем, поскольку для Путина, конечно, это было бы большое достижение.

0: Путин улыбался, Путин нашел там какого-то инженера и с ним встретился. Ну, в общем, полный набор всех клише. И,
1: а по поводу этого инженера? По поводу инженера, Иван, по поводу этого инженера, поскольку мы сейчас пропустим, можно несколько слов? Там какая-то странная история. Инженеру было там, с ним Путин встречался, когда он только пришел к власти. То есть это был совсем маленький мальчик, насколько я понимаю. И вот 26 лет спустя появился большой инженер. Как по старому анекдоту, из сперматозоида появился вот такой замечательный инженер. Несколько слов об этой истории.
0: Ну, да, это как бы, ну, знаете, надо показать, что вождь России самый человечный человек, помните? И вот для этого была вот вся эта пиар-история, что когда давным-давно вот Путин встретился с китайским мальчиком, да, китайский мальчик вырос, стал инженером, имя я не воспроизведу, Пэй, что-то такое, но я думаю, это не важно. И вот такая вот иллюстрация человечности Путина, который, получается, все эти 26 лет только и мечтал о встрече с китайским мальчиком, не знаю, в живот его хотел поцеловать или еще что. Ну вот мечта сбылась. Путин встретился с китайским мальчиком на радость российским журналистам. Ну...
1: Самый человечный человек.
0: Меняется. Вот да. Все эти натужные приемы, дети, повзрослевшие дети, они отыгрываются, обыгрываются уже сколько лет. Ну и здесь никакой фантазии у пропагандистов не появляется.
1: Было бы интересно узнать, вообще узнали они друг друга? Путин ведь тоже серьезно повзрослел за 26 лет, да и мальчик не похож на того мальчика, которого видел Путин. Представляю себе, я вас помню, дядя.
0: Да, мне тоже непонятно, потому что, ну, прямо скажем, даже для, тем более для Путина, которому и лет много, я не думаю, что он очень хорошо различает китайцев в принципе. То есть товарища Си он от других отличить, конечно, может по ряду причин. А вот поставь перед ним 10 китайских инженеров и предложи найти там мальчика, я уверен, этого бы не случилось ну никак. Поэтому, конечно, все это постановка, конечно, все это... Ну, это, вот это вот действительно смешно. Тут ничего не могу сказать. Повеселили публику, показали всем, какая унылая, но при этом в силу своего уныния и отсутствия фантазии, какая смешная пропагандистская машина. Что у китайцев, что у россиян современно. Ну, вот, да, подобные... Да-да.
1: Да, ну давайте перейдем теперь к вещам более реалистичным, поскольку вся эта история, конечно, это... но Ленина ведь я помню тоже. Кстати, 19 числа был ведь день пионерии. Мне в свое время, я писал об этом в Фейсбуке совсем недавно, что мне в свое время пришло, наверное, мне уже было под 20 лет, когда я вдруг понял, что дедушка Ленин умер, ему еще 54 лет не было. По-моему, 53 года там и 9 месяцев, я не помню, 10 месяцев. Нам же тоже рассказывали о том, как он любит детей, как он гладит по головке, там, я не знаю, в животик не целовал, но как он детей любит, в окружении детей он читает им сказки и так далее. Вот это вот человеческая составляющая, ее обязательно нужно показывать, когда мы говорим о диктаторах и тиранах. Это святое.
0: Да, ну и Сталин, сами помните, да. Фотографии с девочкой, по-моему, это была сборщица хлопка, что ли, маленькая. Или там, ну, в общем, все мы это с вами знаем, нам это знаком. Да, ну а возвращаясь к китайцам, ну и, конечно же, вот это итоговое обращение, коммюнике, как угодно его называйте, но это все тоже абсолютно набор штампов из советской эпохи. Что вот мы с Китаем дружим, у нас все хорошо, а проклятая американско-израильская военщина создают напряжение на Ближнем Востоке ударами по Ирану, а нарастающий японский империализм является угрозой в Тихоокеанском регионе. Тайвань не должен

0: быть независимым, это часть коммунистического Китая. Ну и дальше вот начинается это туманное, которую каждый вообще может толковать как хочет, часть по Украине. То есть, что вот мы ищем первопричины и должны ликвидировать их. При этом как, кто как эти первопричины понимает, ну, естественно, как их трактует российская сторона, как их трактует китайская сторона, по большому счету непонятно. То есть вот это и есть пафосное обращение, что мы против однополярного мира и сами готовы кому угодно навязывать свою волю. Украине или Тайваню мы навяжем что угодно, а вот нас трогать, конечно, нельзя ни в коем случае, потому что это неправильно. Иран, да, Израиль и США вот делают плохо, хотя мы в Украине и с Тайванем все делаем правильно. И да, вот Япония неожиданно оказывается у нас чуть ли не главный враг теперь. Вот такой вот набор пафосных пропагандистских клише. А действительно, какие успехи экономические и прочие, вот об этом в российской прессе не сообщается. Что вот те самые важные договоренности по газу и так далее достигнуты-то, судя по всему, не были. Об этом не говорится. То есть вот мы, товарищи Путин и Си, погрозили миру кулаками и разъехались по домам. И этим надо гордиться. Вот такой вот вывод напрашивается из этого визита.
1: Кулаками погрозили, это и означает совместная декларация о становлении многополярного мира. Это вы о ней говорите?
0: Да, вот и о ней. Ну, то, что я говорил, да, да. Как плохо себя ведут Америка, Израиль и Япония, и как хорошо себя ведут Россия и Китай.
1: Но там были подписаны какие-то 40 договоров, непонятно. Причем, я так понимаю, что хочу еще раз это отметить. Главная в этом плане в экономике цель – это сила Сибири-2. Пока не подтверждено, что Китай на это идет. Но это уже много лет, это все длится. И нынешний визит Путина ясности не внес.
0: Да, именно так. Собственно, вот об этом вообще толком и не... Вот, про силу Сибири говорят вообще очень мало и пишут. Вот какие-то и звучат общие фразы, что вырос объем продаж, вырос объем того, вырос объем всего. А что реально достигнуто, какие реально... Да, подписано много вроде чего-то там, каких-то документов, но вот что реально Путин от этого выиграл, ну, кроме того, что попозировал рядом с китайским товарищем, это непонятно, и, скорее всего, ничего не выиграл.
1: Там состав делегации, представители «Газпрома», нефтяной отрасли, «Дерипаска» тут же. Я просто сравнил с представителями делегации Соединенных Штатов, когда, ну, с Трампом вместе были и Илон Маск, и Кук, представители корпорации, которые вместе составляют, посчитали, около 17 триллионов долларов. Общий пакет, если смотреть по фондам корпоративным. А со стороны России, ну вот «Газпром», который сегодня едва ли не банкрот. Нефтяная отрасль, которая терпит убытки сегодня очень и очень сильные. Мы прекрасно знаем, почему. В общем, так это все смотрелось довольно на фоне американской делегации, довольно бедненько как-то. Немножко жалость такая пробирает, когда смотришь на этих бизнесменов, которые еле справляются в условиях 5-го года специальной военной операции со своими обязанностями и со своей экономикой.
0: Вообще, знаете, такое впечатление, глядя на делегацию, очень обширную, российскую, что это люди, которые, ну, я не хочу выдавать желаемое за действительное, но такое впечатление было, ищут себе будущее место убежища или работы. Вот так они там в китайцев обхаживают и так норовят себя показать, что такое впечатление, что все они намереваются через не знаю сколько лет в Китай перебираться вот, дружно. И бизнесмены, и политики, и все.
1: По пути Шрёдера, который ушел в отставку, да, и начал работать в «Газпроме», по-моему, он в российском работал.
0: Да, а вот россияне как-то все на Китай смотрят и хотят, видимо, там чего-то добиться.
1: Прошли те времена, когда Шрёдер в России мог зарабатывать огромные деньги. Ну, все это, опять-таки,
0: ну, да,
1: результат...
0: надо искать себе китайских мальчиков.
1: Да, результат многолетней работы нынешнего президента, который уже у власти 26 лет. А еще одна любопытная тема, она очень тревожная. Усилились информационные атаки российских СМИ на Прибалтику. А Украина готовится нанести серию террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Вот об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России со ссылкой на поступающие ведомства данные. Но мне это просто напоминает известные события 1939 года, накануне 1 сентября. А Польша ведь тоже, она собиралась ударить по нацистской Германии, и вынужден был Гитлер превентивно просто войти в Польшу, потому что понятно было, что Польша подомнет Берлин, уничтожит нацистский рейх, поэтому были необходимы такие меры, и с 1 сентября 1939 года началась, собственно, Вторая мировая война. Ну вот это тоже очень похожая такая вещь. Внешняя разведка России сообщает, что Украина будет нападать со стороны Латвии на территорию российскую. Ну как-то все по одним лекалам.
0: Да, здесь ничего не меняется. И действительно, вот разговоры о том, что велика вероятность начала боевых действий где-то в Прибалтике, либо с Литвой, либо с Латвией, она в российских оппозиционных соцсетях, которые остались, она появляется довольно часто. Вбрасывают ли ее представители спецслужб, что тоже нельзя исключать, или это действительно как вариант, ничего нельзя утверждать, ни в чем нельзя быть уверенным, как всегда в России. Но то, что вот именно в последнее время давление, постоянные вот разговоры о том, что и вот Латвия будет использоваться как база для нападений, и Литва хочет нападать на Калининград якобы. Вот все это стало в российских средствах массовой информации обыгрываться, нагнетаться. И если учесть, что ну, существует такое мнение, что американской стороне уже надоели переговоры, и в год промежуточных выборов вмешиваться, заниматься внешней политикой Соединенные Штаты особенно не станут, то действительно какое-то обострение отношений с прибалтийскими государствами летом, либо осенью, оно, к сожалению, вполне вероятно. Мы за эти 4 года увидели, что все худшее, что может произойти, оно может произойти.
1: Это все происходит на фоне учений, которые проходят в Белоруссии с использованием ядерных сил. И, я так понимаю, на фоне давления на Лукашенко, чтобы Белоруссия вошла в войну в Украине. Ну, для Белоруссии это плохо очень кончится. Сегодня мы прекрасно видим, что собой представляет украинская армия. Но ведь со стороны Белоруссии неоднократно были атаки российских дронов, российских ракет. То есть Белоруссия пытается втянуть Белоруссию в войну, но она и так, в общем-то, в конце концов, так или иначе, она используется Кремлем. Но сегодня перебрасываются акценты. Это очень важный момент в такой идеологической обработке, в войне вообще. Мы делаем, но для того, чтобы об этом меньше говорили, мы обозначим, что делает это наш противник.
0: Совершенно верно. И если вот получится такой вариант, что основную тяжесть боевых действий на Украине, да, в Украине передать Белоруссии, а самим пойти конфликтовать с Прибалтикой, то нынешние российские власти были бы очень даже не прочь. Другое дело, что это уже будет прямой конфликт с ЕС и, в общем-то, с НАТО. Но что этим людям на ум придет, к сожалению, нельзя предсказать. Опять же, они за эти 4 года сделали все, чего ни один нормальный человек, казалось бы, делать не может. И таким образом, что они придумают дальше, тут нельзя. Самые худшие варианты исключать.
1: Я с вами соглашаюсь полностью. Ну, действительно, идти на открытую конфронтацию с НАТО, напасть на Балтийскую какую-нибудь страну, это кажется, ну, просто чем-то невероятным, но после 22 года, после 24 февраля, все невероятное мы уже отметаем, поскольку любая какая-то идея, которая казалась невозможной после 22 года, она кажется, что на нее совершенно спокойно может Кремль пойти. Ну как спокойно? Все обдумав и преследуя свои цели. Они же выполняют свои задачи, мы видим, как они это выполняют более 4 лет, так что могут выполнять задачи и где-нибудь там в Прибалтике. Вообще, разговор сегодня идет о том, что НАТО отрабатывает сценарий захвата Калининграда. Опять-таки, НАТО отрабатывает, а мы защищаемся. Мы превентивно какие-то меры принимаем. Это то, что говорили они в 22-м году. Мы никогда не нападаем. Россия ведь никогда не нападает. Россия всегда обороняется. У нас же Министерство обороны. И то же самое сегодня. НАТО отрабатывает какую-то операцию по захвату Калининграда. Это вот остается только цитировать их.
0: Да, именно так. И уже даже появляются статьи с заголовками, ну и соответствующим содержанием, что сколько раз Литва угрожала Калининграду, это не вымысел, можете поискать, кому интересно, в интернете это все есть, и подводить к мысли, что вот Литва и НАТО только и мечтают, да, Латвия вот хочет помогать Украине, а Литва и НАТО хотят захватить Калининград. Эстония как-то пока, ее пока не трогают, но и про Эстонию что-нибудь придумают. Так что здесь может быть все что угодно. Вспоминается мне, был недавно умер замечательный такой писатель, как Исмаиль Кадаре, албанец, но в конце концов перебравшийся в Европу. Вот он в одной из своих книг «Дочь Агамемнона», если быть более точным, это повесть, описывая вот особенности, ну, албанский тоталитаризм, все знают, что это такое, жуткая штука, описывая, как люди существуют при подобной системе. Вот он как раз пишет, что то, что вчера казалось немыслимым, сегодня реализуется, а завтра уже воспринимается как само собой разумеющееся. И то, что мы с вами наблюдаем, вот, ну, на самом деле даже раньше, но будем отталкиваться все-таки от февраля 22 года, все то, что еще в январе 22 года казалось немыслимым, ну, мы с вами видим, что это происходит, и более того, поддается как само собой разумеющееся. Поэтому, к сожалению, худших вариантов исключать нельзя ни в коем случае.
1: Ну, это называется окно Овертона. Мы с вами неоднократно говорили. Такая социологическая модель, когда общество не способно вначале принять какие-то идеи, потом эти идеи как-то входят в сознание людей, и потом уже возникает ситуация, когда, ну как же без них? Это понятно совершенно. И они становятся реальностью. Это продвижение каких-то невероятных вещей, такая социальная модель, которая показывает, как это все осуществляется. Буквально такой очень короткий вопрос. Мы же с вами говорили по поводу ударов по Москве после 9 мая. Как ощущают себя москвичи? Что говорят люди? Ваши впечатления за вот эти прошедшие дни?
0: Да, в общем-то, и ничего.
1: Так оно все и прошло? Так оно все спокойно и прошло?
0: Да, все спокойно. Каких-то, да, мер по блокированию интернета в Петербурге, я слышал, что-то происходило с интернетом. И, по-моему, даже сегодня что-то происходит. Я заголовок видел, но вот не успел прочитать. А в Москве как-то, ну, после 9 мая ничего сверхъестественного не происходит. Каникулы в школах начали раньше, но это объясняют погодными условиями или экзаменами.
1: Но все-таки удар по Зеленограду, по Химкам, в центре Москвы упал дрон. Это не произвело никакого впечатления?
0: Я вообще не рассказывал, ничего. Угу. И люди как-то уже к этому это воспринимают. У нас только рапортуют, что у нас все сбивают. То, что иногда долетает, ну это как бы... Это мелочи. Поэтому я каких-то серьезных изменений не вижу. не усилена безопасность. Хотя нет, насчет безопасности я вам расскажу одну историю. Это было в прошлую пятницу, значит, 14 мая. Я пешком возвращался и шел по Большому каменному мосту. Большой каменный мост, ну, кто в Москве не бывал, он ну, так или иначе к Кремлю подходит.
1: Алексей Парщиков, мост, у Алексея Парщикова, покойного моего приятеля, известного поэта, он умер в 54 года, когда я шел по каменному мосту, мне показалось, будто воздух стал землянистым многослоен. Вот у него там такое стихотворение.
0: Естественно, что мост, он достаточно насыщенный, там и пробки, по нему движение всегда весьма и весьма активно. И, собственно, и в ту ночь, это был поздний вечер, движение было, но мост, он сел, фонари были выключены, то есть мост просто не освещен. И посреди моста стоял броневик. Может, его видели, он часто такой мелькает. Он какой-то, знаете, кочующий броневик, то он на Красной площади стоит, то еще где-то. Вот он вроде как охраняет Кремль. То есть вот это единственное, что я вам могу рассказать как очевидец. Ну вот я впервые видел, чтобы весь Большой каменный мост поздним вечером был без освещения. То есть себя Кремль охраняет, это да.
1: Продолжаются дискуссии про кремлевских политиков. Про кремлевских, поскольку других в России, похоже, уже не осталось. О цензуре в стране. И поводом стала новая версия Гамлета в МХТ имени Чехова. Актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Ну, он такой прям пропутинский, уже дальше некуда. Он высказался о нашумевшем спектакле. По его мнению, постановки в российских театрах нуждаются в цензуре. Нуждаются в контроле на соответствие духовно-нравственным ценностям. Ну, понятно, что Певцов представитель духовно-нравственных ценностей, поэтому такие люди и должны цензурировать Шекспира и постановки «The Гамлет» в Москве.
0: Я про спектакль ничего говорить не буду, я его не смотрел. Певцов, кстати, тоже его не смотрел. Он действует по старому принципу «не смотрел, но осуждаю».
1: Я Пастернака не читал.
0: Опять же, да, тут ничего не меняется. А Певцов, я не знаю, не то это пример очень глупого человека, который дорвался до власти, не то он очень вжился в роль вот такого цепного пса режима. Потому что, когда он открывает рот и произносит не классический текст, а политические высказывания, ну, знаете, товарищи Жданов и Суслов отдыхают, говоря современным языком. То есть по Певцову отменять надо все, запрещать все. И что у него даже там полностью фраза была какая, что вот нужна цензура, чтобы преследовать не молодых режиссеров, а тех, кто отходит от идей, сформулированных в указе президента номер 809. Это указ 2022 года, пресловутого, в ноябре, о том, что вот нужны ценности, которые искусство должно воплощать в жизнь. Мне здесь вспоминается, конечно, нельзя сравнивать, но я не могу удержаться, американский президент Дуайт Эйзенхауэр, кстати, вполне себе консервативный джентльмен, который в 56-м, кажется, или 57-м году произнес историческую фразу, что нельзя регулировать законами мораль, потому что это связано с живыми людьми, и все подобные изменения должны происходить изнутри. Но в России, в Советском Союзе все должна решать власть, и вот такие прислужники власти, как Певцов. Нет этого в указе, значит, надо запрещать.
1: Я так понимаю, что здесь даже эстетический момент, там Гамлет, он на роликовых коньках, и это возмутило цензоров. Я должен сказать, что у нас здесь тоже есть. У нас сейчас живет Дмитрий Крымов. Здесь, в Нью-Йорке, он проживает. Он уехал из Москвы в 2022 году. И я смотрел совсем вот свежие впечатления месяц назад. Или когда это было? Нет, это было начало марта. Его «Дядю Ваню» постановку. И люди не понимают, что существуют разные театральные языки. Существуют разные эстетики, и постановка спектакля в какой-то эстетике, допустим, эстетика бурлеска или эстетика там скоморошества, это не запрещено, это вот такой взгляд на классику. Если мы постоянно будем вспоминать о том, как играл дядю Ваню Смоктуновский, то мы далеко не уйдем. Ну да, одно и то же, одно и то же. Поэтому режиссеры, они ищут тот или иной язык, тот или иной подход к классическим, классической драматургии для того, чтобы, ну, как-то и с современным зрителем общаться, ну и себя тоже проявить. Что такое режиссерская, что такое постановка? Это взгляд режиссера на то или иное произведение. Режиссер пользуется разными эстетиками. И вот в данном случае то, что мы наблюдали, эстетика бурлеска, это как раз и была замечательная совершенно. Мне очень понравилась постановка Дмитрием Крывовым «Дяди Вани». Известная чеховская пьеса, достаточно нудная. Я должен сказать, что ее в свое время не пропустил, не, то, что называется цензура. Да, вот императорские театры, вот, они не пропустили к постановке Чехова, поскольку сказали, что там очень затянутые монологи, и зрители просто-напросто заснут. Это вот происходило при обсуждении чеховской пьесы «Дядя Ваня», которая была написана, по-моему, в 1896 или 97 году. Тогда тоже говорили о том, что, ну, не пройдет она достаточно такая, скучная пьеса. Режиссеры смотрят, как сделать ее современной. Для этого они используют разные эстетики. Я так понимаю, что «Гамлет на коньках» – это вот такой, ну, такая провокативная вещь, которая, ну, никак уж в театре не запрещена. Но, тем не менее, такие люди, как Певцов, они знают, что нужно, а что не нужно. Иван.
0: Совершенно верно. Здесь еще, на мой взгляд, примешивается, знаете, какой-то такой момент зависти и желания наказать человека, который на Западе достаточно признан. Потому что главную роль в «Гамлете» играет актер, ну, у нас его принято сказать как не Юрий, а Юра Борисов, который и на фестивалях часто бывает, и, помнится, даже на «Оскара» выдвигался.
1: Он в этом фильме вот как-то, он назывался «Анзор», да. Или я не помню, как он?
0: «Анора».
1: «Анора», «Анора». «Анора». Да.
0: Да, и вот такое впечатление, что вот его надо поставить на место. Мол, взорвался там, ездишь по фестивалям, да, по «Оскарам». А вот читал ли ты указ номер 809? Так что здесь это тоже играет свою роль. То, что Певцов когда-то сам получал премию Европейской киноакадемии, ну, он забыл. Я даже не знаю, он ее вообще хранит у себя дома или уже выкинул демонстративно. А вот Борисову надо показать, что не зарывайся, мол, Родина помнит, кто ты такой, и тебя на место всегда поставят.
1: Ну, я должен сказать, что в свое время, я сейчас просто вспоминаю, та же самая «Чайка», ведь когда ее поставили Станиславский и Немирович Данченко, это была революционная постановка, поскольку вот такое прочтение Чехова, оно было совершенно необычным, а до этого поставили ведь «Чайку», и она провалилась полностью в Петербурге, в Санкт-Петербурге она провалилась, и Чехов страшно расстроился, он даже хотел вообще бросить драматургию, но потом за эту пьесу, по-моему, года 4, там, лет 5 спустя взялись Станиславский и Немирович Данченко, и эта пьеса была просто фурором. Чехов уже был очень болен, он даже не ожидал, не поверил в то, что вот такой был успех. Существуют разные языки культуры. Это, кстати, говорю сейчас о нашем телезрителям. Я тоже видел во время, после этой постановки, как многие люди восприняли с большим приятием вот то, что они увидели в постановке «Крым». Но были и ретрограды, которые говорят о том, что ну как это можно? Да все можно. Все можно, если это никого не оскорбляет. Все можно. Это называется искусство. Это называется творчество. Вот так. Но, видимо, в России сегодня нельзя, как это было у Славы Полунина. Нельзя. И это нельзя, может...
0: Видите, еще... Да, раньше были свои, а у нас теперь правила, а у нас теперь указ номер 809. Если не соответствует указу, то нельзя ни в коем случае.
1: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Комфорт-зон, забота и поддержка – когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин. Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Реальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Слушайте нас в интернете
2: www.davidzonradio.com.
19: www.davidzonradio.com.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Давайте начнем с видео министра национальной безопасности Бен-Гвира, задержанными участниками флотилии. Это видео вызвало дипломатический скандал. В чем здесь дело? Давайте об этом расскажем нашим телезрителям.
1: Да, вы правы совершенно. Это вызвало и дипломатический скандал, и скандал внутри Израиля. То есть скандал на скандале сидит, скандалом поправляет. В чем суть? Задержали вот этих вот товарищей, которые приехали, и было снято видео. Видео, на котором присутствует сам министр внутренней безопасности Бен-Гвир. Он с израильским флагом. Он возвышается над стоящими, связанными и на четвереньках активистами и говорит следующее. «Добро пожаловать в Израиль, мы хозяева, каникулы кончились». Там одна дамочка, она вскакивает, кричит «Свободная Палестина». Ну, ее немедленно такой здоровый охранник, он ее прижимает к полу, на этом вопли заканчиваются. Один из участников этот повторяет слова гимна Израиля. Ну, в общем, мы хозяева, каникулы закончились. Все это, конечно, было бы хорошо. Но этот эпатаж вызвал абсолютно негативную реакцию. Причем не только со стороны недружественных Израилю правительств, но в Европе, в Италии, в Испании и прочих некоторых западноевропейских стран. Именно западных, восточноевропейским странам это абсолютно безразлично. Но и в самом Израиле, собственно говоря, Гедеон Сар, министр иностранных дел наш, он заявил, что такие выходки, они ставят, по сути дела, клеймо на работе и Министерства иностранных дел, и на работе Цахала, который известен как армия, которая придерживается необходимых жестких моральных норм и так далее. Это было раскритиковано и Нетаньяху, который сказал, что такие действия не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Даже, вы знаете, более того, это вызвало явное недовольство и Майка Хакоби, который очень произраильский политик. Очень. Больше, чем многие наши политики, которые называют себя сионистами. И он выступил с резкой критикой. Бен-Гвира сказал, что эта флотилия была глупым трюком, но Бен-Гвир предал достоинство своего народа. Это он написал в Твиттере. Вы знаете, я понимаю намерения Бен-Гвира. Во-первых, сейчас предвыборная кампания. Ему надо показать себя во всей красе. Ему надо показать, насколько он крутой и насколько он нестандартный. Естественно, такие действия вызывают поддержку и симпатии многих израильтян. Он публично унизил их. В этом нет ничего плохого, но мы должны помнить, что мы опять-таки находимся в мире, где все действия Израиля рассматриваются буквально под микроскопом, через лупу. И все. А то, что мы с вами вчера говорили, если израильтян обвиняют в том, что они с помощью собак насилуют палестинцев, то тут мы, по сути дела, подставляемся и позволяем нашим врагам утверждать, что мы нарушаем права человека, унижаем, оскорбляем, гнобим и так далее, и так далее. На мой взгляд, это совершенно не нужно. Вот этот эпатаж, он абсолютно излишен. А Бен-Гвир, например, он склонен к эпатажу. Он ходит публично на Храмовую гору, он устраивает разные такие театральные представления. Он министр, он должен все-таки держать как бы какую-то определенную линию, какую-то планку. Он не может вести себя так, как будто бы он вот какой-то такой мафиози, которому все можно. Это для Израиля. Тем самым я согласен и с Нетаньяху, и с Хакоби, и с Саром. Он оказывает не очень хорошую услугу Израилю и не очень хорошую услугу и, собственно говоря, и право лагере, потому что все левые взвыли буквально о том, что вот посмотрите, какой у нас министр безопасности, во что он превращает Израиль. Израиль выглядит просто как каким-то хулиганом, потерявшим голову. И все это, мне кажется, совершенно излишне, не нужно. Надо быть очень щепетильнее, как говорил Жванецкий.
0: Ну да, получается, что он выступил перед этими участниками флотилии, очевидные враги Израиля. Но когда он снимал все это на видео, врагов Израиля не только в этой комнате, их огромное количество по всему миру. И что бы он ни сказал, эти враги будут клевать его и клевать. Будут ненавидеть Израиль и продолжают ненавидеть. Так что тут говори, не говори, все равно будут ненавидеть и будут находить повод для того, чтобы...
1: Да, будут. Будут. Но вы знаете, то, что вот, например, Майк Хаккаби, он выступил с таким протестом, это для меня показательно, потому что нужно обвинять Хаккаби в том, что он как-то может занимать даже не то, что враждебную, но какую-то противоречивую позицию по отношению к Израилю невозможно. Более дружественного политика вообще трудно найти. Но и ему это не понравилось. То есть здесь есть такой эстетический момент, который, ну, не нравится, не вызывает симпатии среди многих, даже которые очень любят Израиль и поддерживают.
0: Ну вот мы смотрим это видео, когда израильские спецназовцы, они куда-то тащат там, заламывая руки этих негодяев, которые прибыли в Израиль и, слава богу, не ступили на израильскую почву, иначе, кроме как вот таким вот образом. Но, естественно, все это будут показывать совершенно в другом свете и комментировать иначе, и трактовать иначе, антиизраильски.
1: Это, понимаете, на это и рассчитывается Эрдогана, вот это вот все эти глобалистские структуры, которые это делают, они на это же и рассчитывают. Они хотят получить провокацию. В данный момент они ее создали, и они ее получили. Так же, как тогда Мави Марвара, если вы помните, были, когда мы вынуждены были открыть огонь по этим правозащитникам с ножами и топорами, и кого-то там убили, кого-то ранили. Это как раз то, что им было надо. В данном случае им вот им надо было так, чтобы как раз им выгодно. Как говорится, на их мельницу эта вода и льется в данном случае, поэтому я считаю, что можно было обойтись без этого.
0: А Трамп перед вылетом с военно-воздушной базы Эндрю сказал, что Нетаньяху, я цитирую Трампа, сделает все, что я скажу. Как это все комментируют в Израиле?
1: Вы знаете, комментируют, ну, опять-таки, я не знаю, вот зачем говорил это Трамп, но вряд ли он оказал хорошую услугу Нетаньяху, как раз вперед, когда начинается предвыборная гонка. То есть сказать, что понятно, естественно, Нетаньяху не будет действовать вопреки мнению и желанию Трампа. Это очевидно. Но, естественно, никакой другой премьер-министр не будет действовать тоже вопреки желанию.

0: Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» — это связь, проверенная временем.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому — спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like it.

Рыбалки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: Студия Наталья Быстрецкая. 48-летний Дон-младший и светская львица из Флориды Беттина Андерсон собираются пожениться в Memorial Day Weekend. Вместо свадьбы в Белом доме пара выбрала камерную церемонию на частном острове на Багамах. Ранее они обсуждали пышное торжество, но, как утверждают источники, отказались от этой идеи из-за опасений, что роскошная свадьба на фоне военной операции в Иране будет выглядеть неуместно. В апреле Андерсон отметила предстоящее замужество девичником в Мар-а-Лаго, где среди гостей были и

0: Иванка, Лара и Тиффани Трамп. Роман Трампа-младшего и Андерсон начался в 1924 году, вскоре после разрыва сына президента с 57-летней Кимберли Гилфойл. Жители Нью-Йорка теперь могут подать заявку на участие в программе Cooling Assistance Benefit. Она предоставляет бесплатный кондиционер или вентилятор для дома. Программа рассчитана на семьи с низким доходом и работает по принципу «кто первым стал того и тапки». Шутка, кто успел первым? Участники программы могут получить один бесплатный кондиционер или один вентилятор. Финансирование распределяется в порядке живой очереди. Для участия необходимо соответствовать лимиту по доходу или уже получать SNAP, Cash Assistance, SSI Living Alone категории A, регулярную выплату HIP. Дополнительные условия: у семьи не должно быть работающего кондиционера, исключение возможно, если устройство больше 5 лет. Заявки принимаются онлайн. Также горожане могут задать вопросы по телефону 718-557-1399. 718-557-1399.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Это передача, которую вы все любите.
15: Я приветствую вас на волне 620 АМ.
14: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
15: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
14: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
15: Ну разве можно остаться равнодушным?
14: И ее нельзя пропустить.
15: Доброе утро.
16: Доброе утро.
17: Здравствуйте.
18: Доброе утро, это Лев.
19: Меня зовут Жанна.
14: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
15: Ой, как интересно.
14: С 10 до 11 по пятницам.
15: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Сегодня хочу познакомить вас с человеком, которая пришла на помощь украинским беженцам, а потом принимала новых иммигрантов, Олим Хадашим, которые бежали от войны в России или которые бежали от войны в Европе, приезжали в Израиль, нуждались и продолжают нуждаться в помощи. И в то время как многие люди заняты самими собой, гости нашей сегодняшней передачи помогают этим людям и ведет потрясающую программу в Израиле, которая называется «Наши люди». Основательница этой замечательной организации Лея Арони сегодня с нами. Я приветствую вас, Лея.
2: Добрый день.
1: Вы жили где-то здесь, в Нью-Йорке. Расскажите немножко о себе.
2: Моя семья уехала из России в 89 году, и мы приехали, как многие другие, в Нью-Йорк. И я выросла в Ривердейле. Московская девочка, которую привезли в Америку, да, родители заняты, родители пытаются выжить. А я начала приближаться и интересоваться еврейством, иудаизмом, Торой. И в один прекрасный день я села на автобус, поехала в Нью-Джерси и записала себя в еврейскую школу. Директор школы вообще не понял, откуда я на него упала, из каких небес. Но я, слава богу, получила прекрасное еврейское образование и потом переехала в Израиль.
1: Лея, одну секундочку. Ривердейл – это Бронкс. И там также есть Ави Вайс, который был человеком, который стоял во главе движения Student Struggle for Soviet Jewry, то есть студенты, борющиеся за советских евреев, кстати, который приезжал к нам в Бруклин на Брайтон-Бич, выступал перед нашей организацией Rage, Russian American Jewish Experience. То есть у нас есть много, что связывает с Ривердейл.
2: Я ходила в синагогу Раба Вайса в Ривердейле 5 лет, и в которой жила в Ривердейле, и ходила с ним на протесты, и мы ездили к Бушу, в общем, по полной программе, да, он потрясающий человек. Такой синагоги, где всем, все имеют, никому не индифферентно, никому не просто, не пофигу.
1: Не случайно вы встретились с человеком, который был героем борьбы с советских евреев, благодаря ему и его друзьям, собственно говоря, железный занавес пал, и вы смогли выехать. И вы приехали не куда-нибудь, а прямо к нему. И он продолжал вдохновлять вас. И да. Вы поехали в школу.
2: Я поехала в школу, которая называется Фриш.
1: И продолжили там свое еврейское образование. То есть вы девушка, которая пошла бороться сама за свое еврейское образование.
2: Абсолютно, да. Я пошла бороться за свое еврейское образование. Мне было 12 лет.
1: Мне трудно себе представить за почти, я не знаю, около 40 лет я директор школы в Бруклине, и у меня был, может быть, один случай, когда ко мне вошел 12-летний мальчик. Но это чудо. То есть 12-летний ребенок пошел устраиваться в школу сам. 12-летняя девочка, которая недавно приехала из России, могла найти в себе и силы духа, и мудрость сердца, и преодолевая все страхи и стеснения, поехать и просить принять ее в школу, и она могла это сделать, то каждый из нас на своем месте может тоже это же сделать и бороться за свое еврейское образование и за свою душу сам. Никто не сделает это за нас.
2: Вы знаете, есть очень интересная история в Талмуде, которую вы наверняка знаете, про Раби Акива, который был пастухом и который в 40 лет не умел читать. И он решил жениться на дочери богача, и она ему поставила только одно условие. Ты должен научиться читать. Они поженились, и она сказала, где твое условие? Ты сказал, что пойдешь учиться. Он говорит, нет, что, мне 40 лет, мне неудобно, как я буду сейчас учиться, читать, я вообще даже буквы не знаю. И вот она ждала, и у них родился ребенок. Когда ребенку надо было повезти в школу, она сказала, вот ребенок идет в школу, ты пойди в школу с ним. И он ей сказал, что я буду сидеть с 4-летними детьми и учиться, да, АБВГД. И она ему сказала такую притчу. Возьми осла, сделай ему, да, посади ему горшок на спину и походи с ним по рынку, и все будут смеяться. На второй день походи с ним по рынку еще раз, еще будут смеяться. На третий день, что все про это забудут, это тоже будет как бы обычная вещь. Говорит, ну сколько над тобой будут смеяться? День посмеются, два посмеются, три посмеются. В том забудут, это уже будет нормально. А ты научишься читать. И вот с этой мудрости этой женщины, Рахель, началась, Раби Акива стал Раби Акива, одним из самых великих раввинов всей еврейской традиции.
1: Надо сказать, что она была дочерью самого богатого еврея в Иерусалиме. И он сказал, если ты женишься на этом неучи, то я лишу тебя всех денег и всей поддержки. И у них абсолютно ничего не было. Она сказала, я верю в него, я думаю, что он станет мудрецом. И вот после свадьбы им негде было жить. Они нашли сарай. И в этом сарае не было ничего, никакой Библии вообще. У него в сарае было только сено. И кто-то постучал и сказал, я недавно женился, у меня даже сена нет, одолжите. И он мог одолжить это сено. И мудрецы комментируют, это для того, чтобы всегда видеть, что есть кто-то, кто нуждается больше, чем ты. И поэтому он уже был вдохновлен, они были готовы. И в определенный момент, когда вы рассказываете, что его жена говорила ему учиться, он говорит, мне уже 40 лет, он вдруг увидел ручеек, помните, что там было? И ручеек падала капля на камень. И что произошло, Лея?
2: И в камне была дырка от этих капель.
1: И он сказал, постоянная капля точит камень. Отсюда, кстати, эта пословица идет. И он сказал, если вода может изменить форму камня, то сколько бы мне было, не было бы лет, я буду постоянно учиться, и это изменит мое, даже пусть каменное сердце. Поэтому, конечно, эта история вдохновительна.
2: В этой истории заключается самая большая разница между русским менталитетом и еврейским менталитетом. Потому что русский менталитет, он такой, что вот я такой человек, я измениться не могу, у меня такой характер, каким я родился, таким я и умру. А еврейский менталитет – это о том, что каждый день у меня есть возможность научиться чему-то новому, стать чуть-чуть получше, сделать еще один шаг в правильном направлении, и я ничего не должен закончить, я только должен немножко дальше продвинуться в своей жизни. И вот в этой истории заключается вся разница между вот этим советским, совковским менталитетом и тем, чему учит наша Тора. Тора учит, что каждый человек может каждый день принять маленькое решение, которое его продвинет вперед, и это все, что от него Бог хочет. Чтобы сегодня мы были чуть-чуть лучше, чем вчера.
1: Лея, я совершенно согласен с вами. Я бы единственное, что действительно, как вы правильно сказали, делать с ним в русском, то, что делать отнюдь не в национальности. Вы знаете, что много, особенно в последние годы, приходят русских людей, которые понимают иудаизм, и Тора далека от того, чтобы называть кого-то русским или там еще кем-то, говоря, что у него тот или другой менталитет. Но это менталитет советский. Да. А что такое советский менталитет? Это менталитет рабский. И когда мы были в рабстве, то мы могли с рабством свыкнуть. И тот факт, что, тем не менее, мы ощутили рабство невыносимым, мудрецы говорят, это благословение освобождения. И тот факт, что мы нашли в себе силы и видя, что луна обновляется, и что даже во тьме, в конце туннеля есть свет, дает надежду. И вот мне кажется, очень важно рабу обрести надежду на свое освобождение, тогда даже еще в рабстве он перестает быть рабом. И в этом смысле, может быть, наша свобода, да, от праздника исхода к дарованию Торы, находить все больше и больше в себе сил, верить не вообще в Бога, а конкретно в самого себя, который может стать лучше.
2: Все, я закончила школу в Нью-Йорке, и у меня была очень интересная история с этим связанная. Мы приехали в Нью-Йорк, у нас ничего не было. И мне надо тоже было работать, помогать родителям. И я записалась в такой neighborhood teen job search, да, где в районное такое бюро, где подросткам помогали находить работу. И меня отправили какой-то тете помогать ей там мыть полы, условно. Я прихожу, я вижу мезузу, и я абсолютно автоматически поцеловала эту мезузу. Она говорит, а ты что, еврейка? Я говорю, да, я еврейка. И она мне очень добро и очень тепло приняла. Потом она помогла мне научиться читать на иврите и поддержала меня в этом поиске еврейской школы. Потом она познакомилась с моей мамой, пригласила нас на сейдер. И вот эта женщина, с которой я познакомилась, пока я ходила мыть полы, да, очень нам помогла, и мы уже прошло 40 лет, сегодня мы с ней соседи в Иерусалиме. И, да, это вот это то, что когда ты приезжаешь, когда я думаю, что у многих, кто приехал в Америку, есть такая история, когда кто-то в еврейской общине какие-то, да, люди, которых мы не знали, нас тепло приняли, потому что мы братья, мы свои. И это то, что мы сегодня делаем в Израиле. То есть ту доброту, то тепло, которое я говорю про себя, которое я получила, когда приехала в Америку. Это не одна такая история, одна из немногих. И я считаю, что это как бы мой долг передать это людям, которые приехали сегодня в трудную ситуацию. Они передают это дальше. Это такая эстафета.
1: Это эстафета добра, которая, по сути, рассказывается в книге Рут, которой мудрецы говорят, нет ничего, кроме добрых дел. Все, о чем рассказывает книга, которую мы читаем в день дарования Торы, да, в день, казалось бы, когда произошло Синайское откровение, самой главной темой являются добрые дела. И там есть такой момент, когда Рут, которая вместе с Наоми, еврейкой, а Рут была моавитянка, оказывается в стране Израиля, она в нищете, и она пришла на поле, и вдруг подходит к ней человек, которого зовут Боаз, и он дает ей хлеб. Он дает ей кусок хлеба, помогает бедному человеку, голодному. И мудрецы говорят, это то добро, которое Рут сделала с Боазом. Казалось бы, там ошибка. Казалось бы, на самом деле должно было быть все наоборот, что он дал ей. Но отсюда мудрецы говорят, как бы немного сделает богатый, который дает бедному, когда бедный принимает его дар, он дает богатому такую заслугу, которой бесконечно больше. И если он дал ей кусок хлеба, то что она дала ему? Они поженились. У них был сын, у которого был сын, и у которого в конце концов родился царь Давид. То есть она становится, если можно так сказать, прабабушкой или, по сути, матерью еврейского царя, символа Машеха и символа изменения мира. То есть это огромная ценность добрых дел этой истории.
2: Да, и там есть несколько интересных таких моментов, потому что Рут, она... История в том, что, как некоторые люди знают, что в Израиле был голод, и одна очень богатая семья из Израиля ушли в Муав. Это вообще непонятно, потому что если в Израиле голод, то в Муаве еще больше голод, потому что там вообще дождя нет. Почему они шли туда? И, ну, они, видно, ушли туда, потому что они не хотели помогать тем, кто были вокруг них.
1: Совершенно верно. И вы знаете, что по этому поводу говорят мудрецы? Ведь мужа Наоми звали Элимелех. Именно он должен был быть царем Израиля. Он должен быть лидером. Но вместо того, чтобы протянуть руку своим братьям и вести их за собой, он думает, я буду думать о себе, о своей семье, о своих сыновьях. И он идет по дороге, казалось бы, которая должна была привести его к личному успеху. Но парадокс в том, что то, о ком он думал, что им будет хорошо, погибают. Он и его сыновья там умирают. А их жены моавитянки хотели вернуться, но одна, как мы знаем, Орпа осталась, из нее выходит Голиаф, который станет врагом народа Израиля, а Рут возвращается, из нее выходит царь Давид. И отсюда мудрецы говорят очень интересную вещь, что предназначение Элимелеха и Наоми было принести царя. И человек от своего предназначения, от своей миссии не уйдет все равно. Единственное, что он решает, это как сказано в Торе, вот я даю тебе выбор между добром и злом, между жизнью и смертью, и выбери жизнь. И если человек даже выбирает не то, то все равно план Всевышнего осуществится. И через уход и бегство Элимелеха из страны Израиля Наоми оказывается в Муаве и возвращает нам Рут, которая становится прабабушкой царя Израиля. То есть через Элимелеха, через его смерть, все равно пришел царь и руководитель народа Израиля. Конечно, лучше было бы человеку делать правильный выбор ответственности за других, и тогда это был бы выбор жизни.
2: И там ведь очень интересный момент, потому что кажется, что Наоми, она уже старуха, с ней приходит Рут, которая молодая женщина, она ее поддерживает, и у них ничего нет. И Рут идет и собирает колосья, и она ее кормит. Как бы кажется, что Рут помогает Наоми. Но с другой стороны, Наоми и учит ее, как жить в этой стране. Она ей говорит, поди туда, там есть такие законы, там есть то. То есть она как бы ее наставница. И вот есть там такой симбиоз, который одна помогает второй, и непонятно, кто кому помогает. И то же самое с Рут и Боаз, как вы сейчас сказали, то есть... Как бы Боаз ее кормит, но потом она становится его женой. И это очень интересный момент, потому что в иврите тот, кто знает слово «дать», это «натан». Оно читается одинаково справа налево и слева направо. То есть когда человек кому-то помогает, он получает. А тот, кто получает, он помогает. И вы знаете, я очень часто это вижу с нашими донорами. Я общалась вот с одной, сегодня с одной женщиной из Лонг-Айленда, который нас очень часто поддерживает. И я говорю, большое спасибо за вашу помощь. Говорю, да вы что, спасибо вам, что вы берете, что вы с этим что-то делаете, что у нас есть... Мы сидим в Америке, мы так хотим сделать что-то хорошее для Израиля, мы знаем, что сделать. А вы берете наши деньги, и вы из этого делаете такое добро. Помогаете солдатам, помогаете новым семьям, помогаете... Вообще строите что-то новое в Израиле. И это такая, как бы, да, как говорят в Америке, partners in crime. Да, то есть и люди, которые дают деньги на пожертвования, на цдаку, на charity, и мы, что мы берем эти деньги и с ними что-то делаем, мы, в принципе, работаем вместе. И вот это очень красивый элемент в Торе, потому что, знаете, в Америке говорят, you should be a giver and not a taker. Мы всегда хотим быть на стороне, которая дает. Но если нельзя давать без... Нельзя брать без осуждения, нельзя давать без осуждения. А тут и те, кто дает, и тот, кто берет, у них у обоих есть, как вы сказали, направление от Бога. И нет в этом стыда, и каждый просто должен делать то, что он должен делать в своей ситуации.
1: Когда слушаю вас, Лия, я просто мечтаю о том, чтобы вы вдохновляли наших учениц, девочек. У нас ведь есть молодежные программы. Я хочу благодарить вас за то, что вы открыли двери своей организации. Мы проводим там занятия. Вот в этот понедельник было прекрасное новое занятие проведено. И занятие и для девочек специальное. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы девочки учились именно у вас. И учились любить, и учились давать, и понимать, что чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Не только мы даем тем, кому мы любим, но чем больше мы даем, тем больше мы начинаем любить, подобно матери, которая ухаживает за своим ребенком, помогает ему. Чем больше она ему дает, тем больше она к нему привязывается. Поэтому научиться любить можно лишь только через те действия, добрые действия, добрые и потрясающие инициативы, которые вы делаете в Израиле. И интересно, что вспомню слова моего ребе, ребе Мейр Ходеш, который говорил так. Вот именно о словах Рут, то есть из этой книги, о том, что когда богатый дает бедному, бедный, принимая, дает богатому еще больше. И он объяснял это. Дело в том, что если мы даем бедному, и бедный начинает воспринимать себя как несчастного, бедного человека, который принимает, принимает и принимает. А мы хотим вдохновить его и дать ему почувствовать вкус того, что и он дает. И потому, если человек, которому вы дали что-то, благодарит вас, как ему ответить на благодарность? Видите, я задаю вопрос. Я надеюсь, что наш слушатель вместе со мной слушает. Представьте себе, вы дали кому-то что-то, помогли. И человек говорит, спасибо большое, ты мне так помог в жизни.
2: Спасибо, что ты мне дал возможность тебе помочь.
1: Потрясающе. Лея, вы в очередной раз доказали, что мы хотим вас нашим педагогам, учителям, которые будут вдохновлять людей. Потому что его нужно поблагодарить за возможность, которую он оказывает нам быть дающими. И потому дай Бог, чтобы и у него была возможность продолжать давать другим людям. И это, наверное, та книга Торы и тот иудаизм, который мы принимаем, и истинность, которую мы чувствуем в наших сердцах.
2: Да, вы знаете, я хочу добавить. Во-первых, я вижу у вас за спиной есть четырехтомник, пятитомник, синий с красным, Рав Деслера. И Рав Деслер как раз это и говорит, что как построить любовь. Любовь строится через тот, кому кто-то что-то дает. И даже слово «have» дать, она находится в слове «любовь», «ава». И поэтому родители любят детей намного больше, чем дети любят родителей, потому что родители вложились, да? Но очень интересно, я хочу рассказать историю, которая у нас была в лагере в прошлом году. Мы каждый год делаем лагерь для детей, с одной стороны, которые приехали из России, из Украины, а с другой стороны, детей, чьи отцы находятся в армии. Эти дети армейские, они просыпаются каждый день, они знают, есть ли у них вообще папа или нет папы. И они по месяцам помогают маме, да, все, что маме надо сделать. И у этих детей, которые недавно приехали, и которых отцы в армии, их родители настолько напряжены, что дети просто как бы становятся и работают за родителей. И мы приводим их вместе в лагерь. У нас каждый год примерно 250 детей в таких лагерях.

0: вот в прошлом году у нас был мальчик из Украины, у которого умер папа. Он приехал с мамой, и там очень трудная ситуация. И, короче говоря, в лагере он увидел, что другие мальчики, они молятся, и у них есть тфилин. И мы как раз сделали бар-мицву в лагере для мальчиков, у которых не было бар-мицвы. И он подошел к одному из вожатых, сказал, если бы у меня был бы тфилин, я бы тоже его надевал. И это было как раз в день этой бар-мицвы, которую мы устраивали. И мы все подключились, и через 3 часа у нас был новый тфилин для мальчика. Мы получили, да, от русского еврея из Флориды, мы получили $500 на тфилин. То есть он тоже все подключились. И у мальчика не было даже одежды на бар-мицву. Мы тоже подключились, отвезли его, купили ему костюм, рубашечку, все дела. И вдруг ко мне подходит другой мальчик, у которого отец директор, он владеет рестораном, но он очень-очень долго уже находится тоже в армии. И этот мальчик, которому 13 лет, дает мне 300 шекелей, $100 из кармана. И говорит, Ле, это мои деньги, я заработал, я хочу... тоже дать, да, на костюм, на тфилин для этого русского, этого мальчика из Украины. И вот, понимаете, вот это то, что мы говорим в Торе, что когда еврейский народ подошел к горе Синай, они были как один человек с одним сердцем, и без этого нельзя принять Тору. И мы это видим в нашей работе. Мальчик из России, из Украины, мальчик, который вырос в Израиле, который вообще бы в жизни не встретились, потому что они... вращаются в разных как бы сферах. Тут в одном лагере, когда они провели 10 дней, всего 10 дней вместе, они уже были как одни. И вот этот израильский мальчик не мог дать своему другу, да, встретить бар-мицву без того, что у него будет новая одежда. И он хотел вложиться. Для ребенка 300 шекелей – это огромные деньги. Это для взрослых большие деньги. И вот это то, чему он учит нас наша Тора, что мы, в конце концов, один народ, мы все вместе. И если одному больно, то второму тоже больно. Как говорила моя бабушка, да, у тебя 5 пальцев, какой ни порежь, все болят.
1: Ле, вы упомянули свою бабушку. Я хочу сказать, что моя бабушка, которую звали Любовь Израилевна, которая была пианисткой в Москве, преподавательной музыки, говорила мне то же самое. И однажды я спросил у бабушки, своей бабушки, что ты думаешь об Израиле? У нас дома абсолютно было ничего еврейского. Она сказала, если бы я могла, я бы пошла туда пешком. Я спросил не почему. Я помню, я сидела на коленках у моего отца, и мы повторяли вместе. Вдруг она сказала на иврите, «Лешана ба Берушалаем». Мне было тогда 13 лет. И она, Любовь Израилевна, научила меня любить Израиль. Я хочу вас поблагодарить, Лея, за то, что вы учите нас любить Израиль. И, кстати, интересно, что сегодня йорцет моей бабушки. Вот прямо сегодня, сейчас, когда мы говорим, я говорил со своей дочерью, которую зовут Агува, любовь на иврите. И говорил, помни, Агува, в честь кого мы тебя назвали? У нас у всех есть бабушки, да, кто-то из нас когда-то вдохновлял и передавал эту традицию. Но любопытно, что праздник дарования Торы Шивот – это праздник еврейской женщины. Это рассказ о Рут, правильно? Именно женщина, с ее сердцем. И мы все идем, Лея, за такими женщинами, как вы. Хочу выразить вам огромную благодарность. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться на радостях и будем наслаждаться вашими словами, и вы будете учить наших учениц.
0: Большое спасибо.
1: Не на следующий год, а в этом году в Иерусалиме.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
5: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях мая 2026 года в столице мира, в Нью-Йорке. Ну, в мае мы отмечаем обязательно 9 мая. Конечно, уже оно прошло, но мы можем его отмечать целый год. 9 мая – это День Победы. И что бы кто ни говорил, это очень важный для нас священный день, потому что если бы не было победы над фашистской Германией, то нас бы всех не существовало. Для меня, для моей семьи этот день просто сам факт моего существования. Мой папа, Михаил Каган, был единственным, кто уцелел в годы Холокоста. Поэтому он, когда был жив и приходил на различные события памяти жертв Холокоста, вот вы видите на своих экранах, где он зажигает одну из свечей в память о 6 миллионах убитых евреев. Это было в еврейском центре, событие было в еврейском центре Шорфронтуай, как раз памяти жертв Холокоста. Он всегда говорил о своей семье, о своей маме, которую с двумя детьми в 1942 году расстреляли нацисты в Минском гетто. Папа никогда не имел фотографии своей мамы, не имел фотографии братика и сестрички. У него осталась только одна фотография папы. Но даже эта фотография единственная. Все, что осталось от папы, потому что его отец, Айзек Моисеевич Каган, скончался от ранений и контузий, полученных на фронте. Скончался 9 мая 1945 года, в День Победы. Это я рассказываю про семью моего папы. То есть он остался, мой папа был единственным, кто уцелел в годы войны, в годы Холокоста. Поэтому для меня и Холокост, и война Вторая мировая – это сам факт моего существования. И я всегда говорю огромное спасибо всем ветеранам войны. Я преклоняюсь перед узниками гетто и концлагерей, перед партизанами, перед всеми, кто ковал победу, перед всеми, кто перенес ужасы фашизма. Спасибо вам огромное, что вы с нами есть. Доброго вам здоровья, счастья. И, конечно, каждый год в мае, 9 мая, мы говорим вам всем спасибо и на долгие годы, до 120 и больше даже, если можно. И, конечно, на следующий день, после 9 мая, мы в мае праздновали День Матери, 10 мая. Замечательный праздник, я всегда говорю, это не случайно, что 9 мая и 10 мая совпадают. Иногда 9 мая мы говорим спасибо еще и победа мать. И я, конечно, всегда тоже вспоминаю свою мамочку, маму Софу. У меня есть фотография, вот сделанная здесь уже в Нью-Йорке в 1999 году, в день моего выпуска из Барух-колледжа возле Madison Square Garden. В Манхэттене справа папа, а слева мама. Светлая им память. Золотые были мои родители. И я, конечно, 10 мая говорю спасибо не только моей маме, не только моей бабушке Виктории, чьим именем я назвал свою доченьку Викторию, но и всем мамам, всем бабушкам, всем тещам и свекровям. Мне повезло в жизни. У меня золотая была мама, золотая была бабушка, у меня была золотая теща. У меня чудесная жена, поэтому мне в жизни крупно повезло. И в мае мы всегда говорим спасибо маме. Вообще спасибо маме нужно говорить каждый день, а не только 10 мая, не только в День Матери. Но хорошо, что есть такой праздник, День Матери, Mother's Day в Америке. Его всегда традиционно отмечают в мае. Поэтому я, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, поклониться нашим матерям, нашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам, тещам и свекровям. Ну и май это еще и Jewish Heritage Month. Это месяц, когда в Америке отмечают день, месячник еврейского наследия. В мае мы также отмечаем праздник, который называется Йом Иерушалаим. Это день воссоединения Иерусалима. И отмечается он с 1967 года. День объединения Иерусалима. Это национальный праздник государства Израиль. И, конечно, каждый год, когда я приезжаю в Израиль, конечно, я иду к стене плача, Котель, и всегда благодарю Бога за жизнь, за многое другое, что Он для нас делает. И мне в жизни везло, каждый раз, когда я вставлял туда записку в стену плача, мои пожелания и просьбы сбывались. В том числе, я уже рассказывал в своих передачах, один раз я попросил у Бога дочку, и у меня в следующий год родилась дочь Виктория. Поэтому, конечно, я отношусь к стене плача, отношусь к земле обетованной, к Израилю, где у меня десятки самых близких родственников и друзей, отношусь с благоговением. Благоговением. Вот Йом Иерушалаим – это замечательный праздник, я его обожаю. Я даже помню, что в 1917 году я маршировал на параде в Иерусалиме, на параде вот как раз был Йом Иерушалаем, и я участвовал в этом параде в честь дня воссоединения Иерусалима. И когда враги Израиля говорят, что вот это плохой праздник, Израиль не должен был Иерусалим делать столицей Израиля, Израиль не должен был объединять Иерусалим, дескать, зачем захватили Восточный Иерусалим, мне всегда хочется сказать, да идите вы все знаете куда. Вот. И хочу напомнить, что в 1967 году, когда Израиль именно объединил Иерусалим, это был год, когда была шестидневная война. Я хорошо это знаю, потому что я родился в 1967 году, и мне всегда еще в Советском Союзе упрекали, когда я говорил, что я родился в 1967 году. Мне говорили, о, сейчас начнет нам рассказывать про эту шестидневную войну, и как Израиль разбил 5 арабских армий. Благодаря тому, что мне все время антисемиты пеняли на 1967 год, я еще в Советском Союзе знал, что произошло в 1967 году, и очень гордился победой Израиля в шестидневной войне. 31 мая, тоже в мае, мы будем здесь, в Нью-Йорке, на 5-й Эвеню праздновать государство Израиль, отмечать День Израиля в Нью-Йорке. И это отмечается в Нью-Йорке, будет в 61 раз. С 1965 года первый парад в честь Израиля в Нью-Йорке прошел на 5-й Эвеню в 1965 году. В этом году это будет 61 раз. Вот фотография сделана, где я на параде Союз Израиля, на 5-й Эвеню, один из таких парадов. Я каждый год в обязательном порядке марширую, независимо ни от каких должностей или позиций. Я еврей, меня зовут Ари Каган, я обожаю Израиль, я избирался делегатом Всемирного сионистского конгресса, я уже сказал, для меня Израиль – это моя жизнь. И, конечно, я поддерживал и буду всегда поддерживать Израиль. И всегда говорить всем врагам Израиля, чтобы они пошли туда, куда они желают евреям, еврейскому народу, еврейскому государству. Но в этом году вот этот парад «Салют Израилю» на 5-й Эвеню с 11 утра до 5 часов дня будет проходить в очень непростой обстановке. И непростая обстановка не потому, что после 7 октября 2023 года терактов Хамаса в Израиле враги еврейского государства, враги еврейского народа подняли голову по всему миру, в том числе и в Нью-Йорке. А потому что у нас 1 января мэром города Нью-Йорка стал Захран Мамдани, человек, который ненавидит государство Израиль, который построил всю свою карьеру на том, что он всегда говорил про геноцид, апартеид, излагал ненависть государству Израиль, никогда ничего хорошего про Израиль не сказал, никогда не был в Израиле, но всегда считал Израиль исчадием ада, говорил ужасные вещи и продолжает говорить про Израиль. Вот он на этой фотографии. Он сказал, что он не будет принимать участие в параде, в израильском параде на 5-й Эвеню 31 мая. Ну, его там никто особо и не ждет. А если бы появился, конечно, бы освистали. Но он не пойдет на этот парад. Он ненавидит Израиль. И он себя идентифицирует со всеми врагами Израиля. Со всеми теми, кто поддерживает Хамас. Как его жена, которая ставила лайки. Ей нравились видео и фотографии 7 октября. Что хамасовцы сделали с евреями, убив более 1200 евреев зверским образом, угнав более 250 заложников в Газу и покалечив более 2500 человек, евреев и не только. Вот его жена ставила лайки на этих видео, на Инстаграме и так далее, под всеми этими кошмарными фотографиями видео 7 октября терактов Хамаса против Израиля. Это жена Захрана Мамдани. Ну, а он постоянно обвиняет Израиль в преступлениях против человечества и грозится арестовать Бенямина Нетаньяху, если тот приедет, премьер-министр Израиля, если приедет в Нью-Йорк. Хотя это не в его полномочиях, мэра города Нью-Йорка, арестовывать лидеров зарубежных государств, в том числе премьер-министра Израиля. И вот именно после прихода к власти Захрана Мамдани антисемиты всех мастей подняли голову в Нью-Йорке. Страшный всплеск антисемитских настроений зашкаливал. И свастики кругом, шабаши настоящие, причем везде. В последнее время они настолько обнаглели, эти сторонники Хамаса, что они уже даже не скрывают. То есть лицо-то они свое все равно скрывают, но ходят даже по улицам города с флагами Хамаса. Да-да, вот у нас есть фотография с зелеными флагами Хамаса. А недавно пришли в Мидвуд, возле синагоги Young Israel в Мидвуд пришли с флагами Хезболлы, другой террористической организации, официально внесенной Госдепартаментом США в список террористических организаций. И Хезболла, и Хамас, и исламский джихад официально запрещены в Америке. Это террористические организации. Почему же позволяют в нашем городе приходить на ралли ненависти, на ралли на протесты вот эти, протесты basically против синагог, против еврейской общины, хотя под разными соусами, приходят с флагами Хамаса и Хизбаллы, с замотанными лицами. Да, полиция пытается что-то сделать, пытается какие-то кордоны построить, какие-то поставить металлические барьеры. Посмотрите, вот этот снимок сделан в Мидвуде. Посмотрите на лица вот этих уродов, которые даже полиция пытаются отогнать и пытаются снести эти металлические барьеры, прорваться к синагоге Young Israel of Midwood. И какова была реакция мэра города Захрана Мамдани, вот этого улыбающегося антисемита? Он осудил синагогу, он осудил за организацию в синагоге события по продаже домов и квартир в Израиле. Это было такое событие в синагоге, которое вызвало вот такую реакцию этих дебилов и уродов моральных. Но на самом деле им поводов не надо. Они протестуют везде. Возле любых синагог, возле любых еврейских учреждений, возле любых еврейских школ. И, конечно, они будут и 31 мая протестовать против тех, кто поддерживает государство Израиль. Мы с вами лица не закрываем. Мы гордимся тем, что мы любим Америку, поддерживаем Израиль. А на этих демонстрантов вы никогда не увидите этих сволочей, никогда не увидите у них американский флаг. Они Америку тоже ненавидят так же, как Израиль. Можете даже не сомневаться, что они Америку ненавидят так же, как Израиль. И более того, я вам скажу, что после того, что произошло в Мидвуде, где они были недовольны, что их там не подпускали к синагоге, и стали потом маршировать с завязанными, замотанными лицами, флагами Хизбаллы и Хамаса, стали маршировать даже по улице Мидвуда еще. То есть специально они приезжают в густонаселенные евреями районы, Мидвуд, там Боро-парк, там Краун-Хайтс и другие места, и показывают, что теперь они хозяева жизни. У них же свой мэр теперь в Сити Холл, в Грейси Мэншн, Захран Мамдани, он их поддержит. Спросили у Джессики Тиш, комиссара полиции еврейки, которая сказала, что она придет на парад «Салют Израилю» 31 мая, спросили, какую главную функцию вы видите, задачу департамента полиции, когда вот такие стычки происходят, беспорядки. Ее ответ меня просто обескуражил. Я к ней до этого относился очень неплохо. Она сказала, главная задача департамента полиции нашего города – это свято обеспечивать первую поправку Конституции США, свободу слова. Даже если эта свобода слова будет нам неприятна. Что за чушь? Что за бред сивой кобылы? Она буквально вторит своему шефу, мэру Мамдани. Главная задача департамента полиции, поэтому так и называется, департамент полиции. Это не пресс-служба, это не офис газеты, это департамент полиции. Главная задача департамента полиции, по-английски police department, полиси, обеспечивать безопасность горожан. Это главная задача департамента полиции. Чтобы ни на кого не нападали, чтобы не было harassment, intimidation, чтобы не было нападений, чтобы было мирно все. Это главная задача департамента полиции. Обеспечивать общественную безопасность, а не следить за свободой слова. Это совершенно две разные вещи. Еще раз говорю, антисемиты в нашем городе, в столице мира, подняли голову, чувствуя, что такой же антисемит находится в Сити Холле и в Грейси Мэншн. Вы посмотрите, что творится. Районы Рига-Парк и Форест-Хиллз, где живет огромное количество евреев, в том числе бухарских евреев. Ну, не только бухарских евреев, там большущая еврейская община. В один прекрасный день, утро, они вышли на улицы и увидели, что прямо на стенах синагог появились свастики. Вот вы на своих экранах видите, раввин синагоги показывает на эту гигантскую свастику, которая нарисована на стене синагоги. Возле него стоит депутат Горсовета Нью-Йорка Лин Шульман, который является сопредседателем группы депутатов-евреев. И приехала спикер Горсовета, тоже еврейка, Джули Менин, которые очень возмущались этими свастиками. Но только свастиками, я уже сказал, дело не ограничивается. Свастики уже были и на детской площадке в Боро-парке, и в Грейвсенде, и вот в Рига-парке Форест-Хиллсе. Но уже свастик не хватает. Начинаются прямые нападения, угрозы, оскорбления и так далее. Еще раз говорю, антисемиты нашего города почувствовали, что мэр свой, что он в обиду не даст. И вот это чувствуют они, говорит, утром чувствуют своего человека. Он сказал, Мамдани сказал, что вы знаете, говорит, я хотя не приду на парад «Салют Израилю», 31 мая. Но я проведу в Сити Холле, в Грейси Мэншн, проведу несколько событий в честь еврейского месяца. Сделаю, будем праздновать Шавуот, он сказал. Ну, что это такое вообще-то? Попытка, как говорится, разделить евреев и Израиль. Вот это к евреям я отношусь хорошо, к Израилю отношусь плохо. Евреи никакого отношения к Израилю не имеют. Единственное еврейское государство в мире – государство Израиль. Как можно разделить? Невозможно разделить еврейскую общину и Израиль. Я понимаю критику иногда правительства Израиля. Это я бы еще как-то понял, покритиковать политику правительства. Нет ничего более американского, например, чем критиковать политику американского правительства. Но заявление господина Мамдани, его фактически, он поощряет всплески антисемитизма, поощряет, чтобы вот эти моральные уроды с замотанными лицами ходили с флагами Хезболлы и Хамаса в еврейских районах. В этом плане очень жесткое заявление сделал глава Совета по делам еврейской общины Нью-Йорка, вы его хорошо знаете, бывший депутат горсовета Марк Трейгер. Вот у нас есть фотография Марка Трейгера вместе с его предшественником, который много лет тоже возглавлял Jewish Community Relations Council, Майкл Миллер, которого я тоже очень хорошо знаю. Так вот и Майкл Миллер, который сейчас находится, кстати, в Израиле в эти дни. И Марк Трейгер осудили вот этих погромщиков в Мидвуде, осудили все эти вот свастики и попытки штурмовать синагоги. Jewish Community Relations Council под руководством Марка Трейгера постоянно осуждает, и не только осуждает вот этих хамасников и сторонников Хезболлы и Хамаса, не только осуждает этих участников этих беспорядков, но уже публично делал заявление с критикой мэра Мамдани, который наложил вето на один из законопроектов Горсовета Нью-Йорка по поводу создания буферных зон вокруг образовательных учреждений. Так что большая благодарность Марку Трейгеру, что он защищает еврейскую общину и выступает, если нужно, и против мэра тоже. Хотя некоторые стали говорить, тебе нельзя критиковать мэра, тебе нужно с ним сотрудничать. Вот у вас же парад «Салют Израиль», вам понадобится полицейский департамент. Марк Трейгер ответил, да, мы сотрудничаем с полицейским департаментом. Да, мы сотрудничаем со всеми действующими политиками для защиты еврейской общины. Но если мэр что-то не так делает, и не только мэр, любой политик, демократ или республиканец, делает что-то в ущерб еврейской общине, мы молчать не будем. Так что огромное спасибо Марку Трейгеру за такую принципиальную позицию. И он подтвердил, что парад состоится, что безопасность участников парада будет четко обеспечена 31 мая, что полицейский департамент во главе с Джессикой Тиш дали ему письменные гарантии, что там будет достаточное количество полиции, которое будет обеспечивать нашу с вами безопасность на 5-й эвеню. Ну, а тем временем, вы знаете, на Бордвоке в воскресенье 17 мая в 3 часа дня будет проводиться большое ралли, митинг протеста против политики Захрана Мамдани, мэра нашего города. Как против его политики в отношении еврейской общины Израиля, так и в отношении его политики в отношении нашей с вами общественной безопасности, так и в отношении его политики в отношении бизнесов и среднего класса, потому что он все делает, чтобы разрушить наш город и с точки зрения общественной безопасности, и с точки зрения бизнеса, экономики нашего города. И для, постоянно вот эти его публичные заявления против богатых людей, он фактически натравливает, подвергает опасности состоятельных людей. Он говорит о том, что вот богатые люди – это плохо. Быть состоятельным человеком – это плохо. Вы помните это знаменитое видео, которое он сделал возле одного из дорогих домов в Манхэттене, где он постучал по камере и сказал, все, мы за вами, дескать, придем. Настало время платить больше налоги, господа буржуи. Но мы уже эти песни про богатых буржуев знаем, к чему приводит раскулачивание, к чему привело раскулачивание в Советском Союзе. Борьба с богатыми. Нужно не с богатыми бороться, а нужно делать, чтобы бедные люди становились средним классом, а средний класс становился богатыми, состоятельными людьми. Весь смысл Америки в том, что частная инициатива поощряется. И успешные, состоятельные люди, это здорово, они создают рабочие места, они платят большие налоги. Они обогащают наш город. Это очень здорово, когда много богатых людей в Нью-Йорке. Это не минус, это плюс. Нью-Йорк уже здесь есть богатые люди. И чем больше богатых людей будет жить в Нью-Йорке, тем лучше. И чем больше богатых людей будет уезжать из Нью-Йорка, тем хуже. Ну, а как он относится к полиции, мы тоже с вами знаем. Мэр все время говорит, что у нас не хватает денег на полицию. И он будет гораздо меньше теперь допускать выпусков из полицейской академии. И в итоге он хочет, чтобы в течение ближайших 5 лет количество новых выпусков из полицейской академии сократилось на 5000. Это приводит к тому, что ветераны департамента полиции спят и видят, как уйти из этого департамента, и начинают в массовом порядке уходить из полиции. Они начинают работать в других ведомствах, там, в портовом управлении, или переселяются на Лонг-Айленд, например. Или в частные службы секьюрити уходят. Самые опытные полицейские покидают департамент полиции и набирают неопытных новичков. И в этом плане как раз русскоязычная община всегда поддерживает правоохранительные органы. Каждый раз, когда я прихожу, вот недавно был в 61-м полицейском участке на Coney Island Avenue, вы знаете, W. Когда прихожу туда, всегда слышу выступления жителей Южного Бруклина в поддержку департамента полиции. И всегда я слышу выступления руководителей полицейского участка, что им не хватает 15-20 полицейских, все время не хватает. Вот эта фотография сделана на недавнем заседании районного общинного совета при 61-м полицейском участке. И да, есть еще вспомогательная добровольческая полиция, auxiliary police. Есть еще, например, еврейские какие-то, опять же, добровольческие патрули, там, Шомрим, например, очень известный, или Шимра. Но их тоже катастрофически не хватает. Безусловно, в Нью-Йорке должно быть больше полицейских, и этим полицейским нужно давать возможность работать. Сейчас несколько депутатов горсовета Нью-Йорка левого толка, например, социалисты Ши Оси из Бетфорд-Стайвисент, или ультралевые демократы Фара Луис от Флатбуша, или Кристал Хадсон из Краун-Хайтса предложили законопроект, чтобы запретить, криминализировать, сделать преступлением. Они обратились к легислатуре штата Нью-Йорк и к губернатору штата с предложением. Такую хотят резолюцию горсовета. Предлагают, что вот те, кто за раздачу вот этих карточек PBA, Patrolman Benevolent Association, то есть карточек профсоюза полицейских, членские карточки профсоюза полицейских, они популярны. Когда такую карточку раздают своим родным и близким, иногда, когда останавливают какого-то водителя, который немножко превысил скорость, мелкое правонарушение, я говорю о нарушениях дорожного движения, иногда показываешь эту карточку и могут не выписать штраф. Но это крайне редко бывает. Последние годы почти такого уже не наблюдается вообще. То есть, эти карточки иногда раздают своим членам семьи полицейские. PBA карточки профсоюза полицейских. Так вот, это не понравилось депутатам горсовета левого толка, и они предлагают считать раздачу этих карточек преступлением. То есть преступники у нас по улицам города могут гулять. То есть 4 раза арестованный преступник может бросать с лестницы в метро и убивать человека без проблем. Без залога выпускать из зала суда арестованного за серьезное преступление — аплодисменты. Тюрьму на Райкерс-Айленд нужно закрыть и тысячи людей повыпускать, хоть которых некуда просто разместить больше. Нет проблемы. А раздавать визитные карточки, членские карточки профсоюза полицейских — вот это серьезное правонарушение. Это преступление. И вот обратились они, резолюцию предложили горсовету Нью-Йорка, чтобы легислатура штата и губернатор запретили категорически раздавать карточки, членские карточки профсоюза полицейских, PBA cards. Просто тихий ужас. Приоритеты левых демократов и социалистов — это все сделать, чтобы наша с вами общественная безопасность была под серьезнейшей угрозой, чтобы мы не просто на улицу не могли выйти. Вот это главная задача ультралевых демократов во главе в данном случае с Захраном Мамдани, который все это приветствует, который делает все возможное, чтобы полицейским бить по рукам, если они арестовывают преступников. А преступники чувствовали в порядке, все хорошо в нашем городе, чувствовали себя вольготно. Именно поэтому он изменил сейчас, департамент полиции изменил критерии, как учитывать те или иные преступления, и чтобы показывать, что у нас преступность снижается. Сейчас добиться полицейского репорта очень тяжело, вот этого отчета о преступлении. И говорят полицейским фиксировать только те преступления, отчитываться, официально заносить в статистику, по которым уже вынесено решение суда. А если решение суда еще не вынесено, то стараться не учитывать. Попозже, отложить. И таким образом преступника, статистика преступности кажется просто такой приглаженной и очень даже хорошей. И мэр говорит: вот видите, у нас преступность низкая. На самом деле это не преступность низкая. Это статистика такая приглаженная. А сколько еще вообще уже даже не заявляют в полицию о тех или иных преступлениях, считая, что это бесполезно. Ну, не хочется заканчивать на печальной ноте. В мае у нас, я сказал, были отмечали отмечались и хорошие праздники, замечательные. Я уже говорил про День Победы, про День Матери, про праздник Иерусалима, про предстоящий парад «Строить Израилю». На минувшей неделе меня не было в городе. Мы с супругой отдыхали, был в отпуске в Мексике. У нас есть фотография вот сделана. Конечно, замечательно провел, отдохнул. Отпуск, конечно, всегда хорошо. И с новыми силами вернулся, чтобы рассказать вам о событиях в городе Нью-Йорке. И по-прежнему вернуться в привычную стихию, работать главным советником сенатора штата Стивена Чена, директором отдела по связям с общественностью и прессой агентства по уходу на дому Welcome Care. Вот прямо сегодня приехал с ярмарки здоровья в еврейском центре Бенсонхерст, расскажу в следующей передаче своей. Хочу пожелать вам только крепкого здоровья, улыбок, хорошего настроения и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». Надеюсь, со многими из вас увидится 31 мая на параде в честь государства Израиль. Всего вам самого-самого доброго. С вами был Ари Каган.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
3: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
2: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
4: В Нью-Йорке час дня.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Официальный аккаунт Белого дома опубликовал в соцсетях фотографию с Трампом и ликвидированными врагами Соединенных Штатов. На фото расположены портреты президента Николаса Мадуро, бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, главы ИГИЛ Абу Билал Аль-Мануки, а также Рауля Кастро. Каждому из них присвоен статус «арестован», «ликвидирован» и «обвинен». «Справедливость восторжествует», гласит подпись к публикации Белого дома. Британская радиостанция «Радио Кэролайн» по ошибке объявила о смерти короля Карла III. В прямом эфире прозвучал записанный заранее ролик с трагической вестью, сообщает «Индепендент». Трансляция прервалась на 15 минут днем 19 мая. В это время прозвучало сообщение о кончине монарха, после чего заиграл гимн «Боже, храни короля». Команда радио вскоре принесла извинения перед королем и своими слушателями за случившееся, объяснив это ошибкой компьютера. Из-за ошибки компьютера в нашей главной студии днем во вторник 19 мая случайно активировалась процедура «Смерть монарха», которую все британские станции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения, объяснил директор станции Питер Мур. Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие, сообщил МИД КНР. Трамп утверждает, что премьер-министр Израиля Нетаньяху будет действовать в отношении Ирана в соответствии с его пожеланиями. «Он сделает все, что я хочу от него», сказал Трамп журналистам перед вылетом в Коннектикут. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят $100 000 в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
6: Служба информации.

0: Ревизион Радио. Новости в реальном времени.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да?
1: Нет, это радио.
3: Ревизион Радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.

0: Inside David Zone Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: В эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Американские морпехи сегодня высадились на иранский нефтяной танкер в Оманском заливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Судно под флагом Ирана заподозрили в попытке нарушить американскую блокаду при движении в сторону иранского порта. После досмотра экипажу приказали изменить курс, а сам танкер отпустили. Легковой автомобиль загорелся и взорвался в центре Нью-Йорка, недалеко от знаменитой статуи быка на Уолл-стрит, сообщает газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении видео. На нем показано, как автомобиль транспортного управления Нью-Йорка взрывается и превращается в огненный шар всего в нескольких шагах от знаменитой статуи разъяренного быка на Уолл-стрит, а жители Нью-Йорка разбегаются с криками. Инцидент произошел во вторник в час пик. В пожарной службе города и зданию подтвердили, что ее сотрудники выезжали на вызов и что на тушение ушло около полутора часов. Сообщений о подозрительном характере взрыва не было, но возгорание остается предметом расследования, пишет газета. Куба нуждается в помощи США и ее окажут. Об этом заявил президент Трамп в ответ на вопрос, как он оценивает ситуацию в стране. Но к этой операции спасения готовятся не только США, но и сама Куба. По данным издания Axios, Гавана с 2023 года закупила более 300 военных беспилотников. Американская разведка считает, что кубинские военные изучают опыт последних войн. Ну а США пока допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Между прочим, Раулю Кастро сейчас 94 года. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется мой коллега-журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
2: Здравствуй, Артем. Приветствую наших слушателей и зрителей.
1: По-твоему, почему именно Рауль Кастро? Почему не действующие власти Кубы попадают под этот захват?
2: Ну, потому что он символ этого режима. Он, несмотря на то, что 94 года, он, по-моему, еще достаточно живчик. Его называют экс-лидером, но, в общем-то, по факту он остается лидером Кубы. И я вот сейчас подумал, что его ситуация очень похожа на ситуацию с Робертом Мугабе, которому было 93 года, по-моему, когда его свергли его же соратники, отправили формально почетную пенсию там, на миллион американских долларов в год, потому что миллион зимбабвийских долларов – это примерно как один цент. Вот. Он скончался где-то через год после этого. Я бы на месте кубинского остального руководства, стоящего за, ну, формально как бы возглавляющего страну, но реально как бы подчиняющегося Раулю Кастро, я бы сделал на их месте что-то похожее с тем, на то, что сделали с Мугабе и его соратники. Проблема только в том, что, насколько я понимаю, остальное руководство Кубы гораздо младше, и хотя они вроде бы младше и, значит, энергичнее. Вот сейчас вот мы видим кадры, когда Обама, улыбаясь, жал руку Раулю Кастро. Позорный достаточно момент, я думаю, в истории Америки. Как бы это подчеркнуть хочу, что когда я, например, критикую нынешнего президента США, это не значит, что альтернативой ему я вижу президента Обаму и его политику. Совершенно нет. Кстати, тут ходят некоторые такие гипотетические опросы, и люди говорят, что вот и Трамп, и Обама могут иметь право на третий срок выдвигаться. Меня недавно кто-то спрашивал, за кого ты будешь голосовать, если из этих двух придется выбирать. Я сказал, ни за кого из них не проголосую. Так вот, возвращаясь к Кубе. Несмотря на то, что вот остальные там, Диас-Канель, если не ошибаюсь, фамилия нынешнего президента Кубы, вроде молодой, но он такой как бы комсомольский кролик своего рода. Он, вероятно, против Рауля Кастро сам не пойдет. И поэтому, конечно, значит, если бы они устроили что-то вроде того, чтобы сделали, что сделали с Мугабе в Зимбабве или что сделали в свое время в Румынии с Чаушеску, да, 94-летнего человека расстреливать не очень красиво, но, честно говоря, я слезу не оброню. И думаю, что очень многие люди не обронят слезу, разве что слезу радости, если такое случится с товарищем Раулем. Но это крайне маловероятный сценарий. И мы с тобой обсуждали тему Кубы, по-моему, пару недель назад. Ты меня спрашивал, чего, возможно, хочет кубинская элита в обмен на подобрение Америки в ее адрес. И я говорил, вероятно, гарантии, что они останутся у власти, что они смогут приватизировать активы своей страны, что они станут из вот таких комсомольских кроликов, они станут полноценными там бизнесменами и так далее. То, что было в Советском Союзе, когда Советский Союз распался, из-под его обломков вылезла там Новая Россия и другие постсоветские страны. Вот. И глядя на то, что это не всегда получается, не у каждого режима подобного это получается, удержать власть не всегда есть возможность, то, возможно, они опасаются и рассматривают альтернативный вариант, глядя тем более на то, какая пробуксовка случилась у Америки в Иране, кубинский режим, вероятно, рассматривает и вариант отстреливаться. Тем более, не забудем, когда американцы захватывали Мадуро, то там же его в основном охраняли кубинцы, и венесуэльцы его не охраняли особо, а вот кубинцев...
1: Хорошо,
2: там
1: отстреливаться это понятно, Алекс, но а какой смысл в этом? 300 дронов совершенно не помогут против военных кораблей Соединенных Штатов.
2: Ну, во-первых, мы не знаем, сколько они с тех пор еще закупили, если закупили. Во-вторых, если по-умному воспользоваться, ну, например, повредить пару кораблей или самолетов американских, это особенно при нынешнем, мягко говоря, не очень оптимистичном настрое в самой Америке по поводу всех этих военных операций трамповских, это произведет серьезный эффект. Вот. В-третьих, это символическая такая мера, и я думаю, что отнюдь не только дроны они готовят. Они думают о своем выживании, и они, вероятно, взвешивают. Им лучше задружиться с Трампом, который, с одной стороны, играет мускулами на мировой арене, но не всегда успешно пока что. С другой, крайне непопулярен в Америке, и при этом весьма нахрапистый, идет, в общем-то, на пролом, и мы, возможно, об этом еще поговорим, внутри собственной страны. И таким образом, а что нам даст, если мы пойдем по пути Делси Родригес? А как долго? Мы не знаем, сколько еще Трамп, например, останется главой самой Америки, а значит, стоит ли в него вкладываться, в его покровительство.
1: Значит, смотри, я хочу сравнить эту ситуацию с Венесуэлой, потому что, мне кажется, очень похоже. По крайней мере, так ее видит сам Пентагон, как мне
2: только
1: кажется.
2: Только разница в возрасте режима 40 лет.
1: Да, но у нас есть крайне неудачная попытка госпереворота в Венесуэле. Да, есть большое шоу с захватом Мадуро, но режим остался прежним. И, как ты уже отметил, неизвестно, сколько Дональд Трамп или там республиканцы будут у власти. И, соответственно, это ставит под вопрос и наши отношения с Венесуэлой, и сколько будет у власти Делси Родригес, которую поддерживает сейчас Трамп там. Но режим остался прежним. И, по сути, даже руководство этого режима осталось тем же самым. Делси Родригес, она была заместителем Мадуро. Как может выглядеть здесь, на Кубе, этот программа, я не знаю, этот захват, эта смена? Потому что с Венесуэлой более понятно, там есть нефть, мы хотели эту нефть. А вот с Кубой, что в конечном итоге, как ты считаешь, какая цель может быть поставлена Трампом?
2: Ну, во-первых, и символическое, свалить главный символический левацкий режим в регионе. И интересный момент, что мага движения, с одной стороны, изоляционисты, но они рады, когда видят, как кончают левацкие лидеры, типа того же Мадуро. Даже при том, что мировоззрение мага, оно само полусоциалистическое, только они никогда это слово не используют, а на самом деле это так, в общем-то, и есть. И крайне левые и крайне правые часто смыкаются в своих мировоззрениях, просто они не любят такое, знаешь, родство, которое они не признают. Тем не менее, возможно, даже вот такое такая полуликвидация кубинского режима, это будет дорогого стоить. Смотри, что касается Венесуэлы, я не совсем с тобой согласен. Во-первых, надо понимать, что там за спиной Мадуро, так же, как Мадуро в свое время был одним из приближенных Чавеса, и были другие люди, которые соперничали с Мадуро за преемничество. За спиной Мадуро была не только Делси Родригес, там был Диосдадо Кабелло, который, насколько я понимаю, более отмороженный, такой более чавесообразный человек. И Делси, насколько я понимаю, расправляется с его сторонниками. И не все сразу. Выпускают, может, даже уже выпустили политзаключенных. Недавно была, пару дней назад, довольно душераздирающая весть о том, что женщина 82 лет, которая где-то год искала своего информации о судьбе своего арестованного примерно год назад 50-летнего сына, она узнала, что он умер, или год назад еще он умер, а до того его, значит, соответственно, режим забрал в тюрьму, самую знаменитую венесуэльскую тюрьму, сейчас не помню, как она называется. Она узнала об этом 10 дней назад, что он умер в этой тюрьме какое-то время назад, до свержения, вот примерно в середине прошлого года, до свержения Мадуро. И она сама умерла спустя 10 дней после того, как узнала о печальной судьбе своего сына. Но вот то, что люди могут узнавать теперь, что произошло с их родными, и ожидать хотя бы, что теперь, ну, по крайней мере, настолько в таких масштабах этого происходить не будет. Ну, Венесуэла находится примерно в состоянии Хрущевского Советского Союза где-то конца 50-х. И куда дальше пойдет развитие? Понимаешь, я думаю, что как раз Венесуэла будет развиваться более-менее нормально, независимо от того, кто будет дальше у власти в Америке, уйдет ли скоро Трамп или продолжит еще долго оставаться у власти. Венесуэла будет Венесуэлой, даже несмотря на эти трамповские шуточки про присоединение ее к Америке в качестве 51-го штата. Куба, во-первых, как я уже сказал, символично устранить, ну, хотя бы этого Кастро. Да, как бы тот Фидель собственной смертью, в конце концов, кончил. После того, как якобы американские власти совершили десятки попыток его устранить насильственно, во что я, честно говоря, не очень верю во все эти истории. Но, по крайней мере, вот устранение, по крайней мере, жало змеи, так сказать, это дорогого стоит. К тому же Куба имеет довольно стратегически важное расположение в Карибском море. Куба была в свое время замечательным хабом туристическим. И, наверное, и промышленно кое-что могла бы производить. Если Пуэрто-Рико производит, например, является меккой фармакологии американской, да, вот как бы пока мы дебатируем, делать Пуэрто-Рико штатом или нет, интересный момент, что Пуэрто-Рико выигрывает от своего статуса такой странной, своеобразной sui generis, что называется, территории особой, потому что там как бы налоговый рай для целой индустрии. Куба, возможно, могла бы привлечь какие-то тоже производства, и американские, и канадские, какие угодно. Много может быть плюшек, которые получила бы Куба и ее население в целом, и даже элита, в частности, от потепления отношений с США. Но вот у них действительно такой, понимаешь, как на весах. Они думают, нам лучше так, нам лучше задружиться с Америкой. Это риск. Это могут быть большие выигрыши, но это может быть и риск, вплоть до того, что нас могут потом начать таскать просто голыми и мертвыми по улицам наших городов. Так мы надоели собственному народу. Вот. А если быть ближе политически с Китаем, там, с Россией, то, по крайней мере, на какое-то время у них будет ощущение безопасности. Потом, правда, их же режим рухнет все равно, как рухнул Асад, как все-таки, скорее всего, рухнет и иранский режим, и многие другие. Но какое-то время еще они продержатся. Поэтому они сейчас взвешивают, как мне кажется.
1: Алекс, есть еще несколько минут. Я предлагаю вернуться к теме поездки Дональда Трампа в Китай. И, как известно, Владимир Путин сейчас находится в Китае. Давай так, подведем итоги поездки Трампа. И как, по-твоему, с какой целью прибыл Путин в Пекин?
2: Ну, Путин прибыл подтвердить стратегический союз, в общем-то, антизападных диктатур, скажем так. Я всегда был сторонником продолжения вот такого как бы идеологизированного подхода к мировому процессу политическому. Я никогда не верил в то, что вот нету больше там противостояния там. Ну, сегодня это называют противостоянием либерального и нелиберального капитализма, потому что и КНР чисто номинально социалистическая страна, Россия давно уже не социалистическая, но они антидемократические, они такие вот автократические, в лучшем случае, страны, при этом с капиталистической экономикой. Они противостоят традиционной, более западной, такой либерально-капиталистической системе. Это никуда не уходит. Путину важна хотя бы какая-то степень моральной, а также экономической поддержки от Китая. Путину важно напомнить о себе, что он якобы еще по-прежнему является таким же игроком по весу мировым, как Ши Цзиньпин и как только что уехавший из Китая Трамп. Более того, попробовать показать, что ну, вот многие критикуют Трампа, что там вместо 500 Боингов удалось продать только 200, других особенных каких-то прорывов экономических не произошло, вообще не произошло.
1: Вообще
2: да?
1: не было. Ну, да, вообще не было. Поездка совершенно не имела никакого смысла с точки зрения экономики, как заявлял Белый дом, понимаешь?
2: Ты же понимаешь, как на этом фоне будут орать там Скобеева, Киселев и прочие о том, что а вот нашего зато принимает Ши Цзиньпин с улыбкой, он ему не говорит там предупреждение о том, что не надо заигрывать там с независимостью Тайваня и так далее.
1: Во-первых, вот. Путина мало интересует Тайвань. Тайвань интересует только Соединенные Штаты пока. Но
2: Путина интересует Тайвань,
1: уже
2: как аналог
1: мы знаем, что не пошло у Путина в этой поездке. Да? То есть он поехал разрешить вопрос с газопроводом и ждали, что уже сегодня утром будет подписано некое соглашение. Но оно не подписано. Китай показывает, что все-таки пока еще хочет повременить.
2: Ну, потому что Китай тоже не хочет идти в лобовое столкновение даже с тем же хромым Трампом, снова нарываться на санкции и так далее. К тому же некоторые люди поговаривают, что Украина скоро может завестись способность наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре не только там, скажем, где-то чуточку за Уралом, а даже на Дальнем Востоке. Так что не дай бог еще немного, как бы не равен час. Наверное, даже дай бог в данной ситуации, можно сказать, и все эти газопроводы, то есть Украина может настолько по-хорошему обнаглеть, что, например, нанести там удары по всем этим силам Сибири, и Китаю останется только выразить 1001-е китайское возражение на это. Вот. Поэтому Китай тоже совсем не в шоколаде. Понимаешь, итоги поездки Трампа в Китай, ну вот знаешь, некоторые люди говорили о том, что там обсуждалась судьба Украины, Тайваня, Ирана, типа там Россия возьмет Украину, Китай возьмет Тайвань, Америка возьмет Иран. Во-первых, есть замечательная русская поговорка «без меня меня жени». Ребята, вы спросили, вот Тайвань, он хочет отдаваться Китаю? Да вроде как нет, его нынешний президент снова заявил, мы суверенное государство. Ну, суверенным можно быть в составе и более крупного образования, в принципе. Как говорил Ельцин всяким с Татарстаном, там берите столько суверенитета, сколько унесете. Но,
1: вот понятно, смотри, Алекс, прости, пожалуйста, прерву тебя. Очень хороший пример, это, наверное, Гонконг, который в составе Китая является суверенной территорией со своими законами.
2: Да, правда, там очень серьезно центр все-таки нажимает на эти законы и подкручивает политическую систему. И мы видели несколько волн протестов в последние годы по этому поводу. И, ты знаешь, я не сторонник независимости Тайваня, я сторонник тайванизации самого Китая. Я считаю, что лучше было бы, если бы Тайвань, так сказать, завоевал Китай политически, то есть Китай бы материковый переделался по образцу Китая с полноценной там мультипартийной демократией и всем таким прочим. Вот, но я просто хотел сказать, что так же, как вот Украина как-то не согласилась выходить замуж за Путина, да, как бы, и Иран уж, если на то пошло, иранский режим как-то вот не спешит пока еще капитулировать и отдаваться Трампу целиком. Так же и Тайвань. То есть, как бы, ребята, вы сперва-то убейте медведя, а потом делите его шкуру. Вот, поэтому тут все страны как бы несколько спешат разделить мировой пирог, когда этот пирог еще не полностью на вашей тарелочке. Вот, мне, знаешь, вот с одной стороны возникает вопрос, некоторые западные комментаторы, там на BBC в частности, назвали отношения Трампа с Ши Цзиньпином ресет, то есть перезагрузка. Ровно то же самое, что делал Обама в случае с Путиным. И возникает вопрос, а в чем, особенно если Трамп также дойдет до какого-то ядерного соглашения с Ираном, похожего на то, что было у Обамы, возникает вопрос, а в чем разница между Трампом и Обамой тогда во внешней политике. Он точно так же, улыбаясь, жмет руку китайскому автократу, он точно так же мирится с Ираном в результате, только чуточку повоевав, поматросив и бросив, да, как бы устраивает перезагрузку, а в чем разница? Но то, что Трамп как бы поставил на паузу продажу Тайваню оружия, это не есть хорошо само по себе, но мне, по крайней мере, нравится то, что Трамп в своей манере такой вот торгашеской, в хорошем, в данном случае в хорошем смысле слова, сказал, что это как бы такая вот bargaining chip, да, это такая фишка, которую мы можем использовать в отношениях с Китаем, с Си Цзиньпином, что, ребята, если вы будете слишком норовистыми, то тогда мы будем поставлять Тайваню оружие. Наверное, Трамп, если он будет оставаться у власти, он вряд ли вмешается напрямую на защиту Тайваня. Но знаешь, у Тайваня есть и другие соседи, типа Японии, Южной Кореи там, и так далее, которые, там, Австралия, Канада, Франция имеет какие-то позиции до сих пор в этом регионе, да, там атоллы, где они когда-то испытывали свое ядерное оружие. И кто-то может прийти на помощь Тайваню, даже если Америка этого не сделала. А поставлять оружие там на 12 или сколько миллиардов долларов, это, так сказать, почему же нет? Все, что приносит денежки, ну, если не в казну США, с казной у нас не очень хорошо, хотя Трамп это не признает, он считает, что все прекрасно. Но то, что приносит денежки, по крайней мере, компаниям китайским, американским, особенно компаниям, у которых хорошие отношения с Трампом и его семьей, деловые, личностные, все, что приносит денежки, ну почему же денежки-то не сделать? Поэтому всегда можно поставить оружие Тайваню, если и усмирить как бы Ши Цзиньпина, дорогого друга, да, немножко, как говорится, дружба, дружба, денежки брось. И стратегически усилить свои позиции. Поэтому как бы держи порох сухим. Я надеюсь все-таки, что Трамп не дойдет до полной сдачи позиций.
0: Интернет-сайт David Zone Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
8: Новости на David Zone Radio. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. МИД Франции вызвал посла Израиля из-за издевательств над активистами. Независимо от того, что официально Париж не одобряет инициативу активистов, французские власти, тем не менее, заботятся о безопасности соотечественников, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Министерство иностранных дел вызвало временную поверенную в делах посольства Израиля в Мадриде из-за обращения с задержанными активистами пропалестинской флотилии «Сумуд». Глава МИД королевства Хосе Мануэль Аль-Барес потребовал публичных извинений от израильской стороны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху раскритиковал министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию видео с унижениями задержанных активистов пропалестинской флотилии «Сумуд». При этом премьер выразил убежденность в том, что Израиль имел полное право перехватить их суда, шедшие в сторону Газа, и задержать участников акции. Ранее Бен-Гвир разместил на своей странице в соцсети X видео с кадрами прибытия в Израиль задержанных активистов флотилии «Сумуд», направлявшейся к берегам сектора Газа. Среди прочего, в его ролике видно, как десятки задержанных были поставлены на колени со связанными руками, головами в пол, и в таком положении под надзором вооруженных пограничников их заставляли слушать гимн Израиля. Поступок Бен-Гвира ранее резко осудил глава МИД Израиля Гидеон Саар, подчеркнувший, что эта публикация сводит на нет значительные усилия израильских дипломатов. Саар выразил уверенность в том, что министр нацбезопасности не является лицом Израиля. Трамп заявил, что в ходе официального визита в Китай его якобы встретили лучше, чем Путина. Путин 19-20 мая находился в КНР с официальным визитом по приглашению китайского лидера. «Мне кажется, церемония была не настолько выдающейся, как у меня. Я смотрел. Мы их превзошли», — сказал Трамп журналистам. При этом он отметил, что поддерживает встречу Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
10: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся в эфир, продолжаем выпуск. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Алекс, Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Об этом заявил президент Трамп. Но вот сенаторы США считают по-другому. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. В поддержку этого документа высказались 50 законодателей против 47. Как ты считаешь, что повлияло на республиканцев поменять свою позицию?
2: Непопулярность войны. Ты знаешь, вот мне приходит в голову какая-то фраза, я заранее предупреждаю, я совершенно не хочу в данном случае сравнить президента Трампа со свиньей, но мне просто вспоминается фраза из «Ревизора», что Собакевич, по-моему, говорил, что один среди них есть приличный человек, да и тот свинья. Вот как к Трампу не относись, но он попробовал развязать этот иранский узел, и вот что получилось, когда президент Буш-старший, он бы это сделал, я уверен, если бы у него был третий или четвертый срок президентский. Но для этого, во-первых, надо было бы, чтобы у него к концу второго не было бы 20% рейтинга, а был бы там хотя бы 50-55. Во-вторых, это просто было невозможно, у него не было возможности на третий, четвертый срок. Но Маккейн сделал бы, возможно, Ромни. Те президенты, которые вместо этого у нас все эти годы были, Обама, Байден, в первый свой срок тот же Трамп, так и не добрались до того, чтобы это сделать. Наконец Трамп добрался, во многом, в какой-то степени он и его кабинет это спровоцировали, поскольку декабрьско-январские протесты в Иране были результатом той самой политики максимального давления, но и эта политика была абсолютно оправдана, учитывая, что делал сам иранский режим десятки лет и со своим народом, и со многими другими. Но такое впечатление, что не было по-настоящему просчитано, а что будет дальше после того, как эта политика даст эффект. Эффект был крушение экономики, начало массовых протестов, и когда в ответ режим подавил эти протесты, затопил собственную страну в крови, пришлось действовать. Действовать в ситуации, когда рейтинг президента и без того низковат, и без того были весь предыдущий год, начиная в том числе с его тарифной политики, которую я поддерживал, изначально, по крайней мере, но которая, понятно, что середина наполовину, скажем так, работает в лучшем случае. Люди недовольны, да, как бы не было проведено никакой артподготовки медийной, пиаровской ни в своей стране, ни со своим электоратом, ни с союзниками, после чего Трамп еще союзников обвиняет, что они не хотят помогать. Вот. И получается такая ситуация, что он эту попытку решить иранскую проблему предпринял на очень низком уровне, как бы на спаде и своем, и в какой-то степени на спаде геополитическом самой Америки. Вот. И если позволишь, я немножко перейду к другой теме. Вот были буквально вчера первичные выборы, на которых, в частности, целый ряд критиков Трампа, причем разного плана, и конгрессмен Месси, который такой изоляционист и энтузиаст Файла Эпштейна, и сенатор Кэссиди, который не консерватор, который голосовал за импичмент Трампа в 2021 году, все потерпели поражение. Трамп продолжает подминать под себя республиканскую партию, при этом будучи пока что очень непопулярен в народе, но при этом, учитывая все эти перетягивание каната там, по поводу джерримендеринга, переписывание избирательных округов и некоторое снижение рейтинга самих демократов, получается парадоксальная ситуация. Мы можем получить партию, ведомую непопулярным президентом, крайне непопулярным, которая может все равно отстоять свое большинство на осенних выборах, потому что другой партии не хватит ни убедительных аргументов, ни четкости, ни элементарных практических инструментов, чтобы выиграть. Вот. И при этом именно потому, что демократы такие невнятные, у нас нет особой надежды, что они сделают что-то более правильное, более решительное по поводу того же Ирана. Но мы с тобой говорили на прошлой неделе, я говорил, что в принципе, если Трамп, скажем, уйдет, любой, даже если это будет демократ, допустим, Трамп уйдет сейчас, Допустим, Венс вместе с ним идет из-за чего-нибудь, там, я не знаю, политическое крушение на выборах, Павел Эпштейна, да? Допустим, у нас будет спикер Конгресса Джеффрис, демократ, который тут же станет президентом. Так ему придется решать иранскую проблему. И вот вопрос, демократы наберутся, что называется, guts, да, как бы наберутся духу, продолжать силовое решение, продолжать наступательное, так сказать, решение этой проблемы. Или они начнут давать заднего, как они уже неоднократно давали. Надежда особая на то, что демократическая партия будет во внешней политике решительней, последовательней и напористее республиканской, практически никакой. Да, как бы республиканская сегодня это партия Трампа, который вот сегодня он объявляет, будем бомбить. Через час он объявляет, нет, идут важные переговоры, я поставил все на паузу, через два часа опять говорит, будем бомбить. То есть никакой предсказуемости, разрушенные отношения с союзниками и так далее. А демократическая просто не внятится, непонятно что. Надежд на то, что встанет новый Рейган в той или другой партии, сейчас маловато. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что США могут начать новую атаку на Иран, ну, как бы могут начать, а могут и не начать. И скорее не начнут.
1: Как влияют в данном случае решения сенаторов и конгрессменов на действия Дональда Трампа? Вот смотри, после того, как Сенат поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном, естественно, она идет в Палату представителей, и там очень большая возможность, что ее тоже поддержат. Как это, по-твоему, повлияет на Трампа? Нужно ли в этом случае ему спрашивать разрешение Конгресса, или ты считаешь, что Дональду Трампу абсолютно все равно на эти решения?
2: Ты знаешь, во-первых, все равно он же изначально, вот люди говорили некоторые, хотя он не обязан был заручаться поддержкой Конгресса в самом начале, но он мог бы это сделать. И люди многие говорили, что он это не сделал, потому что он всегда хочет лавры победителя иметь самому. В любой ситуации, мирной или военной. Он отстранил в свое время Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, сказал ему не тратить время на дипломатию с Северной Кореей, потом бац, сам устроил броманс с Ким Чен Ыном. То есть он просто не хотел делить лавры миротворца с тем же Тиллерсоном. Трамп никогда не хочет делиться лаврами, это во-первых. Он считает действительно, видимо, что он король и император. И какой-то там Конгресс должен просто штамповать его волю. Это у него действительно есть. Потом он может просто прибегнуть к такому аргументу. Ребята, так и нету сейчас войны, я же объявил перемирие. Вот. Он же так и сделал, как бы не дождавшись истечения 60-дневного срока. Он сказал, а что, нету сейчас войны? Вот. И вообще это изначально как бы не совсем война. Война это когда с официальным каким-то правительством ты воюешь. А тут мы как бы воюем с КСИРом, с террористической группировкой. На такие действия не было нужно одобрения. Даже когда мы воевали, например, с Талибаном или режимом Саддама, я не помню точно, «Иракская свобода», по-моему, там была резолюция Конгресса, но объявления войны формальной, по-моему, тоже не было. Формально Америка объявляла войну всего 5 раз в своей истории. И это было последний раз, я даже не помню, может быть, Японии во Второй мировой, может, еще раньше, да. Вот. Поэтому ситуация такая, что формально всегда можно сказать, что это не война, это спецоперация, это там военное там, предприятие какое-то, экспедиция, как угодно, ты как хочешь это назови, и ваше одобрение мне не нужно. Вот. А потом Трамп может, в частности, республиканским сенаторам и конгрессменам, которые поддержат эту резолюцию, может отомстить так, как он уже вот только что отомстил на вчерашних первичных выборах нескольким. Паре сотен отомстить, конечно, тяжелее будет, чем, или там, паре, как минимум там полусотни, чем двум-трем, но он, я думаю, он попытается. Понимаешь, потому что он требует от своей партии, как и всех людей, которые на него работают, как в свое время от Коми, того же, да, он требует максимальной лояльности. Это для него главное. Если ты смеешь идти против не его воли, под это, в общем-то, подверстывается и это решение IRS, которое запрещает аудиты действующего президента и членов его семьи на все дальнейшие годы, о чем написала даже Wall Street Journal, которая все-таки пытается президента поддерживать, где только может. Вот. тоже как бы он считает, что он выше закона, что он, в общем-то, и есть закон.
1: Олег, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон.
2: Спасибо тебе, Артем. Все хорошо.
1: На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Здравствуйте! В эфире «Новости без политики», в студии Елена Вишневецкая. Привычка использовать матерные слова в речи задействует центр удовольствия в головном мозге и может помочь снять стресс. По словам клинических психологов, матерная речь не всегда признак низкого интеллекта или неумения себя контролировать. Иногда бранные слова могут оказывать психотерапевтический эффект, особенно если человек находится в состоянии стресса. Все наше мышление – работа нейронов, химические реакции. В стрессовой ситуации наш организм меняет химические процессы, чтобы с ним справиться. Это могут быть и процессы, связанные с удовольствием. Поэтому использование мата в таком контексте может оказать положительный эффект во время сильных эмоциональных переживаний. Человек утрачивает способность к анализу и адекватным размышлениям. Сознание сужается. На первый план выходят простые, привычные бранные слова. Специалисты отметили, что в некоторых случаях бесконтрольная матерная речь может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Кардиологи перечислили вредные для сердца продукты. Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Продукты из переработанного мяса находятся на втором месте с точки зрения негативного влияния на сердце и сосуды. В колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир. Не стоит употреблять сладостями и выпечкой, хотя мучные изделия не настолько опасны, но могут приводить к ожирению и нарушению углеводного обмена. Неправильное питание приводит к появлению и ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта. Если атеросклеротических бляшек еще нет, они появляются. Если уже есть, растут быстрее, и фиброзная покрышка, которая отделяет их от крови, становится творожистой и склонной к разрыву, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту. Ученые обнаружили, что дефицит витамина D повышает общий риск преждевременной смерти, а также риск смерти от рака, болезни сердца или легких. Витамин D обладает противовоспалительным и другими биологическими эффектами, которые, как было показано, замедляют рост раковых клеток и прогрессирование опухоли. Люди, которые не получают достаточного количества солнца, должны употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином D, в том числе жирную рыбу, грибы, молоко, апельсиновый сок и злаки, которые обогащены витаминами. Прием добавки витамина D также может быть необходим, но должен назначаться после анализа на его уровень и только врачом в соответствии с национальными медицинскими руководствами. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!
1: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
11: Только в нашем эфире.
12: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акваль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе сразу несколько сенаторов потребовали ограничить военные полномочия Трампа после сообщения о расширении американской операции на Ближнем Востоке. Сенат уже обсуждает резолюцию, которая обяжет Белый дом согласовывать дальнейшие удары с законодателями. Тегеран выступил с новыми предупреждениями. Иранские представители заявили, что в случае дальнейшего давления готовы расширить конфликт далеко за пределы региона Персидского залива. Одновременно продолжаются закрытые переговоры между американскими и иранскими посредниками. Несмотря на разговоры о возможной сделке между Вашингтоном и Тегераном, нефть марки Brent остается выше $105 за баррель. Инвесторы опасаются нового витка конфликта и перебоев поставок через Ормузский пролив. В Германии канцлер Фридрих Мерц продолжает курс на усиление европейской обороны и все жестче спорит с администрацией Трампа по вопросам безопасности и экономики. Немецкие аналитики уже называют нынешний конфликт между Берлином и Вашингтоном крупнейшим за последние годы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят $100 000 в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400. 0.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя. Площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
2: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
4: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. И сегодня я хочу обсудить две вещи. То есть, опять-таки, мы можем идти со мной соглашаться, можете нет. Но, в общем, одна произошла в Израиле, одно происходит у нас. Значит, ну, мы, как и раньше, не имеем никакого малейшего понятия о том, что себе планирует Трамп, хотя очень активно кружатся утечки, причем они идут с разных сторон, это разные люди публикуют, разные варианты расследования ведется и так далее. Я не знаю, это правда или нет, но вот судя по последним событиям, это напоминает правду. Что Трамп хочет договариваться с Ираном, в Израиле от этого вне себя, произошла какая-то даже ссора между Нетаньяху и Трампом, или какой-то такой разговор достаточно в критическом плане воспринимаемый, что типа Нетаньяху выставили и сказали, что типа ты вообще ничего не решаешь, молчать, но вот в этом духе нечто. Хотя я не уверен, что это именно вот так все состоялось, но тем не менее Израиль недоволен. То есть, потому что как бы цели операции, еще раз повторяю, не достигнуты. Трамп достигать их, может быть, не хочет уже. Может быть, боится. Может быть, это крайне сложно. Скорее всего, это именно крайне сложно. И поэтому он вертится, крутится, пытается понять, вот как, поэтому он и выдавал вот эту вот реакцию в Китае, типа, понимаете, в виде какой-то жалобы, нытья, вы выбираете как угодно просьбы Китаю, чтобы Китай повлиял на Иран, чтобы Иран, понимаете, вел себя более... Это тоже были вроде бы утечки, но это совершенно четко объясняет, что происходит. Можете верить, можете не верить. Я не собираюсь, понимаете, спорить на то, что, понимаете, а кто это сказал, а где это напубликовано. Нет, вам это сейчас специально подадут на тарелочки. С официальной печатью, заверенной, понимаете, это генконсулом каким-нибудь. Конечно, это не официальные утечки. Это всегда будут неофициальные утечки, но по ним делается колоссальное количество выводов. Вы впервые это слышите, но я вас поздравляю с этим. Вот то, что происходит, понимаете, что Трамп ждет от Ирана? Что Иран изменится? Вот если мы вот говорим, да продолжаются переговоры, о чем они продолжаются? Иран на что-то соглашается? Нет. Нет. Все, что курсирует под рукой, это тот же практический договор, который был когда-то у Обамы. Так для чего вообще, какого черта Трамп его отменял тогда когда-то? Весь вся критика договора Ирана с Соединенными Штатами была, что первое, для тех, кто не знает или начинает понимать сейчас с жаром защищать Трампа, что договор оканчивался через 10 лет. То есть Иран через 10 лет мог приступать к обогащению ядерного там вот этого топлива и так далее и тому подобное. Вторая проблема, из-за чего все ругали этот договор, это то, что там было ни слова о средствах доставки, то есть о ракетах. Окей, значит, вот эти две вещи мы обязаны обсудить. Там то же самое было обогащение до 3,69% урана, это то же самое было у Обамы. Сейчас речь идет о каких-то там 15 годах, 10 годах, 20 годах. Мы говорили о том, что там вообще не должно быть срока окончания. Вот в этом вся критика этого договора была, что срока окончания договора с Ираном быть не должно. Почему Обама сделал этот договор? Объясняю для глупых, упертых, убогих и юродивых. Объясняю. Потому что Обама совершенно четко не хотел начинать серьезнейшей войны с Ираном. Он понимал, что, понимаете, что с Ираном, он для того, чтобы начинать войну, это надо намного больше, чем с Ираком или с Афганистаном. Это после того, что мы, понимаете, имели полное фиаско уже в Ираке и уже в Афганистане. Он не хотел это делать, поэтому он пытался наложить вот такой дешевый пластырь, заклейку на огромную колотую рану, которая требует колоссальной операции. Понимаете, не на пластыре, а операции. Потому что поражены внутренние органы. Весь Иран поражен этим делом. Вы хотите с ним договориться, но это договориться проще с садом, с сатаной, по-моему. Об отсрочке какой-то. Ну, клянусь, но это вызывает уже так далее. И поэтому, когда мне говорят, ну ты же ничего не понимаешь, что это обычная ответка, знаете, вот этих вот из секты Трампа, что я его люблю так, что вот сейчас застрелюсь за него. Давай, ребят, начните думать уже наконец-то. Трамп делает очень много чего хорошего, но очень много чего делает глупого тоже. И вот то, что сейчас происходит, это глупость. Это глупость, что он ждет? Он ждет, что станет лучше, он станет только хуже. Он идет к выборам, которые он все равно проигрывает, потому что я вчера опубликовал данные из Федерального резервного банка, экономика идет хреново. Хотите сказать по-другому? Окей, скажите по-другому, приведите цифры. Но почему она идет хорошо, по вашему мнению? Инфляция повышается в мае, будет 4.18%. 4.18%. Норма 2 и ниже. Вы скажете, 2% это ерунда, ну. 2% это, считайте, в 40 раз больше, потому что здесь в 20 раз. Умножение, как фактически идет, знаете, умножение в таблице по, как происходит землетрясение. Чтобы 3 балла отличается от 4, что 3 надо умножить в 20 раз. Вот тогда будет 4. И, кстати говоря, Федеральный резервный банк, вот этот вот директор, который там, понимался, клялся на крови, что он сейчас, понимаете, будет выполнять роль, понимаете, Трампа, понимаете, который тот хотел. Ну, вот этому вот директору уже сказали, родной, США, ничего не будет. Ему сказали 12 основных управляющих Федеральный резервный банк. Никаких понижений процентов, будет повышение процента. Повышение. Они собираются в июле повысить его. Почему? Потому что все хреново. Почему? Опять-таки хреново, потому что мы тоже это обсуждали, никто не понял, не учел. Не... Ну, я понимаю, что это очень серьезные материи, которые народ объяснять не будет. Раз Трамп сказал, значит, все правильно. Нет, неправильно. Ему теперь это доказывают словом и делом. И ничего с Федерального резервного банка не будет. Конгресс быстрее застрелится, чем пойдет против Федерального резервного банка. И застрелит Трампа перед этим, понимаете, но не пойдет против ФРС. Я в этом уверен абсолютно, потому что они знают, что в Конгрессе и в Белом доме сидят проститутки сами для себя или для каких-то избирателей. А управлять монетарной политикой должны профессионалы, которые, понимаете, полагаются на цифры и на сухие какие-то выводы. А не то, что хочет какой-то Васька на улице. Со всей демократией вместе взятой. И вот что говорил Полсон буквально месяц назад. Ну да, сказал, ой, это пишет Яху, это не важно. Какая разница, кто написал это? Полсон сказал такую вещь, что бондовый рынок, то есть рынок наших облигаций, которыми мы с вами финансируем наше с вами существование в нашем американском бюджете, вы знаете, что 25% с каждого вашего доллара вы не имеете, что вы их берете в долг. 25 центов с каждого доллара. Вот этим занимается наш бюджет. За счет того, что они выпускают долговые облигации, обязательства, фактически называются бонды, которые продаются различным банкам, инвесторам внутри и снаружи США. В основном внутри, но не важно. К счастью, пока внутри. Так вот эти бондовые покупатели, они когда очень низкий процент ставок ФРС, они эти бонды брать не хотят, потому что они с них ничего не зарабатывают. Они очень растут медленно, эти бонды, очень-очень медленно, там 2% роста всего. Инфляция опережает рост бонда. И они говорят, зачем нам в убыток вкладывать деньги? И они хотят, чтобы отдача от этих бондов была выше, и поэтому они сказали, ребятки, значит, у вас простейший ход, значит, либо мы не покупаем ваши облигации, идите клейте им, как туалетной бумагой, свой личный сортир на улице, пожалуйста, сколько угодно, либо вы держите нормальный процент, мы с этого получаем деньги, мы тогда продолжаем давать в долг. Пока нам дают в долг, поверьте мне, это очень такое, знаете, большими такими заглавными буквами, слово пока, P-O-K-A, пока. Я думаю, что это до 50 триллионов, когда мы дойдем, вот тогда нам покажут, ну, уже пока не работает, теперь кукиш. Вот теперь дуля, вот теперь повышай налоги, теперь собирай больше денег в казну, потому что больше существовать в долг ты не можешь. Когда это произойдет, не знаю. Ну, мы растем, у нас, примерно, растет долг 1 триллион в 3 месяца, ну, допустим, в 4, если там, со всеми лучшими показателями. Так вот, это вот только за один день. Понимаете? Теперь мы говорим, опять возвращаемся к Ирану. Это только по экономике. Понимаете, ему уже, понимаете, все вот это век вот этого показухи, Сейчас он, знаешь, он махнул рукой, он сказал, поехали, понимаете, это уже заканчивается. Или, вернее, закончилось. Теперь время конкретных действий, понимаете, не выходов нам на митинг и сказать, сейчас я вам сделаю фокус-покус, понимаете, махну ручкой. Фокус-покус закончился. Теперь требуется жирный бутерброд с мясом у каждого на столе перед выбором. Бутерброда не будет, мы за себя голосовать не будем. Все. Вот так оно примерно сейчас распределяется. Поэтому я думаю, что эти выборы республиканцы проиграют. 1-5 примерно. Вот такие мои ставки. К сожалению. Ну что там, ничего особенно не изменится. Наш Конгресс все равно не играет никакой роли на сегодняшний день. Это как какой-то вообще цирк с конями полный. Поэтому, ну, будут еще более там важно собираться, щеки раздувать. Но это не важно как бы. Поэтому все равно Трамп правит указами, что с республиканским конгрессом, который ничего провести не может, что с демократическим конгрессом. Он будет править точно так же. Поэтому, понимаешь, первый же день, кто, если его сменит президент-демократ, он просто вот одним росчерком пера отменит там 700-800 указов Трампа за один день. Все, что Трамп сделал вот за 4 года, он может отменить за один день. Сказать, знаете, все вот это то, что сделано, это мусор, все. И мы начнем с самого начала. Ну, в общем, это вот такая ситуация с Ираном. Трамп не может больше, я считаю, думать, не должен дальше думать, но уже должен, наконец, что-то решить, что-то сказать. И либо пусть Израиль продолжит сам, потому что мы его держим. Либо есть вариант такой, что, например, вот по поводу газа, как решить проблему с газом. Это сказал не я, это сказал человек достаточно не глупый, он говорит, для газа вы должны найти своего Кадырова. То есть найти какого-то хулигана, бандита, кровопийцу, как угодно называйте, вешателя, что угодно, который пойдет в газу, начнет вырубать своих любимых дорогих, вешать их на столбах, резать, убивать, пытать. Вы на все это закройте глаза, вы, кто угодно. Он все это будет делать ради любимого народа арабской Палестины, что-нибудь такое, и так далее. Когда он вырубит там 1100 человек в подвалах, там наступит тишина. Но это должен делать не Хаим Вейцман какой-нибудь с фамилией, понимаете, или Рита Голденберг. Это должен делать какой-то Абум Джихад Ибн Махмуд, который вот это все сделает. И таким образом наступит намного достаточно длительная пауза, которая будет в израильских интересах. То есть мира не будет, Хамас не исчезнет, но Хамас будет под постоянным тренингом, прешер такой, со стороны вот такого вот, как говорится, нового Кадырова, который вот будет внутри вот этой Газы и так далее. Возможно, и на западном берегу то же самое. Это явно не должен быть Абу Аббас и вот эти все эти старперы, которые, понимаете, всю жизнь занимаются освобождением Палестины. Их всех надо точно отправлять в эмиграцию или, понимаете, или как самый минимум на пенсию. Это первое. Второе связано с Израилем, это то, что там произошло. Значит, там, смотрите, значит, очередная флотилия очередных полезных идиотов этого мира из... которые собрались там со всей Европы плыть, освобождать Газу. Это, ну, мы знаем прекрасно, что это показуха, что это чистейшая провокация и так далее и тому подобное. Все это известно давно и так далее. Там, слава богу, в этот раз там Грета Тунберг не плывет с ними. Ну, в общем, это регулярно делается. Чем этот раз отличается от предыдущих? В прошлый раз тоже их арестовали. Как говорится, накормили, отправили обратно во свояси. Тогда. В этот раз, значит, далее, туда прибыл министр, один из министров Израиля, Бен-Гвир, который я лично считаю, это, знаете, он такой, ну, обычный такой показушник, немножко, знаете, такой с таким еврейским подсоватостью такой определенной. Знаете, ну, прибыл, знаете, ничего абсолютно не соображает, не понимает, но показухи очень много, шума колоссальное количество. Знаете, ну, вот он, о них положили... мордой вниз на там со скрученными руками, там закрученными, положили мордой вниз на палубе. Ну, это правильно. То, что Хинкали надо выгнать из Израиля, тоже правильно. То, что флотилию надо вот взять, продать с молотка, чтобы платить эти расходы, что это несут израильтяне, тоже правильно. Все, Бен-Гвир не нужен только. С израильским флагом, который там командует и выступает для телевидения. Вот Бен-Гвир не нужен. Показуха не нужна. Я, опять-таки, я не живу в Израиле, никогда там жить не собирался, не хотел. Потому что именно я все эти вещи ожидал и слышал и видел еще задолго до того, как туда собирались все приезжать. И мне это не нравилось. Мне не нравилась вот эта, понимаете, вот эта показушная, вот этот вот показушная политика, она, как правило, абсолютно бесполезная. Она полезна только, знаете, вот для такого же уровня идиотов, как сам Бен-Гвир. Вот для них, вот или тот, кто за него голосует, оно очень удобно, потому что, ну как же, он же флагом машет, ну что, он же израильский патриот, он, наверное, да, израильский патриот, я не ставлю это постоянно, но еще больше всего он патриот самого себя, и патриот того движения, которое он пытается этими вещами раскрутить. Это не просто так, это не из момента вот, какой-то жуткой справедливости делается. И то, что произошло, вызвало колоссальный резонанс. То есть, во-первых, осуждение по всему миру, понимаете, и так далее. То есть, одно, другое, третье. Видите, некоторые поддерживают это, некоторые не поддерживают. Но я просто считаю, что эта показуха, она не нужна. Я вот после перерыва вам прочту, что пишет Евгений Эрлих на эту тему, он житель Израиля. Еще раз повторяю, сама акция против захвата этой очередной флотилии, там из Турции и так далее, их посадили на самолет, там они еще драку устроили в самолете, вот эти все эти борцуны. Далее, вот обломать им бока, это сам Бог велел. Без камер, без фотографий, без телефонов, все телефоны собрать и за борт. За борт. В утиль, чтобы никаких съемок не было, никакой прессы, никаких дронов, которые вас фотографируют. Положить мордой в грязный пол. Это сам Бог велел сделать. И при этом молчать. Полное молчание со стороны прессы, со стороны всяких Бен-Гвиров и остальных полезных идиотов. Молчать. Молчание – золото в этом, во всем. Вот эта показуха, понимаете, еврейская. Знаете, вот у меня самая большая лошадь на все большое село. Знаете, это, из нашей большой еврейской культуры, из прошлой. Где швыц, понимаете, вот этот крик – затмевает весь здравый смысл. Евреи, да, это, знаете, вот евреев одно гадостное качество очень многие. Они вот только что вчера были, понимаете, ели помои какие-то там, я не знаю, ползали в грязи. Завтра поднялись на каком-то там, понимаете, счастливом случае, там, разбогатели, и так далее. У них тут же вздергивается нос, они тут же становятся такими важными, как будто они князья в 25-м поколении. Снобы становятся просто до невероятности, понимаете, вот эта показуха просто рулит. Это жуткое еврейское качество. Я вам говорю, как сам, как еврей. Я таких видел на каждом шагу. Их много, как собак нерезано. Это жуткое качество. И вот Бен-Гвир один из подобных. Вот сейчас я сделаю, понимаете, там помахаю израильским флагом, что-то прокричу в камеру, понимаете, о том, как я люблю Израиль. Да, Данин, понятно, что ты любишь Израиль, боже мой. Еще раз повторяю, вот эти вот все захваты, всех этих флотилий, всех этих борцунов за мир, понимаете, всех этих, понимаете, со стажем революционеров и так далее, это все надо делать тихо. Никакой прессы, ничего, положили мордой в грязь, самую грязь, вот тряпочку еще туда грязную в нос засунуть. Воды долго не давать. Помучить немножечко под солнышком. Вот это сам Бог велел сделать. Чтобы больше не плыли никуда. А потом пусть рассказывают никаких... Вы что-то слышали? Ничего не слышал, ничего не знаю. Кого-то ударили, он упал. У него там что-то, там рука сломана, слушайте, упал человек, бывает. Вот как надо делать дела, вы понимаете? А мы любим показуху. Мы любим швыц. Швыцары, понимаете? Вот это есть такое хорошее, знаменитое еврейское слово на идыш. Я их таких видел в этой жизни много. У них швыц, понимаете, швыц больше, чем их мозги. Они любят устраивать именно показуху. Смысл для них намного меньше, намного хуже работает, чем показуха, которую они устраивают. Причем это показуха в основном для них самих. Или для такого же уровня ума, как они сами. А реально делать это надо тихо. Почему тихо? Я вам объясню, почему тихо. Потому что, понимаете, если Израиль завтра мне скажет, знаете что, нам плевать вот на демарш из Италии от Мелони, она, кстати, очень большой друг Израиля, нам плевать на Испанию, на эту антисемитскую, нам плевать на Макрона, нам плевать на Штарми, нам плевать на США, вообще нам на всех плевать, потому что мы такой мощный Израиль, что нам вообще на всех плевать. Израиль, понимаете, это, понимаете, размером с Китай, какое-то огромное государство, понимаете, там, которое... Но Израиль зависит от всего и от всех, понимаете, Израиль... бьется, понимаете, за первое место там или за второе место, на Евровидении, унижая себя, как я считаю. Выслушивает какие-то длинные нотации в ООН, вместо того, чтобы хлопнуть дверь и сказать, договорите вы хоть до завтрашнего дня, плевал я на вас. Но они боятся это сделать, потому что они зависят от мира. Израиль очень маленький, очень хрупкий, они зависят от вот этих всех Мелони, у которых 60 миллионов населения пока что. Поэтому, вот если они зависят от этого, вот если происходит такая ситуация, значит, то лучше делать дела тихо, чтобы не давать врагам Мелони требования, чтобы она как-то отреагировала, потому что не отреагировать она не может. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Глава корпуса стражи Исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой позиции Тегерана на переговорах о завершении конфликта с Вашингтоном, отмечает Associated Press. На переговорах Иран отказывается выполнять требования США о сдаче запасов высокообогащенного урана. Тегеран рассчитывает, что сможет переждать противостояние, а Трамп не решится на возобновление полномасштабной войны. Продолжается скандал с Министерством юстиции. По данным американских изданий, ведомство фактически запретило проверку старых налоговых деклараций Трампа, членов его семьи и ряда структур Trump Organization. Демократы требуют парламентского расследования. В Нью-Йорке обсуждают новую волну бездомности. По оценкам социальных служб, число людей, живущих в приютах и на улицах мегаполиса, продолжает расти. Особенно тяжелая ситуация сохраняется в Манхэттене и Бронксе. Городские власти усиливают полицейское присутствие в метро после серии нападений на пассажиров поздно вечером. Дополнительные патрули направлены на станции в Бруклине, Квинси и Манхэттене.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук-Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук-Красный.
5: Выборы состоятся 3 ноября.
6: Paid for by ABK for Assembly.
7: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра в Овентура во Флориде.
8: Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных
7: разных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
12: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
13: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
12: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
13: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
12: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Владимировичу

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа. И вот я вам прочту часть, то, что пишет Евгений Эрлих на все это дело. Он выступает против Бен-Гвира, поэтому, как говорится, как хотите. Бен-Гвир и все-все-все. Когда страсти улягутся, спойлер, никогда. Когда израильский МИД отмолит все грехи, что вряд ли. Когда хорошие европейцы, в кавычках, свернут палестинские флаги до нового митинга. В общем, когда случится тот редкий миг между прошлым и будущим, ровно одна секунда равновесия. Очень хочется успеть поговорить о главном. Что, блин, происходит? Чтобы ответить на этот экзистенциальный вопрос, израильтянам надо как-то отойти от кучки дерьма, наложенной Бен-Гвиром, и осмотреться. Холодным, уставшим взглядом человек, которому уже некуда бежать, которому все равно придется как-то принять реальность. Есть шанс поговорить спокойно, только рацио. По моему мнению, Бен-Гвир – политический провокатор, который вполне успешно на провокациях строит свою политическую карьеру, нанося огромный вред своей стране. И я последний человек, кто будет оправдывать израильского Жириновского. Но Бен-Гвир всего лишь градусник, прибор измерения состояния тела. Какой смысл ругать термометр, если у человека вирус? Болезнь лечится лекарствами, проклинанием физических свойств ртути. Чем болеем? Я не доктор, могу себе позволить откровенную с точки зрения медицины чушь. Мне кажется, у израильского общества налицо биполярное расстройство с симптомами мания величия и мании преследования одновременно. Ну, сами смотрите. Первое. Бен-Гвир устроил показательное унижение. Стоп. А кого он показательно унизил? Кто все эти люди, стоящие на коленях? Это международная команда активистов, которая решила прорвать блокаду сектора Газа. Они заранее знали, что израильтяне в Газу их не пустят. Почему не пустят? Сейчас вопрос пятый. То есть они сознательно шли на конфликт, сознательно нарушая постановление израильского правительства. А если бы активисты вместо Средиземного моря заплыли бы в Аравийское и попытались прорвать блокаду Ирана? Интересно, как реагировали бы военно-морские силы США? А если бы нас согнулыми итальянцами размахивал американским флагом Марквейн Малинск? Что сказала бы Джорджия Мелони? Я не знаю, но что-то мне подсказывает, что. И вот еще. Лидеры ЕС вообще, второе, знали, что их граждане сознательно идут на конфликт с правительством дружественной страны. Допустим, собирается флотилия испанцев, французов, немцев прорываться Армузский пролив вопреки требованиям США. Берлин бы что, просто развел руками, шкиперы испанских яхт с радостью бы приняли вызов пободаться с американскими котиками, а в Марселе гуманитарной флотилии отгрузили бы 5 тонн бананов? Кстати, почему реально никто не прорывается в Иран? Где Грета Турнберг? Третье. В данном случае Бен-Гвир лишь показал всем, кто на самом деле бывает и делается. Связанные люди, сложенные пополам и положенные на землю, мы видели заключенными из Газа. Теперь видим, как это происходит с международными активистами. Пишет Лиза Розовская. Я с ней согласен. Бен-Гвир нам действительно показал, но что именно? Что израильские спецслужбы по приказу министра повели себя негуманно. Да, все это выглядит крайне некрасиво и жестоко. На вопрос не в человечестве Бен-Гвира. Закон был нарушен или в диапазоне наркормим, бутербродами, положим мордой в пол, есть нарушение израильского уголовного кодекса. Ровно тот же текст по тюрьмам. Жестокое обращение с заключенными и арестованными. Потому что такой политик позорит Израиль на весь мир. То есть, то, что я вам только что сказал. Вы могли их положить мордой в грязный пол. Я бы слова не сказал по этому поводу. Вы можете им дать пинка по ребрам. Тоже бы я не сказал ни слова. Но это надо делать так, чтобы я здесь, на компьютере, это не видел. Чтобы вы, сидя дома, не кричали бы от восторга, что вот, наконец-то им показали кузькину мать. Чтобы вы это не видели. Чтобы это не видела Мелони. Почему? Потому что Мелони заставит. Нравится вам или не нравится. Мелони ваш союзник. Один из лучших. Вам указать, что вы уроды. Понимаете, сделали уродов из вас, а не вы из них. Эти дела надо делать тихо. Вот о чем ведется речь. И Бен-Гвир, еще раз повторяю, провокатор, а я называю швыцар. еврейский швейцар чистейшей воды, который не знает, понимаете, как, который, ну, я повторяю, на этом швейце строит свою карьеру. Это он правильно сказал, Эрлих. Ну, кому-то это очень даже нравится. Я считаю, что это против здравого смысла, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Что, их будут бояться, Бен-Гвира? Не будут его бояться. Что, флотилии прекратятся? Нет, не прекратятся. Что, Израиль будут больше любить или больше бояться за это? Нет, не будут. Не будут, потому что будут дальше прорываться эти флотилии. Это вся эта показуха будет дальше. Во всем, дальше он пишет, во всем виноват Биби, в кавычках. Правда? Нет, я не считаю так. Давайте только факты. Но это не я, где демократически избранный лидер страны, да или нет? Да. Но если вы его демократически выбираете на протяжении многих-многих лет, может, виноват не Биби, а избиратели, среди которых ваши родственники и друзья, иными словами. Ребят, не столько Биби, сколько половина ваших соседей. По крайней мере, эта формулировка будет честнее, чем выставлять Биби в каждую дырку по принципу, если в кране нет воды. Но если все же виноват только Биби, то давайте говорить по существу. А главное, например, в Израиле демократия или нет? Во всем виноват лидер. Значит, у нас авторитаризм. Я не считаю, что Биби виноват. Но то, что Биби находится у власти 27 лет, уже будет 28, это проблема. Это, да, проблема. И не надо мне рассказывать, что вы демократически выбираете. И не надо мне тем более рассказывать, что во всем Израиле нет ничего лучшего. Я все это очень хорошо знаю. Это манса, понимаете, что в Израиле, понимаете, вообще полная пустота и никого, кроме Нетаньяху, найти вообще во всем умном Израиле невозможно, я слышу много-много лет. Ну, в общем, вот так. Можете прочесть, что он пишет. Пожалуйста. Значит, я видел ролик, что там делал этот Гвир, видел конкретный снимку, съемку телефоном, но он стоит там, что-то отдает какие-то приказы, потом машет флагом. В жуткой радости, понимаете, рядом там лежат на полу все эти недоделанные активисты и так далее и тому подобное. Ну, то есть ситуация предельно комичная для меня. Повторяю, еще раз, это очень-очень еврейское поведение, вот такое швейцарное. Швейцар показушник, понимаете? Очень, с одной стороны. С другой стороны, это специальная провокация со стороны вот этих левых активистов, которые специально приплыли и специально спровоцировали такого, как Бен-Гвир, и таких, как он, специально помахать флагом. Вы же поймите, это же будет определено против Израиля. Вы что думаете? Это пойдет против Израиля в загашник. Израиль здесь не выиграл ничего, абсолютно nothing. То, что он их отправил там, понимаете, положил морды и так далее, это мы с вами понимаем. Израиль в реале, в международной политике от этого не выиграл ничего. Он бы и так не выиграл бы, но так это хотя бы можно было сделать молча, а так это еще обрело, понимаете, дополнительную огромное количество дополнительных специй, которым вы очень щедро сдобрили вот этот вот политический скандал. Ну, если в этом состояла вся суть этого выступления, ну, окей. Ну, я вам сочувствую. Я вам сочувствую. Ну, и понимаете, знаете, с одной стороны, понимаете, тут как бы вот постоянная такая борьба между вот теми, которые считают, что надо перестать извиняться за свое существование, то есть, понимаете, с этой точки зрения. Другие выступают с позицией государственных деятелей большего, которые считают, что, понимаете, если это не приносит конкретной пользы Израилю, то для чего тогда это делать? Для чего тогда ухудшать ситуацию с Израилем? Потому что вот это, еще раз повторяю, вот эта выходка, даже если вы будете писать в штаны кипятком от счастья от того, что это происходит, и ситуация в Израиле не улучшит, она ее ухудшит. Понимаете, вот в этом весь цимис того, что происходит. Вот о чем ведется речь. Понимаете, а то, что Бен-Гвир, сам для себя это произвел рекламу, ну, окей. Вот это все, что можно сказать на эту тему. В общем, вот у нас такие новости. Значит, еще раз, новость такая, что, возможно, я думаю, что это в чем-то правда, состоялся весьма нелестный разговор между Нетаньяху и Трампом по поводу Ирана. Потому что Трамп, видимо, продолжать в Иране категорически не хочет. Работа не доделана, операция фактически сошла на нет, потому что если вы в этой операции не доводите до конца ситуацию с ядерным оружием, то тогда возникает такой очень гадостный, едко токсичный вопрос. А для чего вы ее начинали? Чтобы просто разбомбить Иран? Ну, вы его разбомбили. Ну, что дальше? Они сейчас продолжат раскапывать эту ядерную, как говорится, свою программу обратно. Когда я здесь говорю, что, ребятки, давайте тогда, может быть, перейдем в режим перманентной войны, вообще не будем говорить о каких-то достижениях, каких-то договоров с Ираном, просто будем его периодически бомбить, топить его флот, держать его суда, понимаете, постоянно вот в какой-то вот заперти. Даже Китай, как говорится, не пускать к этой нефти. Пусть там, как говорится, вот заливаются этой нефтью, пусть они там отравятся к ею и так далее и тому подобное. Ну вот, понимаете, устроим такой вот бойкот. Конечно, это будут крики со всего мира. Но опять-таки, мы это делаем ради смысла или ради, понимаете, показухи. Если ради смысла, тогда, может быть, в этой перманентной войне, без ожидания того, что завтра Иран сдастся, и есть смысл. В конце концов, Иран против нас эту перманентную войну ведет уже 47 лет. С тех пор, как произошла революция, они против нас ведут эту войну. Тайную или явную, но ведут. Значит, что мы теряем? Это, конечно, дороже, это, конечно, сложнее. Это, конечно же, не укладывается в рамки любителей, понимаете, миру, мир, там вот эти все вот эти борцуны международные, которые начнут выть на каждый столб. Ну, это, ну, пусть воют, в конце концов. Вой – это тоже своего рода показатель, что вы делаете правильно. Ну, вот, понимаете, вот как-то так. Ну и вторая тема, как я сказал, уже вот в Израиле. Я повторяю, я, конечно, не живу в Израиле. Я вам скажу больше, можете спыркать сколько угодно, я никогда не хотел жить в Израиле. Почему? Потому что я изначально примерно представлял, что именно этим Израиль и будет отличаться. Лично для меня. Что меня вот эта вот показушная политика израильских вот некоторых там правых, левых и так далее. Причем это не обязательно правые, это левые тоже это делают. Она меня лично не устраивает. И я поэтому, понимаете, когда тут каждый раз возникает вопрос, израильтяне очень любят вот эту тему бесконечную, что вот вы там живете в Галуте, а мы типа там на Святой Земле и так далее, поэтому мы такие вот все самые правильные, а вы там типа какие-то недоделанные евреи галутные. Ну, это регулярная тема со стороны израильтян. Я им очень сочувствую, что меня это не принимает вот ни на йоту. Абсолютно я предпочитаю галут Израилю. Ну, вот, понимаете, пишите на меня жалобу. Вон, телефон уже греется. Меня это как-то абсолютно не волнует. Но когда-то давно, когда речь стояла о том, что куда надо ехать, я сказал, ребятки, я в Израиль не поеду. Потому что это замечательная страна, это очень интересная страна, это страна с целым рядом каких-то интереснейших моментов, но это не моя страна, это не для меня. Потому что это очень, очень такой Ближний Восток, это очень такой еврейский Ближний Восток, который я своим не воспринимаю. Не потому, что это евреи, а именно потому, что это вот такой вот швыц, понимаете? Вот очень слишком много швыца. А дела надо делать тихо. Практика показывает, что наилучшие результаты достигаются без криков. Без регулярных, знаете, доказываний, что, вот понимаете, а вот я прав, а вот ты, а ты не прав, и так далее, и тому подобное. Вот это вот регулярно достигается этим. А люди, они, понимаете, они же хотят именно, вот понимаете, не конкретных результатов. Они хотят, чтобы на базаре мое имя больше всего звучало, понимаете. Ну, самый главный, как говорится, этот. Ты мне молочник, понимаете, повторение. Мир давно живет по-другому. И в интересах Израиля, чтобы Бен-Гвир сидел дома. И дома у себя махал флагом. Или на выборах там, или перед с какими-то сторонниками. Окей, даже там на западном берегу, там, как говорится, ожидают от него, что он приедет, туда будет махать флагом. Эти кричать, что это тоже истинная еврейская земля и так далее, и тому подобное. Окей, это понятно. Здесь у меня нет вопросов особенных. Хотя это тоже не сильно на пользу к чему-то. Вот в этой флотилии, когда он это сделал, при всей пафосности вот этой вот ситуации, он сделал хуже Израилю. Вы, конечно, можете сказать, нам плевать на всех, но что ж вы тогда общаетесь с ними? Что ж вы тогда заседаете во всех советах? Что ж вы выслушиваете от них нотации? Что ж вы тогда рветесь, понимаете, рвете на груди майку в этот Евровидение, где вас ненавидят? Тогда не рвитесь туда, тогда уйдите вообще просто взять, вот сняться с якоря из ООН и сказать, знаете что, господа, продолжайте сидеть, до свидания. Взять и уйти оттуда. Вот это был бы жест. Вот тогда вы бы доказали бы всему миру, в Израиле я говорю, израильтянам, вот тогда бы вы доказали миру, что нам вообще положить на вас, на всех. Потому что мы независимые, мы большие, мы серьезные. Дети, ваш весь этот тут базар вот этот вот, вы сами для себя его разыгрываете. Плевали мы на ваши все эти ООН, Женеву, Вену, там все эти конвенции, договора и так далее. Подотритесь ими. Вот тогда это имело бы смысл. А если вы с одной стороны, понимаете, вот заседаете во всех этих организациях, говорите о всех этих международных правилах, законах, все время пытаетесь что-то доказать, то отрицать. При этом сами раздуваете вот эту показуху, понимаете, с этой флотилией, с этих идиотов и бандитов, которые плывут к вам, то вы намеренно сами себя ставите под удар. В чем смысл? Ну, думать давайте, начать. Если бы, понимаете, Бен-Гвира испугались бы вот в этот момент, что он машет этим флагом, тогда это было бы другое. А тут, понимаете, он разозлил всех остальных. То есть даже те, которые к Израилю, в принципе, нормально относятся, и те, кто... Они зависят не от Израиля, они зависят от своих избирателей, они не могут промолчать, когда, допустим, итальянские граждане стоят на карачках, раком, понимаете, поставлены на палубе, понимаете, и стоят израильтяне и командуют. Они не могут не отреагировать на это. Особенно, когда это очень хорошо широко освещается прессой. В виде видео, понимаете, и Бен-Гвира, который там пляшет, понимаете, поет и машет израильским флагом. Ну, думать надо, думать минимально, понимаете, не местечковыми какими-то вот мозгами из-за Зажопинска, понимаете, а нормальными реалиями нашего мира. В этом мире вот эта вот показуха сыграет против Израиля. Не за него, а против него. Потому что вы показываете, что, понимаете, что вам плевать, понимаете, вот вы жестоко с ними обращаетесь. Вы их там поставили, то третье. Сделайте 1000 раз, но так, чтобы я не знал. Чтобы никто не знал. А что? Ну, он упал. Они стояли на коленях. Ну, да, мы там наручники одевали, пока стояли на коленях. Вот как надо делать дела. Ну, неужели не ясно? Вы когда делаете какие-то там сделки, я не знаю, там покупаете какие-то там, я не знаю, акции, дорогие дома, дорогие машины, вы что, кричите на весь мир? Вот я, понимаете, у меня самый длинный на всем блоке. До колена, блин. Поэтому я себе купил самый дорогой Porsche, вон в золоте отлит. Или мне сейчас там вот Bentley специально для меня там, для... Яша Рабиновича специально делают вот этот Бентли, который вот ни у кого, даже у короля Англии его нету. Но то Яша Рабинович будет его иметь. Вот это вот делать не надо. Это делать не надо. Потому что вы добавляете только в раздражение от вас. Причем законное раздражение, потому что, понимаете, это поведение идиота. Повторю, я не стесняюсь быть евреем, Боже упаси. Боже упаси. Но я стесняюсь подобных евреев. Да. Я стесняюсь подобных евреев, вот таких швыцеров. Потому что этот швыц ничего хорошего ни мне, ни им не сделает. Вот и все. Надеюсь, понятно. Так, перерыв и продолжим.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
10: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучшее.
13: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
14: Какую промывку мозга?
13: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
15: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
16: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидзон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидзон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидзон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидзон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверки в 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых обнаружила, что риск развития некоторых видов рака зависит не только от лишнего веса, но и от возраста, в котором человек начал его набирать. Исследователи проанализировали данные более 630 человек, у которых были зафиксированы показатели массы тела в возрасте от 17 до 60 лет. Затем эти сведения сопоставили со случаями онкологических заболеваний. Оказалось, что быстрое увеличение веса в любом возрасте связано с ростом риска ряда опухолей. У мужчин чаще возрастала вероятность развития рака печени и аденокарциномы пищевода. У женщин – рака эндометрия. Для обоих полов лишний вес повышал риск почечно-клеточного рака и опухолей гипофиза. При этом время набора веса играло важную роль. У мужчин наиболее опасным оказался набор массы до 45 лет. Особенно выраженной связь была рака для печени и пищевода. У женщин наибольший риск наблюдался при увеличении веса после 30 лет. Исследователи связывают это с возрастными гормональными изменениями. Для некоторых опухолей, например, рака поджелудочной железы, важнее оказался не последующий набор веса, а масса тела уже в 17-летнем возрасте. Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее, исследователи считают, что профилактика рака должна учитывать не только сам факт ожирения, но и возраст, пол и динамику набора веса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
6: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру

0: Кратких и уникальных материалов. Познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
1: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи. Мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Если вы обладаете какой-то другой информацией по этому поводу, прошу вас, звоните, пожалуйста. Только сразу говорю, ваши телефоны из сел, мобильные, из дома работают крайне плохо. Если я слышу ямы или вообще слышу куски вашего разговора, я этот разговор прекращаю, потому что сидеть и гадать, что вы говорите, без нормального звука я не могу. Поэтому лучше всего выходите на улицу. Или пользуйтесь лендлайн, то есть линией с проводом. Потому что ваши, еще раз повторяю, телефоны работают крайне плохо. Крайне. Добрый день, вы в эфире.
7: Здравствуйте, Александр Александрович.
6: Леонид Александрович, не ваш.
7: Я думал, Александр Джуниор. Ну, я понял, я прошу прощения.
6: Вас я радио, сказать, выключите что... радио, пожалуйста, у вас
7: я радио. Хочу сказать, что сама фамилия Бена Гвира обозначает, что он должен быть швейцар, то есть хвостуном. Гвир это же, немногие знают. Так называемые евреи, что Гвир это богатый, Урн это бедный. Швейцар это хвостун. Вы правильно сказали, что швейцары... И я хотел сказать, Эрлих, который писал, это Эрлих Рид, это и религиозный Рид. Потому что есть нерелигиозные.
6: Такие, спасибо, мы не говорим на эту тему. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
8: Добрый день, Александр. Это Наум. Добрый день. Ну, смотрите, Александр, я с вами согласен в плане Бен Гвира. Конечно, все это показуху, все это весь этот свистопляс пошел Израилю не на пользу.
6: Спасибо. Спасибо, что вы это говорите. Слава Богу, что вы понимаете.
8: Да, я еще не закончил. Извините, меня не отключил.
6: Не, ради Бога, да, сколько
8: это
6: угодно.
8: Пошло,
6: сколько
8: то, угодно. Что нужно было их помять им бока, где-то кому-то разбить нос, кому-то выбить глаз, может быть, да. Все это правильно, но без видеосъемок. Кому-то может нужно было и откусить ухо или язык. Теперь насчет второго. Я с вами полностью не согласен насчет конкурса Евровидения. Что Израиль должен был показать всем middle finger и сказать, не хотите нас, ну и не надо, мы разворачиваемся, идем домой. Я с вами не согласен. И как результат, Израиль взял второе место, то есть сам народ этих стран, которые голосовали, простой народ, проголосовали. То есть можно...
6: Но они получили первое, они фактически получили первое место.
8: Ну, можно получить, можно увидеть эту пропасть между народом и элитами этих гнусных стран по отношению к Израилю. То есть народ, в принципе, к Израилю относится довольно положительно. довольно положительно, а официальная почта, то есть профессиональная жюри, вообще дала Израилю максимальный балл 12. Но поэтому я с вами не согласен. Вы понимаете, сегодня Евровидение, завтра не захотят, чтобы израильские команды участвовали в Евролиге по баскетболу. А послезавтра Израилю скажут, вы знаете что, а мы вас в эти страны не пускаем, а мы вас сюда не пускаем, мы вас туда не пускаем. Израильтяне перестанут выдавать визы куда-то. Это никуда не годится.
6: Наум, окей, да, я понял, о чем вы говорите. Скажите мне, вы что думаете, из-за того, что вы вломитесь на Евровидение или еще на какой-то конкурс, на какой-то вот этот фестиваль, вот то, что в Биеннале было, в Венеции и так далее. Вы что думаете, они вам не могут сказать, что мы вам не перестанем выдавать визы? Они, например, в двух шагах от этого в Испании и в Ирландии.
8: Могут.
6: Они уже в двух шагах, они могут. Это абсолютно одно другое не тянет за собой, вы понимаете? В том-то и фигня.
8: Да. Но тем не менее, Александр, Израиль должен показать, что он экзист. Что он экзист. И он вправе делать то, что он делает. И теперь, Александр, я с вами абсолютно не согласен вашими высказываниями в отношении Израиля. Что да, они живут там, а мы живем здесь. Понимаете? И некоторые ваши высказывания вы мне начинаете напоминать Такера Карлсона, который сказал, что Израиль... Вы мне наступаете на мозоль.
6: Я понял. Наум, спасибо. Значит, я объясняю, что я не понимаю, как многие вещи делаются в Израиле. Почему? Потому что я там не живу. Возможно, это понятно тем, кто там да живет. Но с моей точки зрения, вот отсюда, это выглядит, знаете, таким вот местечковым базаром, который никому не приносит никакой пользы, абсолютно не делается ради, вот повторяю, как вот это говорит Швыца. Значит, что касается Евровидения и всех остальных вот этих вот фестивалей и так далее. С одной стороны, вы правы, с другой стороны, вы категорически не правы. Вы понимаете, есть определенная черта, вот если вас, знаете, где-то идет день рождения, да? Причем людей, которых вы знаете. Там собирается все такое элитарное общество, которое там, я не знаю, будет присутствовать и друг друга оценивать, понимаете, с точки зрения их нарядов, бриллиантов и сумок, которые они с собой принесут, там, обуви, которые они одеты и так далее. И вы туда хотите вот попасть. Вас туда откровенно никто не хочет, вернее, вас могут и даже пригласить, но... Когда вы туда заходите, начинают на вас смотреть и говорить «фу». Вот пришли эти носатые, длинные, вот эти черные евреи. Мы белые, а они, вот понимаете, для них, мы для них как, вот понимаете, как черные. Я вот в это общество бы не ходил. Намеренно не ходил бы. Почему? Потому что я достаточно уважаю себя, чтобы кому-то доказывать мое право на существование. Я его докажу тем, что, допустим, вот я повторяю, для Израиля это выход. Создать другой какой-то фестиваль, который будет проходить в самом Израиле, или в Америке, или в каких-то дружественных странах. Вот в Словакии, например, себя ведет очень достойно, потому что Венгрия вела себя очень достойно. Окей, файн. Там в каких-то местах, так далее. И то это должно варьироваться. Происходит фестиваль, куда Израиль, как говорится, приглашают, где вот этих фыркающих намного меньше. Или тем, которых, понимаете, фыркают, им дают по голове. В основном это Западная Европа. Западная Европа, понимаете, абсолютно четко дает понять, почему там когда-то произошел Холокост, почему с таким удовольствием даже французское сопротивление выдавало евреев гестапо. Тех, которых прятались там. Это абсолютно не случайно. Абсолютно не случайно, почему в Польше, понимаете, ненавидели немцев, но евреев ненавидели еще больше. И поэтому именно в Польше располагали самые дикие лагеря смерти. Тогда как во всей остальной Европе оккупированы, располагались лагеря, допустим, по труду. Концентрационный лагерь был разница с лагерем смерти, если вы не в курсе. Уничтожение шло именно в Польше. Почему? Потому что местное население активнейшим образом, даже не поднимая руку за, голосовало за. Мы это все прекрасно на подкорке знаем. Не надо, понимаете, вы знаете, вот у меня, я хорошо отношусь к немцам. Они действительно вот уже, как говорится, заплатили все, как говорится, долги, которые могли заплатить, и, как говорится, повинились во всех грехах, что повинили. Но организовывать еврейскую общину в Германии после всего того, что произошло, понимаете, это как искусственно, знаете, насаждать, понимаете, кенгуру, давайте, чтобы они бегали по Франции. Зачем? Евреям нет места в Германии, нет места в Польше, нет места на этих фестивалях. Нас оттуда выгнали из Европы. Мы оттуда уехали совершенно осознанно, или нас выгнали осознанно. Сейчас вот это идет возрождение той самой политики, которая всегда в Европе была, что евреев там считают за мусор. Вонючий мусор, за тараканов, которых надо давить. Вы при этом что-то хотите им доказывать? И спортсмены какое-то время не должны ездить, наверное, в такие страны и выступать. Значит, нужно делать какую-то свое какое-то соревнование, какие-то вот организовать игры доброй воли там какой-то в Израиле. Кто приедет, тот приедет. И там вот будет, понимаете, настоящее соревнование. Честное, всех приехавших будут встречать хлебом с солью. Откуда бы они ни были, потому что они докажут своим приездом, что они не поддерживают бойкот против Израиля. Понимаете, вот разница будет. А здесь вы приходите, понимаете, вот эта аристократичная публика в Европе, понимаете, с пробитыми носами. Ой, эти евреи! Ой! Как их вообще земля носит? Вы пойдете на такой день рождения, где про вас такое хотя бы будут думать? Я сомневаюсь. Я бы не пошел. Не потому что я не могу петь. Нет, я могу спеть лучше, чем они. Потому что я бы просто не пошел. Не надо рваться во все закрытые двери. Вот куда надо рваться, это да, надо. А есть вещи, куда рваться не надо. Вот рваться, например, в университеты, в какие-то вот ведущие в Америке, несмотря на весь их антисемитизм, видимо, все равно придется. И доказывать все равно придется, что мы не верблюды. В том же Гарварде, Принстоне, Йеле и так далее. Ну, выхода нет. Это при том, что я считаю, что все равно нужно организовать свой еврейский университет, который будет на том же уровне, что этот паршивый Гарвард. И там будут рулить, понимаете, нормальные правила и приема, и обучения, и науки, и лаборатории, и профессоров. Понимаете, а всех вот этих вот нациков, понимаете, ислама-фашистов будут, понимаете, класть мордой в асфальт и выгонять оттуда. Так и в суд, вот идите побыстрее, с адвокатом желательно, да, чтобы мы еще адвокату дали пинка под зад отсюда. Вот-вот как надо вести дела. Повторяю, меня никак абсолютно вот не дергает, если вы бы там, я говорю, сломали бы вот этой вот флотилии пару ног и рук. Абсолютно, они-то заслужили. Морды бы набили бы всем этим, понимаете, борцунам. Пусть один утонет нахрен, чертовой матери, он упал за борт, утонул. Вот меня это абсолютно вот трогать не будет, клянусь вам. Они-то давным-давно заслужили. Но Бен-Гвир с флагом, понимаете, который там танцует, Хава Нагил, там не нужен. Это, понимаете, это производит впечатление, что вот евреи взяли и устроили такое. Такие вещи надо делать тихо. Вот Моссад подорвал пейджеры в штанах у каждого, понимаете, чтобы им член оторвало, понимаете, где-то Хизбаллы. Вот этому я аплодировал. Аплодировал. Вот это была супероперация. Тихо, мирно, никто не знал ничего. За несколько лет положили взрывчатку, активизировали, когда какой-то там урод что-то слово сказал. О, это был, понимаете, класс. А Бен-Гвир с флагом, это только для Бен-Гвира. И таких же, понимаете, вот этих вот религиозных уродов, таких же, как он сам. Я уважаю религиозных людей, но я не уважаю религиозных со швыцем. Или которые, понимаете, делают из себя, понимаете, образец, которого нужно брать пример. С Бен-Гвира брать пример не надо. А как они живут в Израиле? Это, слушай, в конце концов их. Я повторяю, я в Израиле не живу. Я не понимаю эту политику. Я бы не хотел бы жить, вот, чтобы мной управлял такой, как Бен-Гвир. Не хотел бы. Поэтому я не живу в Израиле. Я туда никогда не хотел ехать. Я понимал, что это не страна для меня. Из самых лучших побуждений я... Как говорится, с удовольствием хочу помочь Израилю, я пытаюсь понять какие-то вещи там, что-то я не понимаю, я сочувствую и так далее, но жить я там не хочу. Честно вам говорю. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Да. Поэтому вы еще много, конечно, прочтете разных реакций на эту тему. То есть я там уже увидел, там, понимаете, уже несколько израильтян, понимаете, там, понимаете, сказала все, что она обо мне думает, но ради бога. Меня не очень сильно это волнует и дергает, их мнение, в конце концов, это их мнение. Я от этого не перестану быть тем, кем я был. И так далее. И думать тоже по-другому не буду. Речь идет совсем о другом. Речь идет, понимаете, что вот показушная политика, она, это, знаете, это, вот еще раз повторяю, это как дешевый такой пластырь, который вы наклеиваете на очень такую мощную рану. Вот это показуха. Рана не перестанет болеть, даже начнет гнить, скорее всего. Но какое-то время вы походите с пластырем. А дальше что? А вот дальше начинаются проблемы. Дальше надо делать какие-то серьезные выводы, какие-то серьезные, понимаете, движения. Вот, например, я когда вот начинал вся эта организация, вот эта вся эта показуха с... Не показуха, но я это неправильно говорю. Начиналась вся эта война с Газой. Вы помните, в самом начале я вам сказал, ребята, вы ничего там не решите. Вы там ничего не решите. Это абсолютно вот вы решите одну проблему, придете точно к такой же другой. Вы отодвинете их немножко дальше, но это, вот этот токсичный сортир вы не перестроите. Он не станет лучше, они будут продолжать кричать, что они 20 раз бы еще устроили 7 октября. Они продолжают это кричать. Для того, чтобы они перестали это кричать, должна переставать существовать Газа. То есть 2 100 000 человек, и сколько там этих уродов осталось, они должны там перестать быть. Вот тогда это прекратится. И никак по-другому. Значит, эта проблема нерешаема на сегодняшний день. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Нерешаемо. И то же самое нерешаемо с этими флотилиями. Эти флотилии продолжат идти в Израиль. Они продолжат издеваться, они продолжат устраивать вот эту всю эту, понимаете. Что эта флотилия может сделать? Ну, прорвутся они, допустим, в Газу. Что дальше? Ну, прорвались, вот встретились с палестинцами, поцеловались с ними в засос. Раздали им там, понимаете, каждому по 100 грамм риса, что они там привезли с собой. Там пакет сахара, понимаете, привезли из щедрой Италии. Ну, что дальше-то? Сфотографировались для прессы, передали. Видите, мы с вами, братья. Итальянцы, понимаете, братья с арабами, понимаете, какими-то. Ну, вот если бы они достигли бы вот это, да, что бы дальше было бы? Знаете, я даже с этой точки зрения не понимаю, может быть, понимаете, проверить эту яхту на наличие оружия, если оружия нет, ну пусть плывут себе в эту Газу. Пусть там произойдет какой-то эксцидент, понимаете, потому что там плывут вот эти полуголые девицы, понимаете, из Европы. Когда там, понимаете, на них там на голову паранжу какую-то оденут, понимаете, или изобьют кого-то, или там какой-то будет там какой-то гей-активист, который за свободную Палестину, ему там, понимаете, добро отрежут. Потому что он гей и сунулся не туда, куда надо ему сунуться. И я ему буду очень сочувствовать, кстати говоря. Ну, гей, который плывет в Палестину, ну извините, ну это же оксиморон, ну ради бога, ты хочешь попробовать, иди. Особенно главное, ты, понимаешь, табличку на себе надень, что я гей. И я за свободную Палестину. И мне интересно, как ты потом оттуда отплывешь. Чего их не пустить? Вот я с другой стороны думаю, что Израиль боится их. Ну, привезут они там немножко сахара с молоком, там, я не знаю, пару там таблеток каких-то. Что они могут на этой шхуне своей привезти? Ничего, nothing. Медикаменты? Ну, хорошо, файн, пусть привезут медикаменты. Главное, чтобы оружие не везли. Все остальное ради бога. Хоть наркотики, хоть баб, хоть деньги, хоть выпивку, да ради бога, сколько угодно. Тоже вот так, если подумать, понимаете, вот чисто с точки зрения операционной, понимаете, они вот вылавливают этих активистов. Это стоит Израилю колоссальных денег, вот эти все военные операции. Что думаете, бесплатно, что ли? После этого Израиль на свой счет покупает им билеты, чтобы отправить эту всю эту шваль обратно куда-то. Они еще тут драку устроили в этом турецком самолете. Их надо одевать, их надо кормить, их надо поить, понимаете, вот пока Израиль их содержит там где-то тогда. Для чего Израилю все это делать? Зачем он занят этим? Стоит денег. Я вообще бы ничего не делал. Ну хорошо, вы хотите проплыть, ну давайте мы проверим ваш трюп. Если у вас нет ни там этого, ни даже наркотики везите, сколько угодно. Чем больше сядет палестинцев на мед какой-то там или на героин, тем лучше. Тем лучше. Я максимально вам правду говорю. Что мы боимся, что больше станет наркоманов среди палестинцев? Пусть станет. Больше сдохнет. И не надо будет, понимаете, возиться с ними. Свобода. Хотите стать наркоманами, станьте. Алкоголиками, да сколько угодно. Все во имя Аллаха. Проверить только, главное, нет оружия, нету, даже стрелковое оружие мелкое, это ерунда. Нет взрывчатки, нет там материала для взрывчатки, нету там каких-то тяжелого оружия, ничего. Все, плывите себе, вон вам, вон Палестина, видите, вон туда, вон там Газа вас ждут. Вас там уже ждут все эти борцоны на пляже. Сейчас вы начнете раздавать по пачке сахара. И сразу, понимаете, блокада сахара, блокада вот этой Газа будет прорвана. Да ради бога. Вы тоже, если так подумать, просто подумайте. Понимаете, мы боремся, знаете, я просто человек реальный. Я не люблю вот эту показуху, я не люблю борьбу с ветряными мельницами, борьбу, понимаете, там, с розовыми пони и единорогами. Понимаете, это не надо делать. Мы это делаем себе в ущерб. Не надо стесняться, кто мы есть такие. Боже упаси, не надо делать. Но с другой стороны, не надо показывать наши худшие качества, или не надо из нас, понимаете, самих из себя делать идиотов. Бен-Гвир, понимаете, это показушный штымп такой, понимаете, с нашего двора. Яшка на пляже, понимаете, ну вот. Не надо это делать. Ну, короче, живут, как хотят, так и делают. Ну, в общем, это мое мнение. Кстати говоря, оно совпадает с очень многими другими мнениями. Но опять-таки, те, которые горды за Израиль, понимаете, не хотят воспринимать никакую критику за Израиль, про Израиль, они, разумеется, фыркают. Но ради бога. Сколько угодно. Меня это никак не меняет мое мнение и ничего не меняет вообще. Ну, заостановили очередную. Понимаете, это все равно Израиль не любят и любить не станут. Понимаете, ненависть к нему будет продолжаться и с Бен-Гвиром, и без Бен-Гвира, и, понимаете, будет хуже или лучше, все равно так или иначе. То есть, понимаете, это абсолютно вот идет в одном направлении, что бы вы ни сделали. Поэтому с этой точки зрения, если говорить, что, понимаете, ну да, понимаете, этот Бен-Гвир, в принципе, ничего не меняет в общей картине всего этого, всей этой ситуации. Что да, меняет, это вот первый вопрос, который я поставил, который вот пока никто ответить не хочет. Что мы ждем с Ираном? Неужели мы кинем Израиль вот таким образом? Вот это намного серьезнее, поверьте мне. Знаете, если Трамп, понимаете, посчитает, что все, операция закончилась колоссальной, потрясающей, большой, значимой, величественной, золотой победой, если он так решит сейчас, то, понимаете, поверьте мне, у меня начинает складываться впечатление, что, понимаете, что все остальные победы настолько же величественные, высокие, золотые, без победы как таковой. Вот Израиль кинут вот в этом, вот это намного более экзистенциальный вопрос о том, что, понимаете, там это, Бен-Гвир, он идиот или он просто показушник? А может быть и то, и другое. Вот это намного более серьезно. Вот это мы узнаем в ближайшие, там, я не знаю, дни, недели и так далее. Но я надеюсь, что Трамп все-таки одумается. Потому что если он не одумается, то считайте, что он лузер. Что он эту войну проиграл. Потому что основные цели этой войны не достигнуты. Точка. Большая, жирная точка. И никто по-другому тут не сказать не может. Потому что начиналась эта война из-за ядерного оружия, которого ничего не выяснено. И из-за целей доставки. Возможностей доставки. То есть из-за ракет. Которые мы уже видим, что могут долетать до Лондона, до Парижа. Ну, это пусть Парижа беспокоится, но тем не менее. Но в Израиле это тоже проблема. Они хотят, чтобы там максимум были ракеты до 300 километров. Чтобы до Израиля не долетал. До Израиля 2000 километров. Или сколько там. Вот. Эти цели достигнуты? Нет. Значит, операция не доведена до конца. Это провал. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Избежать загустения крови поможет употребление свежих овощей, сезонных ягод и некоторых других продуктов. Необходимо есть больше свежих овощей, зелени, ягод сезонных. Например, для состояния сосудов полезны черная смородина и черешня. Также полезны малина, клубника, голубика и другие ягоды, подчеркивают специалисты. Перечисленные ягоды положительно воздействуют на кровоток и состояние сосудов, а также снижают риск тромбозов. Помимо этого, следует есть продукты, богатые белком. Рекомендуется употреблять яйца, молочные продукты, а также легко усвояемое мясо, птицы и рыбы. На загустение крови могут указывать слабость, снижение работоспособности, частые головные боли, потемнение в глазах и головокружение. Помимо этого, при загустении крови люди могут ощущать покалывание в кистях рук и стопах, а также мурашки на коже.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
11: «Анкор».
10: Премьера спектакля
11: «Сделка».
10: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
10: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
12: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
11: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем вас!
9: Сообщение для абонентов телефона и карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
16: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
17: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
16: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
4: Вы Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Китайская Народная Республика обсудила с Российской Федерацией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Ну, понятно, речь идет о визите Путина в Китай. Сенат США проголосовал за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей президента Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Специальный посланник президента Дональд Трамп в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связей. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет Нью-Йорк Таймс. В США официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. О Демпартии и ее лучших политиках, в кавычках, антисемитах, политиков и лучших, в кавычках. Морин Галинда, она борется за избрание в Конгресс США и занимает первое место в первом туре праймериз Демократической партии в 35-м округе Техаса. Она призвала отправить американских сионистов в тюрьму, концлагерям для евреев. Представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского наследия американского, которое организует антисемит и антиизраильски настроенный мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мэнсон. Минюст США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службой ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Китайская Народная Республика обсудила с Россией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Журналисты новостного агентства обратили внимание на подписание Москвой и Пекином декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Цитирую, конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством Соединенных Штатов хорошо известно, но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах всего через несколько дней после того, как председатель Китая Си Цзиньпин принимал американского лидера Дональда Трампа, отмечается в материале Bloomberg. По словам авторов публикации, сейчас между Пекином и Вашингтоном действует тактическое перемирие, и оба государства стремятся к стабильности в отношениях. Однако в долгосрочной перспективе КНР бросит вызов США, уверены обозреватели. Трамп, напомню, посетил китайскую столицу на прошлой неделе, а 19-20 мая в Пекине с официальным визитом находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин провел переговоры с Си Цзиньпином, а также встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Всего в рамках поездки Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, включая декларацию о становлении многополярного мира. Сенат Соединенных Штатов сделал первый шаг к ограничению военных полномочий президента страны Дональда Трампа, проголосовав за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Об этом сообщает, в частности, NBC News. За принятие резолюции проголосовали 50 против 47 сенаторов. Дата окончательного голосования пока неизвестна. Как пишет NBC, во многом на результаты в этот раз повлияло отсутствие трех республиканских сенаторов – Джона Корнина от Техаса, Тома Тиллиса от Северной Каролины и Томми Тубервилла от Алабамы. Если на финальном голосовании они выскажутся против, голоса разделятся поровну и резолюция будет отклонена. Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только Конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой. Демократы неоднократно выносили резолюцию на голосование, но все попытки продвинуть ее были отклонены Сенатом, где большинство, как вы знаете, мест принадлежит республиканской партии. Специальный посланник президента Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связи и, как сказано, поиска друзей. «Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, смотреть, слушать и учиться», сказал Лендри, сойдя в понедельник с самолета в столице Гренландии Нуке. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсена. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся против после заявлений президента США захватить Гренландию силой. В сопровождении небольшой делегации Лендри, он, кстати, по совместительству губернатор Луизианы, Лендри прибыл на деловой саммит и примет участие в открытии нового здания консульства США. Вместе с ним прилетел американский врач, сообщивший датскому телеканалу TV2, что он вызвался добровольцем оценить медицинские потребности, как он отметил, Гренландии. Но это шаг, который министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм раскритиковала как крайне проблематичный. Напомню, в феврале Трамп объявил, что отправляет в Гренландию американский плавучий госпиталь, но лидер Гренландии категорически отклонил это предложение. Лендри, назначенный на должность посланника в декабре 2025 года, заявил, что президент Трамп поручил ему, как он сказал, поехать туда, то есть в Гренландию, и завести там массу друзей. Йорген Боасен, гренландский поклонник Трампа, присутствовавший на инаугурации президента США, сопровождал Лендри во время его поездки по городу. Посланник также встретился с бывшим мэром и различными представителями бизнеса. Его визит вызвал споры, поскольку он проходит без официального приглашения и в то время, когда деликатные переговоры между США, Данией и Гренландией продолжаются. В понедельник Лендри, который настаивает на том, что его визит носит доброжелательный характер, и посол США в Дании Кен Хауэри встретились с премьер-министром Нильсеном. «Мы четко повторили», — заявил позже премьер-министр журналистам, «что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение». Конец цитаты. Нильсен отметил хороший тон встречи, но подчеркнул, что пока продолжаются переговоры на высшем уровне, параллельных обсуждений не будет. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде также заявил, что США не отказались от своих целей по приобретению этой территории. «У нас есть своя красная черта. Исходная позиция американцев тоже не изменилась», цитирует Эгеде агентство Associated Press. Неоднократные заявления Трампа о необходимости взять Гренландию под контроль ввиду ее важности для национальной безопасности США вызвали дипломатический кризис. Трамп исключил возможность захвата острова силой, и для урегулирования спора была создана рабочая группа. Однако, несмотря на недавнее ослабление напряженности, соглашение между странами пока не достигнуто, и, как ранее сообщала пресса, Соединенные Штаты хотят расширить свое военное присутствие на острове. Во вторник, выступая перед журналистами у входа на деловое мероприятие под названием «Будущее Гренландии», Лендри высказал мнение, что предыдущие администрации США не относились к Гренландии с должным вниманием. «До Дональда Трампа Соединенные Штаты игнорировали Гренландию», — сказал Лендри. На вопрос, хочет ли Трамп по-прежнему, чтобы эта арктическая территория стала частью США, Лендри ответил: «Вам придется самим поговорить об этом с президентом». «Когда в последний раз в Гренландию приезжали дипломаты высокого уровня», — заметил Лендри. «Кто заботится о гренландцах больше, чем администрация Трампа и президент? Потому что, похоже, до прихода президента никому не было до этого дела. Гренландия не существовала, пока Дональд Трамп не поместил ее на карту». Конец цитаты. С момента неожиданного назначения Лендри Трампом он не скупится на похвалу в адрес политики президента. По словам Расмуса Синдинга Сёнергаарда, старшего научного сотрудника по вопросам американской внешней политики в Датском институте международных исследований, во время своего визита Лендри в основном придерживался примирительного тона. «Я думаю, что это смена тактики», — сказал Сёнергаард. «Сейчас подход заключается в том, чтобы попытаться подружиться с людьми, а не принуждать их». Конец цитаты. Однако давление со стороны США хорошо заметно, и завоевать доверие 57 тысяч жителей Гренландии
1: похоже, будет нелегкой задачей. Цитирую, всего 4 месяца назад мы чувствовали сильную угрозу со стороны США, поэтому время выбрано неудачно. Так говорит гренландская бизнесвумен и бывший политик Малиина Абельсон. Она считает, что Лендри следовало подождать с визитом. Она отказалась от приглашения на встречу с ним. «Мне не нравится, как вы пытаетесь обойти дипломатию и войти через парадную дверь», сказала она. И дипломатия им не нравится, и обход дипломатии тоже не устраивает гренландцев. Ну, частично. Часть гренландцев. Акалук Хлинге, писатель и бывший президент Приполярного совета инуитов, говорит, что в отношениях с США сейчас существует недоверие. «Это печально, ведь у нас были прекрасные отношения с людьми в США, особенно с коренными народами», говорит он. Ну, в четверг и Лендри, и Хауэри примут участие в открытии нового здания американского консульства. Это такой современный высотный блок в центре Нуука, прозванный некоторыми горожанами «башнями Трампа». США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников Нью-Йорк Таймс, не знаю, насколько можно верить этой газете, так вот, частью этого плана был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие корпуса стражи исламской революции, КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранение, после чего, как пишет Нью-Йорк Таймс, разочаровался в плане смены режима. То есть он оказался раненым и отказался от дальнейших разговоров о своем участии в смене власти. После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он находится сейчас, неизвестно. Нью-Йорк Таймс отмечает, что выбор кандидатуры Ахмадинеджада в качестве нового лидера Ирана выглядит неочевидным. На посту президента, это было в 2005-2013 годах, Ахмадинеджад был решительным сторонником ядерной программы и яростным критиком США. Также он призывал стереть Израиль с карты мира. Позднее Ахмадинеджад критиковал режим Аятолл и обвинял правительство Ирана в коррупции. Его трижды, в 2017, 2021 и 2024 годах, не допускали к президентским выборам, а его соратники оказались в тюрьме. При этом о явных связях Ахмадинеджада с Западом информации нет вообще. Что могло бы убедить его участвовать в плане США и Израиля по смене власти в Иране, неизвестно, подчеркивает Нью-Йорк Таймс. В общем, странная какая-то статья. Ну, Нью-Йорк Таймс пишет, что Дональд Трамп, вероятно, был вдохновлен тем, что после того, как американский спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его преемница Делси Родригес выразила готовность сотрудничать с США. Напомню, в первый день войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном ударами с воздуха были убиты представители высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи. Новым верховным лидером был избран сын Али Хаменеи Мадштаба. Сообщалось, что он получил тяжелые ранения во время этого удара. В середине апреля источники Reuters сообщали, что Мадштаба Хаменеи все еще восстанавливается после полученных ранений, но участвует в принятии решений по важным вопросам, в том числе переговорам с США. Другие источники говорили о том, что Мадштаба Хаменеи находится в морге. Опять-таки, достоверно никакой информации по его поводу нет.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
2: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: газетой «Сан». Король отшутился по поводу случившегося и продолжил общение с жителями, не подав вида, что озадачен инцидентом. Неизвестная женщина ворвалась в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе. Она снимала территорию и пыталась оставить послание актеру, который в тот момент находился в другом месте. В Мексике приготовили самую большую порцию гуакамоле в мире весом более 6 тонн. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса. Рекорд был установлен на фестивале авокадо в городе Танситара. Более 1000 местных жителей приготовили 6 тонн гуакамоле всего лишь за 2,5 часа. На аукционе в Нью-Йорке продали картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» за 18 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Эти торги стали первыми после того, как в марте агентство Рейтер раскрыло предполагаемую настоящую личность Бэнкси. По информации издания, за псевдонимом скрывается Робин Ганнингем, который позже использовал имя Дэвид Джонс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят 100 тысяч долларов в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
15: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями,

0: идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы?
5: Ну, кому это нужно? Михаилу Братову.

Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 627 Дэвидсон Радио. Сегодня на календаре у нас 21 мая. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Сегодня я вам приготовил 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Все они достаточно интересные. Надеюсь, у вас будет возможность сыграть по-настоящему, то есть зарегистрироваться и попробовать свои силы. Здесь есть вопросы и из американской истории, и из древней истории, и современные какие-то вопросы, и вопросы из детства. В общем, в разных направлениях вы сможете проверить свою память, может быть, знания, а может быть, интеллект или логику. Сегодня есть те, кто поддерживает мой эфир, мои программы. В первую очередь я поблагодарю доктора Михаила Рисмана за поддержку на протяжении уже достаточно долгого времени. Дорогие друзья, напоминаю вам о докторе Михаиле Рисмане, специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191, 718-718-769-7191. Еще одно сообщение касается центра, который расположен в районе Бенсонхёрст. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и пока последнее. Напомню вам, дорогие друзья, о том, что агентство Welcome Care принимает на работу всех тех, кто имеет на это право. При этом делает это во всех районах Нью-Йорка. Это в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси, а также Фараквей. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Пишите телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы.

0: наибольшая глубина мирового океана. То есть где-то есть самая глубокая точка. Где-то есть самая высокая, это гора. Где-то есть самая глубокая. Она в мировом океане находится. Вопрос, сколько метров? Три версии. 8924, 10924, 12924. У вас 15 секунд.
1: Введите свой ответ.
0: Самая большая точка по глубине, точка мирового океана. 8924, 10924, 12924. 5 секунд. Опять все три версии набирают голоса. Интересно. Хорошо. Давайте узнаем у вас. Что вы нам скажете? Здравствуйте.
2: Нахуя, блядь?
0: Да, а вы что скажете? Здравствуйте.
2: Алло, Мишенька, это я, Геннадий. Значит,
0: да.
2: Марианская впадина, 10 тысяч чем-то, я забыл сколько.
0: Но конкретно 924, я как раз вам и подсказал.
2: Ну да, 924,
0: но 100%. Ага. Хорошо, сейчас мы еще у кого-нибудь узнаем подробности. Может быть, вы знаете? Пожалуйста.
3: Да, самое глубокое место – это Марианская впадина, 13, почти 13. Почти 13 километров. Третий ответ.
0: То есть почти 13 километров. 12, то есть почти 13 километров, вы говорите, да? Да. Хорошо, Турец, спасибо.
3: Да, Турецкие острова.
0: Я понял, понял. Хорошо, приняты ваши версии, то есть две версии у нас набрали голоса, это 10924, 12924. Внимание, правильный ответ, он, естественно, один, потому что одна может быть самая глубокая точка. Наибольшая глубина Мирового океана в районе Марианской впадины, как вы правильно отметили, неподалеку от Японии, примерно 10 924 метра. Стальному шару весом в 1 килограмм потребуется 64 минуты, чтобы опуститься на дно океана в этом месте. Представляете, стальной шар весом 1 килограмм 64 минуты будет опускаться на дно. Правильный ответ у нас под номером 2. Молодцы те, кто выбрали цифру 2. Хотя я сказал, у нас и первый ответ набрал свои голоса, и третий ответ 13 километров практически тоже набрал свое количество голосов. Переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Внимание. Вопрос такой. Название штата Канзас в переводе с языка Сиу. Что обозначает? Знаете вы или нет? Название штата Канзас в переводе с языка Сиу – это «Люди южного ветра», «Город ковбоев», «Наши коровы».
1: Введите свой ответ.
0: Итак, название штата Канзас. В переводе, что же оно обозначает? Время закончилось, ответы ваши получены. Молодцы, абсолютно большинство ответили на этот вопрос правильно. Давайте-ка это посмотрим. На самом деле, название штатов очень часто были взяты от языков тех племен, которые на этой территории проживали в свое время. Соответственно, правильный ответ у нас. Название штата Канзас в переводе с языка Сиу – это «Люди южного ветра». Правильный ответ у нас под номером 1, но я еще пару примеров вам приведу. Например, Аляска – искаженное алютское слово, означающее «большая земля». Аризона, точное происхождение неизвестно, возможно, от индейского слова, означающего «маленькая весна». Арканзас, название пошло от индийского слова «аканза» или «акаказе», что приблизительно означает «место, находящееся ниже по течению». Канзас, Канзас на языке индейцев племени Сиу означал «южный ветер» или «народ южного ветра». А вот Кентукки, представляете, название Кентукки произошло от ирокезского слова «кентахтен», которое означало «земля завтрашнего дня». Что ж, дорогие друзья, время у нас 4 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на короткие новости середины часа, после чего мы с вами продолжим. Оставайтесь на нашей волне.
4: Новости на Дэвид Зоннер.

0: этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В дом 81-летнего стримера Сью Жако, известный как Grand MacCrackers, ворвались полицейские и задержали ее во время трансляции. Зрители стрима стали свидетелями того, как вооруженные полицейские вошли в ее комнату и начали обыск. Сама пенсионерка в этот момент спала. «Меня вывели, и я не понимала, что происходит, но это было довольно весело», вспоминает пенсионерка, не успевшая даже прервать стрим. Жако также вспомнила, что среди правоохранителей была самая красивая женщина-полицейская, которую она когда-либо видела с прекрасными глазами. Внук пенсионерки рассказал, что у ее дома в Калифорнии собрались 20 полицейских машин, 5 сотрудников спецназа и дроны, летающие над участком. Женщина отмечает, что никогда не чувствовала себя более защищенной. На следующий день Grand MacCrackers вышла в прямой эфир со своим внуком, чтобы успокоить зрителей. По ее словам, полицейские прибыли к ней домой из-за ложного вызова. Кто-то сообщил правоохранителям, что пенсионерку застрелили. Женщина призналась, что была в полном восторге от ареста. Жако также была рада получить новый опыт. Впервые прокатиться на полицейской машине и познакомиться с людьми, с которыми никогда бы не познакомилась другим способом. Жако выпустила свой канал на YouTube в 2024 году и за это время набрала более 600 тысяч подписчиков. Благодаря стримам игры Minecraft пенсионерка заработала 59 тысяч долларов на лечение своего внука Джека от онкологии. Сейчас он уже здоров. Аэрокосмическая корпорация SpaceX раскрыла документы для первичного размещения акций, которая может сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером.
0: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Продолжаем программу «Руди» с Михаилом Братславским. Предлагаю вам следующий вопрос. Вопрос был под номером 5, касался названия штата Канзас. Ну а сейчас мы переходим к шестому вопросу. Шестой вопрос. Однажды в одной компании встретились Эдит Пиаф, Александр Галич и Андрей Тарковский. Где же побывали вместе эти удивительные люди? На юбилее, в общем сборнике, на кладбище.
3: Введите свой ответ.
2: Однажды в одной компании встретились Эдит Пиаф, Александр Галич и Андрей Тарковский. На юбилее, в общем сборнике или же на кладбище? 3 секунды осталось. Так, хорошо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я думаю, ответ третий.
2: На кладбище, вы думаете? Окей, да. Хорошо. Принята ваша версия. Других версий, я вижу, нет. Все остальные версии, которые выбирала наша интерактивная команда, они совпали. Действительно, речь идет о кладбище. Так оно и есть. Мольер, Бальзак, Пруст, Эдит Пиаф, Модильяни, Ротшильд, Александр Галич, Андрей Тарковский встретились на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез в Париже ежедневно осаждают тысячи туристов. Именно здесь они рассчитывают причаститься к той богемной атмосфере, которая царила в Париже лет 100 назад. Это и понятно, ведь все светочи той поры давно уж перебазировались на Пер-Лашез. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы. И мы переходим, как говорится, с этим знанием. Переходим на следующий уровень. А это реально следующий уровень. 7-й вопрос. Будьте внимательны. Калам. Что же такое калам? 5 букв. Калам. Это выкуп за невесту. Это тростниковое перо. Это способ подработать.
3: Введите свой ответ.
2: Калам – это выкуп за невесту, тростниковое перо, способ подработать. Хорошо, ответы ваши получены. Здоровски. Да? Ну, давайте попробуем. У вас, здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
4: Это Колым, знаете, это невесту покупают.
2: Колым – это невесту покупают?
4: Да.
2: Так, хорошо, принята ваша версия ответа. Что вы скажете? Здравствуйте.
4: Выкуп за невесту – это, по-моему, первый ответ, да?
2: Выкуп за невесту – первое.
4: Да, первый.
2: Колам или Колым – выкуп?
4: А я думаю, что это разное произношение.
2: А просто слово одно, просто разное произношение. Окей, да. Хорошо, ладно. Вас спросим. Здравствуйте.
5: Мишенька, а мне кажется, что это вот второй ответ. Там какое-то перо.
2: Тростниковое перо.
5: Да. Вот почему-то мне так хочется.
2: Хорошо, я принимаю желание женщины закон. Действительно, Колам – это тростниковое перо. А вот, знаете, под Колы имеет способ подработать и... выкуп за невесту, они не только звучат по-другому, они пишутся по-другому. Итак, Колам, тростниковое перо. Колам, две буквы А, от греческого каламос, тростник. Тростниковое перо с древности служило для письма. У народов средневекового Востока, пользовавшихся арабским алфавитом, для разных видов письма существовали различные способы обрезки, очинки и расщепления тростника. В средневековых восточных трактатах калам называли и кисть для живописи. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос под номером 8. Внимание. Вопрос такой. Голем. Голем. Что же такое голем? Это продукт магии, продукт программирования, продукт мясоперерабатывающей промышленности.
3: Введите свой ответ.
2: 15 секунд у вас. Голем – это продукт магии, продукт программирования, продукт мясоперерабатывающей промышленности. Голем, вы наверняка слышали это слово. Время закончилось. Ответы ваши получены. Молодцы. Есть правильные ответы, есть неправильные ответы. Давайте-ка я вам подскажу, что же это такое. Внимание, друзья. Правильный ответ. Правильный ответ, он под номером... Под номером один. Продукт магии. Что же это такое? Голем – это человекоподобное существо, которое могли изготовить алхимики. Делался голем обычно из глины, просто лепилась человеческая фигура. А для его одушевления в голема впечатывали особые заклинания, добытые еврейскими мудрецами-каббалистами. По преданию, големы существовали во многих еврейских кварталах Европы. Самый известный из них – пражский. Знаменитый гражданин Густав Майнринг написал на основе этой легенды один из лучших своих романов, который так и называется «Голем». Правильный ответ у нас под номером один. Вы молодцы. И мы готовы перебраться к следующему вопросу. Девятый вопрос. Девятый вопрос. Генри Маккарти известен как кто? Как Генри Джеймс, как Билли Кид, как Клайд Чеснот Бэрроу. Еще раз. Генри Маккарти известен как Генри Джеймс, как Билли Кид, как Клайд Чеснот Бэрроу.
3: Введите свой ответ.
2: Молодцы! Молодцы, прямо скажу. А? Много пока, очень много правильных ответов. Мы уже на серьезном вопросе стоим, то есть надо бы, чтобы игроков становилось чуть поменьше, а их особо меньше не становится, не понять. Вот на первых вопросах поошибались, а сейчас прям знают реально правильные ответы. Хорошо, кто-то знает подсказку? Генри Джеймс, Билли Кид. Клайд Чеснот Бэрроу. О ком идет в данном случае речь? Подсказчиков нет. Внимание, друзья, правильный ответ. Он под номером 2. Билли Кид, Генри Маккарти. Родился 23 ноября 1859 года, а умер 14 июля 1881. Согласитесь, совсем небольшой возраст, да? Всего там 21 год. Известен как Билли Кид, дословно «малыш Билли». Также носил псевдонимы Генри Антрим и Вильям Гаррисон, Бонни. В 19 веке был преступником границы США и убийцей, участвовавшим в Линкольн-Каунти. Ему приписывается убийство 21 человека по одному на каждый год его жизни. Но фактическое количество близко к 9. То есть 4 убил он сам, а 5 еще с помощью других. Низкорослый и гибкий Маккарти был обладателем голубых глаз, гладких щек и выступающих передних зубов. Многие газетные репортеры говорили, что Билли обаятелен и приятен. Он также был общителен и смешлив, но эти качества прятались под жестким характером и твердой решительностью, которые в сочетании с отменным умением стрельбы и почти животным чутьем сделали его опасным преступником. Его наиболее заметным атрибутом была шляпа сомбреро с широкой зеленой декоративной лентой. Правильный ответ у нас под номером 2. Ну, собственно, таких-то героев в кинематографе мы видели огромное количество, да, шляпа сомбреро, готовый выхватить, значит, кольт из кобуры буквально за доли секунды и всех-всех-всех покрошить. Билли Кид, Генри Маккарти, вот о ком шла речь. Мы переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Внимание. Десятый вопрос. Он такой. Знаменитый марш Агапкина «Прощание славянки» был написан по поводу русско-турецкой войны 1877-78 годы, русско-японской войны 1904-1905 годы, Первой Балканской войны 1911-1912 годы.
3: Введите свой ответ.
2: Знаменитый марш Агапкина «Прощание славянки» был написан по поводу русско-турецкой войны 1877-78 годы, русско-японской войны 1904-5 годы или же Первой Балканской войны 1911-12 годы. Время заканчивается. Ответы получены. Кто нам будет подсказывать? Давайте-ка вам дадим слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Русско-японская война.
2: Русско-японская. Что вы скажете? Здравствуйте.
6: Русско-японская война.
2: Русско-японская. Что вы скажете? Здравствуйте.
6: Мишенька, это я опять, Геннадий. Я думаю по поводу русско-японской войны.
2: Понял. Хорошо. Хорошо. Принято. Все три звонка, все втроем сообщили нам по поводу русско-японской. А вы, возможно, измените каким-то образом?
4: А я думаю, что балканская война.
2: А вы думаете, что балканская война. И вы абсолютно правы. Действительно, Первой Балканской войны. Вот так Василий Иванович Агапкин родился 3 февраля 1884 года. Шанчирова, Рязанская губерния, деревня такая. Умер в октябре 1964 года, 29 числа, в Москве. Русский военный дирижер и композитор, наиболее известен как автор марша «Прощание славянки». Помните, да, марш славянки? У нас в Харькове 20-й фирменный поезд, он в Москву уходил с Киевского вокзала, и, значит, он уходил 20-м, возвращался 19-м, и это был фирменный харьковский поезд, вау. И он всегда уходил под марш славянки с Киевского вокзала в Харькове. «Прощание славянки. Русский марш» написано в 1912-13 годах штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, Василием Ивановичем Агапкиным. Под впечатлением от событий Первой Балканской войны 1912-13 годов, нисколько не потеряв своей популярности за прошедшие годы, по существу является национальным маршем, символизирующим проводы на войну, военную службу или в дальнее путешествие. За рубежом является одной из самых узнаваемых музыкальных эмблем Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Марш славянки. Хорошо, дорогие друзья, правильный ответ у нас под номером 3, и мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас 11-й. Имя Самсон происходит от слова «луна», «солнце», «волосы».
3: Введите свой ответ.
2: Имя Самсон происходит от слова «луна», «солнце» или же «волосы». 9 секунд осталось. 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. Время летит очень быстро. И отвечать надо тоже, соответственно, быстро. Давайте-ка попробуем вас пригласить. Да, здравствуйте.
7: Добрый день, Миша. Самсон, солнце.
2: Самсон, солнце, Геннадий. Конечно, вы абсолютно правы. Тут даже нет никаких сомнений. Так оно и есть. А знаете ли вы, Геннадий, еще какое-нибудь название, может быть, города какого-то в Израиле, где используется солнце?
7: Нет, любопытно.
2: Песня такая есть, «Дом солнца».
7: Фильм был такой. Фильм был такой.
2: Да, ага. А есть такой город Бейт-Шемеш в Израиле. Бейт-Шемеш. Слышали?
7: Надо
2: нет?
7: Же. Нет.
2: Хорошо. Спасибо, дорогой друг. Спасибо. Итак, друзья, Самсон для русского языка это имя библейское, еврейское. В действительности это имя очень древнее еще. Языческое, означает оно солнечный. Самсон солнечный. На иврите оно звучит как Шимшон. А солнце на иврите будет Шемеш. Шемеш. От этого слова, кстати, образовано название израильского города Бейт-Шемеш. Буквально означает «дом солнца». Правильный ответ у нас под номером 2. Вы молодцы. Молодцы. Переходим мы к 12-му, последнему вопросу нашей сегодняшней игры. У нас пока очень много игроков на 12-м вопросе. Ладно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Так. 12-й вопрос. Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах, в Вавилоне.
3: Введите свой ответ.
2: Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах, в Вавилоне. Ну, если не знаете, может, гадать будете. Слушайте, треть секунды осталось. Нет, у нас все равно много ответов. Есть кто-то, кто ошибся, но все равно правильных ответов много. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Я думаю, что Луна.
2: Где?
8: Я думаю, что Луна. Это Луна, Солнце, волосы. Я думаю, Луна.
2: Я понял. Это вообще из другой области. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Я путем аналитического... склада, но думаю так, что я думаю, что это было в Риме.
2: В Риме принята версия. Что вы скажете? Здравствуйте.
9: Да, я думаю, Вавилон.
2: Вы думаете, Вавилон. Ну, хорошо. Ну, хорошо, скажу я вам, дорогие друзья. Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах и в Вавилоне. Вот какой был вопрос. Ну, а мы сейчас, знаете, как поступим? Мы сейчас поступим следующим образом. Традиционным способом поступим. Я предлагаю нам прерваться на короткую рекламную паузу. А после рекламы мы вернемся на территорию игры «Эрудит». Тем более, что победителей у нас сегодня много. Но, тем не менее, я как бы хочу, чтобы и те, кто вылетели на 12-м вопросе, могли еще раз подумать по этому поводу. Значит, сейчас у нас будет реклама, а после рекламы мы вернемся к правильному ответу, к комментарию, поздравлению победителей. Оставайтесь на нашей волне.
10: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: В холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
16: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
18: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
16: 4 июня.
17: На 7 часов вечера.
16: Начало показа фильма.
17: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Дорогие друзья, приветствую всех вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Мы с вами находимся на 12-м вопросе. 12-й вопрос звучал так. Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах или же в Вавилоне? И правильный ответ был под номером 2. Вы абсолютно правы, те, кто нажали цифру 2 на своем телефоне. Первая мусорная свалка была создана в Афинах примерно в 500 году до нашей эры. Уборщики мусора должны были вывозить его как минимум за милю от городских стен. Надо заметить, что первая известная мусорная свалка. Возможно, были и неизвестные мусорные свалки, но, конечно, как вы понимаете, в то время огромного количества мусора, такого, как сейчас, не производили. Не было пластика, не было алюминиевых банок, не было бутылок, таких, какие мы знаем сейчас. Правильно? Ну, и целлофановых пакетов не было, да и, наверное, еды было побольше. Вот. Правильный ответ под номером 2. Соответственно, те, кто ответили цифрой 2, у нас сегодня это целых, ого, аж 5 человек. 5 победителей нашей сегодняшней игры. Я, честно говоря, не думал, когда начали ошибаться на первых вопросах, на втором, на третьем вопросе, я не думал, что у нас целых 5 игроков доберутся до 12-го вопроса и, по сути, выиграют приз. Ну что, придется отдавать, ничего не сделаешь. Каждый из вас получит по бутылке бальзама «Мустак» от компании «Дозор Цифр Сыновья». Надо заметить, что компания «Дозор Цифр Сыновья» уже 31 год исполняется в этом году, как они привозят на американский рынок, в частности, к нам в город, славный город Нью-Йорк, привозят ликероводочные напитки из разных концов земного шара, из разных стран, при этом разные крепости, разного состава, да, и вина, и коньяки, и виски, и различного рода водки бывали, и джины, и прочее. И все эти напитки, они проходят определенный строгий отбор, прежде чем на них попадает буквочка «Д» между двумя львами, для того, чтобы мы могли отыскать этот знак, этот символ в магазинах города. Так что друзья, вы получаете приз. Все, что вам необходимо сделать, это по возможности завтра, например, возможно, завтра, да, не раньше, чем 10 часов утра, позвонить к нам на фронт-деск в радио, к нам на радио, это телефон 718-303-8000, и сообщить, что вы стали победителем нашей сегодняшней игры. И узнать, где и когда вы сможете забрать свой приз. На этом, дорогие друзья, игра наша сегодняшняя закончена. У нас есть победители. С вами свяжутся завтра. Не вы свяжете завтра и вам скажут, когда и где вы сможете получить свои призы. А я бы хотел вам еще дать возможность услышать одно приглашение. Приглашение, оно звучит как якобы небольшой анонс моей деятельности. Но поверьте, все те, кто воспользуетесь этим моим предложением или приглашением рекламным, те уже считают дивиденды. То есть это выгодная история. Послушайте.

за эфир. Чтоб вас услышал целый мир. Собрать версии, продать игру, создать из прошлого игру его с руками.

0: кто знает анекдот о ВОЗ. Подробности про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Дину продадут. Его всегда их все зовут. Скажите, как его зовут?
1: Брат! Слав! Ски! Миша! Брат! Слав! Ски! Миша!
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 917-304-3670.
3: Дорогие друзья, завтра в эфире Дэвизон Радио мы встретимся с вами в программе «Здравствуйте, доктор» с доктором Ириной Панковой с 4 до 5. Вы можете приготовить свои вопросы, позвонить в прямой эфир по телефону 718-303-9090, и доктор вам на эти вопросы ответит. Приготовьтесь заранее и получите ответ на свои вопросы в эфире Дэвизон Радио. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский, помогал мне Дмитрий Банников. До встречи в эфире завтра в программе «Здравствуйте, доктор». Пока, пока.
4: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: Самые горячие новости,
5: радиоигры
6: и конкурсы в прямом эфире.
5: Аналитические программы
6: и радиомосты.
5: Дэвидсон Радио.
6: Политическая ситуация,
5: события культуры,
6: интересные люди.
5: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
7: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Европейская пресса сегодня активно обсуждает резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и рядом стран Евросоюза. Причиной стали тарифные споры, американские санкционные инициативы и давление США на европейские оборонные программы. В Японии правительство отвергло обвинения России и Китая в ремилитаризации страны. Токио утверждает, что усиление армии связано исключительно с вопросами нацбезопасности на фоне растущего давления в регионе. Китай продолжает укреплять экономические позиции в Азии. В Пекине заявили о расширении инфраструктурных проектов в Юго-Восточной Азии и новых инвестициях в транспортные коридоры. В США все больше внимания уделяют состоянию экономики. Несмотря на относительно устойчивый рынок труда, американцы жалуются на рост стоимости продуктов, страховок и аренды жилья. Даже крупнейшие сети быстрого питания вынуждены поднимать цены. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят $100 000 в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин. Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
22: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
5: Дэвидсон Радио.
7: Слушать подано.
23: Вперка с вами Карина Дюваль, на волнах 620 АМ. Вы слушаете Дэвидсон Радио. И в ближайшие полчаса вы можете задать вопросы и получить на свои вопросы ответы. Для тех, кто не в курсе, чем занимается наш офис. Наш офис оформляет доверенности для заграницы, оформляет вступление в наследство, восстанавливает документы ЗАГС, выданные везде. Вот везде, в любой юрисдикции мы достанем вам документ. Запрашиваем свидетельства о смерти, о браке, о рождении, как за пределами США, так и в любом штате США. Оформляем переводы на русский язык, на украинский язык и, соответственно, с русского и украинского на английский. Наш офис находится по адресу 1420 Avenue Z, офис 502. Прием исключительно и строго по предварительной записи. С какими трудностями чаще всего сталкиваются люди. Как это ни странно, все, в общем-то, люди достаточно. Ну, не то, что достаточно, мы все, весь русскоговорящие в Америке, мы все закончили как минимум один университет на родине. Мы все грамотные, все умные, все разбираемся. Но, тем не менее, многие из нас сталкиваются с разного рода проблемами и сложностями. Например, вчера ко мне обращается молодой человек. Я, говорит, мне надо составить отказ от преимущественного права покупки. То есть ему в России, он является владельцем доли в квартире, и он имеет преимущественное право покупки в случае, если кто-то из других сособственников будет свою долю продавать. И он хочет этот отказ направить в Россию, чтобы оформить и направить для того, чтобы эта квартира, собственник своей доли мог распорядиться продать постороннему лицу. Очень обычная, стандартная Значит, процедура абсолютно ничего сложного нет. Мы уже обо всем договорились, о цене. Он живет в Шарлотте, сказал, я к вам прилечу. Вот. И последний вопрос он задает, а это будет заверено в консульстве? Ну, камон, как такой вопрос вообще мог возникнуть у человека в голове? И вы должны различать, что government authorities – это отдельно, частный бизнес – это отдельно. Наш юридический офис не является частью никакого government. И помогаем мы абсолютно всем. Мы помогаем гражданам России, гражданам Украины, гражданам Узбекистана, гражданам Казахстана. То есть мы не относимся ни к какому консульству. И наши документы выходят с моей подписью, они апостилированы на уровне Department of State, затем они летят в соответствующую юрисдикцию, но чаще всего максимальное количество клиентов у нас, конечно же, из России. Вот там переводится документ на русский язык, то есть те части документа, которые сделаны на английском, например, апостиль. Апостиль может быть только на английском, то есть доверенность заявления я вам составлю на любом языке. А ко мне приходил 2 дня назад человек, делал доверенность на продажу земельного участка под Варшавой в Польше. Я ему сделала документ на польском. До этого приходил человек, сказал, ему надо продать квартиру под Тель-Авивом. Я ему сделала доверенность на иврите. То есть сам документ, он будет на том языке, на котором вы пожелаете. Но официальные государственные приложения к документу, они будут, естественно, на английском языке, в частности, апостиль. У многих, кстати, возникают трудности с пониманием, что такое апостиль. Вот мне часто звонят и говорят, а сколько стоит апостиль? Вот сколько. А что такое апостиль? Апостиль – это не самостоятельный документ. Он не существует в отрыве от документа. То есть одному человеку нужно сделать доверенность. Второму человеку нужно удостоверить апостилем подлинность свидетельства о браке. Третьему человеку нужно удостоверить апостилем там, какое-то согласие, разрешение. И апостиль сам по себе – это ничто. Апостиль – это всегда часть целого. То есть апостиль сам по себе ничего не стоит. И не в материальном смысле, ни в каком-либо другом. Он не существует сам по себе. Это является частью основного документа. То есть если вы делаете доверенность, то эта доверенность должна быть с апостилем. То есть соблюдение определенной процедуры делает эту доверенность легитимной за пределами Соединенных Штатов. Почему используется апостиль? Потому что подлинность подписи, государственный орган, который выдает апостиль, он ничего не знает про вас. Он никогда не видел образцы ваших подписей, людей миллион. То есть поэтому идет такая система, процедура, алгоритм удостоверения документа. Сначала человек подписывает этот документ в присутствии нотариуса. Потом образцы подписи нотариуса уже хранятся в определенных офисах и удостоверяется уже апостилем подпись. Ну вот в Нью-Йорке там несколько этапов удостоверения. То есть сначала подпись нотариуса удостоверяется в суде у клерка, потом подпись клерка удостоверяется в офисе Department of State. В большинстве штатов сразу подпись нотариуса удостоверяется апостилем. Но апостилем не удостоверяется подпись гражданина, подписавшего документ. И апостиль, вот прямо строго по конвенции, он не подтверждает вообще ничего, кроме подлинности документа. Он не подтверждает содержание, он не подтверждает понимание документа. То есть за апостилем закреплено подтверждение подлинности подписи и печати в соответствии с Гаагской конвенцией. Подлинности и печати, соответственно, либо государственного органа, например, сити-клерка, который выдал свидетельство о браке, либо нотариуса, либо там судьи, который подписал решение суда. То есть это вот строго по конвенции. И когда вам рассказывают ваши там представители, доброжелатели, диванные эксперты в Фейсбуке, что никакие обостили в России не принимаются, и что это все ерунда, и делайте консульство, то не верьте, это абсолютно не соответствует действительности. Вот абсолютно, не на йоту. А почему люди сталкиваются с проблемами, некоторые люди сталкиваются с проблемами с теми, что в России не принимаются некоторые документы у некоторых лиц. Вот. Чаще всего это связано с тем, что сам документ оформлен неправильно. Часто мне тоже звонят люди, обзванивают, знаете, холодный обзвон, выясняют, где что, сколько стоит, и говорят, вот мы вот звонили туда, это там стоит столько-то, почему у вас стоит дороже, чем ваш документ отличается от того документа. Ну, как бы закажите в двух местах, и потом сравните разницу, сравните эти документы, найдите разницу. Вот. Но те документы, которые оформляет наш офис, это высокопрофессиональные документы. Они не только по форме соответствуют требованиям международного законодательства, но и, что гораздо важнее, по содержанию. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: А, в прямом эфире, вот чудесно. Я хотела сказать, вот сейчас выступает женщина с «Эхо Москвы» по РТН. Она так быстро говорит, что даже нельзя ухватить мысль, что она говорит.
23: Вы не можете... А меня вы хорошо понимаете?
0: А?
23: Меня хорошо понимаете?
0: Да.
23: Спасибо, мне приятно. Спасибо вам большое.
0: Чтобы она чуть-чуть медленнее, но она так быстро тараторит. Кошмар, невозможно просто.
23: Я с вами абсолютно согласна. Я сама не люблю, когда люди говорят очень быстро. Но я не работаю на «Эхо Москвы», и я не знаю даже, о ком вы говорите.
0: «Эхо
23: Слушайте
0: Москвы» нас. «Твой гвоздь» вот там написано наверху. Она на РТН сейчас выступает. Ну, чтобы
23: хорошо,
0: она немножко
23: спасибо.
0: Медленнее, ну, разве можно так как пулемет.
23: Спасибо. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Да, здравствуйте. Вот звонила женщина с «Эхо Москвы». Она у Венедиктова хуй сосала. Вы знали об этом?
23: Ой, звоните, да, звоните со своими хулиганскими выходками. Мы вас все равно отключим. Я даже пыталась тратить свое драгоценное время. Вот. Часто люди спрашивают, сколько времени, через сколько времени можно заверить апостилем документ. Вот какой-то подозрительный звонок, но возьму вдруг. Вдруг все-таки это нормальный человек. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Карина, добрый день. Одну секунду. Я хочу этому роду сказать, что хотите сказать.
23: Вас плохо слышно. Вас и я, и он не слышит. Да, спасибо вам за поддержку. Я поняла, что вы позвонили поддержать меня. Мне это очень ценно. Я вас всех, моих слушателей, люблю. И я ценю вашу приверженность нам. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
16: Добрый вечер. Вот женщина позвонила насчет «Эхо Москвы». Она хотя бы...
23: А, да, может быть, я вас случайно отключила, может, вы что-то хорошее хотели сказать. Да, позвоните еще раз. Здравствуйте, слушаю вас, вы в прямом эфире.
24: Алло.
23: Да.
24: Алло. Добрый день.
23: Да-да.
24: А скажите, вот если я получил недвижимость на Украине, купил на территории, я сколько должен, какой процент я должен платить?
23: Ну, слушайте, вам нужно прийти на платную консультацию. Я не могу так на ходу раздавать советы, это будет непрофессионально. Мне надо больше информации получить.
24: Понятно.
23: Надо было понимать, как вы получили, от кого вы получили, в каком порядке. Тут нету такого однозначного ответа. А, слушаю вас, здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Венедиктов хуй сосет.
23: Да что ж он так не имелся? Вам так скучно живется. Пошли бы, поработали бы. Больше было бы, наверное, пользы. А вот, так, ну, вот перезванивает молодой человек. Что вы хотели сказать мне? Здравствуйте.
16: Добрый день, я еще раз позвонил. Вот женщина, которая позвонила, значит, «Эхо Москвы», она должна была подумать, куда она звонит. А насчет мата этого идиота надо поймать. Он звонит во все программы, даже вашу. Ну что это такое?
23: Я согласна с вами, но, к сожалению, у меня нет механизма его ловить.
16: Я понимаю, но надо... надо говорить с людьми, которые понимают.
23: Да, хорошо, спасибо вам за поддержку, огромное вам спасибо. Вот, иногда вот приходят люди, говорят, вот мне нужно поставить апостиль на свидетельство о рождении. И задаешь вопрос, а когда вы родились? Человек говорит, вот я родился в 85-м году, мне нужно поставить апостиль на свидетельство о рождении. Допустим, родился в Воронеже, в России. В 85-м году Россия еще близко даже не подошла к Гаагской конвенции, еще не была ее частью. России еще тогда не было, был Советский Союз. Да вот, поэтому апостилировать можно документы, выданные после 92-го года. То есть Россия вступила в Гаагскую конвенцию 31 мая 1992 года. Документы, выданные даже на один день раньше, они апостилированы быть не могут. Молодой человек с матами, я вижу, я уже ваш номер запомнила. Не будьте настолько легко прогнозируемыми. Повесьте трубку. Вот, звонит, продолжает. Дальше получается что? Получается, вот человек говорит, вот у меня документ выдан там в 93-м году, можно ли на него поставить апостиль? Гипотетически поставить можно. То есть по закону можно. По практике образцы подписи, апостиль удостоверяет подлинность подписи соответствующего клерка уполномоченного. А люди, которые работали в 93-м году, уже давным-давно, кто уволился, кто умер, кто уехал, образцы подписи не хранятся. Они не хранятся, и даже те, которые хранятся, очень часто их невозможно идентифицировать. Поэтому, если вам от вас для каких-то целей требуется апостилированный документ, практически всегда, практически гарантированно нужно получать новый. За исключением, если этот документ выдан не так давно, ну там 3-4 года назад, это максимум. А если документ старый, вот вы придете заверять его, или я приду заверять ваш документ апостилем, мой помощник придет, и мы получим какой ответ? Мы получим ответ ТУОЛД. Этот документ ТУОЛД, получите новый. И работает это в обе стороны. Причем на сайте аккаунты клерка в Нью-Йорке, прямо вот написано, что не приходите к нам с документами, которые старше 4 лет. Мы вам ничего не гарантируем, мы вам можем это, вы потратите время. Вот. Поэтому, если вам нужно апостилировать документ, это практически всегда обозначает, что нужно получить новый дубликат. Слушаю вас, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Карина. Я хотел извиниться за слушателей, которые ругаются матом, блядь. Иди нахуй, пизда.
23: А вот. Ну, продолжим. Поэтому, как правило, требуется во всех случаях получать новый документ. Для чего нужны документы? Да, в частности, документы ЗАГС. Они нужны вообще абсолютно для всего. Например, обращаются люди, вот живут они в квартире там по 8-й программе. Даже не будем брать интернешнл какие-то кейсы. И они живут, сожительствуют. Один из них умирает, второй теряет квартиру. Если они регистрируют брак, то, соответственно, это сохраняется. Или если у них этот брак уже зарегистрирован, и там зарегистрирован 30 лет назад, то это обязательно нужно подтвердить повторным свидетельством о браке. Если у вас его нет, то вас расценят как несостоящих в браке лиц. Слушаю вас, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, добрый день.
23: Добрый.
24: Я от родителей получил недвижимость в России, будем так говорить. Я должен какой-то платить налог или что-то должен платить за эту недвижимость?
23: Ну, мне кажется, что вы мне только что звонили. Немножко по-другому вы задали вопрос. Вам нужно прийти на платную консультацию. Это очень специфический вопрос, на который невозможно дать корректный ответ, не зная всей истории и не зная всей предыстории. Так что вот так, пожалуйста. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Вот. Поэтому, или, допустим, у меня был клиент, у которого маме было слегка за 100 лет. Грустная, очень грустная история. Маме было слегка за 100 лет, сыну было там около 80, и он пришел ко мне, чтобы я ему помогла восстановить свидетельство о рождении из Ленинграда, для того, чтобы он мог закрепиться в квартире мамы. И потом мне позвонила его дочь, спустя какое-то время оказалось, что мама его пережила, то есть мы этот документ ему получили, но он умер раньше, чем умерла его мать. Вот так тоже бывает. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Добрый день. Я потеряла свое свидетельство о рождении. Могу ли я получить копию этого свидетельства с вашей помощью? Но это было, получала я в 89-м году.
23: Так, спасибо. Я вас отключу, потому что помехи идут. Наверное, у вас не было выключено радио, я отвечу на ваш прекрасный вопрос. Прекрасный, полезный вопрос. То есть свидетельство о рождении получить можно. Какие могут возникнуть нюансы вот конкретно в вашем случае? Конкретно в вашем случае может возникнуть вопрос, и, скорее всего, этот вопрос возникнет, потому что я думаю, что замужем вы были как минимум один раз, и, скорее всего, меняли фамилию. Вопрос состоит в том, меняли ли вы фамилию, и где, когда это произошло. Это такой вот очень важный, очень фундаментальный вопрос. Например, вы родились в Ленинграде, а потом вы уехали.

кто-то переезжает до того, как оказался в Америке, там, поменял несколько стран. И бывает, что там родился человек в Ставропольском крае, замуж выходил в Киеве, там сейчас живет в Америке, и нужно восстановить свидетельство о рождении. То есть мы делаем сначала запрос по месту государственной регистрации брака, получаем свидетельство о браке. Если брак расторгнут, то в этом случае выдается справка о том, что действительно этот брак был зарегистрирован, и в результате брака фамилия была изменена. И только после этого мы получаем доступ к актовой записи о вашем рождении. Поэтому да, мы получаем эти документы, получаем даже в очень сложных случаях, в очень тяжелых случаях. И когда ошибки есть в актовых записях, и когда фамилии менялись неоднократно, во всех этих случаях вы можете обращаться в наш офис. Прием по предварительной записи. Запись по электронной почте karina.duval@gmail.com. В нашем офисе вы можете получить весь спектр юридических услуг и восстановить любого рода документы, а также с нашей помощью продать, подарить квартиру, оформить наследование и многое-многое-многое другое. Продолжает звонить настырный молодой человек, который любит матюкаться в прямом эфире. Ну вот, слушайте, я ваш номер телефона уже запомнила, он у меня уже отпечатался в мозгу. У меня память хорошая, так что не пытайтесь больше звонить с этого номера, по крайней мере. Я вас уже запомнила, 1199 на конце. Вот. И если опять вступление в наследство. В случае вступления в наследство, что нужно знать? Нужно знать, что заявить о наследстве нужно в течение 6 месяцев. Как правило. То есть в России, в Украине это 6 месяцев, в Молдове это год, в Латвии это 3 месяца, в Эстонии это, по-моему, тоже год. Да, вот. Вот эти все сроки надо знать в зависимости от юрисдикции, в которой вы собираетесь получать наследство. В этот установленный законом срок наследник должен либо принять наследство, либо отказаться от него. Ехать для этого нет ни абсолютно никакой необходимости. Все документы можно оформить у нас, мы делаем доставку потом в Россию, и далее эти документы будут направлены по назначению либо нотариусу по месту открытия наследства, либо вашему представителю, либо если наши юристы будут вас представлять, то они, соответственно, сразу получат ваши документы и вам помогут в решении ваших проблем. А наш офис находится по адресу 1420 Эвенези, офис 502, и мы работаем для вас, и мы принимаем вас 5 дней в неделю как минимум. Иногда мы работаем и в выходные. Мы делаем выезды на дом. Мы делаем выезды в нерсинг хоум. Более того, у нас появилась новая услуга, совершенно я никогда не рекламировала, но обратились люди, и мы в этом... Это когда люди в силу состояния здоровья, в силу немощности, может быть, но, что называется, любви все возрасты покорны, обратились пожилые люди, которые хотят пожениться. Хотят пожениться, но уже в силу возраста не могут, и не хотят они ехать в офис клерка. Вот, и не хотят пожениться на дому. Эту услугу тоже мы можем оказать. Еще новая услуга у нас появилась. Обычно большинство наших клиентов – это русские пенсионеры, которые проживая в Америке, получают российскую пенсию. Ну вот 99% клиентов именно таких. А сейчас к нам обратилась женщина, которая тяжело отработала свои там 40 кредитов, получила в Америке. И по причинам, по семейным, была вынуждена вернуться в Россию. И вот она к нам обратилась, можно ли получить, оформить пенсию американскую, живя за границей. Ответ

0: можно. И у нас мы расширяемся, у нас появляются новые сотрудники, новые эксперты. Вот наш новый сотрудник такую помощь тоже оказывает. Поэтому если вы живете за пределами Соединенных Штатов, но если вы пенсионер, имеете право на получение пенсии, да не обращались за Social Security пенсии, то вы это можете сделать, вы можете это сделать через наш офис. То есть спектр наших услуг очень-очень широкий, и вы можете получить помощь по вопросам в обе стороны, как те люди, которые живут в России, могут получить определенный спектр услуг на территории Америки, как получить свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, справки какие-то, решения суда, допустим, о разводе. Так и наоборот, люди, которые живут в Америке, их большинство среди наших клиентов, люди, которые живут в Америке, могут получить профессиональные услуги в России. Это вступление в наследство, это отказ от наследства, это оформление в собственность квартир, продажа, покупка, дарение. Но мы занимаемся исключительно юридическим сопровождением. То есть люди, которые ищут возможность купить, продать, там, найти покупателя, найти возможность перевести деньги, мы этим не занимаемся. Занимаемся очень узкими, узконаправленными вопросами. Это вопросы правовые. Как правильно сделать документы, чтобы эти документы были приняты, чтобы они сработали, чтобы по ним Сбербанк выдал деньги, чтобы по ним Росреестр зарегистрировал сделку, чтобы по ним нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, чтобы ЗАГС по ним выдал свидетельство о рождении. Вот. Я вижу новые звонки, вижу, что это уже совсем новые звонки, не похожи на хулиганские, но наше время закончилось. Поэтому сохраните свой вопрос до следующего четверга и звоните ровно через неделю. 718-303-90-90. Ровно через неделю буду ждать вопрос от вас. Всего хорошего и до свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На Уолл-стрит инвесторы нервно реагируют на новости с Ближнего Востока и рост цен на нефть. Финансовые аналитики предупреждают, дальнейшее обострение вокруг Ирана может привести к скачку инфляции в США уже этим летом. В Нью-Йорке продолжается кризис коммерческой недвижимости. После перехода многих компаний на удаленную работу, часть офисных зданий Манхэттена остается полупустой. Девелоперы все чаще предлагают переделывать старые офисы под жилые квартиры. Одновременно в городе вновь выросли цены на аренду жилья. В популярных районах Бруклина стоимость квартир приблизилась к историческим максимумам.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Я приветствую зрителей телеканала RTN в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до минимального уровня. Работу президента поддерживают 37%, 59% не одобряют. Главной причиной падения рейтинга стала военная операция против Ирана и рост экономической тревожности. Большинство уверено, что конфликт не оправдывает понесенные затраты. 64% недовольны тем, как администрация справляется с экономикой. Почти половина респондентов называют текущее состояние экономики плохим. На фоне конфликта выросли цены на бензин и продукты, усилились опасения по поводу инфляции и долгов. При этом даже часть трампистов выражает недовольство. Некоторые республиканцы считают, что президент уделяет слишком много внимания внешней политике вместо внутренних проблем. На этом фоне демократы получают преимущество перед промежуточными выборами. Если бы голосование состоялось сейчас, демократических кандидатов поддержали бы 50% избирателей против 39% у республиканцев. Миллионы людей могут потерять страховку Obamacare из-за резкого роста цен. По прогнозам аналитиков, число американцев с этими страховками может сократиться с 22 миллионов до 17,5 миллионов человек. Причина в том, что республиканцы в Конгрессе отказались продлевать льготы, которые ввели во время пандемии. После этого страховки резко подорожали. Около миллиона человек уже решили вообще отказаться от иншуринса, когда пришло время продлевать полисы. Еще миллионы, как ожидают эксперты, перестанут платить за страховку в ближайшие месяцы. Многие теперь выбирают самые дешевые планы с высоким дедактабл. Регулирующий программы доступного медстрахования закон Affordable Care Act был принят Конгрессом в 2010 году и подписан Обамой. В простонародье закон в связи с этим получил название Obamacare. Меры не сделали здравоохранение бесплатным для всех, но позволили создать специальные маркетплейсы для приобретения страховых полисов по доступным ценам. Обязали страховые компании не отказывать пациентам с хроническими заболеваниями. Разрешили детям использовать общие с родителями полисы до 26 лет. А также создали программу госсубсидий, которые должны направляться гражданам в виде встроенных в расценки налоговых вычетов. Именно пункт о субсидиях стал камнем преткновения между республиканцами и демократами. Республиканцы обвиняют оппонентов в растрате и мошенничестве. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис называет поведение республиканцев токсичным. Из-за роста цен при отсутствии субсидий пострадают десятки миллионов семей. Без субсидий ежемесячная стоимость медобслуживания может вырасти в среднем на 114%. Кардашьян помогла оплатить залог для Ричарда Глассепа, экс-заключенного камеры смертников, который провел почти 30 лет в тюрьме в Оклахоме. Его приговорили к смертной казни еще в 2001 году, но на протяжении многих лет он избегал исполнения приговора. Глассепа освободили из центра заключения на прошлой неделе. Он будет ждать нового суда дома вместе с женой. Суд установил залог в размере 500 тысяч долларов. Для освобождения нужно было внести 10% от этой суммы. О том, что деньги внесла Кардашьян, рассказал в Инстаграм кинопродюсер и правозащитник Скотт Бадник. По его словам, звезда реалити годами боролась за свободу мужчины и сразу оплатила залог после решения суда. Глассепа приговорили к смертной казни по делу об убийстве владельца мотеля Барри Ван Триза в Оклахома-Сити в 97-м. Прокуратура утверждала, что это было заказное убийство. Сам Глассеп все эти годы настаивал на своей невиновности. В феврале прошлого года Верховный суд отменил обвинительные и смертные приговоры. Суд постановил, что прокуроры нарушили право на справедливый процесс, допустив ложные показания ключевого свидетеля. При этом штат Оклахома собирается снова судить Глассепа по обвинению в убийстве первой степени. К слову, в 22-м году Кардашьян успешно сдала экзамены и получила адвокатскую лицензию. А до этого, в 18-м году, она встречалась с президентом Трампом в его первый срок и обсуждала тюремную реформу. Крупнейшая японская сеть суши Сушира откроет свой первый постоянный ресторан в Нью-Йорке уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й авеню и 42-й стрит, рядом с терминалом Порт Оторити. Ресторан займет трехэтажное здание. Там раньше находился Макдональдс. Конвейерный суши-ресторан основали в Осаке в 1984 году. Сейчас сеть насчитывает более 800 ресторанов по всему миру. Последнее время Сушира включает в меню не только суши, но и рамен, карааге, кусочки, обжаренные в крахмале курицы, сладкие десерты, щербет или крем-брюле. Если нужного вида суши не оказалось, его можно заказать напрямую у шефа, который находится за конвейером, или сделать заказ с помощью сенсорной панели. Заказ доставляют на той же ленте или по экспресс-линии. Изобретателем суши-конвейера является Сираиси Ясиаки, который создал производство, чтобы сократить расходы на содержание ресторана. На изобретение его вдохновила автоматическая конвейерная лента разлива пива. Сегодня исполнилось 80 лет чудо-женщине по имени Шер, певице, сумевшей удержаться на вершине музыкального олимпа более полувека. Шерилин Саркисян родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентро, небольшом городке в юго-восточной части Калифорнии. Родители Шер поженились, но долго не жили вместе. Женщина была вынуждена воспитывать свою дочь в одиночку, поэтому, чтобы свести как-то концы с концами, молодая мать отдала девочку на время в приют, который работал при католической церкви. Там юная Саркисян жила под присмотром монахинь. В юности Шер была активной и самостоятельной. Она обожала кино и музыку. В 15, посмотрев «Завтрак у Тиффани», девушка поняла, что откладывать мечту в долгий ящик нет смысла, поэтому она начала готовиться к побегу в Лос-Анджелес. В 16 лет она действительно уехала, устроилась в ночной клуб, где работала танцовщицей, и записалась на актерские курсы. Вскоре встретила своего первого прекрасного принца. Им оказался Уоррен Битти. После токсичного романа Шер не хотела общаться с мужчинами, но встреча в кафе с Сони Бона, ассистентом музыкального воротила Фила Спектора, все изменило. На свет появился дуэт Сони и Шер. Через несколько лет она дебютировала как сольная исполнительница. После 12 лет брака с Сони певица подала на развод. Ее главный хит «Believe» вышел в 98-м. Песня с одноименного альбома совершила революцию в музыке, массово популяризовав эффект автотюна. Кроме того, Шер активно снималась в кино. Ее фильмография насчитывает 18 ролей. У Шер двое детей. Она неоднократно прибегала к пластической хирургии. В одном из своих интервью призналась, что ненавидит стареть. Далее прямая речь. «Покажите мне закон, где написано, что женщины после 60 должны превращаться в ведьм. Жрать, простите, кошачий корм, становиться уродинами и изгоями. Нет такого закона. Старость – это достижение. Она приходит только к тем, кто умудрился до нее дожить. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Диве здоровья и творческих успехов». Напоминаю нашим зрителям, в эфире «Вечерние новости». Выпуск сегодня для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. Президент Трамп обсуждает обустройство вертолетной площадки возле Белого дома. Он лично вникает во все детали проекта. На протяжении десятилетий до недавнего времени президентов перевозили вертолеты VH-3D Sea King производства Sikorsky Aircraft. Они достаточно тяжелые, и газонное покрытие страдало от нагрузки. В 24 году президентов стали возить вертолетами VH-92A Patriot того же производителя. Но они еще более мощные, а их выхлопные газы прожигают газон. Это не первый проект по благоустройству Белого дома и прилегающей территории. Ранее была выложена плиткой центральная лужайка розового сада, переделан интерьер овального кабинета и заменено на черный гранит покрытие дорожки вдоль колоннады западного крыла. Установлены два больших флагштока перед зданием Белого дома и позади него. Кроме того, продолжается строительство бального зала на месте снесенного восточного крыла. В США официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы, 94-летнего Рауля Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника трамповской администрации. Ранее сразу несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что обвинения будут связаны с инцидентом 96-го года, когда ВВС Кубы сбили два гражданских самолета, принадлежащих кубинской диаспоре в США и занимавшихся поиском кубинских беженцев в море. Тогда погибли 4 человека. Предъявление обвинений знаменует собой новую, низшую точку в отношениях между Кубой и Америкой, комментируют эксперты. Рауль Кастро – один из лидеров кубинской революции. Он на протяжении десятилетий занимал высокие посты, а с 2006 года стал фактическим, а после официальным руководителем страны в связи с болезнью своего брата Фиделя. В 2018 году Рауль Кастро сложил с себя полномочия. США при Трампе значительно усилили давление на власти Кубы и с начала этого года фактически ввели топливную блокаду острова. В Белом доме не скрывали, что добиваются отстранения от власти Мигеля Диас-Канеля, нынешнего президента. Сегодня утром в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона, обнаруженного поблизости от литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа вильнюсского аэропорта и общественного транспорта. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это первый случай в стране-члене ЕС и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. Напомним, во вторник истребитель НАТО сбил на юге Эстонии украинский беспилотник. Украина принесла извинения странам Балтии за полеты дронов. Глава Центра управления кризисами Вилмантас Свитаускас сообщил, что первый сигнал о возможном проникновении дрона в воздушное пространство поступил из Латвии. В окрестностях Даугавпилса тоже был объявлен желтый уровень опасности. Позднее командующий сухопутными войсками литовской армии бригадный генерал Нериус Станкевич сообщил, что о летящем в Литву дроне по горячей линии сообщили белорусские военные. Глава МВД подчеркнул, что укрытия должны оставаться в постоянной готовности. Власти стран Балтии подчеркивают, что не давали разрешения использовать свое воздушное пространство для ударов по России и называют дезинформацией утверждение Кремля о том, что с территории этих стран в Россию направляются украинские беспилотники. Дружба дружбы, а табачок врозь. Друг Зеленского Тимур Миндич подал на него в суд. Миндич – главный фигурант дела о хищениях в Энергоатоме. В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков в рамках антикоррупционного расследования, он покинул Украину. У него есть гражданство Израиля. Украина в конце марта попросила Израиль выдать его. Миндич оспаривает указ Зеленского 13 ноября прошлого года, которым в отношении него были введены санкции. Ответчиками по делу также указаны Совет нацбезопасности и обороны Украины и Минэкономики. Гендиректор телерадио «Молдова» Влад Цуркану подал в отставку после критики в соцсетях в адрес молдавского жюри, голосовавшего на музыкальном конкурсе «Евровидение». Жюри раскритиковали за то, что они отдали соседней Румынии 3 балла из максимальных 12. Традиционно соседние страны высоко оценивают друг друга. В этом году молдавское жюри также не присудило ни одного балла другому соседу – Украине. Польше от Молдавии достались максимальные 12 баллов, а Израилю – 10. Молдавские телезрители, чьи голоса также учитываются в окончательном результате конкурса, дали Румынии максимальные 12 баллов и 10 Украине. Суркан объяснил свою отставку чувством ответственности.

Британские знаменитости во главе с Миком Джаггером и Эриком Клэптоном добились окончательного отклонение проекта 29-этажного жилого здания у моста Баттерси в Лондоне. Апелляцию девелопера Rockwell Property отклонила инспектор по планированию. Она указала, что башня не является образцовой. Экстраординарной или оригинальной, она просто высокая и нанесет ущерб городскому ландшафту. По словам чиновницы, сооружение выглядело бы чужеродным и нарушило пространственную структуру набережной. Джаггер, живущий в этом районе с 60-х годов, ранее заявил, что проект мог запустить волну высотной застройки и навсегда изменить облик Темзы. А Клэптон добавил, что девелоперам нужны только деньги.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: И хорошее настроение.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Спецпосланник Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связи и поиска друзей. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсена. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся после угроз Трампа захватить Гренландию силой. Верховный лидер Ирана Муджаба Хаменеи издал директиву, запрещающую экспорт высокообогащенного урана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника. Российские официальные лица предупредили страны НАТО о последствиях использования их территории для запуска беспилотников по российским объектам. В Литве сегодня заявили о восстановлении прямой горячей линии с Белоруссией для предотвращения возможных инцидентов на границе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят $100 000 в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 21 мая. И сегодня мы начали день за упокой и закончили день за здравие. Индекс почему-то прибавил 276 пунктов. 50 286 был конечный результат. Это рекорд, новый рекорд, плюс 0.5%. Standard & Poor's 500 поднялся на 13 пунктов. Это 0.15%. 7446 была конечная точка. Nasdaq прибавил 23 пункта. 0.1%. 26293 был конечный результат. Транспортный индекс упал на 0.1%. И маленькие компании Russell 2000 поднялся. Этот индекс поднялся на 0.9%. Лучше всех. Нефть минус 61 цент, $97, 63 цента стоит 1 баррель нефти, золото 4542 доллара 90 центов за унцию, серебро $76, 96 центов за одну унцию, 1 евро равен доллару 16 центов, 5-летние госбумаги 3,4, 235 тысячных процента, за 10 лет можно получить 4,566 тысячных процента, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,92 тысячных процента. За границей сегодня Англия плюс 0.1%, Франция минус 0.4%, Германия минус 0.5%, и Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей поднялся на 3.1%, Шанхай минус 2%, и Гонконг минус 1%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше, на индексе из индекса Standard & Poor's 500 лучше всех был Ralph Lauren, поднялся на 13.8%, IBM, Lumentum, SanDisk и Seagate. Хуже всех были Intuit, EcoStar, Walmart, Deere & Company и Cummins. На NASDAQ В индекс NASDAQ ARM Holding, Lumentum, Sandisk, Seagate, Western Digital поднялись. Причем ARM Holding прибавил больше 16%. Intuit упал больше, чем на 20%. Walmart, Workday, Adobe и Analog Devices упали. На Dow, IBM, Cisco Systems, Honeywell, Merck и Amgen поднялись. Walmart, Salesforce, Nvidia, Boeing и Caterpillar были в минусе. Microsoft упал на доллар. Oracle прибавил $1.61, Meta плюс 2.32, Amazon плюс 3.45, Nvidia минус 3.96, Mercado Libre плюс 26, 70, Dell плюс 9.87, Circle Internet поднялся на 3.26, Broadcom минус 3.19, Home Depot плюс 3.20, AMD Advanced Micro Devices поднялся на $2.01, Visa плюс 37 центов. Вот, пожалуй, все самые главные. Ну да, Micron плюс $30.11. Это, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или по всем финансовым вопросам, включая недвижимость. Звоните к нам в Raymond James. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, я сегодня с особым удовольствием приветствую вас в этом эфире. Ну, наверное, потому что сегодня очень прекрасный весенний день, в самом разгаре. И совсем скоро лето, граждане, товарищи, скоро лето, тепло. Лето – это значит тепло, солнце и много-много разных удивительных, потрясающих приключений, удовольствий. В общем, вы знаете, лето – это маленькая жизнь, на самом деле, отдельно. И если я в эфире, то это значит, будем говорить сегодня о театре, о том, что будет происходить у нас в нашей гостиной «Дэвидсон Радио» в ближайшее время. Мы всегда ждем вас, наших уважаемых, замечательных зрителей, наших единомышленников, тех, кто любит театр. И я вновь подготовила сегодня сюрприз. Сегодня в нашем эфире необычный, замечательный гость, как всегда у меня. У меня не бывает других гостей, только самые замечательные, самые потрясающие люди. Это здорово. И нас ждет сегодня необычный разговор. Мы сегодня будем говорить о театре, но совсем о другом театре. В этом это необычность. И вообще мы будем говорить сегодня не только о театре. И нас ждет такой глубокий разносторонний разговор. Итак, с вами Наталья Кардо, а за звукорежиссерским пультом совершенно замечательный, просто суперпрофессионал. Я очень люблю профессиональных людей везде. Это замечательный Акмаль Тахиров. Спасибо огромное всегда за помощь, за украшение, за все, что ты делаешь. Спасибо тебе огромное. Итак... Итак, я немножко отошла от темы, а сейчас я чуть-чуть вернусь. Мы будем сегодня говорить о людях, которые после работы, после усталости, иммиграционных таких забот, каждодневных, бесконечной гонки, все равно приходят на репетиции, учат роли, строят декорации, ну и выходят на сцену. А почему, собственно, спросите вы? Что ищет человек в театре вдали от родины, так скажем? Вот именно в театре спасение, язык, дом, ну, может быть, самого себя. И сегодня у нас в гостях, я вам хочу представить, режиссер-постановщик театра «Анкор» и режиссер-постановщик пьесы «Сделка», которая состоится у нас 24 мая в 7 часов вечера в нашей театральной гостиной. И я вас прошу, уважаемые зрители, заинтересованных, зайти на сайт театр.com и приобрести билеты. Я все-таки верю в то, что билеты просто растворятся за 1-2 дня до начала спектакля. Поэтому побеспокойтесь заранее и зайдите на сайт театр.com. Итак, все ближе и ближе и ближе. И так я приглашаю к разговору, если Грегори меня сейчас слышит, это Грегори Марков. Это как раз режиссер-постановщик этого спектакля «Сделка». Здравствуйте, Грегори. Алло, алло,
1: вы меня слышите?
0: Ну вот сейчас я вас слышу. Здравствуйте.
1: Ну замечательно.
0: Здравствуйте.
1: И, кстати, я сразу хочу вас поздравить.
0: Поздравляйте.
1: Похоже, наконец наступившим летом.
0: Ну вот да, это вот такие вот первые лучи солнца, и вот прямо вот, вот тепло, оно не прямо такое яркое и жаркое, а оно такое издалека приходящее, прямо как вы, так скажем, с вашим театром «Анкор», которые приезжают к нам в гости, на гастроли 24 мая со спектаклем. Уважаемые зрители, это новый коллектив, это новые люди, это совсем другое представление, поэтому... Поэтому, то есть, вот я прямо сейчас в преддверии, в предвкушении, я, знаете, что еще хочу сказать? Я хочу вас представить не как режиссер-постановщик этого спектакля. Режиссер-постановщик этого спектакля Грегори Марков по профессии архитектор. Вот это, мне кажется, будет самой главной темой для нашего разговора. И я хочу, наконец-то, дать вам слово. И хочу, чтобы вы немножечко представились и представили свой театр. И чуть-чуть рассказали подробнее. Пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну да, так получилось, что бывший архитектор, хотя, наверное, бывших не бывает.
0: Нет, бывших не бывает.
1: Не бывает, это однажды в тебя войдя, оно остается навсегда. Ну, архитектор призван что-то создавать и строить.
0: Вот.
1: И да. Неважно же что, дома, дороги или спектакли, или декорации к ним. Главное – творить. И если внутри горит какая-то эта маленькая звездочка, которая выпихивает наружу жажду творчества, то оно иногда превращается в создание спектакля. И, Наташа, вы совершенно правы сказали, что люди, которые занимаются любительским театром, они разные. И если даже посмотреть на коллектив нашего маленького театра, хотя он не такой новый, вы сказали, он новый, он не новый. Театр оригинально был создан еще до нашего приезда, где-то в 80-х, по-моему.
0: Вот, поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сейчас, и просто знаю, расскажу.
0: И как же образовался такой замечательный коллектив именно сегодняшним днем? Я хочу сказать, что, может быть, поправить себя. Да, по профессии вы архитектор, но по внутреннему устройству, ну, так скажем, архитектор – человек театра. Да, и вы правы абсолютно, что архитектор – это прямо, мне кажется, даже самое вот непосредственное отношение должен иметь к театру, как и к внешнему ему, его облику, прекрасному совершенно. А если человек еще заходит вовнутрь и попадает на сцену, то и ко внутреннему. То есть архитектор – это очень круто. Спасибо вам большое. Да.
1: Ой, спасибо, Наташа, на добром слове. Ну, вернемся к театру.
0: Давайте, извините.
1: Ну, это как раз очень интересный разговор разворачивается из прошлого в будущее и в настоящее.
0: Вы сказали, с 80-х годов, да.
1: Вот. Я думаю, да. Меня еще не было в стране, я заезд до 90-го года. Но я так понимаю, что он уже был, потому что какая-то первая или вторая волна эмиграции, которая здесь была, люди были интеллигентные, тогда выезжали, если вы помните, лучшие, как бы. Тогда это была чисто русскоязычная волна. Тогда это были люди читающие, думающие, знающие, видавшие виды. И они потянулись вслед за уездом сюда, обратно в свою культуру. И как-то они сошлись, организовали этот театр. Угу. Мы, кстати, с вами обсуждали этот вопрос. Если в бывшем Советском Союзе театры были, да и не только в Советском Союзе, по всему миру, они были всегда государством субсидируемы, потому что театр вообще делал неприбыльное.
0: Как и любое искусство, давайте об этом чуть попозже поговорим.
1: Конечно,
0: есть отдельные вопросы к этому.
1: Конечно.
0: Да.
1: Вернемся. Они собрались каким-то образом под крылом талантливой женщины. И профессиональный режиссер, она была еще по советским канонам. И они начали играть. И этот театр назывался тогда театр имени Самуила Михоэлса. В честь известного еврейского... Ну, вы знаете, это известный.
0: Конечно, да.
1: И он просуществовал в таком виде много-много лет. А потом, когда вот эта старая гвардия начала уходить, туда пришла уже в начале 2000-х, наверное, другая женщина. Смотрите, театр держится на хрупких женских плечах. И пришла другая женщина, с которой я в свое время познакомился на русском телевидении. Она была туда приглашена как режиссер. И она режиссер телевизионный. Поэтому на телевидении и была. Она профессионал, она из Одессы. И она маленького роста. И у нее очень хрупкие плечи. Но у нее такое что-то внутри. И она взяла этот театр и повела в «Счастливое завтра». И привела.
0: До сегодняшнего дня этот театр существует и называется «Анкор». И сколько, наверное, в нем поменялось, изменилось. И... А на сегодняшний день, сегодня у вас коллектив, созданный просто вот, ну, сколько... И я, знаете, вы уже много сказали таких вещей, я вас моментально хотела, конечно, перебить, что, да, уезжают лучшие, да, вот... И может даже не задавать вопрос, а почему, правильно? Но вот всегда, всегда лучших вытесняют из тех стран, которые не в ту сторону идут. Вот. Вот. Поэтому и сейчас происходит то же самое абсолютно. И то, что женщина всегда вот берет какие-то такие... Ну, так сказать, удержать, создать театр, удержать его, это, ну, как бы так сказать, ну, сила должна быть очень крутая, мощный стержень, талант, и организаторские способности, менеджерские способности, административные, то есть все вместе. Ну, это значит большая сила любви. Так скажем, вот это любви к своей профессии. Да и вообще, вы знаете, я, наверное, я вот сейчас сижу и думаю, наверное, профессии – это вот все остальные профессии, а театр, артисты, режиссеры – это даже, наверное, не профессия. Это что-то такое, что... приводит, приводит туда людей, ну, совершенно и разных профессий, и разных, но именно приводит туда только потому, что там, видимо, какая-то такая магическая такая вещь, это разговор, это всегда попытка взаимосвязи, такой вот просто немедленной, вот сейчас, в сию секунду, я с вами разговариваю, я вам отдаю, я вам дарю, ну, и все такое. То есть я так думаю, что вот именно все, что касается, это уже не профессия, это уже даже это больше, чем призвание. Это вот люди, это просто люди, которые хотят общаться друг с другом, и от этого очень много зависит, я так думаю, в нашей жизни. Без общения это невозможно, конечно, но это такое главное. Вы знаете, я хотела задать вам вопрос, вот прям сразу вдогонку, а вот почему люди таких успешных профессий идут в театр, несмотря вот на усталость, занятость и отсутствие больших денег, именно здесь, в эмиграции, что их вот конкретно, я могу спросить, конкретно, что привело ваш коллектив? Вот кого что?
1: Ну, кого что?
0: Да.
1: Я обдумывал наше интервью с вами, и мне пришла интересная мысль в голову вчера ночью. Я поделюсь с вами.
0: Ой, давайте.
1: Смотрите, все дети, когда мы дети, мы обожаем играться. Играемся. Девочки играются в дочки-матери, а мальчики играются в войнушку какую-нибудь там, или в догонки, или как это там называется, гонки.
0: В догоняшки.
1: В любые игры. И детям неважно, настоящая эта кукла в руке у девочки или тряпичная с пластиковой головой. Она ее воспринимает как настоящую и играется с ней. Как мальчик держит в руке палку и думает, что это ружье. То есть мы рождены как-то в игре. И мы любим играться. Потом с годами это проходит. И у большинства, наверное. А у кого-то что-то остается от этого. И, наверное, те, у которых что-то остается от этой любви к игре. А жизнь – это игра, вы помните. Жизнь – это игра, и что-то там. И я увлекся этой игрой, пел Миронов когда-то. Они возвращаются там, где она есть, уже во взрослом возрасте. И неважно, инженер ты, архитектор, врач или строитель, или бухгалтер. И более того, это никак не зависит, наверное, от профессии. У нас, например, в театре, у нас не... Ну, сколько у нас? Человек 20.
0: Как это человек 20?
1: Не надо так удивляться.
0: Как это человек 20? Я просто думала, там может быть человек 6 таких единомышленников. То есть
1: Нет. Ну, всего, таких как бы всегда есть. Первый ряд и второй. Но вообще человек 20. А было 38 в один момент.
0: Ух ты, так это громадная труппа.
1: Да, что? Ну, я же вам говорю, маленькая женщина сплотила большой коллектив. Мы делали когда-то спектакль, назывался он «Несколько фраз про Одессу». Она одесситка, поэтому ей было легко ставить этот спектакль. 38 человек одновременно было на сцене. Мы не могли их всех поместить в нашем маленьком театре, поэтому, когда была массовка, выходили на паркинг-лот напротив и репетировали там, создавая трафик на улице, потому что люди проезжали, не могли понять, что это происходит. Это демонстрация. Так вот, люди возвращаются в театр, помня, видимо, вот эту радость детской игры. Поэтому там всех национальностей, всех профессий. И более того, мы иногда, когда начинаем обсуждать наши дела скромные, выясняется, что у нас там, как это... Лига наций. Весь бывший Советский Союз, так или иначе, большая часть его, представлена на нашей сцене. Люди из Молдавии, с Украины, из России, из Казахстана. Откуда там только нас нет. Даже одно время была одна девочка из Прибалтики. Так что это такое Лига наций на сцене с душой ребенка. Вот такая мысль пришла мне в голову сегодня ночью.
0: Нет, мысль замечательная.
1: Хотят детство. Хотят продолжать играть.
0: Абсолютно правдивая, так скажем. Ну, я не знаю, зачем люди ходят в театр как зрители. То есть тут можно тоже обсуждать на эту тему долго. Я не знаю, почему люди, не имеющие так сказать, университетов актерского образования и всего остального, просто идут в театр и просто хотят попробовать встать на место артистов. Что именно каждого человека притягивает, и просто даже не важно, сколько ему лет, может, он просто в 50 лет вдруг решил.

0: компьютерные техники всякие, но их очень увлекло. Это две семьи, по-моему, да. Это две семьи, муж-жена. И вот они, и они решили вместе собраться. Они показывали тут такой литературный спектакль по О. Генри. И вы знаете, я даже хочу сказать, что вот таки, вот у таких людей, которые вот вроде как вот любительский театр, и не, вроде как не настоящие артисты, у них так получается это искренне, это совершенно, ну, несравнимо ни с чем. Это с какой-то, ну, с такой, с таким желанием. То есть это нужно еще профессиональному артисту это сыграть. Вот такое вот. Вот сыграйте, пожалуйста, мне такого артиста из любительской труппы, так скажем. Вот, поэтому это очень здорово. И я считаю, что это такая отдельная большая тема.
1: Наташа, а вы помните, извините, я
0: да, перебиваю. Да. Мы будем друг друга рассказать. Перебивать, да.
1: Вы
0: перебивайте.
1: Помните, как в стародавние еще советские времена, что такое был театр для советского подданного? Это был нечастый поход, ну, в большинстве своем. Это не кино, в которое можно было бегать каждую там, неделю или месяц. Театр это было как большое чудо и большой праздник. Люди красиво одевались, люди шли туда как на демонстрацию, с большой радостью и придыханием.
0: Но без плакатов. Было, без плакатов.
1: Нет, но без плакатов. Но да, это да. Было большое чудо. И когда раздавался третий звонок, и гас свет, и открывался занавес, начиналось перформанс, и люди не жевали попкорн и не смотрели в мобильные телефоны, они смотрели на сцену с замиранием сердца. И, видимо, вот это ощущение чуда и сказки, и вот этого театрального действа осталось в нас с тех пор. Поэтому, с одной стороны, мы хотим его повторить, вот это вот чудо театральное, и выходим на сцену, несмотря на то, что мы не получаем за это деньги, но какой-то драйв нас туда загоняет. А люди приходят посмотреть на этих счастливых людей, которым повезло оказаться на сцене, чтобы тоже вспомнить, наверное, вот это ощущение праздника и чуда. Потому что в театре ведь нету окон, так же, как в казино. Для того, чтобы ничего, ни дневной свет даже не отвлекал от чудодейство происходящего на сцене.
0: А вот к этой теме, вот к этой теме мы сейчас вернемся, потому что наступило время маленькой небольшой паузы рекламы, и мы обязательно поговорим. Мы вернемся сейчас к этому, к вам. Спасибо большое.
1: Угу. Договорились.
2: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвидсон радио.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: В холода, от насиженных мест.

0: нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: И артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Новости на
7: Davidson Radio.
6: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. По данным ряда СМИ, Трамп продолжает масштабные кадровые чистки среди партийных структур и сторонников умеренного крыла республиканцев. Политологи предупреждают, такая стратегия может осложнить республиканцам промежуточные выборы в Конгресс. Дополнительный скандал вызвали сообщения о планах строительства огромной триумфальной арки, посвященной Трампу. Белый дом утверждает, что для проекта не требуется одобрение Конгресса. Оппоненты называют инициативу чрезмерной и сравнивают ее с культом личности. В американских университетах продолжается конфликт вокруг свободы слова и политических протестов. Руководство кампусов усиливает меры безопасности после новых акций студентов. В Нью-Йорке власти обсуждают дополнительные ограничения для электроскутеров и мопедов после серии аварий в Бруклине и Квинсе. На мировых рынках обсуждают новые американские пошлины на российский палладий, один из важнейших металлов для автомобильной и электронной промышленности. США ввели компенсационную пошлину более чем в 100%. Эксперты предупреждают, это может серьезно повлиять на мировой рынок автомобильных катализаторов и электроники.
6: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
7: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Итак, вы знаете, мы возвращаемся в студию. Акмаль очень чувствует вообще всегда настроение. И вот, знаете, вот эта вот ностальгическая нотка, на которой мы закончили наш разговор о воспоминаниях, какой был раньше театр, как люди туда ходили, и французские духи, и так все это было. Но это такой ностальгический, очень такой глубокий, серьезная такая слеза, которая скатилась по щеке. И, собственно говоря, все, мы ее смахнули. Грегори, я хочу именно вот как-то так вот перейти совершенно на другую тему. Да, сейчас все по-другому. А в эмиграции это вообще все по-другому. И от многого зависит, от всего зависит. Ну, просто я могу перечислять на пальцах, и их не хватает, чтобы вернуться вот именно в в те театры, в те залы, в те времена. Но мы не будем возвращаться. Да, сейчас все по-другому. Сейчас маленькие коллективы, совсем маленькие, небольшие коллективы. И все зависит, конечно, от финансирования и где найти бы помещение, и как это все обустроить, и свет, и все-все-все, потому что, к сожалению, театра не может быть просто вот на площади. Хотя я противоречу сама себе. Театр начинался с площади и с улицы когда-то давно. Так что не знаю, куда мы идем. Как вам кажется, куда мы идем с сегодняшним днем, так скажем, Грегори? Как
1: ну,
0: вам?
1: Вот да. Чего-то сегодня предсказывать довольно неблагодарное занятие, потому что что-то так все меняется быстро. И то, о чем еще, может быть, лет 10 назад трудно было даже представить себе, сегодня это норма жизни. Но, кстати, интересно, вы затеяли тенденцию, Наташа. Вы не затеяли, вы отметили. Еще я помню даже в какие-то последние годы еще Советского Союза. Кстати, академические театры тоже уже не были единственными представителями театральной культуры. Уже тогда начали появляться какие-то маленькие а-ля бродвейские театры в подвалах. И они, кстати, были очень популярны, потому что они были дешевле, они были интересней, чем вот этот заскорузлый механизм академических театров. Там было что-то новое, экспериментальное, и люди с удовольствием туда ходили, потому что это был как глоток свежего воздуха вот в этом затхлом советском культурном слое.
0: Так, и, кстати, вот это мне уже маленький... вот это больше мне нравится. Так, вот, так, так, так.
1: Ну,
0: так,
1: помните, так. Театр Виктюка, там Райкин Костя открыл, еще какие-то начались. Я потом уехал, я уже за этим не так следил. Но то же самое здесь. Меня, кстати, первый раз, когда я попал на Бродвей, меня поразило просто. Как это может быть? Известный мировой Бродвей, а это подвальчики какие-то, маленькие театры, без царских лож, как в Большом, или без оркестровой ямы, например, как в Малом. И это было такое удивление, как? И вот эти маленькие театрики там на 150 человек, это Бродвей. Оказалось, что да, размер никакого значения не имеет.
0: В общем, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что сегодняшним днем камерность, это на самом деле, это очень модно, это суперсовременно, это классно, это экспериментально. И вот такие вот передвижения. Ну что ж, что делать? Нужно просто жить, нужно вперед смотреть, нужно идти дальше и никогда не останавливаться, никогда не огорчаться ни по какому поводу, что было, что есть. Просто что было лучшее, нужно всегда носить с собой. Вот. А сейчас,
1: прекрасная мысль.
0: Да, а сейчас я хочу, кстати, между прочим, перейти ближе и ближе, поближе и поближе.
1: Ой, кто? Интриган,
0: ну, да. Иногда. Вот. Поэтому я хочу перейти вот к вашей, как раз к вашим гастролям, к вашей вот этой вот пьесе. И как же меня все-таки название само этого спектакля, кто же это придумал вообще, это гениальное название, «Сделка», и вообще это очень модное тоже сейчас слово, так скажем, и вообще вся современная жизнь, это бесконечная сделка. И слово «сделка» звучит буквально везде, мы можем так сказать, в бизнесе, в отношениях, в политике, в эмиграции, ну и даже в человеческих компромиссах с самим собой. То есть, сегодня у меня сделка, так, мне нужно... Как вам кажется, ваша история только про криминальную комедию разве? Или, может быть, про человека вообще?
1: Ну, я вам раскрою... Давайте. Жуткую тайну, страшную тайну, говорил
0: Буратино.
1: Значит, как вообще все это началось? Если мой рассказ о том, что у нас 20 человек в театре, вас удивил, то, собственно, оттуда все и началось. Несколько человек театра решили сделать подарок своему любимому главному режиссеру, той самой Ане Лось. Угу. Потому что она того заслуживает. И мы, как ее дети, как бы, которых она воспитала в этом театре, решили сделать самостоятельный спектакль ей в подарок. А поскольку любой сюрприз не будет сюрпризом, если в нем участвует слишком много людей, обязательно просочится куда-нибудь наружу. Значит, сделали его минимальными силами, чтобы сохранился сюрприз в тайне. И вот так вот, с ее согласия, впрочем, конечно, мы репетировали коллективненько. Там даже не было как режиссера. Это был такой сговор нескольких людей, которые решили сделать спектакль. И поэтому и название как-то вместе придумывалось методом проб и ошибок. И репетиции делались как бы, чтобы в тайне. И потом мы грохнули этим сюрпризом ей в прошлом году, и она была очень довольна. И спектакль имел успех. И хорошо, что сегодня есть у нас возможность поделиться этим успехом и спектаклем с вами в Нью-Йорке. Спасибо вам большое за предложение предоставить вашу гостиную. Угу. Будем надеяться, что радость от этого спектакля теперь станет не только в одном городе будет, но и у вас тоже. Да. Ну, мы готовы ей с вами поделиться 24 числа.
0: Это очень здорово, потому что на самом деле лично я очень люблю, я всегда очень рада новому происходящему чему-то и новым знакомствам. Людей, которые занимаются искусством, культурой, музыкой, всем-всем-всем таким самым лучшим и делятся с людьми. И мне очень радостно, когда появляются какие-то новые знакомства, новые коллективы. И также я призываю наших зрителей, которые неравнодушны, которые любят маленькие такие вот камерные пространства, которые уже знают нашу театральную гостиную. И я призываю вас, приходите обязательно 24 мая. 7 часов вечера вас будут встречать наши гости, наши удивительные гости. Мы с ними познакомимся и будем дружить. И обязательно впереди наделаем каких-то новых спектаклей, новых фестивалей. И все будет очень хорошо. Поэтому вы заходите на сайт театр.com и звоните по телефону 718-266-33-93. Может быть, задать какие-то вопросы или можно купить по телефону билеты. Вот. Но и если вы уже такие, как бы, есть у нас такие зрители, которые любят покупать билеты у входа, ну, если будут места, то вам все-таки тоже повезет. В общем, выбирайте для себя самое удобное и удобное приобретение, но обязательно приходите 24 мая.
1: Ну, Наташа, вот... а я со своей стороны, извините, поблагодарить вас за замечательную рекламу, которую ваше радио сделало этому спектаклю. Я когда первый раз ее услышал, я прямо в ладошки хлопал, потому что вы замечательно сделали анонсмент этот, и вы большие молодцы. Спасибо вам большое за рекламу.
0: Да подождите, вы еще не уходите, у нас еще есть несколько минут, у нас их даже может быть целых 5. Я бы не хотела так заканчивать разговор.
1: Нет, я просто боялся не успеть вас поблагодарить за прекрасно сделанную работу.
0: Спасибо вам большое, я не буду раскрывать каких-то там секретов и тайн, но к этому причастны... 3 человека. Вот, это наш замечательный, самый дорогой, обожаемый, тоже трудоголик Александр Федоренко, наш звукорежиссер. Потом есть еще один человек, Михаил, я не буду раскрывать его фамилию, ну и немножко я, чуть-чуть, да. Ну, то есть мы так побаловались, и вот, да.
1: Молодцы!
0: Аплодисменты. Значит, а я просто хотела вас еще немножко помучить несколькими вопросами, ну, буквально парочку. Вы так и не ответили. Все-таки этот сам спектакль, по жанру, это как-то вот детектив такой криминальный, или это просто... про человека, про характер, про его слабости, чувства, эмоции. Что все-таки самое такое главное, вкусное?
1: О, ну, смотрите, это, во-первых, очень хорошая пьеса сама по себе, довольно забавная. И более того, поскольку она все-таки замешана на детективной истории, поэтому никаких тайн рассказывать и... сценарных поворотов мы не будем, потому что это как в детективе. Если ты знаешь, кто убил, какой смысл читать всю книгу? Так мы не будем ничего говорить. Но мне кажется, что то, как построена эта коротенькая пьеса, хотя она не такая коротенькая, она идет час с небольшим, час 15, без перерыва, вы будете много раз на протяжении, как в хорошем голливудском кино, удивлены, куда поворачивается действие. Каждые 5 минут вас будет сбивать с толку что-то происходящее на сцене. Кстати, вы знаете, что в кино этот принцип, по-моему, 7 минут, все время должна меняться картинка, направление должно меняться куда-то. Угу. В этом смысл динамики кино. И тут, в общем,
0: У нас остается буквально 2 минуты, а вот на этом мы остановимся и не будем раскрывать все...
1: Не будем. Поставим интригу тлеть.
0: Да, тлеть. И вы знаете... Мне иногда кажется, что вообще вся эмиграция – это тоже в каком-то смысле сделка. Я только не знаю, кто с кем, кто с чем. Я вас благодарю сердечно, душевно за сегодняшний разговор, за ваше прекрасное настроение. И мы уже будем просто вас ждать с еще большим Спасибо. Нетерпением, вас и ваш коллектив. И с удовольствием приглашаем всех наших слушателей, зрителей. Приходите.
1: Спасибо, Наташ.
0: До свидания, всего доброго. А еще я хочу просто напомнить, что 4 июня у нас будет в гостях город Майами, и приедет потрясающая, блистательная Оксана с фильмом, то есть от кинофестиваля про Высоцкого. Все подробности вы услышите в нашей рекламе, в наших эфирах, и еще тоже будут передачи. И я приглашаю вас все-таки заглянуть на сайт театр.com, заглядывайте, покупайте билеты, приходите к нам, и всего вам самого-самого доброго на сегодняшний день. Впереди лето. До свидания, до встречи.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Радио.
1: Дэвид Зон радио.
2: Дэвид Зон радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвид Зон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Ну, здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой, наша фамилия Каплан. Сегодня на редкость много интересного материала, но в том смысле, что он очень разноплановый, и кое без чего обойтись никак нельзя, но в частности формат нас с Васей вполне устраивает. Сначала новости срочного порядка, а потом те новости, которые заслуживают аналитики, они влияют на нашу жизнь. Когда говорю «наши», я имею в виду в первую и в самую главную очередь, это американцев, понимающих по-русски, которые едут на работу с 6 до 7 утра в районе Большого Нью-Йорка. Остальные – это так. Это сбоку, это с припеку. What's news worldwide? Со всеми картинками. Российские атомные подводные лодки вышли в море на учения. Картинка слева внизу. Два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Сызрань. Это Самарская область. В Белгородской области 3. Российские войска нанесли удар по Днепру. Пострадала 58-летняя женщина, а в Харьковской области погибло двое. Бывший сотрудник австрийской разведки Эгиста Отт признан виновным в шпионаже в пользу России в ходе крупнейшего шпионского процесса в Австрии за последние годы. Он у вас справа. Серединки на экране. В основном конкурсе Каннского кинофестиваля показали фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Международное признание он получил, Звягинцев, в 2003 году, когда его дебютный полнометражный фильм «Возвращение» завоевал гран-при Венецианского кинофестиваля. «Левиафан» и «Нелюбовь» были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И после эмиграции он вернулся на родину. А когда началась война, то уехал и живет сейчас во Франции. И он у вас наверху слева, в самом углу. Администрация Трампа добилась предъявления обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в сговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов в связи с нападением на два самолета в 1996 году. Кастро слева в середке. А причем наша администрация таким образом пытается выжить определенные экономические и политические уступки от коммунистического режима Кубы. Кампания возмездия Трампа подрывает поддержку его приоритетов в Сенате, где нарастает гнев среди республиканцев, сталкивающихся с ожидаемыми сложными промежуточными выборами. И это сегодня пишет редакция Wall Street Journal. Два полицейских, защищавших Капитолий во время атаки 6 января, подали иск, чтобы остановить план администрации Белого дома создать фонд для выплат предполагаемым жертвам Weaponization and Warfare. Это по-русски однословно не перевести. То есть жертвы превращения в правительство в оружие и создания соответствующих правоохранительных действий. То есть они жертвы того, что было до Трампа, а Трамп сейчас в этом плане превзошел своего предшественника, я имею в виду Байдена, по части «weaponization and warfare». Переговорщики от Евросоюза заявили, что достигли предварительного соглашения о снятии некоторых тарифов на импорт Соединенных Штатов до установленного срока, после чего Трамп пообещал повысить тарифы на автомобили из Евроблока. Новый исполнительный указ Трампа будет оказывать давление на банки, чтобы они собирали больше информации об иммиграционном статусе своих клиентов. Кто бабки кладет? В банки. Бабки в банки. Преподаватели Гарварда проголосовали за утверждение лимита на количество пятерок, то есть оценок A на курс, то есть per, так сказать, на курс, на класс, в рамках долгой кампании по снижению инфляции оценок. То есть она продлится очень долго. И последняя из таких всемирно значимых, Барни Фрэнк, который у вас down внизу справа, рядом с логотипом шоу. Это конгрессмен из Массачусетса, который помог изменить финансовую систему Соединенных Штатов после кризиса 2008 года. Стал пионером открытого гей-голоса в национальной политике. То есть он 30 лет назад заявил о том, что он гей. И вот вчера он скончался в возрасте 86 лет. Теперь, что касается новостей в области финансов и бизнеса. Чиновники Федеральной резервной системы на своем заседании в прошлом месяце практически отбросили вопрос о снижении процентных ставок и начали серьезно взвешивать их повышение, о чем говорят опубликованные сегодня протоколы. Выручка Anthropic должна увеличиться более чем вдвое и составить около 11 миллиардов долларов во втором квартале. Это просто взрывной темп роста, который поможет компании впервые получить оперативную прибыль. Или операционную. SpaceX подала заявку на первичное публичное размещение акций, раскрыв свежую информацию о своем бизнесе и собственности в рамках подготовки инвесторов к возможной крупнейшей за всю историю продаже. NVIDIA сообщила о рекордных продажах и доходах, вызванных стремительным спросом на вычисления в дата-центрах и астрономическим ростом числа агентов искусственного интеллекта. Создатель ChatGPT OpenAI сотрудничает с банкирами для подготовки к проведению первичного публичного размещения акций в ближайшие дни или недели, но максимум. Акционеры BlackRock дали понять, что не в восторге от крупных повышений зарплат, которые получили гендиректор Ларри Финк и его главные помощники за прошлый год. Руководство Samsung, вообще по-русски говорят Samsung, но у нас Samsung говорят, и лидеры профсоюза достигли предварительного соглашения о бонусной оплате, что предотвратило забастовку крупнейшего в мире, между прочим, производителя чипов памяти. Медиа-инвестор Джеймс Мердок согласился купить нью-йоркский журнал Vox Media, новостной сайт Vox и Vox Media Podcast Network. А теперь вот это вот, обратите внимание, это прислал один из вас мне эту фотографию с припиской. По станциям железной дороги NYC to Port Jervis разместили такие вот предупреждения. Предупреждение о том, что может появиться нежелательный радиационный фон на транспорте. И с объяснением, что делать, если это произойдет. Я не буду сейчас это довольно длинно переводить, но у вас листовка, которая везде на железной дороге расклеена, поэтому те, кто там ездит, они ее не могут не прочесть в поезде. Но, в принципе, в новостях, в больших СМИ на этот счет просто ничего. Так что, возможно, что это профилактика. То есть, тут в двух словах, если вдруг вы услышите сигнал о том, что уровень радиации повысился, то вам надо войти в здание и где-то спрятаться, и там пересидеть. Ну и так далее. Вот это вот очень теплая новость с печальным концом, то есть все наоборот, не по-американски. Гретна Ван Флит не музицировала с группой Грета Ван Флит, но рок-группа, обладательница премии Грэмми, использует ее имя за вычетом одной буквы «Н». 95-летняя женщина из Мичигана скончалась в понедельник в центре для престарелых во Франкенмуте, в том же районе, где группа была образована в 2012 году, когда Ван Флит было за 80. И барабанщик группы Кайл Хоук, который был проинтервьюирован, в связи с этим он сказал, что название нужно было срочно для выступления местного. То есть они в 2012 году организовались, и им нужно было выступать. Ну, а покойница при жизни играла, между прочим, на саксофоне, на скрипке, на тубе и на фортепиано. И каким-то образом попала в поле зрения начинавшейся тогда группы. Они позаимствовали ее название, то есть ее имя как название, и выиграли Грэмми в результате. Trader Joe's расширяет свое присутствие, открывая 25 новых точек в 14 штатах. Это очень популярная сеть продуктовых магазинов из Калифорнии. Она появится теперь в Аризоне, Флориде, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Йорке, Охайо и Юте. У них private label products, affordable prices. Вообще, на самом деле, я хожу в Trader Joe's у нас в Нью-Джерси, ну, почти каждый день. Да, почти каждый день. И когда был кошмар с яйцами, то есть они стоили по $10-12 дюжина, у них можно было купить за $3. Очень правильно ведут бизнес, очень жесткие в бизнесе. То есть я знаю от инсайдеров, так сказать. Например, если у тебя появляется интересный продукт, вместо того, чтобы открывать свой собственный магазин, ты можешь предложиться Trader Joe's, но они возьмут тебя за горло и будут требовать, чтобы ты очень сильно снизил цены, и плюс лейбл должен быть Trader Joe's, а не ты. Это раз, и два, у них такой тренинг, да, кассиров, то есть каждый кассир с тобой вступает в персональный разговор обязательно. Обратить внимание на вещи, типа в какой ты майке сегодня, прическа у тебя, не будет говорить про погоду, это обязательно персонально. Ей очень тепло, в глаза смотрят, искренне желают хорошего дня, не формально в сторону. И поэтому все, кого я знаю, кто ходит в Trader Joe's, просто уходят оттуда в хорошем настроении. Теперь вот это. Несколько сотен подростков и молодых уже совершеннолетних захватили популярный пляжный городок в Нью-Джерси, вызвав хаос на улицах. Полиция заставила чиновников усилить местную охрану в преддверии выходных в честь Дня Поминовения. Полиция Long Branch арестовала шестерых после того, как шумная толпа собралась у Pier Village во вторник вечером для несанкционированного мероприятия на пляжном курорте Jersey Shore. Кстати, несанкционированное по-английски pop-up, через черточку pop-up. Официальные лица утверждают, что участники, то есть все вот собранцы, толпа, дрались, прыгали по припаркованным машинам. Потом захват распространился на ближайшие, я сейчас скажу чисто русское слово, которое не поймет никто, кто живет на Брайтон-Бич. Захват распространился на ближайший настил. Если кто-то вдруг понимает, какое слово используют вместо слова «настил», живущие на Брайтоне, то вы можете набрать номер телефона студии и озвучить его. Это 718-303-9090. Те, кто знает этот номер, скорее всего, не знают ответ на этот вопрос. И на окружающие улицы. То есть народ там еще остался и будет гулять, очевидно. Белый дом среагировал на певицу из группы The Chicks, Натали Мейнс. Опа, у нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста. Вам слово.
8: Они, по-моему, называют его Boardwalk.
7: Точно, да, правильно, да, спасибо. Boardwalk – это русское произношение boardwalk, то есть гулять по доскам. Но вообще, в принципе, по-русски это слово «настил». Но по-русски сказать «встретимся на настиле», кто поймет, не так ли? Так что Суржик, он правит балом везде. А теперь вот эта следующая новость. Натали Мейнс, это одна из членов группы The Chicks, атаковала в соцсетях президента Трампа. И тут очень смешно вообще на самом деле. И то, и другое. И ее атака, и ответ спикера Белого дома. Мейнс вызвала споры после публикации вот этой своей тирады, наполненной, кстати, нецензурной лексикой. Она обвинила президента в разрушении демократии в своем посте в Инстаграме. А вот что сказал представитель Белого дома на Fox News. Natalie Mains is a despicable nobody who clearly suffers from a severe case of Trump derangement syndrome that has rotted her peanut-sized brain. Это эмоционально. То есть в переводе на русский Натали Мейнс – это отвратительное никто, который явно страдает от тяжелой формы синдрома Трампа, который привел к гниению ее мозга размером с арахис. Что же вызвало такую реакцию у представителя Белого дома? В оригинальном посте вот Мейн написала: «Our democracy is disappearing right before our eyes. This fugly slut is using your gas money to pay the insurrectionists. But don't worry about it. I'm sure posting selfies will fix everything». То есть в переводе на русский: наша демократия исчезает прямо у нас на глазах. И этот уродливый шлюх тратит твои деньги за бензин на выплаты повстанцам. Но не переживай. Уверена, что селфи все исправит. Я бы мог, конечно, устроить на этот счет... сейчас прямо сделаем. Сделаем так. Я сейчас прямо сразу, спонтанно устраиваю новое голосование. Так. И делаем вот что. Если в этой ситуации вам симпатичен ответ представителя Белого дома, вам надо набрать номер телефона 38-32-1131. Если вам симпатичнее атака певицы, то вам надо набрать номер 38-32-1132. И последнее. Брюс Спрингстин зачастил в новостях появляться. Вчера он вышел на сцену в предпоследнем шоу Стивена Колбер, Late Show, и раскритиковал Трампа, привычно уже для него, а также материнскую компанию CBS Paramount Skydance, которая закрывает шоу Колбера. А Спрингстин сказал: «Я сегодня поддерживаю Стивена, потому что ты первый человек в Америке, который потерял свое шоу из-за президента, который потерял чувство юмора». Это все с новостями срочного характера. У нас бурно пошло голосование. Один человек симпатизирует Белому дому, и трое – певицы. О времена! О нравы! А теперь будет перерыв, во время которого те, кто отреагировать хочет на что-то услышанное до сих пор, можете набрать номер телефона студии, и вас все услышат. 718-303-90-90.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любителям театра, концертов и спектаклей наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
7: Так, послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
8: Добрый день, Сева, доброе утро.
7: Здравствуйте.
8: Еще пани сельской сауне. По поводу Трейдер Джо, я поддерживаю твои комплименты. И хочу добавить, во-первых, если всегда кто-то находится в зале, если ты спрашиваешь где-то продукт, они тебе не говорят, там, айл пятый или седьмой, они тебе берут за руку и отводят. И еще короткая история, в Калифорнии они обычно пишут все, так сказать, хорошим таким шрифтом, красивым. И у них была вывеска «Kosher Wine» на желтом фоне. Я подошел к директору и сказал, смотрите, «Kosher Wine» хорошо, но желтый фон для евреев не очень-то, приятен.
7: Еще
8: но, бы. Да. И через неделю они поменяли фон. Вот такие комплименты.
7: Ну, здорово, здорово, спасибо. Да. Не, они на самом деле очень жесткие, и иначе они не преуспевали бы. Ужасно интересно, как закончится эксперимент, скажем, Мамдани с магазином, это гигантский гастроном. Но поживем увидим. Сейчас, кстати, на очереди совершенно сногсшибательная тема по поводу того, что произойдет с Нью-Йорком, с городом Нью-Йорком при Мамдани в течение ближайших лет, потому что Мамдани намеревается внедрить искусственный интеллект настолько повсеместно, что это чревато. Еще один звонок от вас. Прошу вас.
9: Вам слово. Доброе утро.
7: Да, привет, Роман.
9: Знаешь, пока у нас с демократией все нормально, если они могут безнаказанно пиздеть про нашу демократию, про Трампа и все такое. Если эти дуры с мозгом грецкого ореха или какого там ореха.
7: Арахис, ты что, грецкий в 4 раза больше.
9: Да, если они могут безнаказанно все нашу страну это говорить, значит у нас с демократией все нормально.
7: Согласен, да, согласен. Согласен, 100%. Рома, спасибо. Сегодня дофига дел в целом. И вот эта вот тема, она просто сегодня материализовалась буквально. Я еле-еле успел ее продумать. Да, голосование у нас такое. Значит, троим понравилось то, что сказал про певицу из группы Chicks представитель Белого дома, и четверым понравилась певица. А теперь вот эта вот новость, она касается Нью-Йорка, и если вы не обдумаете ее, то, значит, может быть, грешным телом вы на этой земле, но голова у вас где-то в другом месте. Главный аудитор Нью-Йорка призывает мэра Зорана Мамдани провести масштабные сокращения бюджета, именно так. Но не потому, что денег не хватает, а он предупреждает о потенциальном ударе, который искусственный интеллект может нанести экономике. А, причем, если кто не в курсе, Нью-Йорк – это мировая финансовая столица. Ну и за биржей, естественно. А городской контролер, вот этот самый аудитор, Марк Левин, поднял тревогу по поводу влияния искусственного интеллекта на налоговые поступления в Большом Яблоке, заявив, что примерно 50 на 50, что новые технологии вызовут рецессию в 5 во всех борах. Как он это пояснил, я в оригинале приведу вам, потому что это важнее, чем перевод. Перевод нужен тем, кто только телом здесь. Он сказал, «Because we are the nation's capital, white-collar work, with a million people who go into offices every day during jobs that are very exposed to AI». То есть новые технологии, по мнению главного контролера города, новые технологии, то есть AI, вызовут рецессию во всех пяти борах, потому что мы это народ, который, мы это столица белых воротничков. Это означает, что миллион жителей Нью-Йорка каждый день направляются в офисы, в то время как их рабочие места под угрозой из-за прихода туда искусственного интеллекта. Левин оценивает, что потребуется 13,5 миллиардов долларов, чтобы хотя бы подготовить город к различным финансовым ситуациям, которые может создать искусственный интеллект, потому что экономисты по-прежнему разделяются по поводу того, какое влияние технологии окажут при интеграции в рабочее место. Ну, естественно, когда я дочитал до этого места, я так тихо вздрогнул, потому что ну, это тот момент, о котором мы как-то не очень думаем. Но если, например, миллион человек лишается рабочих мест, то им надо или искать другую работу, или уезжать в другие места. И это означает, что миллион человек не будут больше платить налоги в этом городе. Остальное вы уже можете додумать и сформулировать без меня. Есть три варианта исхода, которые основаны на локальном, именно нью-йоркском отчете, который провела компания Moody's. Moody's – это, кстати, замечательное название для компании.

который тебе кажется достоинством. Не так ли? Так вот, вот как вот скажем, мне кажется достоинством то, что я наполовину еврей и наполовину русский. Но парашисты называют меня жидовской мордой, думая, что это вызовет у меня раздражение. Наоборот, для меня это комплимент. Я жидовско-русская морда. Да, я такой. Но теперь, значит, к финансам Нью-Йорка. Если пузырь искусственного интеллекта лопнет, а он надувается, в этом нет сомнений, причем оно раздуется до таких размеров, мы даже еще не очень понимаем, то ли это технический прогресс, то ли это действительно пузырь, потому что когда что-то продается, то сразу раздувается пузырь. Если, значит, пузырь лопается, инвестиции угаснут, в том числе инвестиции в само производство, и вероятность 25%, что город потеряет 135 тысяч рабочих мест в частном секторе. 25% вроде бы немного, но в то же самое время и немало. Потому что мы еще не в состоянии полностью оценить угрозу. Если это произойдет, то город потеряет в виде налогов 8,8 миллиарда долларов. Вторая модель исхода, у нее вероятность 20%. Она прогнозирует, что разработка искусственного интеллекта движется гораздо быстрее, чем ожидалось, что приведет к тому, что технологии заменят рабочие места, соответственно, быстрее, чем можно предусмотреть. И это приведет к потере 94 тысяч рабочих мест. При этом наибольший удар – это офисные работы и 5,5 миллиардов долларов налоговых поступлений в результате в казну Нью-Йорка не придет. А сценарий конца света, вероятность которого всего 5%, это когда искусственный интеллект полностью разрушит экономику Большого Яблока, и город потеряет 259 тысяч рабочих мест, что означает потерю в 14,4 миллиарда долларов налогов. И наиболее вероятный исход, вероятность которого 35%, это то, что город выиграет от технологического перехода, то есть перехода к искусственному интеллекту, увеличив налоговые поступления примерно на 7 миллиардов долларов к 30-му уже году и увеличив количество рабочих мест в частном секторе на 1,2%. То есть это наиболее вероятно. Так что представьте себя, теперь именно себя лично, потому что легко критиковать тех, кто занимает позицию уму непостижимую, типа мэра Нью-Йорка или там президента Соединенных Штатов. И выберите вариант, который вас больше устраивает. Существует еще 15% шанс на значительный экономический подъем. Аналогичный, кстати, буму интернета в конце 90-х годов. И вот этот вот подъем, по словам офиса контролера, то есть Левина, является самым оптимистичным исходом. То есть 15%, если стоять обеими ногами на земле. Вот такой сценарий приведет к росту зарплат в целом, почти 30 тысяч рабочих мест в частном секторе и, соответственно, 8 миллиардов долларов дохода в период с 27 по 30 годы. Вот это фактически похоже на то объявление, которое мне прислал один из вас. Вот это объявление о том, что уровень радиации в поезде на железной дороге может быть повышен. Поэтому имейте в виду, что нужно делать в случае чего. И как в детской игре в прятки, кто не спрятался, я не виноват. Я предупредил. С этим делом все. Если по этому поводу у кого-то и появились мысли, вы всегда можете высказаться, потому что мы сохраняем этот архаичный формат, когда люди подают голос. А в двух словах о том, что... Ну иди, давай. Давай, давай. Ну, давай. Все, сейчас буду чесать башку тебе, чтобы только замолк. Значит, по поводу того, что вчера было на бирже. Акции росли, мировая распродажа облигаций замедлилась. Это качели, всегда так. Если не одно, так другое. Потому что инвесторы ухватились за обнадеживающие признаки переговоров по Ирану. S&P 500 вырос на 1,1, NASDAQ на 1,5%, а Dow добавил 1,3. Основные цены на сырую нефть, нефть-сырец в Соединенных Штатах снизились на 5,7%. Вот сейчас грамотные, кто торгует ценами на нефть, должны...

0: хорошо зарабатывать. Потому что все на новостях. Там, в принципе, если надрочился интерпретировать новости, то, что мы с Васей делаем, то ты можешь предсказать тайный для кого-то ход фишки. Президент Трамп сообщил журналистам, что переговоры с Ираном продвигаются, и три нефтяных танкера успешно прошли через Ормузский пролив. И доходность государственных облигаций в Соединенных Штатах, Германии и Японии вчера снизилась, хотя остается достаточно высокой. В последние дни облигации распродавались по всем направлениям из-за опасений, что устойчивая инфляция заставит нейтральные банки, то есть не нейтральные, центральные банки повысить процентные ставки. С этой историей все. Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Доброе утро всем.
0: Оленька, здрасте.
1: Да, Вердлини, Оленька. Я хочу сказать, что кроме того, что вы перечислили, может произойти эффект и на дополнительные, не такие значимые, но как налоги, но другие процессы. Например, в том же метро и на транспорте станет на миллион людей меньше, которые ездили на работу. Это тоже доход, но разве нет?
0: Это наоборот, это получается отсутствие дохода, вы хотите сказать, да?
1: Ну да, это не будет меньше людей на транспорте, меньше дохода компании, меньше налогов. Или, допустим, в тех же офисах работают какие-то, где можно подойти и взять что-то там купить, да, или еще что-то. Тоже здесь страдает доход. То есть меньше людей работает, меньше дохода. Это все взаимосвязано. Ну, это так,
0: конечно,
1: взгляд такой, со стороны.
0: Да, конечно, 100%, да. Оленька, спасибо, да. Счастливо. Теперь письмо. Получил вчера письмо. Читаю, как оно написано, потому что это редкий случай, когда люди адекватно реагируют на то, что происходит в мире, не потому что они жертвы пропаганды или сами пропагандисты, а просто потому что у них своя голова на плечах, и они не примыкают, так сказать, к стаду. Письмо такое. Сегодня утром 20-го прекрасное изложение по Трампу, его инициативе, чтобы он и его круг воровали, махинировали, да еще и за счет федерального бюджета, но в то же время все они были избавлены от проверок даже по налогам. До такого Аль Капоне не додумался, за что и поплатился. Впрочем, если наша страна не выражает ни малейшего сопротивления этой трамповской инициативе, то у меня очень ценное собственное предложение. При помощи Дэвидсон Радио, дюжины русскоязычных газет, сотен русскоязычных блогов и блогеров, мы объявляем сенсациональное общественное движение имени Трампа. Целью деятельности устанавливаем распространение этой инициативы Трампа на всю Америку. Налоговая служба и все службы, связанные с налогами, обязаны прекратить проверки всех граждан Соединенных Штатов, всех компаний и бизнесов Соединенных Штатов, всего, что раньше платило налоги в Соединенных Штатах. Всякий раз по окончании фискального года мы все испытываем невыносимый прессинг от того, что кто-то может нас проверить, может обнаружить неучтенные $10, и это может стать причиной преследования нас, как Трампа. Мы поддерживаем нашего президента и выступаем за прекращение этих преследований по экономическим, политическим, социальным и психиатрическим поводам. Долой проверки наших налогов. Кто-то хочет платить по $750 в год, как мультимиллиардер Трамп, пусть платит. Кто не хочет, пусть не платит. Налоги – это свободное волеизъявление свободного народа. И согласно Конституции Соединенных Штатов, мы имеем полное право на волеизъявление как свободный и независимый народ. Никто не имеет права проверять наши доходы. Мы все имеем право запускать липкие ручонки в федеральный бюджет и раскручивать любые инициативы, будь то с биткоин-валютой или искусственным интеллектом, или поставками героина, кокаина, крека, куда захотим. Мы за свободу, мы за обогащение, мы за мир во всем мире. Сева, так как это открытое обращение к народу, я не прячусь, мое имя, как всегда, Николай из Нью-Йорка. Я только в качестве комментария, не в атмосфере юмора, которым пропитано письмо, естественно, хотя сатира скорее, чем юмор, должен сказать, что Трамп абсолютно легально 4 года платил только $750 налогов в год, точно так же, как Уоррен Баффет, абсолютно легально, будучи в десятке самых богатых людей мира, платит 18,8% налогов в год. Есть богатые люди, они в том числе становятся богатые, потому что они используют закон в свою пользу. Это не уклонение от налогов, а это составление налоговой декларации с умным и грамотным CPA. Кстати, в Бруклине с этим делом совсем плохо. Вот, например, у меня один и тот же CPA, которым я начал пользоваться, когда ему было 26 лет. Очень он мне понравился, и 20 лет, я думаю, он составляет мои налоговые декларации. Он когда-то работал в Бруклине и жил там, а потом он сказал, что невозможно выиграть конкуренцию, потому что появилось такое количество бухгалтеров, которые просто потакают своим клиентам. И если будет проверка, то клиенты будут в крупных неприятностях. И он уехал. И отлично живет и работает в Нью-Джерси, где другая обстановка. Так что мы все, это не так смешно. А Трамп обанкротился на миллиард долларов со своими там казино, и это привело к тому, что его потери были распределены на 20 лет. То есть 20 лет после этого, я сейчас все детали не помню, он мог не платить по 50 миллионов. То есть наше налогообложение, закон позволяет людям, которые развивают бизнес, но теряют деньги, вот эти потерянные деньги не доплачивают в виде налогов на обозримое количество лет. Так что 750 абсолютно здесь легально. Правда, когда Хиллари Клинтон предъявила ему то же самое, что предъявил ему сейчас в шутейной манере Коля из Нью-Йорка, Трамп сказал, that what makes me smart. Я бы не сказал, что это делает тебя умнее. Это просто показывает, что у тебя нормальный бухгалтер, а как иначе? Так, теперь следующая история. Я, наверное, успею до рекламы. Секунду. Да, значит, атмосфера в штаб-квартире Meta, она не просто плохая, она совершенно отвратительная. Начиная со вчера, волны писем начали поступать в личные почтовые ящики примерно 8 тысяч сотрудников с уведомлением о том, что они уволены. И работники опасались массового, так сказать, увольнения с тех пор, как была утечка в марте информации на этот счет. Но Meta не обсуждал увольнение с персоналом до прошлого месяца. Увольнения, вот эти вот 8 тысяч, затрагивают, получается, что примерно 10% из всего количества работников. Ну-ка, кто быстро скажет, сколько всего работников на фоне этой задачки для первого класса? Все данные есть. Телефон студии 718-303-90-90. Тут даже арифметику не нужно знать. Нужно просто, чтобы работал головной мозг. Ранее на этой неделе компания в меморандуме, во внутреннем, сообщила, что помимо того, что вы услышали, переведет 7 тысяч сотрудников на инициативы, связанные с искусственным интеллектом, и закроет 6 тысяч открытых вакансий. Так что предупреждение было. Сообщается сегодня, что моральный дух Meta, а это материнская компания Facebook, находится на рекордно низком уровне. И ситуация дошла до того, что некоторые сотрудники просят о виртуальном увольнении и минимальном выходном пособии в 16 недель. А сотрудник, проработавший в компании десятки лет, рассказал, что большие пустые коробки начали поступать в офисы в Menlo Park до увольнений, и никто не мог объяснить причину, но причина всегда может быть только одна. Когда приходят в офис большие пустые коробки, то это значит, надо искать другое место работы. Интересно, что слово «айсберг», люди любят говорить, что это только вершина айсберга. Но вот если взять из слова «айсберг» и вычесть букву «С», то получится «айберг», то есть «A-I-Berg». Вот эти увольнения – это вершина того айсберга, который мы называем искусственный интеллект. Гендиректор Meta Марк Закерберг в 2022 году заявил, что увольнения были коррекцией в вследствие перенайма сотрудников в эпоху ковида, но последние зачистки направлены на то, чтобы освободить финансы для расходов на искусственный интеллект. Потому что технологический гигант Meta пообещал потратить в этом году в районе 145 миллиардов долларов на искусственный интеллект. То есть это больше, чем бюджет Нью-Йорка. В апреле Meta запустила новую внутреннюю программу, которая отслеживает практически каждое движение сотрудников на их компьютерах. И компания заявила, что будет использовать эти данные для обучения моделей искусственного интеллекта тому, как люди на самом деле выполняют свои повседневные задачи с помощью компьютеров. И на этом фоне, кстати, Meta сообщила о рекордной прибыли. Так что не говорите, что мы с Васей вас не предупредили. И еще как. А теперь будет перерыв, во время которого, если у кого-то появились мысли в связи с услышанным, а то я перейду к следующей истории. Вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303, ну и так далее.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин. Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
13: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
14: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
14: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Радио шоу Севакопланка.
4: За него стоят громадные мосты.
5: Не пойму, что за люди.
0: Толковище.
6: Пожалуйста, в эфире.
7: Да, всем привет, это Карл. Ты меня нормально слышишь?
6: А, привет, Карл. Да, нормально, ага.
7: Значит, я вот о чем хотел тебе сказать. Я не знаю, ты в курсе или нет, но сейчас BBC, там целая группа журналистов, они занимаются разматыванием разного рода мошеннических схем, которые дурят народ на серьезные деньги. И они, собственно говоря, уже не первые. То есть в других европейских странах это тоже начали делать. А почему я об этом говорю? Дело в том, что когда они разматывают механику всех этих мошенничеств, то они упираются в искусственный интеллект, которым снабжает мошенников платформа Мета. И вот очень интересная штуковина получается. Когда они стали это все разматывать, то, по крайней мере, у себя в Великобритании они выяснили, что 10% доходов, которые Мета получает, она получает от той рекламы, которую размещают мошенники, а не нормальные бизнесы. 10% всех. Ты представляешь, когда это все размотают, когда это все размотают, по крайней мере, по 60 главным персонально доходным странам. Я так думаю, что из этой меты смогут сделать канарейку в шахте, понимаешь, ее просто утопят к чертовой матери во всех этих серьезных будущих выигранных финансовых судах.
6: Ты знаешь, я сомневаюсь, Карл. Знаешь почему? Потому что платформа не отвечает за то, что жулик или не жулик рекламодатель. Вот, скажем, наш президент многократно отбивался от всяких претензий к нему, потому что он говорил, есть первая поправка Конституции, свобода слова, и это всегда срабатывало. То же самое у Мета, они не могут отказать рекламодателю. И, кстати, если ты помнишь, у меня бывали случаи, когда ко мне в эфир приходили рекламодатели, и я говорил им в эфире, что они жулики. А они платили деньги за это. Ты помнишь это? Королевский журнал.
7: Да, я помню.
6: Ну вот.
7: Кстати, не только Королевский журнал. У тебя там, по-моему, была такая парочка орлов, которые тебя объюзили капитально. Так дело в том, что у нас такие законы. А в Европе, ты же знаешь, в Европе сейчас принимают другие законы. И это только вопрос времени, когда законы у нас поменяются. Цыплят-то считают по осени всех.
6: Это ты имеешь в виду промежуточные выборы, да?
7: Я имею в виду не только промежуточные выборы, а вообще.
6: Да.
7: Ты же видишь, Мамдани не первый коммунист, который дорвался до власти. У нас это все впереди, страстно.
6: Да, но у нас все впереди, тут даже не нужно быть пророком, кроме того, что сзади, не так ли, да?
7: Абсолютно.
6: Давай-ка.
7: Хорошего
6: дня тебе. Тебя... Давай. Да, тебе тоже. Кстати, насчет того, что все впереди. Вот, скажем, мои там коллеги по радио, наверное, периодически напоминают о том, что Дэвидсон Радио не отказалось бы от ваших контрибуций. Я понимаю, что это скучный текст, раз. Я понимаю, что русскоговорящие не привыкли давать вообще. То есть, кстати, тут есть раздвоение личности определенное. Я знаю, если в русскоязычном информационном пространстве вам говорят «дай», ну ты же пользуешься этим, но мне плохо, то не дадут. Но если за пределами, там хочется казаться другим, то люди дают. А если не дают, то придумывают себе оправдания. И я вам предлагаю по-другому на это взглянуть. Вот представьте себе, что завтра вы проснетесь, настроите волну на 620 АМ Дэвидсон Радио в Нью-Йорке и услышите там, ничего не услышите на русском языке. Вы не услышите ни своих ведущих, которые вам нравятся, не нравятся, но вас занимают ваше воображение. Вы не услышите никаких звонков. У вас навсегда исчезнет свобода слова, потому что у нас есть другие радио, но они совершенно в другом формате. И вот представьте себе, что Дэвидсон радио больше нет. И это дело ваших рук. Потому что мы сейчас живем в такие времена, когда все такие conventional media проходят через одни и те же неприятности. Новые разновидности рекламы. Кстати, вы хотите, чтобы рекламы не было? Так ее может не быть. Если каждый из вас, ну, тех, кто понимает, что он не хочет, чтобы завтра не стало Дэвидсон радио, просто автоматический платеж поставит сколько сможет. $5 в месяц. Ну вот, предположим, вот у меня аудитория, радиоаудитория, 200 тысяч человек. 200 тысяч человек, если по $5 в месяц дадут, они же не обеднеют, правда? То есть этих денег хватило бы на то, чтобы существовало радио. Такого быть не может, чтобы 200 тысяч дали. Но если бы это произошло, то можно было бы на оставшиеся после оплаты производственного процесса деньги построить... с учетом, естественно, возможности искусственного интеллекта, совершенно новый вид вещания, который отражал бы чаяния жертвователей. Вот если, например, я не знаю, ты не можешь без звонков в эфир, и Сева Каплан не принимает твои звонки, и ты мучаешься от этого, ну почему? А Сева Каплан говорит, да ты 3500 раз уже звонил на радио, это каждый день в течение 10 лет. И никогда в тему. Но если ты автоматически платишь по $100 в месяц Дэвидсон радио, то Сева Каплан согласится принимать твои звонки из расчета $5 в шоу. У меня 20,5 шоу в месяц. Значит, $5 за каждый звонок. И если я вижу твой звонок, я знаю, что я должен тебя принять, потому что ты мне помогаешь. То есть это наше общее дело в условиях крайней напряженности, через которое проходит средство массовой информации. Напомню о том, что как бы мы ни были отличны в плане нашей производственной базы от солидных мейнстримовских медиа, мы единственные свои, нам больше 20 лет, и мы такие, как вы. Потому что я тоже такой, как вы. Может быть, такие, как я, не так много, как, скажем, такие, как... может быть, Вадим Ермолинец. Но это не имеет значения. Мы – это Ноев ковчег иммиграции, которая началась 50 лет назад. Мы реликтовые, мы парк юрского периода. Если мы сами себе не поможем, то однажды вы настроитесь на волну 620 АМ и услышите вот это, то, что я показываю телезрителям. Два больших пальца. Подошли последние 5 минут сегодняшнего шоу. Могу принимать звонки на любую тему. Телефон 718-303-90-90. Пока что никого, кроме Порошистика. Так что я его отстрельну, а я утратил к ним всяческий интерес. Теперь еще одна история из тех, что меняют нашу жизнь. Вчера Amazon заявил о том, что прекращает поддержку электронных этих самых книжек Kindle, которые выпускаются с 13 года. То есть в 13 году, если вы купили, 13 лет назад. И это заставило некоторых пользователей срочно загружать книги, download делать, потому что потом не будет доступа. Или у них нет выбора, они должны купить что-то новое, менять свое устройство. Сейчас начну принимать звонки. А если успею, то расскажу ситуацию с книгами. Kindle. Слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
5: Да, доброе утро. Доброе утро. Еще небольшой комментарий. Там есть одна, еще одна крайне болезненная подробность, состоящая в том, что первый уровень менеджмента будет разжалован в individual contributors. То есть это кроме всех увольнений, чисток, сокращений, наема и прочее. На мой взгляд, это тоже заслуживает внимания. Все, спасибо, до свидания.
6: Да, вам спасибо. Да, конечно, если разжаловывается, человек понижается в позиции, он зарабатывает меньше, он меньше платит налогов. Да, так значит, с этими, с электронными книжками, их по-русски уже называют «ридерами». Хотя названия, которые уже загружены в ваш гаджет, никуда не исчезают, Но владельцы 2 миллионов старых Kindle, которые все еще используются, не смогут приобрести новые книги в Kindle Store. То есть, что у вас есть, то и остается. Новые книги нет. И вот эти изменения затрагивают более десятка моделей, включая некоторые планшеты Kindle Fire, Kindle Paperwhite, это первое поколение, и Kindle Touch. Amazon предлагает скидку 20% на новые Kindle и кредит в размере $20 за покупку электронных книг тем, кто трейданет свои старые модели, если у них приемлемые параметры. Тут смешная была ситуация. Я где-то в прошлом году, у меня пара макбуков лежала. Один дочкин еще с high school, другой жены. Я понес их в Apple Store, посмотрели, сказали, вы в очень хорошем состоянии, ни одной царапины, $10 вас устроит. Ну, там возиться, $10, я хотел что-то купить, на тот момент еще не был уверен, и поэтому просто узнал, что $10, а потом думаю, ладно, надо стирать содержание. Стирать содержание – это целая морока, на самом деле, не так все просто. Но это вот такая вот цена. То есть, например, я вместо того, чтобы $10, может, есть смысл оставить такую штуку и когда-нибудь через 50 лет на гараж-сейле продать ее за $1000. Ну, как музейную редкость. Да, так значит, не все спешат на Amazon.com за новыми этими самыми Kindle. Многие любители книг теперь обходят вообще экосистему Амазона, загружая книги на свои вот эти вполне винтажные Kindle из спецприложений на компьютере. Имейте в виду, что есть приложения посредние, которые позволяют вам загрузить новые книги на ваш старый Kindle, но через компьютер. А есть люди, которые изменяют программное обеспечение своего Kindle. Ну, технически это сложнее, но существует такой термин, он замечательный, jailbreak. То есть это как бы побег из тюрьмы, а тюрьма в данном случае это обстоятельства. И вот этот jailbreak, который может нарушать условия использования, предложенные Амазоном. И это может позволить устанавливать альтернативное приложение для чтения книг с дополнительными при этом функциями. И скачивать книги в форматах, которые несовместимы с обычными Kindle, пока вы не внедрили туда этот самый jailbreak. И многие пользователи в результате обвинили Amazon в запланированном застаревании. Именно так вот. Если, вот, если, скажем, стейк застарить, то это вкуснее. Вот. Но это усилие, электричество долгое время занимает. То есть Amazon, очевидно, делает это запланированное устаревание, которое усугубляет проблему, между прочим, электронных отходов. Некуда девать железку. При этом еще некоторые считают, что перейдут на конкурирующие электронные ридеры, а в настоящее время Amazon контролирует 72% рынка читателей небумажных книг. Это все на сегодня. Всем счастливо.
0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах. Кубок Стэнли. вчера в Денвере стартовал финальная серия Кубка Западной конференции. Лучшая команда Запада в регулярном чемпионате. Колорадо Аваланж принимала золотых рыцарей из Лас-Вегаса. И золотые рыцари выиграли на поляне соперников со счетом 4-2. Сегодня начинается финальная серия Кубка Восточной конференции. Команда Каролина Херикенс играет, лучшая команда на Востоке в регулярном чемпионате, играет с Монреаль Канадиенс. Окей, перенесемся с американских хоккейных полей на швейцарский. Там чемпионат мира проходит. Матчи в двух группах. В каждой группе, я напомню, 8 команд, по 4 команды из каждой группы шагнут дальше. В группе A вчера. Это матчи 4-го тура. Соединенные Штаты выиграли у Германии еле-еле-еле. Выиграли только по пенальти со счетом 4-3. Швейцария без проблем разобралась с Австрией 9-0. После 4 туров у Швейцарии 12 очков, у Финляндии 9, но финны сыграли на игру меньше. Австрия 9 очков и Соединенные Штаты 5 очков, занимают 4 место. Напомню, только 4 команды выйдут в плей-офф. В группе B вчера Чехия выиграла у Италии со счетом 3-1. А Швеция разгромила Словакию 6-0. В турнире Чехия 10 очков, Канада 9 очков, но канадцы сыграли на игру меньше. Словакия 8 очков и у шведов 6 очков. Вернемся в нашу страну, Кубок Лавы.